0: В Капотне, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Власти утверждают, что это была смена строителей. Во время атаки они находились возле проходной. Звуки пролетающих беспилотников были слышны также и в центре Москвы.
1: Я боюсь, девочки, он над моим окном пролетел.
0: Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов обнаружил более 100 позиций ПВО, расставленных в Москве и Подмосковье после начала полномасштабного вторжения. Столицу в основном прикрывает несколькими кольцами комплексов «Панцирь». По его словам, еще 6 лет назад эта система не показала себя эффективной в Сирии. Украинские же технологии заметно эволюционировали. Если в 2023 году Москву атаковали медленные дроны с небольшим зарядом, то теперь, как говорит Марк Крутов, используются более сложные аппараты.
2: По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города. Тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДом и так далее. И вчера, как мы видим, Украина... Украинским дронам удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше.
0: А это уже кадры, как украинские вооруженные силы запускают беспилотники в сторону России, в том числе по Москве. В эксклюзивном интервью агентству France Press командующий украинскими беспилотными силами Роберт Бровді говорит, что удары направлены по ВПК и нефтяной инфраструктуре, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения войны.
3: Они используют средства, полученные от продажи нефти, для производства техники, предназначенной для ведения войны, продолжая уничтожать гражданское население в мирных городах и инфраструктуру Украины, оказывают давление на линию фронта и пытаются захватить новые километры или метры украинской земли.
0: Говоря об ударах по России, Роберт Бровді также сказал, что территория настолько огромна, а чувствительных целей на ней так много, что противник, как он выразился, не может предугадать, где будет удар завтра. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что союзники Украины видят, как меняется ход войны и растет число пораженных в России объектов.
4: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране. Также наши силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. И эта наша дальнобойность — это то, что значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире.
0: В ночь на 18 мая российские войска выпустили по Украине 524 дрона и 22 ракеты, сообщает ВСУ. В украинском городе Днепр более 20 пострадавших. Ракетный удар пришелся по жилому кварталу. По словам президента Украины Владимира Зеленского, атака по Днепру и области продолжалась более 6 часов. Всего за ночь зафиксировано разрушение в 8 областях. Известно о десятках раненых по всей стране.
5: Ну а Москва до этих ударов в минувшие выходные считалась более чем защищенным силами ПВО городом, отмечает военный эксперт Юрий Федоров. Мы с ним поговорили перед началом нашего эфира.
6: Вы знаете, технически сказать очень трудно. Пока ясно только, что та система противовоздушной обороны, которая строилась вокруг Москвы, и которая считалась совершенно непробиваемой, действительно очень мощная система, включает в себя примерно 130 пусковых установок, ну или зенитных комплексов, вот она оказалась пробиваемой. Я считаю, что она, в общем, может абсолютно защитить город, ну, по крайней мере, от крылатых ракет и беспилотников. Оказалось, что не может. Технически вот такая ситуация. Можно или нельзя ее довести до 100%? Нет, нельзя. 100% защиты вообще никогда не бывает. Что-нибудь-то случится. Есть человеческий фактор. Есть вот тут, обратите внимание, очень любопытное было сообщение в Украине, правда, но тем не менее привлекает внимание сообщение о том, что партизанские какие-то группы движения АТЭШ, это движение крымских татар, смогли вывести из строя несколько элементов, которые передают, ну, обеспечивают связь между различными комплексами. И в результате вся эта система перестала

0: действовать как нечто единое, вот, как единая система, а разбилась на вот, совокупность автономных таких узлов, каждый из которых воюет по собственному разумению, но это, естественно, снижает эффективность. Значит, вот этот фактор нужно учитывать. Есть человеческий фактор. Расчеты, ну, допустим, что расчеты, которые охраняют Москву, я имею в виду расчеты, обслуживающие каждый из зенитных комплексов, на что это, в общем, должны быть лучшие. Ну, так сказать, их отбирали специально, но тоже есть человеческий фактор, можно пропустить, можно что-то недосмотреть.
1: А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
2: Да, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Ну, это не первые удары по Москве. Дроны долетали и до Кремля, и до Москвы-Сити. Незадолго до Парада Победы дрон попал вообще в высотку на улице Мосфильмовской. Это примерно 6 километров от Кремля по прямой. Что принципиально новое, на ваш взгляд, произошло в этот раз? И как это может сказаться, например, на настроениях жителей Москвы?
2: Принципиально новое то, что этот залет беспилотников был массовым по московскому региону. И, соответственно, раньше мы такого не видели. То есть одно дело, когда одиночный беспилотник, да, прорывается, ну, это всегда можно на какую-то случайность, действительно, вот как у вас сейчас эксперт говорил, на какой-то человеческий фактор. Но когда их десятки летят, и система ПВО, которая действительно считалась непробиваемой, их пропускает, это уже значит, какая-то новая ситуация возникла. Ситуация, при которой москвичи действительно уже даже при вот этих более 100 комплексов ПВО, которые окружают столицу, москвичи не могут чувствовать себя уже в безопасности. И москвичи это в том числе и чиновники, это в том числе там олигархи, которые в Москве находятся, на Рублевке где-то находятся, да. Вот никто сейчас в Москве, получается, себя в безопасности чувствовать не может. И это вот эти 100, что значит вот 100 систем ПВО? Это значит, что радикально усилить систему ПВО уже невозможно. Но даже если вы там 150 их будет, 200 будет, но если они пропускают, то есть они и дальше будут уже пропускать вот такие беспилотники. При том, что 200, скорее всего, не будет, мы понимаем. Таких мощностей просто нет, их в таком количестве производить. Поэтому это означает, что ситуация будет ухудшаться, потому что Украине мало того, что выделено вот эти 90 миллиардов, из которых большая часть пойдет на военные расходы, в этом году заработали военные заводы Европы, которые поставляют вот эти беспилотники в большом количестве, да, и мы видим изменения. Вот я на своем канале делаю подборку высказываний военных о том, что происходит на фронте. И там очень такие интересные вещи они говорят, что если в прошлом году, как военные говорят, за нами гонялись 1-2 дрона, и был как бы шанс от них убежать где-то в лесу, в окопе, в блиндаже, в этом году 10 дронов, и шансов скрыться практически нет от них. Это вот так изменилось соотношение дронов на фронте. И понятно, что те дроны, которые бьют по тылу, ну их тоже, значит, стало больше. Я не знаю, во сколько раз, но мы вот сейчас увидели, их стало настолько больше, что система ПВО перегружается из-за них. Система ПВО Москвы, да? А что говорить? Давайте про другие города вообще-то вспомним. У нас больше эта часть людей живет все-таки не в московском пока регионе. Да? А у нас куча других, и Миллионников, например, там Краснодар, Екатеринбург, да, куда тоже долетали, да, Ростов, Самара, Волгоград, то есть, ну, можно долго перечислять, да. Я уж не говорю про вот те территории, которые непосредственно в зоне боевых действий. То есть все это по факту сейчас вообще беззащитно. Вообще просто беззащитно. И, естественно, вот это понимание, я думаю, оно сейчас до многих как бы интуитивно, может быть, даже, да, начинает доходить, даже те, кто люди не смотрят политические каналы. И естественно, что вот даже государственное вот это, кто там, ФОМ или ФЦИОМ, я забыл, кто-то из них публиковал, что вот эти налеты на территорию России сейчас россиян волнуют уже больше, чем сама война. Это тоже принципиально новая ситуация.
1: Это был
2: То есть
1: фонд «Общественное мнение», да, это была публикация в конце прошлой недели, действительно, там, то есть сама по себе война, там была формулировка в целом, как бы весь тревожный фон вокруг войны, он уже меньше беспокоит, чем конкретные удары беспилотников по территории России, да.

То есть людьми воспринимается вот это уже как война. Не СВО сама, которая там где-то на Украине идет, да, в, может быть, в сознании обывателя, да, а вот она, война-то пришла сюда, получается. И это, да, конечно, это...

0: Телеграм блокируют. То есть еще и здесь власть все сделала для того, чтобы люди не могли себя в безопасности чувствовать. Мало того, что войну эту развязала, не смогла ПВО нормально организовать от ответных налетов. Так еще и блокировки устраивают, чтобы люди вообще еще ничего и не знали об этих налетах. Ну, то есть, понятно, что даже у самых аполитичных начинают возникать какие-то выводы и, соответственно, заключения о том, кто же все-таки в этом виноват.
1: Евгений, ну и к слову и о социологии, в частности, и о том, вот вы просто упомянули противопоставление Москвы и регионов. Мы с командой вот на такую любопытную информацию обратили от Левада-центра, это публикация прошлой недели, апрельские данные. Вот был вопрос, как вы считаете, следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? И там, если суммировать ответы на вопрос, определенно продолжать или скорее продолжать, то есть тех людей, кто скорее поддерживает войну, получается, что в Москве таковых 54% тех, кто выступает за продолжение войны. И более того, чем меньше населенный пункт, там можно вот эту градацию увидеть вплоть до сел, тем меньше людей готовы поддерживать войну и готовы настаивать на том, чтобы боевые действия продолжались так или иначе. Это апрельские данные, я повторюсь, там люфт наверняка по соцопросам явно побольше должен быть, то есть явно не может быть, чтобы именно в этих опросах уже была некая реакция на удары по Москве, уж тем более еще и апрельские данные, значит, собирались они, скорее всего, еще раньше. Но, тем не менее, как вы думаете, с чем связан именно такой странный перекос? То есть чем больше город, а мы тут все-таки говорим про то, что Москва самый большой город России, а то и Европы в том числе, там в топ-5 точно входит. Как же так получается, что чем больше город, тем больше каких-то людей, кто готов поддерживать военные действия, ну, как минимум, не собирается настаивать на том, чтобы их можно было бы сворачивать?
0: Смотрите, почему так получается? У нас разбухший чиновничий аппарат. Это одна из причин. Я не единственная, конечно. И надо понимать, что почти все центральные аппараты, вот у нас более 100 ведомств, и разных. И почти все центральные аппараты расположены в Москве. Они получают повышенные зарплаты. Они тратят в Москве. У них там родственники свои, да? Их, ну, я вот для себя считал примерно, сколько это людей может быть. Если вот центральный аппарат, там куча управлений, департаментов, отделов, заместителей, вот обслуживающий персонал, помощники, секретари. И все это, ну, порядка 100 тысяч человек. Может быть. Это только вот непосредственно чиновников. А еще члены их семей, которые от них зависят и, скорее всего, плюс-минус такой же позиции придерживаются. Да? Это существенно. А сколько ГБУ разных, которые от них зависят тоже от вот этого финансирования, и у них на подрядах сидят. Москва в этом смысле стала очень таким чиновничьим городом. К сожалению, да, не с точки зрения там развития, в первую очередь, предпринимательства, а с точки зрения вот именно вот этих учреждений разных. По центру Москвы идешь, там везде какое-то министерство, какой-то отдел, департамент и вот куча вот этого всего. Гораздо больше, чем бизнеса, наверное, сейчас. Так что, естественно, они все лояльны власти, плюс-минус они себя ассоциируют с этой властью и... Ну, волей-неволей, да, голосуют. Плюс военные. Военных в любом случае стало больше. Вот этот центральный аппарат, который тоже, естественно, в Москве расположен. А в протестные люди, которые, соответственно, мы видели выступления, да, ну, в первую очередь на митингах в защиту Алексея Навального, они, кто-то уехал, кто-то сейчас вообще не закрылся, никакие интервью не дает, опасается, и есть чего опасаться, это понятная позиция, да. То есть этих людей сейчас видно стало заметно меньше в силу обстановки. А чиновники, наоборот, ну вот, их много, и они, ну, ассоциируют себя во многом с этой войной. По крайней мере, те, кто находится на верхних этажах вот этой иерархии.
1: Ну и к слову о чиновниках, я одного хотел конкретного обсудить, точнее его там медиаповедение, скажем так. Вот если взглянуть на публикации в телеграм-канале Сергея Собянина, мэра Москвы, вот что бросается в глаза. Вот помимо ссылок на канал в мессенджере Макс. Будто вот все эти атаки, внезапные сообщения о беспилотниках, о том, что Москва под ударом, столько-то отражено, столько-то перехвачено. Это все происходит как бы между делом, а поважнее будет и покрасочнее, разумеется, тоже с видео и фотопрезентациями. Например, юбилей парка Сокольники, суперколледж, его готовящееся строительство в коммунарке или реконструкция Краснобогатырской улицы. И вот на этом фоне даже какой-нибудь телеграм-канал, ну давайте, допустим, экс-губернатора Гладкова, экс-губернатора

0: Белгородской области, приграничного региона, он смотрелся, ну, как минимум, человечнее. Вот, Евгений, к вам вопрос, почему, на ваш взгляд, в медиаплане московские власти выбирают вот такую осторожную тактику кризис-менеджмента и как будто бы некой дистанцированности от проблемы, хотя, казалось бы, самое время, ну, подчеркнуть человечность. На этом же тоже можно было бы взыграть какие-то политические баллы в том числе.
1: Ну, человечность — это значит признать. Признать эти обстрелы, признать провал ПВО. Одно дело признавать это в Белгородской области, да, где, ну, в общем-то, понятно, что это не компетенция губернатора Гладкова была, да, его компетенция была просто там что-то ущерб какой-то, если возместить там, не знаю, там, утешить кого-то, да. А Собянин воспринимается как федеральная политическая фигура, тем более он постоянно вот отчитывается об этих беспилотниках, то есть он воспринимается как ответственный в том числе за это. И если он об этом будет много писать, ну, получается, что у тебя негатива-то больше стало при твоем правлении, чем какого-то позитива. И, ну, да, это невыгодно. Это, конечно, они не будут это делать. Белгородская область, она, ну, немножко иначе воспринимается. И, конечно, вот этот Гладков, он вор на самом деле. То есть о нем я сейчас, да, вот эти моменты слышу, что он действительно умел с людьми разговаривать. Вот это одно из... Вот это качество, которое сейчас большинством чинуш утеряно на высшем уровне. Они вообще не понимают, как вот, что, как нужно с человеком разговаривать. Вот Филимонов, например, да, когда вот говорил там про ветеранов Отечественной войны. Вот идеальный пример, когда чинуша не умеет разговаривать вообще с людьми и какую-то чушь несет. А Гладков умел. Ну, он тоже был вор, там местные активисты расследования делали, но умел. А у Собянина этот навык уже тоже отмер. Он даже, вот я когда в Мосгордуме был, он боялся уже к нам приезжать даже. Он только по телевизору выступал. Не умел. И этот сам последний отчет, даже на вопросы уже побоялся отвечать, которые ставили дистанционно причем. То есть чем дальше, тем вот эта деградация, она увеличивается.
0: Ну, из справедливости ради скажу, что ваш состав в Мосгордуме образца 2019 года после московских протестов был, конечно, по зубасте и с большим числом вопросов, скажем так, к органам исполнительной власти, включая Сергея Собянина. Еще отдельно нам хочется сегодня, конечно, поговорить о том, как именно вообще российское телевидение освещало произошедшее. Вот центральные каналы, они в новостях уделили теме воздушных ударов по Москве в среднем около 1 минуты. Запрет на публикацию видеоатак, вот он докатился уже до Москвы, но где-то все-таки всплыли эти новости. Вот, например, в эфире воскресного вечера Владимира Соловьева Маргарита Симоньяна рассуждала о причинах атак, и, ну, при этом событийную часть зрителям так и не раскрыли. О чем сказали и о чем промолчали государственные и провластные медиа в материале Артема Филатова.
2: Здравствуйте, на Первом канале выпуск новостей, в студии Максим Шарафутдинов, и коротко о главном. Местами град, потом ураган.
3: Так, в воскресенье начинался утренний выпуск новостей Первого канала. К 10 утра со времени атаки беспилотников прошло несколько часов, и был уже ясен масштаб случившегося. Тем не менее, атаку на Москву не включили в число главных тем, которые ведущий анонсировал в начале выпуска. Хотя новость о воздушной атаке на столицу Подмосковья шла первой.
2: Но сначала об отражении массированной атаки украинских дронов на столичный регион.
3: Первый канал сообщил о жертвах и показал лишь несколько кадров разрушений, которые опубликовали власти и про кремлевский телеграм-канал «Ридовка». Эта новость заняла в утреннем выпуске менее 1,5 минут. Затем в полдень атаку дронов на Москву все-таки включили в число главных тем выпуска.
2: Среди целей киевского режима – гражданские объекты.
3: Ведущий не сообщил, где именно упали дроны и какие именно объекты были повреждены. При этом Первый канал утверждал, что Россия уже дала ответ на массированную атаку беспилотников. Телеканал РЕН-ТВ в утреннем выпуске новостей полностью проигнорировал атаку ВСУ на Москву и Подмосковье. Программа началась с сообщения о совсем другом ЧП.
4: Мы начали о мощном взрыве, который прогремел этой ночью в Иерусалиме. Пламя от него было видно за километры.
3: В более позднем выпуске про атаку все-таки сказали, но только на 6-й минуте эфира.
5: Одной из самых массированных атак со стороны киевского режима сегодня подверглись российские регионы. Как заявили в Минобороны, всего за ночь перехвачено порядка 600 беспилотников. Часть из них сбили на подлете к Москве. Это более 120 БПЛА.
3: Помимо сообщения Минобороны, ведущая РЕН-ТВ процитировала посты в соцсетях губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Видео самой атаки беспилотников и кадры разрушений телеканал не показал. Сообщению об атаке в выпуске новостей было

0: отведено чуть больше 1 минуты. Также этой темы не было в анонсе главных событий в начале программы. Телеканал НТВ также не включил атаку беспилотников на Москву в число главных тем своих выпусков, хотя там, например, нашлось место для новости о параде расписных лодок.
1: В Мытищах беспилотник ударил по строящемуся зданию. Жертвами атаки стали 2 человека.
0: Телеканал «Россия» показал несколько собственных кадров с места падения дронов в Подмосковье, но вместо полноценных сюжетов о воздушных атаках зрители второй кнопки пульта получили рассуждение Маргариты Симонян в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
2: Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
3: Очевидно.
2: Они летят... Что они таким образом
3: военного значения
2: России?
3: Ноль.
2: Совершенно верно.
3: Экономического, как стало ясно, значения тоже немного.
2: Военного ноль. Экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия. Они летят зачем? Они летят, чтобы молодежь,
3: честное мнение,
2: которая, может быть, не читала повесть о настоящем человеке, которая, может быть, в отличие от французского писателя Ромена Гари, не знает, чем закончилась Сталинградская битва. Хотят, чтобы у нас здесь появилось много недовольных, много испуганных, рассерженных, которые стали бы говорить, зачем нам это надо, ну как же так, вот жили себе спокойно, а зачем, зачем?
0: Все телеканалы и многие другие издания не использовали видео очевидцев из соцсетей. Как пишет агентство, антитеррористическая комиссия Москвы не дала подцензурным СМИ публиковать фото и видео атаки на столицу. Запрет на распространение фото и видео атак беспилотников в Москве был введен на прошлой неделе. Он предполагает штраф для организации до 200 тысяч рублей, это примерно 2700 долларов. В числе прочих от публикации фото и видео очевидцев отказались телеграм-каналы Мэш, Шот и База, близкие к силовикам. Для сравнения, во время предыдущей крупной атаки на Москву и Подмосковье в марте прошлого года они публиковали десятки таких постов.
4: Тему продолжим с политиком Евгением Ступиным. Ну, я со своей стороны осмелюсь предположить, что госпожа Симонян надеется, что вопросы в стиле «а кому это надо и зачем» в контексте войны, они не будут задаваться, в том числе потому, что, ну, тут очень простая логика. Это выгодно врагу, значит, нужно продолжать, как бы. Ну, по крайней мере, такой напрашивается вывод из того, что мы услышали из ее уст. Как вы думаете, получится ли это вообще этой тактикой замалчивания прикрыть эту тему, учитывая, что россияне все еще не под железным занавесом, все еще не дозаблокирован Телеграм, все еще как-то более-менее просачивается информация, и в мессенджер Макс не то чтобы сейчас активно все идут, да и в конце концов шутки про обстрел появляются даже в заблокированном Инстаграме, ну в конце концов.
5: Нет, как это может получиться-то? Ну, если люди видят, и вот я сам общаюсь же много с москвичами, с жителями Московской области, но там у людей некоторые уже заикаться начинают, потому что, особенно вот на юге, кто живет в Московской области, да, там Кашира, Ступино, вот в этих округах, то... Ну, постоянно же эти беспилотники летят, просто постоянно. Люди в постоянном страхе живут. Им не надо ничего объяснять. Они все это видят своими глазами, они общаются с соседями, с родственниками из других регионов. И, в общем-то, как это утаишь, если это почти каждый день? Просто, да, такое количество прорвались в Москву впервые, но в Московской-то области они почти каждый день на самом деле летят в том или ином количестве. И нет, это, конечно, не утаить. И, кстати, по военному, экономическому значению, ну, я так скажу, это... Я бы здесь поспорил с Симонян, потому что, может быть, да, сейчас прям какого-то явного экономического ущерба не достигнуто, но он и по другим объектам не сразу достигался, да, там, Туапсе тоже, там, в Финском заливе, и... Все это постепенно. Ну вот они сначала прорываются, но вообще, да, они говорят, что в Зеленограде там завод по вот этой оптике был целью, да. Ну то есть в этот раз не смогли достичь. В следующий раз запустят 2 раза больше беспилотников. Ну вот просто нам это все зачем? Слушать Симоньян, Соловьевых и вот эту дебильную логику их. Понятно, что войну надо прекращать, нужно немедленно вступать в мирные переговоры, тем более, что Зеленский готов, Трамп готов, они там, только Путин у нас не готов, только ему нужно продолжение войны. Но, а нам, российскому народу, все это нужно немедленно просто, прекращение требует.
4: Ну, в контексте переговоров как раз-таки господин Песков сегодня отметил, что как будто бы не предвидится пока что это. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Евгений Ступин был с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Завтра с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Российские силовики расширяют свое присутствие по стране. Для Путина новостной фон остается неблагоприятным. Позитив приходится конструировать вручную. Вторая часть нашей беседы с политологом Екатериной Шульман.
3: Вы уже упомянули то, что Путин высказался по поводу интернета. Вот из того, что сказалось, его речи, понятно, что обратной дороги нет. Он будет продолжать закручивать гайки.
4: Ослабление он даже не обещал. Обычно, когда происходило что-то, что не сильно нравилось людям, он выступал примирителем. Вот он выступал в этой своей роли уравновешивателя. Не вешателя, а уравновешателя. Он говорил, что ну вот может быть, мы там типа не сразу хвост будем резать по кусочкам и так далее. Так происходило, когда проводилась пенсионная реформа, так происходило во многих других случаях. Тут ничего подобного мы не слышим. Ни шагу назад вообще.
3: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
4: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России, вот давайте так сформулируем, вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью, и не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
3: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
4: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
3: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато, и пик еще впереди?
4: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже не

0: нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
0: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатский запрос в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету? Пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли. Арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно, и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилия ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласия общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочит на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ, слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на

0: земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А, в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры, структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит, я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию, но... Ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то. Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, что мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали. Смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины, в МВД очень много женщин, в судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет…

0: составляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист всей Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с политологом Екатериной Шульман.
1: Скажите, Екатерина Михайловна, вот все-таки, подводя итог вот этого кейса, 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бонни. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь? Поэтому, наверное, это все не настоящее. У него вот нет такого экранчика, и там ничего не рисуют. У него в папочках другое написано. Как сообщают некоторые источники, называющие себя осведомленными, у него там в папочках все установили мессенджер Макс. Все довольны.
1: Хорошо, а какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит, вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже. Спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию, они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче, значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними. Они приходят, вам что-то рассказывают. Что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится.

0: нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRush, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации, драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это же тоже было их подразделение когда-то. Ее же потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Но правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером, он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же, через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого, но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит, я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви, тем самым поддерживалась легитимность системы, в этом был смысл всех выборных циклов, понимаете, вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, к кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в Парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?

0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЕ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЕ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что считает, вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались, вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЕ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски «обивание порогов». Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, от политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны. Если об этом, опять же, все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите: а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают, то ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину — это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России, это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющую ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
1: Свободный разговор. Мы завершаем цикл из двух программ о падении популярности Владимира Путина с политологом Екатериной Шульман. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Увидимся через неделю.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Преступление и война.
4: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
5: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 18 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Несколько сот украинских беспилотников атаковали в ночь на воскресенье Москву и Московскую область. Владимир Зеленский заявил о возвращении войны в родную гавань. Какую тактику применяют российские войска при штурме города Константиновка в Донецкой области? Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, представляющей угрозу соседним странам. Также сегодня.
6: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду. Что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением?
5: Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера и публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. В ночь на 18 мая российские войска атаковали город Днепр ракетами. Удар пришелся по жилому кварталу. По данным местных властей, ранения получили более 20 человек, в том числе 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. 8 человек госпитализированы. Той же ночью российские дроны атаковали Одессу. Пострадали 2 ее жителей, в том числе 11-летний ребенок. Разрушены 2 одноэтажных жилых дома. Как заявил представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, российский беспилотник атаковал в украинских водах китайское торговое судно. Обошлось без жертв. Впоследствии украинские военные сообщили, что российский дрон попал в сухогруз КСЛ «Дэйянг», который управляется китайской компанией и ходит под флагом Маршалловых островов. На борту был экипаж из граждан Китая. Также сообщается о еще 2 российских ударах по судам в Черном море, шедшим под флагами Панамы и Гвинеи-Бисау. А в ночь на воскресенье, 17 мая, более 550 украинских беспилотников атаковали, по данным местных властей, Москву и Московскую область. Погибли не менее 3 человек, среди них гражданин Индии. Пострадали 17 человек. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот удар, заявил, что он продемонстрировал, как меняются характер войны России против Украины и само отношение к ней.
7: Наши дальнобойные возможности существенно меняют ситуацию и в целом меняют мировое восприятие войны, которую ведет Россия. Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит, и как все изменилось, и в настроениях по поводу этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в родную гавань. И это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и вести несправедливую захватническую войну против другого народа. Именно против народа.
8: Самое против народа.
5: Это был Владимир Зеленский. Он также напомнил, что московский регион расположен более чем в 500 километрах от Украины и что он наиболее насыщен с точки зрения средств ПВО. Подробный анализ удара 17 мая по Москве и Подмосковью можно найти в публикации на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Украинский удар возмездия. Битва ПВО с дронами над Москвой». Напомню, что за 2 дня до удара по Москве и Московской области Россия нанесла массированный удар по Киеву с применением ракет и дронов. В результате попадания одной из ракет в жилой дом погибли не менее 25 человек. Даже так называемые Z-военкоры в России выражают негодование по поводу неспособности российских сил ПВО обеспечить безопасность Москвы в то время, когда только вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае были установлены не менее 25 комплексов ПВО «Панцирь». Радио «Свобода» об этом подробно рассказывала. В очередном выпуске программы телеканала «Россия-1. Москва. Кремль. Путин» у сотрудника телеканала Павла Зарубина состоялся разговор с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым о том, может ли Россия в ответ на дальнобойные украинские удары применить ядерное оружие. Диалог состоялся такой.
0: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Но вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
9: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности.
0: Именно угроза существованию страны.
9: Конечно.
5: Что касается ситуации на фронте, то российские войска продолжают сейчас штурм Константиновки, города к югу от Краматорска и Славянска. Как отмечает израильский военный эксперт Давид Шарп, российская армия, как это она часто делала раньше, пытается стереть город с лица земли с помощью авиаударов и одновременно обойти город с флангов, чтобы растянуть или даже перерезать логистические коммуникации ВСУ.
10: Россия хоть как-то пытается использовать свою авиацию, которая у нее многочисленная и для которой есть достаточно большой запас редко высокоточного оружия, но достаточно тяжелого оружия. Статистический метод применения оружия подразумевает, что в долгосрочной войне, если будут высыпать условно десятки бомб тяжелых, и не важно, что она летит не особенно точно, но это мощное средство, это и психологически мощное, и мощное с точки зрения физического воздействия. Десятки бомб в день сбрасываемые на город, они попадают так или иначе на территорию, которую контролируют украинские военные, наносят ущерб аккумулирующийся, потихоньку сносятся здания. Даже если бомба не высокоточная, не поражает конкретную позицию, но ты сбросил их штук 20, значит пару штук во что-то попадут, остальные дадут психологический эффект. И вот все это вместе, иногда что-то попадет, иногда психологический эффект в основном. И разрушение зданий, что мешает организовывать оборону на протяжении месяцев, если мы говорим о долгосрочной осаде, дает эффект, и даже на протяжении недель. Вторая составляющая – это, собственно, штурм. Можно проводить аналогии с Покровском. Населенный пункт не просто штурмовать в лоб, но потихоньку вот этим вот огневое воздействие, комбинация огневого воздействия и штурма в лоб, а главное обходов с флангов на протяжении этой войны, если мы говорим о длительных периодах осады населенных пунктов, давало эффект. Другого варианта у них нет. Они не умеют играть в быстрые прорывы, в глубокие прорывы. Естественно, им не хватает сил, не хватает компетенции и техники. Остается попытка перемолоть защитников, остается попытки продавить оборону и, главное, обойти ее с флангов. То есть и растянуть линию обороны противника, то бишь вооруженных сил Украины, так как у вооруженных сил Украины тоже дефицит резервов. И, собственно, проникнуть, найти на каком-то этапе многомесячных атак под тяжелым огневым воздействием слабое место, которое позволяет проникнуть на территорию города, ослабить логистику, на каком-то этапе перерезать и очень ослабить логистику, и в этом случае захватить город. И для того, чтобы изменилось коренным образом, чтобы была подавлена вот эта тенденция, украинцы, грубо говоря, должны задействовать дополнительные резервы. Без дополнительных резервов тенденция, но потихонечку, по миллиметру, ну или так далее, она в пользу противника. А дальше что-то прогнозировать невозможно.
5: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал в конце прошлой недели, после отставки глав граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областей, исполняющими обязанности губернаторов там были назначены воевавший в Украине генерал-майор Александр Шуваев в Белгородской области и бывший глава правительства так называемой Луганской Народной Республики Егор Ковальчук в Брянской. Их назначение комментирует политический аналитик Игорь Тышкевич.
11: Ну, это продолжение политики, которую ведет Российская Федерация, фактически трека Кириенко, Если брать широко, то то, что идет с 2000, боюсь ошибиться, 2014 года, если брать еще в приставке в случае

0: с войной, то это то, что идет с 23 года. Суть в том, что в Российской Федерации проводится плановая ротация губернаторов, причем запускаются, как правило, так называемые парашютисты. Это означает, что на пост губернатора якобы избирается человек, который до этого либо вообще не жил в регионе, либо жил крайне мало. При этом смена происходит по одному и тому же сценарию. Примерно в период от полугода до 3 месяцев, до единого дня голосования, а в этом году это 20 сентября, губернаторы, которых необходимо заменить, они подают в отставку, либо же против них заводится уголовное дело, и они все равно покидают свой пост. Далее Путин назначает исполняющего обязанности собственным решением, и этот человек удивительным образом выигрывает выборы. И последние как минимум 10-12 лет, вот как раз-таки те, кто идет на назначение в качестве исполняющего обязанности, это люди, которые прошли специальные курсы, которые были созданы в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Это так называемая школа губернатов при Российской академии народного хозяйства и госуправления. Либо ее называют сами русские при президентской академии. А вторая составляющая, если человек, условно говоря, прошел фронт и так далее, это программа, которую также запустили в рамках «России – страна возможностей». Это программа, которая называется «Время героев». То есть это, по большому счету, большое кадровое сито. Это означает, что люди, которые побывали на фронте, им предлагают поучаствовать в программе, они подаются, соответственно, отбирают из достаточно большого числа людей. Те, кто подает некие, либо демонстрирует некие зачатки способностей и подает надежду, что он может стать управленцем, и, соответственно, дальше обеспечивают ему карьерный рост. На высокие должности уже назначено как минимум примерно 2 десятка человек. Соответственно, таким образом, с одной стороны, производится смена элит на более лояльные, кстати. А с другой стороны, тем, кто теоретически может представлять опасность для Путина, то есть, условно говоря, таким радикалам, либо имперцам, как угодно, ура, патриотам, им демонстрируется, что вот есть алгоритм, каким образом представители этой группы могут оказаться у власти. Поэтому с точки зрения, назовем так, отставок, с учетом Дагестана, это уже плюс 3. Я думаю, что, вероятно, еще примерно в двух регионах будут ставки. С точки зрения назначений, тут тоже можно долго не гадать, то есть все назначенные исполняющие обязанности, это будут либо люди, которые прошли программу «Время героя», перед этим, соответственно, повоевали, либо люди, которые прошли программу «Школа губернаторов». При этом джекпот для таких кандидатов, это если он, в том числе, например, если школа губернаторов, если он цивильный, если он еще успел поработать на оккупированных территориях, которыми также опекуется товарищ Кириенко.
1: Назначение новых исполняющих обязанности глав Белгородской и Брянской областей комментировал политический аналитик Игорь Тышкевич. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера, публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. На заседании 15 мая суд отклонил апелляционную жалобу на продление ему меры пресечения. В телеграм-канале «В поддержку» Павла Сюткина была опубликована аудиозапись его выступления в суде. Вот ее фрагмент.
2: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду, что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением. Прекрасно понимаю, что по политическим делам российские суды не имеют никаких полномочий отступать от требований следствия и ФСБ, поэтому никаких иллюзий у меня в этом смысле по поводу решения сегодняшнего и вообще нету. Единственное, умиляет меня тот факт, что, занимаясь фабрикацией политического дела, следствие и Зюзинский суд отчего-то стесняются этого, в результате чего закрывают процесс. Это, конечно, порождает двойственные чувства. С одной стороны, конечно, интересно смотреть за всей этой фальсификацией, с другой стороны, есть некоторые все-таки ощущения стыда, которые испытывает российский суд за совершаемые действия. А что касается сегодняшнего решения, то никаких иллюзий у меня нет. Суд не отступит ни на букву от того, что диктует ему следствие ФСБ.
1: Павел Сюткин был арестован в октябре прошлого года. По данным следствия, он опубликовал в

телеграм-канале посты с цитата «заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России против мирного населения Украины». Речь идет о постах о городе Буча в Киевской области, где во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей.

0: Ани вел совместно с женой популярные каналы об истории и кухне, сотрудничал с рядом средств массовой информации, в том числе с «Радио Свобода». Сюткин публиковал на сайте «Радио Свобода» свои авторские колонки. Время свободы. Всемирная организация здравоохранения в воскресенье назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде, цитата, «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, представляющей угрозу для соседних стран». Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что эта вспышка не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации. Генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркивает, что сейчас распространяется штамм лихорадки Эбола под названием Бунди-Бугио, против которого вакцины пока нет. Прежде всего, важно понимать, что существует несколько штаммов вируса Эбола. Самый смертоносный – это так называемый заирский штамм. И, к счастью, нам удалось найти лекарства и вакцины против заирского штамма. Но этот штамм, хотя и появился недавно, не является новым. Стоит отметить, что Бунди-Бугио – это название района в Уганде, где эпидемия впервые вспыхнула в 2007-2008 годах. А затем вторая волна этой эпидемии произошла в 2012 году в восточной провинции Демократической Республики Конго в районе под названием Исера. Так что сейчас мы переживаем третью волну, но если мы посмотрим на показатель смертности, то увидим, что из 336 случаев, о которых мы сообщаем и которые расследуем, 87 уже закончились летальным исходом. Это огромная цифра, значительный показатель смертности. В отличие от заирского штамма, у нас нет ни вакцины, ни лекарств. Я организовал встречу всех партнеров Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, фармацевтических компаний, доноров и гуманитарных организаций. Нам удалось достигнуть прогресса. У нас есть несколько вариантов вакцины, несколько вариантов лекарственных препаратов, которые требуют дальнейших исследований. Нам удалось идентифицировать нулевого пациента на угандийской стороне. Это 59-летний конголезец, который отправился в Уганду. Его лечили, но он умер через 3 или 4 дня, и его тело было репатриировано в незащищенных условиях. Но со стороны Демократической Республики Конго исследование продолжается. Мы говорим об одном случае, который начался 5 мая. Но мы хотим уточнить эти данные, чтобы понять, кто на самом деле является первым заболевшим и как произошел контакт. Потому что с точки зрения возможности эпидемии Эболы, пока у нас нет полного понимания, как происходили контакты, мы не можем быть уверены, что сможем ее избежать. Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия. Научный обозреватель BBC Джеймс Галлахер подчеркивает, что лихорадка Эбола в течение нескольких недель незаметно распространилась в регионе, который охвачен гражданской войной, что затрудняет борьбу с вирусом. BBC также цитирует профессора Оксфордского университета Труди Ланг, которая говорит, что многие из пострадавших районов – это шахтерские города с высокой мобильностью и временным населением. Эта мобильность увеличивает риск, поскольку люди перемещаются между населенными пунктами и через границы. Вы слушаете «Время свободы». В Казахстане проект журналистских расследований «Рас Айтемын» обнаружил на полках алма-атинского филиала российской сети магазинов «Детский мир» детские книги, пропагандирующие войну. Позже эти книги с прилавков исчезли, но общественники все равно призывают объявить бойкот сети «Детский мир». Сообщение Тимура Ермашева.
1: Авторы книги «Беседы о войне», которую издали в 2025 году, называют ее «энциклопедией о войне для малышей». Она преподносится как попытка рассказать ребенку обо всем, что происходило в тяжелое военное время и какое оружие использовалось. При этом в книге есть изображение солдата с шевронами в виде российского флага. Там же продавался «Атлас России», где в числе числе прочих регионов страны указан и аннексированный Крым. В службе поддержки детского мира на вопрос о том, зачем продавать такую литературу в Казахстане, ответили следующее.
2: Понимаем ваше возмущение, однако в реестр запрещенных изданий данная книга не входит. Если вам нужен официальный ответ, вы можете направить запрос на юридический адрес.
1: Между тем, все тот же Рас Айтам указывает на то, что это не единственное.

0: единственный случай, когда из России в Казахстан просачивается военная пропаганда. Осенью прошлого года авторы проекта обнаружили в казахстанском интернет-магазине книгу под названием «Рождение Новороссии». Сегодня Новороссия и российская пропаганда называют оккупированные регионы Украины и земли, которые она еще планирует захватить. Журналисты связались с магазином и вот что сумели выяснить.
1: Мы же по предзаказу работаем, видите, у нас наличия нет. Вы заказываете, мы потом отправляем в Россию, ждем. Это где-то 2-3 недели занимает.
2: А в России именно откуда? Там долго, да, доставляются? Из какого города?
1: Ну, долго.
2: Из Москвы?
1: С Москвы, с Новосибирска, смотря откуда есть, мы собираем.
0: Общественный деятель и бывший медиа-менеджер Арман Шураев давно настаивает на том, что Казахстану нужно выставлять фильтры для всего контента, идущего из России. По его мнению, если власти на своем уровне не могут принять каких-то жестких мер, чтобы в Кремле не сочли это недружественным жестом, значит, инициатива должна идти снизу.
3: Никто не отменял пропаганду и ее запрет героизации, романтизации войны, особенно среди детей, среди малышей. Я думаю, что здесь, конечно же, есть у нас профильные органы, которые должны следить за этим. Это и Министерство культуры, это и профильный комитет по охране прав детей при Министерстве образования, ну и Генеральная прокуратура должны сказать свое веское слово. Я думаю, что мы должны всячески на своем уровне, как граждане Республики Казахстан, мы должны, конечно же, все это выносить на общественное поле.
0: На данный момент книга о возрождении Новороссии недоступна даже по предзаказу. В службе поддержки интернет-магазина сообщили, что товар был снят с продаж. Детский мир также снял с полок атлас России и беседы о войне. Однако при этом прилавки все еще изобилуют игрушечными макетами советской и российской военной техники.
4: Передавал корреспондент программы «Настоящее время Азия» Тимур Ермашев. И последняя тема. В воскресенье 17 мая исполнилось бы 80 лет одному из самых популярных российских политиков 90-х годов, ученому-этнографу, депутату Государственной Думы Галине Старовойтовой. 20 ноября 1998 года Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома наемным киллером. Ей тогда было 52 года. Заказчики преступления не найдены до сих пор. Вот что в передаче памяти Галины Старовойтовой о впечатлении от общения с ней рассказывал мой коллега Игорь Померанцев. И вот как ее вспоминал первый муж Галины Васильевны, философ и социолог Михаил Борщевский.
5: Мы познакомились в 90-м году, и у меня был уже набитый слух, радиослух. Мне приходилось по долгу службы часто брать интервью, и часто брать интервью у советских людей. И среди них были знаменитые кинорежиссеры, были знаменитые писатели. Они все, вот как я сейчас помню, очень тяжело говорили, им очень тяжело давалось слово, хотя они, казалось, были мастерами слова, по-видимому, потому что свобода слова напрямую связана со свободой горла. И когда мы с Галиной договорились об интервью, я, в общем, честно говоря, был пессимистичен, поскольку я еще знал тогда приезжавших в Лондон политиков и государственных деятелей периода перестройки. И они очень хотели быть свободными, но у них никогда этого не получалось. А когда мы сели к микрофону с Галиной, в общем-то, тему я выбрал, вы знаете, не политическую. Это была женщина для меня, прежде всего, женщина политики. Мы говорили о ее парикмахере, о ее портнихе, и она тотчас приняла этот тон, и у меня было такое чувство, я говорю просто с европейским политиком, я забыл, что этот политик приехал из Советского Союза, и что он как-то может быть стеснен.
6: В момент нашего знакомства, мне было 24 года почти, а ей 15, она была школьницей, и пришла в новое молодежное движение, тогда было такое движение, альтернативное комсомолу, коммуны, оно просуществовало недолго. Я был одним из лидеров этого движения в Ленинграде, и через несколько дней после того, как эта девочка, которая училась в 9 классе, пришла, она принесла мне письмо, и она была очень робкая, никто бы в ней не узнал последующего вот этого оратора. Она принесла письмо, оно хранится до сих пор у меня. В нем было 14 вопросов. Это были вопросы, касавшиеся трактования категорического императива Канта, добра и зла, того, как человек должен поступать. Я был, честно говоря, поражен и сразу как-то вот заинтересован. Потом родилась наша дружба, которая длилась всю жизнь. Спустя несколько лет после этого мы поженились и прожили довольно долго вместе. Но вот это движение ее, оно было довольно последовательным. А особенно активным оно началось в середине 60-х годов, когда мы, как и, в общем,

0: все люди нашего круга тогда погрузились в диссидентство или в околодиссидентские круги, там, бесконечно распечатывая самиздаты, занимаясь отказниками и многими другими вещами. И, конечно, огромный толчок к тому, чтобы вот она возникла как такой публичный человек, дала ее многолетняя последующая работа в этнографических экспедициях, когда она занималась наукой, занималась очень глубоко и общалась с гигантским количеством людей. И вот эта работа постепенно формировала в ней человека публичного. Но я должен сказать, что главное, что ее всегда отличало, как-то она умела отсекать мелочи, отсекать неважное, двигаться всегда в стремлении главного, вне зависимости от того, что это был быт, наука, общение с людьми. Она была человеком непримиримым и в личной жизни, и в общественной, это теперь уже очевидно. Если просмотреть, скажем, ее выступления разных лет за время ее политического роста, то мы увидим, что она на самом деле повторяла одни и те же основные идеи и мысли, связанные с тем, как в обществе может установиться свобода, связанные с правами человека и так далее. Конечно, все это проходило на постоянно тревожном фоне, где были разнообразные провокации, оскорбления. Вот передо мной как раз одно из ее старых интервью, когда ее спрашивают: «Галина Васильевна, расплата за вашу деятельность, оскорбления и угрозы?» Она говорит: «Я к ним давно привыкла. Не забуду, еще в начале 90-х годов звонили моему сыну, предупреждали, что мне недолго осталось ходить по земле, а заодно и с ним расправиться. Со мной эти бандиты разговаривали не столь подробно, кричали: „Убьем, сволочь“. К сожалению, на меня попадают реже. Я бы предпочла принять этот удар на себя. Много писем с угрозами и телеграммы. Если моя помощница раньше меня читает почту, она такие письма уничтожает. Вот ее спрашивают: „Вы не боитесь, что вас сломают угрозами, слежкой? Что вы предпринимаете в ответ?“ „Ну, какие-то меры предосторожности, хотя это и бесполезно. У нас убить человека гораздо проще, чем выслушать“. Она была политиком в чистом виде. Она занималась правами человека, она занималась свободой, она занималась борьбой с коммунизмом. Галя все последнее время кричала, вот у меня последнее интервью: «У власти коммунисты». Вот интервью, данное буквально за 2 недели до гибели. «У власти коммунисты. Рассчитывать на государство и на правительство в этих условиях нам не стоит. Иными словами, дорогие соотечественники, отечество в опасности. У власти опять коммунисты, так что принимайте меры по защите интересов своей семьи в ближайшее будущее. Я не жду успешного выхода из кризиса с помощью прокоммунистического правительства и особенно левого большинства в Думе. Я думаю, что нам сейчас надо спокойно перетерпеть этот период и заняться антикризисными мерами на уровне своей семьи в надежде, что после этого витка пропадут последние иллюзии относительно коммунистов. Нынешнее правительство приведет нас к пропасти. Уверена, что оно поведет наступление на демократические свободы, свободу слова, свободу выбора». Я не буду цитировать дальше, но ее позиция была абсолютно очевидна. Она мешала в этот момент. И мы действительно видим, смотрите, выполнено как минимум 2 стратегических задачи. Вся страна запугана, и подан сигнал крайне экстремистским силам. И эти крайне экстремистские силы немедленно стали раскручивать в той же Думе античеловеческие законы и постановления. Ну, достаточно вспомнить восстановление памятника людоеду.
1: О Галине Старовойтовой вспоминали мой коллега Игорь Померанцев и ее первый муж, философ и социолог Михаил Борщевский. Это архивная запись «Радио Свобода», сделанная в январе 1999 года. 17 мая ученому-этнографу, политику Галине Старовойтовой исполнилось бы 80 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
8: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
9: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
10: Ни у кого из них

0: Целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
1: Не будет экономического роста.
0: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
2: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
5: Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
6: Это сейчас слушать невозможно. А надо. Да, а надо.
7: Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось.
8: Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
9: Привет, это Виктор Кульганик
10: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
9: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
5: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом и хоть ответственным вполне. И в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
10: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
5: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это песня. И эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как, можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец – это есть прекрасное, очень милое, и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
9: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
5: В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи, и на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
10: О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
4: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так

0: Хорошо, это сформулировал. Нравилось Галичу, что Чайковский, ко мне Иван Чайковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика-то совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Карганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
1: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
2: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок, а потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», — говорили, — «не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали». И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадам у его месяца.
3: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
1: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджа, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте там 3 лет тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись. Давай продолжим твою историю.
3: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
4: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию. Потому что сама по себе квартира отца и матери, это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства, и постоянных дискуссий о происходящем. Собирался

0: латинская интеллигенция. Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну или, так сказать, трехкомнатная квартира, самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое, была какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы, если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
1: А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде там обводный канал.
2: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
3: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Он умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь, что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
1: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
2: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или несоветский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
0: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Пера ГУЛАГ и целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить, и дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу, и, соответственно, он выходил на улицу, ну и мать вот этим воспользовалась, и в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке, никакого удивления от этого не было, и это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
1: Ой, кара!

0: 20 лет, дал 30 лет, а что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
2: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который...

0: иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
1: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет.
2: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего, Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Курганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
3: То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то, я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать... Какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период Караганды последние 3 года, когда я считаю, что ну, это невозможно, это сейчас слушать невозможно, а надо, да, а надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой Караганды, да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира. В смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А то мужики такие есть. И женщины эти, ну, уже старенькие. Они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которых фамилия установлена украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это Караганда. Это Караганда.
1: А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
7: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен, и... Если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
1: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
8: Я когда эту песню слушаю со всеми

0: этими словечками. Мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопросы, на каком языке он вообще поет. Потому что советский язык не равно русскому языку.
1: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
0: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывает, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал
1: да,
0: людей вокруг.
1: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
0: Впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
2: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Акуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да?
3: Ой, Караганда, ты Караганда, если ж тут горда, так на койх одна, хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь. А что в России есть, так то не хуже здесь.
1: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
4: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то, что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы живем. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и

0: кондуктор, кого-то он пригласил с собой на концерт, она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящим его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и... Он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
1: Что-то сон не идет, был да вышел весь. А завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть. Говорили, что ленинградскую.
2: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
3: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noize MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет в ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
0: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем Времени. Пока-пока.
0: Пока.

0: меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас в гостях из Томска Виктор Мучник, историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор легендарной томской телекомпании ТВ-2. Добрый день, Виктор.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Вы знаете, первое, когда я приехал в Томск, что мне рассказали, и я прям не мог поверить, неужели до сих пор есть обида, что не построили Транссиб, не довели до Томска Транссиб?
2: Ну, обида не обида, но вот такой миф о Транссибе, о том, что не довели, вот это вот отношение к Новосибирску особое. Вот эти такие парные города в России, да, Питер-Москва, Пермь-Екатеринбург, у которых друг другу вопросики есть. Но обычно у Питера первопрестольной, да, а у Перми к Екатеринбургу, а у Томска, соответственно, к Новосибу. Вот, что мы там, вот, сибирские Афины, там, первый университет за Уралом, а вы вообще кто здесь? Вот такое, конечно, есть. Это отчасти все уже анекдотическое, конечно, не сказать, чтобы серьезное. Но если разобраться, конечно, то, что Транссиб мимо прошел, это на историю-то Томска реально повлияло. Все-таки Томск был губернским городом, ну, ощущающим себя столицей. А есть вот описание у Оренбурга, когда он там побывал в Томске где-то на рубеже 20-30-х годов, и вот он описывает вот это ощущение захолустности. И, видимо, что-то в этом, какая-то правда есть. А потом Томск снова, я его помню уже, давно живой, я его помню весь...
1: 60-е и 70-е, да,
2: он,
1: мне кажется,
2: тут такой расцвет пошёл. Несколько этапов, конечно, был. Ну, во-первых, эвакуация, если говорить, вот да, уже во время войны, там снова промышленность появилась. Потом атомный проект.
1: Оборонка Северск, и атом пошёл.
2: Оборонка.
1: Да. Нефть.
2: Учёный, нефть. Ну и очень амбициозный человек, памятный многим недавно
1: Легачев?
2: Ушедший из жизни, Егор Кузьмич Легачев, конечно, это уже 60-е.
1: Он местный авторитет, кумир?
2: Кумир, к нему разные отношения, конечно.
1: Учитывая же его, как бы, так сказать, да, в этом, в перестроечном контексте, у вас,
2: да,
1: в Томске, наверное,
2: не в
1: свое отношение.
2: Вот у меня основной вопрос, конечно, за ним большой грех. Это Колпашево, когда скрылись вот эти захоронения.
1: Это уже при Легачёве было.
2: Да,
1: конечно. Я думал, это раньше.
2: Конечно. Он был первым секретарем обкома. И
1: он
2: потом...
1: 20 лет был, да? Он где-то с 65 по 85 наверное.
2: До перестройки, да. Угу. Вот. И, конечно, он потом отрицал все время свою, что его ставили в известность, что это без него, что эта контора решала все топить по новой расстрелянных и врать про то, что это люди, это жуткое, конечно.
1: Я думаю, надо сейчас напомнить, да, все наши слушатели знают историю Колпашевского яра.
2: Колпашевское, правильное
1: ударение. Да. Вот расскажите, это какой год было, что там скрылось захоронение узников ГУЛАГа?
2: Там в Колпашево был один из логистических центров вообще большого террора.
1: Это под Томском,
2: Сибири,
1: на
2: да,
1: высоком
2: под Томском,
1: берегу реки
2: Томи. На берегу реки Оби, там расстреливали.
1: Извините.
2: И вот, значит, это захоронение конца 70-х годов, а вот меняло чуть-чуть русло, это захоронение вскрылось, и тела поплыли по реке. Причем надо понимать, что в Колпашево на ту пору еще, в общем, люди-то жили, помнили, которые, в общем, там понимали, что там произошло. И вот с этим что-то надо было делать. То есть их можно было, эти тела по-людски захоронить, ну, вот как бы мы по-человечески решили, да, а для этого просто случая никаких человеческих решений властью вообще не

0: предусматривалось. У нее сразу рефлектор, там контора, и топить тела. Топить тела и врать, что это то ли жертва белогвардейского террора, то ли какие-то расстрелянные дезертиры. В общем, врать,
1: это топить. Это правда, что рубили винтами тела поплывшие?
0: Все, что могли, делали. То есть там их не специально рубили винтами тела, их в основном топили. А там решили это все захоронение полностью размыть, уже уничтожить, чтобы его не было. Для этого подогнали, соответственно...
1: Землеройки.
0: Ну, они там крутили, вымывали, тела эти плыли по реке. Мы про это фильм сняли потом уже, много лет спустя.
1: Эта история, кстати, она как бы жива в памяти города?
0: Да, она, конечно, жива.
1: Не только в кругу правозащитников?
0: Нет, не
1: если
0: только.
1: Если Томичу обычному скажешь, что человек моментально знает, о чем идет речь. Колпашева.
0: Ну, я не знаю, всякий ли, но, скажем так, очень-очень многие знают. Потом надо же понимать, да, про Томс, что это место... Ну, вот есть смешная расшифровка Томска как аббревиатуры, да? Таёжное отдалённое место ссылки и каторги. Вот. Шутка, которая отражает суть дела. Он, собственно, рождался как город. Ссылка, она его с самого рождения сопровождала.
1: Она же и создала его культурный потенциал во многом. Вот я сравнивал сейчас, я как бы готовясь к этому эфиру, мне пришло и в голову, что с Вологодой можно сравнить. Тоже город ссыльных, который дал, в общем, очень мощный такой культурный всплеск того же Шаламова.
0: Ну да, но я что-то даже думаю, что если говорить о Томске, то... Ссыльная история у него еще многослойнее и длиннее. Вот первые ссыльные...
1: Там Ганнибал был.
0: Да, первое такое событие, четко которое со ссылкой, ассоциируется 1634 год. 30 лет со времени основания Томска, 1604 год. И те, кого называют Литва, а это были пленные, ну, которые там были поселены, ну, и понятно, там кто казаки служили, кто там землепашествовал, это еще города-то нет, острог. Они готовят бунт, хотят убить воевод, захватить имущество, там пограбить и идти в родные места из Томска. Вот такой анабазис немыслимый через всю Россию. Ну, времена были...
1: Ну, чехи-то дошли потом. Чехи-то доехали.
0: Чехи доехали, но тогда железки не было. Транзима, это 1634 год. Ну, не случилось у них, в общем, их повязали, и времена были резкие, там с Москвой не стали консультироваться, их перевешали. А в 1814 году история повторилась. Там уже были пленные поляки после наполеоновского похода, да? И они тоже... Затеяли, значит, заговор. А у них была концепция такая, что вот они сейчас тут тоже что-то немного прибарахлятся и пойдут навстречу Наполеону. У них была концепция в 1814 году, что Наполеон должен снова пойти на Россию. Он, правда, сидел еще в это время на Эльбе, еще 100 дней не начались, но, видимо, как-то они предчувствовали.
1: Вот он думал, да, дойду до Парижа и поверну на Томск.
0: И потом дальше туда за Урал. Да. Ну, в общем, тоже их заговор не состоялся, в общем, их повязали, но времена были уже мягче. Их просто растыкали там по разным углам.
1: В общем, ссыльные создали большую такую протестную культуру, альтернативную культуру и большие имена, потому что Клюев, да, Шпет в Томске.
0: Бакунин. Ну, Клюев, Шпет расстрелянный.
1: Расстрелянный, да.
0: Ну, много расстрелянных, естественно, в Томске. Это, если говорить о большом терроре, то, в общем, это целый слой людей вынесены. Там польская операция, например, была. А Томск – это же поляки, в значительной степени, несколько поколений поляков. И вот я смотрел, я когда занимался семейной историей, мне доводилось смотреть там в архиве книги, вот эти домовые, ну, там, «Дождень». И ты понимаешь, что вот целый мир вот этой польско-литовской культуры, он просто был во время польской операции, он был просто выкашен и снесен. Ты понимаешь, какой это был большой мир? Вот только одно ответвление.
1: Польская операция какой?
0: Большой террор 37-й.
1: А, 37-й.
0: Да. Там целые деревни есть, вот где недавно храм восстановили. Польская была почти полностью.
1: Костёлы. Мужиков. Костёл был в Томске?
0: Конечно. Но он и сейчас есть.
1: Сейчас есть.
0: Он был, потом перестал быть, потом вот сейчас есть католическая, ну, небольшая католическая община есть, конечно. А было все вот был такой католический мир, потому что ссыльных поляков

0: было много. А куда их еще ссылать?
1: Ну, в любом случае, это какой-то сильный очень потенциал протеста и альтернативы, потому что я смотрю, что Томск – это один из центров сибирского областничества.
0: Ну, сибирское областничество, оно лишь отчасти связано со ссыльными по своему зарождению, ну, например...
1: Нет-нет, я не со ссыльными, имею в виду, что город как сам по себе среда, порождающая некие антиимперские настроения.
0: Ну, это да, конечно. Ну, и Потанину это примечательно, ему рекомендательные письма в Петербург, когда он поехал учиться, Григорий Николаевич Потанин.
1: Да, это знаменитый лидер, географ, нашим сказать, один из лидеров сибирского областничества.
0: Лидер, идеолог сибирского областничества, в Томске очень почитаемая фигура. Он, когда мальчишкой ехал учиться, рекомендации ему дал в Петербург Михаил Александрович Бакунин, ссыльный. Вот. Ну и Григория Николаевича там приняли хорошо.
1: А интересно, что самого его сослали туда на Запад. Не из Сибири ссылают в Гельсингфорс.
0: Да.
1: В крепость, в Свияборг его заточили.
0: Его друг Николай Ядринцев, он же написал вот это вот примечательное, что мы первые люди, которых вот сослали не в Сибирь, а из Сибири, и тем самым признали Сибирь нашей Родиной.
1: Да, сослали из Сибири в Европу.
0: Да, из Сибири в Европу, да. И, собственно говоря, если про областничество говорить, оно явление же... Ну, вот это молодые люди, которые учились в Петербурге, в столице. А это время, это же время нацбилдинга везде.
1: 60-е, 70-е.
0: Да, и, ну, собственно, вот когда их судили и на каторгу отправили...
1: 65-й год, по-моему, 65-й
0: год, да. 1865-й.
1: Но это же реформы Александра, вот это время разморозки.
0: Вот это вот все. А у них там вот эта прокламация. И, в общем, Потанин-то вообще, судя по всему, вообще ни за что поехал на каторгу. Он и к прокламации, к этой знаменитой, которую вменяли о намерении устроить в Сибири государство наподобие Соединенных Штатов, и резкая вот эта прокламация, сам Потанин, судя по всему, к ней вообще никакого отношения не имел, даже про нее не знал. И он принял, как он потом уже в мемуарах писал, но мне было неловко, что вот моих товарищей осудят и отправят на каторгу, а я, а он себя воспринимал как лидер этого кружка и был этим лидером, а я вроде того, что окажусь не при делах. И вот он поехал на каторге, был, ну, там не весь срок.
1: Ну, он был амнистирован, да, где-то, да. И довольно быстро он уже отправился в свои легендарные экспедиции.
0: Да, и отправился дальше в экспедицию.
1: В Монголию.
0: Да, и стал великим исследователем, монголоведом и, в принципе, человеком с очень серьезной научной биографией. Мне доводилось разговаривать 5 лет назад с японским профессором Танакой Кацухико. Сейчас ему уже 90 лет, тогда было 85, а он книжку написал про Потанина. На японском эта книжка называлась «Сибирь и независимость». У нас ее перевели как-то аккуратнее, по-моему, под названием издали «Потанин». Ну, что-то там «Жизнь и судьба» как-то вот так. И я хотел поговорить с профессором, как узнал про эту книжку, мне рассказали. Давайте по скайпу поговорим. Мне говорят издательница. Он сказал, а что ж по скайпу? Я, говорит, в Томск приеду ради такого дела поговорить. И вот пошли мы с ним, сходили к могиле Потанина в университетской роще. А потом разговаривали, я его спросил, а, собственно, откуда Потанин-то в вашей судьбе, сенсей? И он говорит, что я вот заинтересовался именно исходно монголоведческими его работами. И для меня он был прежде всего монголовед. Я с удивлением узнал, что Потанина издавали в Японии, он про книжку про эту рассказывал, профессор, в 1945 году в Токио издали. То есть вот Токио, бомба сыпется, война, ну, город, собственно, сносят с лица земли, а какой-то человек в это время издает Потанина. И это потрясающе вообще, конечно. И вот мы с ним как раз с профессором про это все говорили. И он говорит, что да, я не монголовед, он монголовед. Он говорит, да, я считаю, что это, да, серьезная работа, серьезный вклад именно как ученого.
1: Но написал книгу он все-таки о вот этих вот автономистских идеях.
0: Да, а книгу написал, ну, про Потанина как общественного деятеля, ну.
1: А насколько это был вот такой эксцесс, всегда ссылаются на сибирское областничество, или это оставило какой-то политический шлейф, какое-то наследие?
0: Ну, во-первых, оно, конечно, было очень серьезным политическим явлением в конце XIX,

начале 20 века, и ему было на чем, вообще-то говоря, основываться. Ну вот есть знаменитое сочинение Николая Ядринцева «Сибирь. Колония». Это толстенный, основательный том со статистическими выкладками –

0: Глава...
1: Адрианов еще там, по-моему,
0: был. Да, расстрелянный ученик Потанина. Его большевики расстреляли, издателя. И это, конечно, было очень серьезно. И все-таки сибирское государство даже было создано после Октябрьского переворота.
1: Вот это я хотел сказать, да, как после октября, как раз опять-таки да. В Томске очень сильные начинаются там Сибирский областной совет.
0: Да, и... это ну, возникло государство, но оно не определилось еще окончательно, как, какие там будут отношения с Россией, в общем, ничего на этот счет не было решено, но оно возникло. И Потанин в это время еще был жив. Ну, его называли «сибирский дедушка», да, его
1: А как он сказал, Колчака он принял?
0: А здесь сложно. На самом деле, вот когда Владимир Георгиевич Корнилов затевал свой ледовый поход, когда он пытался кого-то найти в Сибири, с кем поговорить на тему, там, как-то оказать содействие, что он делает? Он пишет письмо кому? Он пишет письмо Потанину. И вот письмо это, его можно прочитать, оно такое, ну, как бы как... Лавр Георгиевич же тоже монголоведением интересовался, и языки знал. И это было письмо как от ученика к учителю. Окажите содействие. Но Потанин, он большевиков не принял. Ругал их всячески, крыл всякими словами, ну, потому что с его точки зрения сама вот эта идея государственного насилия, она для него была абсолютно... неприемлемое. Вот когда людей рассматривают как материал для строительства чего-нибудь. Но он же недаром ему Бакунин рекомендации давал, он был человек, скептически относившийся к государству вообще. Вот в то же время, когда, значит, вот в Томске взяли несколько большевиков и колчаковцы, значит, готовился расстрел, он написал письмо Колчаку, что не надо расстреливать. И Колчак оставил на этом письме визу, оставить без...
1: рассмотрения?
0: Без рассмотрения, да.
1: То есть расстрелял, не принял к сведению письмо?
0: Не принял к сведению, да, позицию Потанина, и расстрелять. А Потанин, ну, я люблю его, вот все, что я про него знаю, оно к нему очень располагает. Вот мой друг Андрей Сагалаев, совершенно глубокий этнограф, к сожалению, рано ушедший из жизни, он вместе с Володей Крюковым, писателем, журналистом, они написали лучшую книжку, на мой взгляд, о Потанине, давно, 30 лет назад почти. И вот в этой книжке он сопоставляет Потанина и Пржевальского. Два самых знаменитых путешественника той эпохи и два типа человеческой личности и отношения к окружающему миру. Пржевальский – это такое бремя белого человека, колонизатор.
1: Русский Киплинг.
0: Русский, ну, можно, да, да, да. А Потанин, даром, что вот он из семьи, он же из казачества был, он в экспедиции без оружия всегда отправлялся. Вот, есть разные воспоминания, как его там местные обсчитывали, обегоривали там с деньгами что-то, вот Обручева, в частности, который в этих экспедициях писал про Потанина такое. Он просто вот такой русский интеллигент. И вот что было характерно для него и для Ядринцева, вот это очень внимательное отношение к тем, кого называли инородцами, а не характерное для той эпохи. Ну, все-таки он этнограф, и вот этот интерес и сочувствие. И если Ядринцева почитать вот «Сибирь-колония», там же это тоже. Он там сравнивает русскую колонизацию и судьбу инородцев, сравнивает с судьбой индейцев. И там много совершенно жутких свидетельств того, чем обернулось для сибирских народов строительство империи. И вот это сочувствие, так скажем, к нерусской Сибири, это то, что отличало Потанина, Ядринцевых, единомышленников от очень многих. И понимание, и интерес вот к этому миру.
1: Виктор Мученик у нас в гостях в подкасте «Код города». Говорим мы о городе Томске и вернемся буквально через мгновение. Говорит Радио Свобода, в эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, и сегодня в студии же наш гость Виктор Мученик рассказывает о Томске. Виктор – историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор томской телекомпании ТВ-2. Ну вот говорили мы много об

0: В Лесниках о 19 веке с переходом в 20-е уже столкновение с Колчаком и с большевиками. Томск послевоенный, да, вот этот вот рост, который связан и с атомной промышленностью, и с оборонной промышленностью, и затем уже с деятельностью Лигачева. Он же был закрытый город при этом.
1: Да, закрытый.
0: Туда иностранцев не было.
1: Иностранцев не пускали. Ну, иногда там кого-то заносило под большим надзором. Вообще не пускали.
0: Весь город был как почти один из самых больших закрытых городов, фактически,
1: ну,
0: получается.
1: Там рядом с ним Северск, тот вообще...
0: Ну, понятно, что маленькие города, там Саров
1: тот вообще,
0: какой-нибудь,
1: да, тот
0: понятно.
1: Вообще полностью закрытый. Ну и в Томск доступ иностранцам был ограничен.
0: А в целом режим закрытого города был? Как бы в ЕКПП,
1: нет,
0: вот
1: нет,
0: это все.
1: Это все было в Северске.
0: А здесь только что иностранцам.
1: Северск он просто, да, город за колючкой.
0: Иностранцам запрещен.
1: А Томск, он, ну, с иностранцами.
0: Интересно, но при этом нет въезда иностранцам, но при этом такая вообще наука, столько университетов. Но, с другой стороны, да, советская наука, какие иностранцы, советские университеты. Вот это вот хотелось тоже еще обсудить, сибирские Афины. Я тоже думал, я даже не знаю другого такого города на карте империи, который не был бы столицей союзной, ну, там, Москва, Петербург, столица союзных республик, условно говоря, Киев, Минск. Сколько? 9 вузов. Как так вообще сошлось в Томске все?
1: Ну, собственно, одна из идей, опять же, Лесников была, что абсолютно необходим университет за Уралом. И, по счастью, случилось так, что действительно первый университет за Уралом был открыт именно в Томске. И Томск стал центром университетского образования. А поскольку изначально он был открыт как медицинский, первый факультет.
0: Там первый факультет, он долгое время оставался единственный, да, факультет медицинский.
1: Да, соответственно, потом сразу же, естественным образом, от университета отпочковался медицинский институт, он тогда назывался, потом он стал университетом уже.
0: Но в целом науки больше естественные.
1: Политехнический.
0: Политех томский.
1: Да, политех, самый большой из томских вузов.
0: Ботаника, опять. Слушайте, у меня впечатление, от Томска остался ботанический сад закрытый.
1: Ботанический сад, да, прекрасный.
0: Меня, вот я посещал университет, меня водили, я, честно скажу, вам потрясён. Это было зимой, видеть вот эти вот пальмы все, и прям люди с большой гордостью рассказывали, как поддерживается климат.
1: Да, прекрасный, прекрасный ботанический сад, конечно, прекрасная библиотека научная. Там до сих пор еще лежат, вот там, например, отличный есть архив, до сих пор, по-моему, с ним толком еще никто так и не поработал, отличный архив французской печати времен Великой Французской революции. А библиотека Жуковского там же, а в научной библиотеке. Ну, вообще, научная библиотека прекрасная совершенно, это прекрасный вот такой
0: Это центр. Еще от имперских времен, от российских имперских времен, вот такое вот шло распространение культуры такими...
1: Ну да, конечно, университетским городом он стал в конце 19 века, 80-й год.
0: Я вспоминаю свой визит, первый самый визит в Томск. Мне его показывал ни много ни мало как ректор Томского госуниверситета Эдуард Голожинский. Вот, который в то время меня просто обаял, должен сказать. Человек, видно, интеллигентнейший, ну... Не буду злоупотреблять этим словом, но человек действительно с таким серьезным культурным бэкграундом, как я понимаю, на музыкальную школу закончил. Вот. И все это было очень невероятно. Я был воодушевлен этим. Но глядя на то, что сейчас произошло, человек в санкционном списке подписал вот это вот письмо ректоров относительно войны.
1: Ну, Эдуард, он мой бывший студент, поскольку я, в общем-то...
0: Историк.
1: Историк, конечно. Я прекрасно представляю себе, что он подпишет все, что надо в любой момент. Надо будет другое подписать, он другое подпишет. Главное его свойство в том, что он человек практический. Вот. Человек, который вписывается в любую ситуацию. В любой ситуации он может быть... Когда вы общались, он был европейцем.
0: Мы приезжали как раз в составе делегации Европейского Союза, мы искали, где открывать европейские информационные центры, и в том числе хотели на базе Томского госуниверситета.
1: Ну, понятно, он очень топил за Болонскую систему, я это все помню, она внедрялась, там европейские ученые, университет претендовал вот на этот список, участие в списке топ-100.
0: Да,
1: 5-100
0: вот это была знаменитая.
1: Да, очень важно было там эти европейские публикации, за это все боролись. Ну, это был один контекст, сейчас другой контекст, и мы будем... Вот сейчас они там беспилотники будут выпускать совместно.
0: Ну, вот это вот университетское наследие. Большой, я думаю, действительно, ну, как наукоград, большой процент интеллигенции в городе. Технической,
1: ну, да, но это, опять же,

0: она формировалась и университетом, и ссылкой. Вот этот вот культурный слой. Я сам тоже из семьи ссыльных. И я помню еще, вот к дедам приходили такие старики, а деды были ссыльные медики, врачи в медуниверситете, дед там кафедру создал. И я помню вот свое детское впечатление, которое никак не мог в детстве рефлексировать, что это какие-то другого типа люди. А вот сейчас я бы назвал этих людей словом «старорежимные». Вот они вот какие-то вот такие были. Ну и, конечно, конечно, ссылка, ну и университет, потом академгородок, созданный как раз вот во времена Лигачева и при его деятельном участии. Да, конечно, конечно, это все Томске формировало.
1: Но Лигачев все-таки, возвращаясь к нему, остается в памяти местных как один из таких отцов города советского Томска.
0: Ну, он реально, да, реально, он там по-своему, по-советски, со всеми особенностями такого советского чиновника и отчасти такого энергичного...
1: А он местный из Томска?
0: Нет, нет.
1: Приезжий варяг?
0: Московский, он просто... Томск для него стал вот таким местом самореализации. И, ну, насколько я его понимаю, мне приходилось общаться, и отец с ним общался... Но, во всяком случае, он был человеком, который искренне хотел вот это, вот этих преобразований, искренне хотел, чтобы Томск перестал быть вот таким провинциальным городом, который он застал, и который ему казался вот чуть-чуть таким заболоченным, чтобы он ожил. И как-то по-своему, на свой лад, он все время, он был очень энергичным человеком, незамеченным в воровстве. Ну и, конечно, очень таким советским. Во всех смыслах этого слова.
1: То, что вы рассказали о Томске, очень интересно, и мне кажется, вот эта вот независимость Сибири, другая Сибирь, Сибирь как не Россия, не Москва, она в будущем прорастет. Виктор Мучник, историк, журналист, томич, потомок ссыльных, сибиряк, был у нас в гостях подкаста «Код города», где герои рассказывают о городах на карте, в их памяти, в их судьбе. Меня зовут Сергей Медведев, это «Радио Свобода». Услышимся через неделю.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
16: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
10: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
17: Перемены нужны масштабные.
18: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.

0: Да никаких, все нормально.
1: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
0: Глобальные.
2: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
3: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Наш собеседник сегодня – поэт Геннадий Каневский, бывший москвич, ныне живущий в Израиле, в городе Холоне.
2: Если с утра, чуть продрав глаза, погружаешься в социальную сеть, жизнь начинает казаться невыносимой. В свое время, когда я работал на Лубянском проезде, метро «Китай-город», я применял от этого три средства. Вот они, по нарастающей. В вагоне метро рядом с тобой обязательно едет прекрасная незнакомка. Надо лишь присмотреться. Точеный профиль, волосы, как крыло птицы, глаза неземной глубины. Не надо пялиться на нее. Это пошло. Просто закрыть глаза и сохранить лицо ее на сетчатке. Если и это не помогло, в длинном подземном переходе на Китай-городе раньше всегда пел маленький хор слепцов. Давно их не слышу. В метро поют многие, но так как они, не пел никто. Так, наверное, пели слепые лирники из повестей Паустовского, как будто прощаясь с этим миром, каждым выпиваемым серебряным звуком. Но если твоя печаль еще глубже, и слепцам не удалось тебя от нее избавить, надо выйти из так называемого верхнего выхода Китай-города, там, где Лубянский проезд резко спускается вниз к Москве-реке, где ясным февральским утром на фоне голубейшего неба вертикально стоят столбы белого пара из труб Замоскворечья, будто звуки из направленных в небо медных труб духового оркестра вдруг застыли, не желая покидать теплые лоны инструментов. Глядя на этот пейзаж, надо 5 минут постоять в стороне от людского потока, делая вид, что кого-то ждешь, дабы избежать толчков и ненужных вопросов. А потом, когда ощутишь растущий в груди воздушный шар, просто идти по направлению к реке, не спускаясь вниз, а прямо, легко и свободно, постепенно отрываясь от земли.
0: Геннадий Каневский. Наша беседа записана в Тель-Авиве поздней весной этого года, за несколько месяцев до сегодняшних кровавых событий.
3: Геннадий, вы в Израиле. Вы здесь дома или в гостях?
2: Еще где-то полгода назад я сказал бы, что в гостях. А сейчас, несмотря на то, что языком я пока еще не владею, я понимаю, что называется, одной ногой я все-таки уже дома. Вот это совершенно удивительное ощущение. Я думаю, что когда будет язык, если он будет, ну и даже, может быть, без него, вот, это, оно как-то нарастает.
3: Что для вас в Израиле родное?
2: Человеческое отношение. Я отвык от, к сожалению, особенно в Москве. В Москве довольно жесткие отношения между людьми. Но хорошо, что у меня был такой пузырь в виде, значит, литературы и литературных каких-то сообществ. Там все-таки все более-менее свои. И когда я выходил за его пределы, я чувствовал, что есть какая-то враждебная среда. Здесь этого нет по определению. Здесь как бы враждебность есть, но она другая. Она как-то не житническая, там, историческая и прочее. А внутри, значит, вот, вот этого большого сообщества, которое составляет как бы русскую часть Израиля, ее нет. Там могут быть какие-то, так сказать, мелкие локальные скандалы, непонимания и так далее, но общая атмосфера все равно какая-то такая вот добрая.
3: Сравните, пожалуйста, круг вашего литературно-бытового социального общения в Москве с тем кругом, в котором вы оказались здесь.
2: Это, в общем, довольно интересная история, потому что круг почти не поменялся. Столько людей, значит, знакомых, хороших друзей оказалось здесь, что, ну, скажем, вот

0: ближайший круг у меня сейчас где-то человек там 10-12, это примерно треть того круга, с которым я вот общался и в Москве.
1: Причем по именам оказались, даже те же.
0: Они оказались, да, те же самые люди, они оказались здесь. Единственное, что мало кто из них, значит, поселился в так называемом районе Гуш-Дан, то есть это центральный район Израиля, Тель-Авив, и, значит, вот эта агломерация как бы из городков, которые к нему примыкают. В основном они либо в Иерусалиме и под ним, либо в Хайфе. Но все равно расстояния тут не гигантские, и совершенно удивительная история в том, что, например, когда сюда, значит, приехал, ну, думаю, надо как-то вот простать, интересно, значит, и с людьми тоже, они попозже уже в основном стали прилетать. Буквально через там 3 недели у меня уже был вечер в Иерусалимском Бабеле. Но при этом вдруг какие-то пошли новые какие-то литературные контакты, неожиданные совершенно. И к началу 2023 года, неожиданно для самого себя, это, конечно, значит, не денежная вещь, а чисто такая общественная, что называется, нагрузка, я неожиданно для самого себя стал редактором поэтического раздела журнала «Новый берег». Есть такой довольно известный журнал, он участник журнального зала, издающийся в городе Копенгагене. Там многократно печатал стихи. Вот, и не думал, что я когда-то, значит, буду там членом редколлегии, а тут вот встал. Это журнал русского зарубежья, но одновременно мне оказали честь, значит, сделали одним из редакторов, опять же, поэтического раздела. Есть такой сетевой в России, значит, литературный, молодежный такой литературный журнал «Форма слов». Вот, там 4 редактора, которые, значит, каждый месяц, каждый вывешивает там свою подборку с каким-то эссе, значит, какого-то автора, который он хочет там представить. То есть в результате я теперь как редактор, получается, работаю и на журнальном рынке как бы русского зарубежья, и одновременно, значит, на электронно-журнальном рынке России.
1: А все-таки что меняется в оптике, когда вы находитесь в Израиле, по сравнению с тем, что было в Москве?
0: Я, как ни странно, даже не могу сказать, что что-то вот кардинально прям поменялось. То ли действительно тот круг, в котором я, так сказать, в Москве общался, не сильно изменился здесь.
1: Геннадий, Россия погибла?
0: Нет. Я думаю, что и не погибнет. Я не знаю даже, честно говоря, может ли она разделиться и распасться на какие-то части, но мне кажется, что просто такое пространство пустым остаться не может, и в какой-то форме она все равно будет. Дай бог, чтобы это была, значит, форма, ну, в каком-то обозримом будущем, так вот, который мир не будет содрогаться.
1: Вы верите в том, что она сама родит нормальных людей?
0: Дело в том, что я не верю в то, что она родила каких-то ненормальных людей. Я верю в то, что людьми, к сожалению, очень легко манипулировать. Причем манипулировать легко не столько отдельными людьми, сколько и небольшими массами. Мы ровно это наблюдаем. Самая жуткая вещь, которая произошла с Россией не должен был никогда ни при каких условиях руководить человек из спецслужб. Спецслужбы есть как во всех государствах, они просто должны выполнять свою работу, и их нельзя, так сказать, пускать куда-то еще, потому что это люди с совершенно определенным специфическим мировоззрением, проекция этого мировоззрения на все уровни жизни, она губительная абсолютно.
1: Возвращение возможно? Хоть сколько-нибудь представительного числа инженеров, айтишников, писателей, художников, общественных деятелей?
0: Но только в зависимости от того, что будет.
1: Ну, естественно, дела. Да. Если это произойдет, вернется масса людей?
0: Дело в том, что я даже не уверен, что именно это должно произойти. То есть смена верховного властителя может далеко не всегда, так сказать, может привести к каким-то серьезным изменениям. То есть к смене парадигмы. Да? Смену парадигмы, конечно, я думаю, что довольно значительная часть вернется. Насколько это возможно, вот не знаю. Пусть как бы скажут политологи, я не берусь.
1: Вам кажется, что это большое число? Потому что не приживутся или потому что слишком Россия сильный магнит и слишком много чего связано за плечами с ней?
0: Я думаю, что потому что слишком мало связано. Не то, что они даже не приживутся. Человек гибок, он может прижиться в разных условиях совершенно. Ну, скажем так, совершенно ни на чем не основываясь, да, политолог на моем месте сказал бы, вот эти вот источники свидетельствуют в пользу такого числа, вот эти источники в пользу такого числа. Но я возьму на себя смелость сказать, что мне кажется, что половина вернется, половина останется.
2: Геннадий Каневский,

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей

0: политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
1: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
0: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

0: же поездку в Израиль весной нынешнего года я встретился в Хайфе с литературоведом и критиком, и, добавлю, физиком Ильей Симоновским. 5 лет назад в Москве вышла книга «Венедикт Ерофеев. Посторонний», написанная Ильей Симоновским в соавторстве с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым. В 2019-м она была удостоена премии «Большая книга».
1: Илья, каково человеку, пишущему, печатающемуся и успешному, насколько это возможно, уезжать из страны, где он познал успех?
2: Надо начать с того, считаю ли я сам себя успешным. Конечно, мне во многом повезло, что я вошел. Вы, видимо, имеете в виду в первую очередь нашу биографию Венедикта Ерофеева, которую мы с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым написали. И она получила действительно большую книгу. Ваш вопрос я к себе не очень отношу. Конечно, я был очень рад, но я тут же постарался переключиться на следующие проекты и как успешного какого-то, не знаю, писателя, исследователя и так далее, так о себе никогда не думал.
1: Яд моего вопроса заключался в слове «каково уезжать».
2: Каково уезжать? Каково уезжать вообще?
1: В вашем случае уезжать так, как уехали вы. Это разрушение карьеры, замыслов, планов, жизни?
2: У меня в этом плане относительно благоприятная история, потому что есть люди, которые действительно оставили в России дело своей жизни, издательство, какие-то проекты, которые абсолютно невозможно вести удаленно и так далее. У меня в этом плане более благоприятная ситуация, потому что действительно мне пришлось оставить свою работу. Но она, кстати, работа, где я получил деньги, не связана с моими литературными занятиями и не составляет дело моей жизни. Я не хочу сейчас обидеть своих коллег. Я старался добросовестно работать, могу сказать только хорошее, но для меня это не катастрофа. Скорее мучают мысли о тех, кто остался, о родных, о друзьях, о их дальнейшей судьбе. Это тяжело. Но именно обстоятельства карьерные нет. Хотя, пожалуй, в России у меня было больше, я думаю, возможностей совмещать работу для заработка по своей основной специальности. Я физик-лазерщик. И мои литературные проекты. Мне это удавалось. Удастся ли мне здесь жить в подобном режиме, я совсем не уверен в этом.
1: Тогда как был определен выбор страны? Почему сюда? Почему не Америка? Почему не Европа?
2: Банально то, что было 80 лет назад большой проблемой, сейчас привилегия. У меня есть корни еврейские, значит, я могу осесть в стране, откуда меня никто не депортирует. Самый очевидный ответ. Если бы меня куда-то звали работать, был бы такой уже готовый вариант. Возможно, я бы поступил как-то иначе. Но этот вариант в условиях поспешного отъезда был самый очевидный.
1: Литературную работу в какой степени вам удалось перенести, здесь подхватить и продолжить? Книжки ведь пишутся, конечно, дома, но и с помощью библиотек. Вот как это удовлетворяется у вас профессионально?
2: У меня есть несколько проектов, которые я начал еще до войны и продолжаю сейчас. Естественно, начал в России. Два этих проекта – это книги, которые, я надеюсь, выйдут в России. И один проект связан с сайтом «Арзамас Академия». Не знаю, насколько корректно говорить, что он остался в России. Я не знаю, как физически часть людей в России, часть не в России, а сайт, он, в общем, в мировом культурном пространстве существует, не привязанный. Но, тем не менее,

0: ситуация такая. И я могу сказать, что я не жалею, что я ехал так поздно, именно потому, что я успел в России сделать многое, что я бы не смог сейчас делать удаленно.
1: А можно немножко попросить вас притормозить и рассказать, в каком жанре сделана вот эта книга, которая получила премию?
0: Это биография, но там мы использовали прием, который придумал Олег Ликманов, что часть глав этой биографии представляет собой разбор поэмы «Москва петушки». Их писал эти главы Михаил Свердлов, и они чередуются с биографическими главами и отчасти с ними пересекаются и переплетаются, сходясь в финальной точке. Последняя глава «Москвы петушков», как мы знаем, в ней втыкают венчики в горло Шила, и он либо умирает, либо что-то с ним такое происходит, от чего он никогда не придет в сознание. И, соответственно, последняя глава биографии о уходе из жизни самого Ерофеева, который, как известно, умер от рака горла. Многие усматривали в этом какую-то пророческую связь, но он сам к этому относился с большой иронией, я тоже думаю, не надо ударяться в мистику. Но, тем не менее, чисто сюжетно это вот так сошлось, и получилась, мы надеемся, цельная книга.
1: В 89-м году на волнах радио «Свобода», для которого мы сейчас и разговариваем, было такое своего рода комментированное радиопостановка, радиотеатр «Москвы и петушков» в чтении Юлиана Панича и в редакционной обработке Сергея Еринина. И он привлек нескольких комментаторов, прежде всего Петра Вайля и Александра Генниса, для того, чтобы вот сочетать не биографию Ерофеева, а текст Ерофеева со своими собственными размышлениями по поводу этой поэмы. Использована ли в вашей книге вот эта вот работа Вайля и Генниса?
0: Да, мы цитируем множество источников, конечно, в том числе этих людей.
1: Теперь давайте перенесемся в Хайфу. Что с вами происходит здесь? Когда вы появились в Израиле?
0: Я здесь живу с начала января 2023 года, этого года.
1: Как складывается ваша жизнь, быт и бытие?
0: Складывается, я бы сказал, так, что скучать некогда. Очень много, конечно, бытовых задач стоит. Ребенок уже, дочь ходит в школу, жена уже нашла работу. Я пока еще работы не нашел.
1: Пока валяюсь на диване.
0: К своему стыду, да-да, сижу на шее у жены. Потому что очень много времени отнимают те проекты, которые я начал в России, которые надо заканчивать.
1: Кто из двух соавторов кому завидует? Олег Ликманов вам или вы ему? Он профессор Ташкентского университета.
0: Вот уж не знаю. Вы об этом спросите у Олега Ликманова. Я стараюсь никому не завидовать. Если завидовать, то по-белому. С Олегом мы виделись недавно, так как я прибыл в Израиль не напрямую. Я сначала улетел из Москвы в Душанбе и жил в Таджикистане больше 2 месяцев. Потом я переместился в Ташкент, где увиделся со своими друзьями Олегом Ликмановым и Василием Поповым. Это фотограф очень хороший. У Олега я даже жил несколько дней, пока не нашел квартиру. И только оттуда, из Ташкента, куда переехала из Москвы моя семья, мы переместились в Израиль и сейчас живем в Хайфе.
1: Как вам кажется, вот такая релокация, смена географических осей, что она делает с человеком? Что, ну, прежде всего, что она делает с оптикой? Как вам вообще кажется, это другой мир? Мы находимся в зазеркалье, в зарубежье, вообще по ту сторону Луны, Марса, Венеры?
0: Иногда кажется, что я, в общем-то, еще и никуда, по большому счету, не уехал, так как я живу в основном русскими новостями. Я читаю Facebook, где в основном русские, которые либо уехали, либо сейчас живут в России. За новостями, более того, я слежу гораздо более плотно, чем за новостями местными, что, наверное, не очень хорошо, но так есть. И забавно, что о многих событиях в Хайфе мне сообщает моя мама, которая живет в Москве. Она мне звонит или пишет и говорит: а ты знаешь, что сегодня в центре Хайфы митинг, и не ходят такие-то автобусы, поэтому если вы что-то планировали, имейте это в виду. Я говорю: спасибо, мама, я ничего этого не знал. Потому что мама отчасти вот живет моей жизнью. Она читает израильские сайты, и она больше в курсе, чем я. Этим я совсем не горжусь. Я думаю, что если ты живешь в стране, ты, конечно, должен начинать жить ее жизнью. Но я немножко себя оправдываю тем, что вот меня сейчас очень загружают российские проекты, который я обязан доделать, который я очень хочу доделать и очень спешу доделать.

0: И когда немножечко у меня будет времени больше, я надеюсь больше погрузиться в местную жизнь. Ну и в конце концов, я еще не нашел здесь работы, это произойдет. Я еще не знаю языка, и я буду его учить.
1: Ну, в общем, это такой, конечно, мягкий вариант вхождения в эмиграцию, и даже непонятно, он лучше, чем ныряние сразу на глубину, или хуже. Непонятно, это каждый, конечно, психологически решает для себя. А вот что ваше окружение, те люди, с которыми вы сейчас общаетесь здесь, которых вы видите глаза в глаза, они в каком состоянии, как они оценивают произошедшее с ними? Это катастрофа или, в общем, это нормальное следствие того, что происходило, не знаю, в течение четверти века последнего?
0: Нет, конечно, это катастрофа. До 24 февраля 2022 года я никогда всерьез не думал о том, что я уеду. Хотя, надо сказать, со своих 16-17 лет я от родителей часто слышал мнение, что никакого хорошего будущего в России нет, и что лучше бы уехать и увести семью. Я сначала полностью отмахивался даже от этих мыслей. Но потом они уже стали где-то маячить на периферии сознания, когда стало понятно, что все идет по наихудшему сценарию. Но, тем не менее, до февраля 2022 года, вот с полной ответственностью могу сказать, что я не думал всерьез о том, что так все может повернуться. Я не делал себе израильского гражданства. Это все пришлось сделать после того, как началась война, и буквально в первую неделю мы поняли, что мы будем уезжать. До этого были только разговоры, не вполне серьезные. Поэтому, конечно, это катастрофа для большинства. Это тоже катастрофа для многих. Она гораздо более болезненная, чем для меня, не потому что я равнодушнее к этому отношусь, но я с этого начал. Потому что были люди, у которых действительно дело жизни они строили в России, и они не могут с легкостью это перенести сюда.
1: Становится ли для вас, вот даже за этот короткий период, что вы в Израиле, становится ли мир немножко другим? Меняется ли оптика? Находитесь ли вы в зарубежье, откуда какие-то очертания и России, и вообще другого мира глядятся как-то иначе? Вот что происходит с этой оптикой человека, сменившего точку обзора?
0: Знаете, может быть, 4 месяца, которые я сейчас нахожусь в Израиле, и более полугода, что я не нахожусь в России, это слишком малый срок, и потом я вам отвечу на этот вопрос иначе, но пока мне совершенно не кажется, что моя оптика хоть как-то изменилась. Мне просто стало спокойнее за свою семью и за свое ближайшее будущее, чисто в нервном смысле здесь жить легче, конечно. Тяжелее, гораздо тяжелее тем, кто остался в России. Поэтому, вы знаете, жена сейчас моя работает в книжном магазине, к ней подошли люди из Украины, и они поблагодарили, сказали спасибо, что вы уехали. И я вот думаю, ну, это совсем несправедливо говорить нам спасибо за то, что мы уехали, потому что множество людей, которые не могут уехать по неодолимым причинам или сознательно не уезжают, чтобы сопротивляться тому ужасу, который происходит в России, они гораздо более достойны благодарности, эмпатии и так далее. У нас в каком-то степени была привилегия, что мы могли уехать, мы могли себе позволить уехать. Я знаю людей, которые остались в России только потому, что, ну вот конкретно есть человек, мой знакомый, у которого мама парализована, и некому за ней ухаживать, он не может уехать, что бы ни случилось.
1: Как вы оцениваете все эти уже набившие оскомину разговоры о белом пальто и хороших русских, об отмене русской культуры и так далее? Что вы думаете обо всем этом?
0: Я думаю, что русскую культуру, конечно, отменить невозможно. В том плане, что ни с Чеховым, ни с Толстым, ни с Достоевским ничего не случится. Возможно, будут меньше читать какое-то время. Да, к сожалению, это может быть. Но отменить их, я считаю, невозможно. Если мы поглядим на Германию, то остались не только Гёте, Гейне, но и Ницше остался, и Вагнер остался. Имена, которые как-то связывали с гитлеровским режимом. Хотя насчет Ницше, мне кажется, это совсем несправедливо. Но, тем не менее, были такие разговоры, что это все как-то повлияло, помогло.

0: нацизму. И тем не менее, никто их не отменил. Ну, говорит, Вагнер как раз не исполняет в Израиле, но я не изучал подробно этот вопрос. Мне кажется, уже где-то исполняют. Нельзя выкинуть, отменить, заканцелить величины мировой культуры. Поэтому в этом плане я за русскую культуру спокоен. Но все, что можно было сделать, чтобы нанести максимально болезненный удар всему, что связано с русским языком, русской культурой, русской науке и так далее, то есть повысить количество людей по миру, которые после 24 февраля не хотят говорить на русском, у которых аллергия на всерусское, которые, может быть, не будут читать русских классиков и так далее. Это безусловно, все так. И если выдвинуть смешную конспирологическую теорию, что целью всего этого у российских властей было нанести максимально болезненный удар по всему, что связано с русской культурой, наукой, экономикой, что вот это и была их цель, то тогда все встанет на свои места, потому что хуже сделать было невозможно.
1: Какие условия должны возникнуть, чтобы вы в Россию вернулись? Или так вопрос вообще нельзя ставить теперь?
0: Ну, я думаю, пока в России всем заправляет эта власть, либо ее ближайшие наследники, я в Россию не вернусь. Потом я не знаю, что будет.
1: Илья Симоновский. И в завершение нашего подкаста еще одно стихотворение Геннадия Каневского.
2: Ходишь по комнате, за спиною море. Море, отливы, приливы при поворотах. Крылья его нелепые за плечами, больно о мебель бьются. Как мы жили прежде на этой суше, на шестой ее части, покрытой сеткой трещин, в садах и звездки, в законах пыли. Кем мы там были? Нет, мы и здесь никто. Но за нами море. В перспективе всех улиц, в конце всех лестниц. Смерть придет, мы лицом к нему повернемся и улыбнемся.

0: был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
9: Ебать, сейчас звук будет.
10: Новая фаза войны. Крупнейшая воздушная атака по Москве и Подмосковью.
11: Стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам.
12: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране.
10: Ответный удар. Более 500 дронов по Украине. Российская пропаганда предпочла проигнорировать удар по Москве.
13: Хотят, чтобы у нас здесь появилось много недовольных, много испуганных, рассерженных.
14: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как, судя по всему, война России против Украины переходит в новую фазу. В выходные Москва и Подмосковье пережили массированную воздушную атаку. В частности, в Москве речь шла о сотне беспилотников за сутки. Антитеррористическая комиссия Москвы еще 13 мая ввела запрет на публикацию фото и видео с последствиями ударов беспилотников. Они не первые, такие же запреты уже действуют более чем в 30 регионах. Это подсчеты издания «Фонтанка». И в Москве это сделано, чтобы, цитата, «не допустить распространения недостоверной информации». Про и около государственные медиа уже стараются поменьше рассказывать о воздушных атаках в столице. К этому мы еще вернемся. Но сперва о том, как Россия и Украина пережили массированные атаки дронов, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
15: Ой, в Москве и Московской области, как заявляют власти, продолжают ликвидировать последствия крупнейшей атаки беспилотников по России. Она случилась в ночь на 17 мая. Сперва в Подмосковье дроны прилетели по предприятию, где производят полупроводники для военно-промышленного комплекса России. Затем в огне оказался московский нефтеперерабатывающий завод. А это полыхает наливная станция в селе Дурыкино Московской области. Станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Она крупнейшая в регионе.
16: Две уже сгорели, две стоят. И вон сколько пожаров. И здесь такой ужас.
15: Во время атаки жители Московской области и Москвы жаловались в социальных сетях, что никаких сообщений о воздушной тревоге власти не публиковали. Позже появилась информация. По официальным данным, на территории московского региона погибли 3 человека. Один в Химках при попадании в частный дом и двое в Мытищах. Там беспилотник врезался в строящийся дом. В Москве, кроме Зеленограда, был атакован МПЗ в Капотне. В Капотне, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Власти утверждают, что это была смена строителей. Во время атаки они находились возле проходной. Звуки пролетающих беспилотников были слышны также и в центре Москвы.
17: Я боюсь, девочки, он над моим окном пролетел.
15: Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов обнаружил более 100 позиций ПВО, расставленных в Москве и Подмосковье после начала полномасштабного вторжения. Столицу в основном прикрывает несколькими кольцами комплексов «Панцирь». По его словам, еще 6 лет назад эта система не показала себя эффективной в Сирии. Украинские же технологии заметно эволюционировали. Если в 2023 году Москву атаковали медленные дроны с небольшим зарядом, то теперь, как говорит Марк Крутов, используются более сложные аппараты.
18: По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города. Тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДом и так далее. И вчера, как мы видим, украинцы... Украинским дронам удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше.
15: А это уже кадры, как украинские вооруженные силы запускают беспилотники в сторону России, в том числе по Москве. В эксклюзивном интервью агентству France Press командующий украинскими беспилотными силами Роберт Бровді говорит, что удары направлены по ВПК и нефтяной инфраструктуре –

0: лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения войны.
1: Они используют средства, полученные от продажи нефти, для производства техники, предназначенной для ведения войны, продолжая уничтожать гражданское население в мирных городах и инфраструктуру Украины, оказывают давление на линию фронта и пытаются захватить новые километры или метры украинской земли.
0: Говоря об ударах по России, Роберт Бровди также сказал, что территория настолько огромна, а чувствительных целей на ней так много, что противник, как он выразился, не может предугадать, где будет удар завтра. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что союзники Украины видят, как меняется ход войны и растет число пораженных в России объектов.
2: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране. Также наши силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. И это наша дальнобойность, это то, что значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире.
0: В ночь на 18 мая российские войска выпустили по Украине 524 дрона и 22 ракеты, сообщает ВСУ. В украинском городе Днепр более 20 пострадавших. Ракетный удар пришелся по жилому кварталу. По словам президента Украины Владимира Зеленского, атака по Днепру и области продолжалась более 6 часов. Всего за ночь зафиксировано разрушение в 8 областях. Известно о десятках раненых по всей стране.
3: Ну а Москва до этих ударов в минувшие выходные считалась более чем защищенным силами ПВО городом, отмечает военный эксперт Юрий Федоров. Мы с ним поговорили перед началом нашего эфира.
4: Вы знаете, технически сказать очень трудно. Пока ясно только, что та система противовоздушной обороны, которая строилась вокруг Москвы, которая считалась совершенно непробиваемой, действительно очень мощная система, включает в себя примерно 130 пусковых установок, ну или зенитных комплексов. Вот она оказалась пробиваемой. Я считаю, что она, в общем, может абсолютно защитить город, ну, по крайней мере, от крылатых ракет и беспилотников. Оказалось, что не может. Технически вот такая ситуация. Можно или нельзя ее довести до 100%? Нет, нельзя. 100% защиты вообще никогда не бывает. Что-нибудь да случится. Есть человеческий фактор. Есть вот тут, обратите внимание, очень любопытное было сообщение в Украине, правда, но тем не менее привлекает внимание сообщение о том, что партизанские какие-то группы движения АТЭШ, это движение крымских татар, смогли вывести из строя несколько элементов, которые передают, ну, обеспечивают связь между различными комплексами. И в результате вся эта система перестала действовать как нечто единое, вот, как единая система, а разбилась на вот, совокупность автономных таких узлов, каждый из которых воюет по собственному разумению, но это, естественно, снижает эффективность. Значит, вот этот фактор нужно учитывать. Есть человеческий фактор. Расчеты, ну, допустим, что расчеты, которые охраняют Москву, я имею в виду расчеты, обслуживающие каждый из зенитных комплексов, на что это, в общем, должны быть лучшие. Ну, так сказать, их отбирали специально, но тоже есть человеческий фактор, можно пропустить, можно что-то недосмотреть.
3: А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
5: Да, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители.
3: Ну, это не первые удары по Москве. Дроны долетали и до Кремля, и до Москвы-Сити. Незадолго до Парада Победы дрон попал вообще в высотку на улице Мосфильмовской. Это примерно 6 километров от Кремля по прямой. Что принципиально новое, на ваш взгляд, произошло в этот раз? И как это может сказаться, ну, например, на настроениях жителей Москвы?
5: Принципиально новое то, что этот залет беспилотников был массовым по московскому региону. И, соответственно, раньше мы такого не видели. То есть одно дело, когда одиночный беспилотник, да, прорывается, ну, это всегда можно на какую-то случайность, действительно, вот как у вас сейчас эксперт говорил, на какой-то человеческий фактор. Но когда их десятки летят, и система ПВО, которая действительно считалась непробиваемой, их пропускает, это уже значит какая-то новая ситуация.

0: возникла. Ситуация, при которой москвичи действительно уже даже при вот этих более 100 комплексов ПВО, которые окружают столицу, москвичи не могут чувствовать себя уже в безопасности. И москвичи это в том числе и чиновники, это в том числе там олигархи, которые в Москве находятся, на Рублевке где-то находятся, да. Вот никто сейчас в Москве, получается, себя в безопасности чувствовать не может. И это вот эти 100, что значит вот 100 систем ПВО? Это значит, что радикально усилить систему ПВО уже невозможно. Но даже если вы там 150 их будет, 200 будет, но если они пропускают, то есть они и дальше будут уже пропускать вот такие беспилотники. При том, что 200, скорее всего, не будет, мы понимаем, таких мощностей просто нет, их в таком количестве производить. Поэтому это означает, что ситуация будет ухудшаться, потому что Украине мало того, что выделено вот эти 90 миллиардов, из которых большая часть пойдет на военные расходы, в этом году заработали военные заводы Европы, которые поставляют вот эти беспилотники в большом количестве, да, и мы видим изменения. Вот я на своем канале делаю подборку высказываний военных о том, что происходит на фронте. И там очень такие интересные вещи они говорят, что если в прошлом году, как военные говорят, за нами гонялись 1-2 дрона, и был как бы шанс от них убежать где-то в лесу, в окопе, в блиндаже, в этом году 10 дронов, и шансов скрыться практически нет от них. Это вот так изменилось соотношение дронов на фронте. И понятно, что те дроны, которые бьют по тылу, ну их тоже, значит, стало больше. Я не знаю, во сколько раз, но мы вот сейчас увидели, их стало настолько больше, что система ПВО перегружается из-за них. Система ПВО Москвы, да? А что говорить? Давайте про другие города вообще-то вспомним. У нас больше эта часть людей живет все-таки не в московском пока регионе. Да? А у нас куча других, и миллионников, например, там Краснодар, Екатеринбург, да, куда тоже долетали, да, Ростов, Самара, Волгоград, то есть, ну, можно долго перечислять, да, я уж не говорю про вот те территории, которые непосредственно в зоне боевых действий, то есть все это по факту сейчас вообще беззащитно. Вообще просто беззащитно. И, естественно, вот это понимание, я думаю, оно сейчас до многих как бы интуитивно, может быть, даже, да, начинает доходить, даже те, кто люди не смотрят политические каналы. И естественно, что вот даже государственное вот это, кто там, ФОМ или ВЦИОМ, я забыл, кто-то из них публиковал, что вот эти налеты на территорию России сейчас россиян волнуют уже больше, чем сама война. Это тоже принципиально новая ситуация.
1: Это был
0: То есть
1: фонд «Общественное мнение», да, это была публикация в конце прошлой недели, действительно, там, то есть сама по себе война, там была формулировка в целом, как бы весь тревожный фон вокруг войны, он уже меньше беспокоит, чем конкретные удары беспилотников по территории России, да.
0: да. То есть людьми воспринимается вот это уже как война. Не СВО сама, которая там где-то на Украине идет, да, может быть, в сознании обывателя, да, а вот она, война-то пришла сюда, получается. И это да, конечно, это недовольство возникает. Недаром и рейтинг Путина там 7 недель падал, а потом изменили его методику расчета, чтобы не показывать нигде. И все это плюс усугубляется в приграничных территориях, например, в Белгородской, в Курской областях, тем, что блокировки интернета идут. То есть и нормального оповещения, о чем Гладков уволенный говорил, да, что нормального оповещения через Макс сделать невозможно, пуш-уведомлений нет. А Телеграм блокирует. То есть еще и здесь власть все сделала для того, чтобы люди не могли себя в безопасности чувствовать. Мало того, что войну эту развязала, не смогла ПВО нормально организовать от ответных налетов. Так еще и блокировки устраивают, чтобы люди вообще еще ничего и не знали об этих налетах. Ну, то есть понятно, что даже у самых аполитичных начинают возникать какие-то выводы и соответственно, заключение о том, кто же все-таки в этом виноват.
1: Евгений, ну, к слову, и о социологии, в частности, и о том, вот вы просто упомянули противопоставление Москвы и регионов. Мы с командой вот на такую любопытную информацию обратили от Левада-центра, это публикация прошлой недели, апрельские данные. Вот был вопрос, как вы считаете, следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? И там, если суммировать ответы на вопрос определенно продолжать или скорее продолжать, то есть тех людей, кто скорее поддерживает войну, получается, что в Москве таковых 54% тех, кто выступает за продолжение войны.

И более того, чем меньше населенный пункт, там можно вот эту градацию увидеть вплоть до сел, тем меньше людей готовы поддерживать войну, готовы настаивать на том, чтобы боевые действия продолжались так или иначе. Это апрельские данные, я повторюсь, там люфт наверняка по соцопросам явно побольше должен быть, то есть я

0: Европы в том числе, там в топ-5 точно входит. Как же так получается, что чем больше город, тем больше каких-то людей, кто готов поддерживать военные действия, ну, как минимум, не собирается настаивать на том, чтобы их можно было бы сворачивать?
1: Смотрите, почему так получается? У нас разбухший чиновничий аппарат. Это одна из причин. Я не единственная, конечно. И надо понимать, что почти все центральные аппараты, вот у нас более 100 ведомств и разных. И почти все центральные аппараты расположены в Москве. Они получают повышенные зарплаты. Они тратят в Москве. У них там родственники свои, да? Их, ну, я вот для себя считал примерно, сколько это людей может быть. Есть вот центральный аппарат, там куча управлений, департаментов, отделов, заместителей, вот обслуживающий персонал, помощники, секретари. И все это, ну, порядка 100 тысяч человек может быть. Это только вот непосредственно чиновников. А еще члены их семей, которые от них зависят и, скорее всего, плюс-минус такой же позиции придерживаются. Да? Это существенно. А сколько ГБУ разных, которые от них зависят тоже от вот этого финансирования, и у них на подрядах сидят. Москва в этом смысле стала очень таким чиновничьим городом, к сожалению. Да? Не с точки зрения там, развития, в первую очередь, предпринимательства, а с точки зрения вот именно вот этих учреждений разных. По центру Москвы идешь, там везде какое-то министерство, какой-то отдел, департамент, и вот... Куча вот этого всего. Гораздо больше, чем бизнеса, наверное, сейчас. Так что, естественно, они все лояльны власти. Плюс-минус они себя ассоциируют с этой властью. И, ну, волей-неволей, да, голосуют. Плюс военные. Военных в любом случае стало больше. Вот этот центральный аппарат, который тоже, естественно, в Москве расположен. А в... Протестные люди, которые, соответственно, мы видели выступления, да, но в первую очередь на митингах в защиту Алексея Навального, они кто-то уехал, кто-то сейчас вообще не закрылся, никакие интервью не дает, опасается, и есть чего опасаться, это понятная позиция, да. То есть этих людей сейчас видно стало заметно меньше в силу обстановки. А чиновники, наоборот, ну вот, их много, и они, ну, ассоциируют себя во многом с этой войной. По крайней мере, те, кто находится на верхних этажах вот этой иерархии.
0: Ну и к слову о чиновниках, я одного хотел конкретного обсудить, точнее его там медиаповедение, скажем так. Вот если взглянуть на публикации в телеграм-канале Сергея Собянина, мэра Москвы, вот что бросается в глаза. Вот помимо ссылок на канал в мессенджере Макс. Будто вот все эти атаки, внезапные сообщения о беспилотниках, о том, что Москва под ударом, столько-то отражено, столько-то перехвачено. Это все происходит как бы между делом, а поважнее будет и покрасочнее, разумеется, тоже с видео и фотопрезентациями. Например, юбилей парка Сокольники, суперколледж, его готовящееся строительство в коммунарке или реконструкция Краснобогатырской улицы. И вот на этом фоне даже какой-нибудь телеграм-канал, ну давайте, допустим, экс-губернатора Гладкова, экс-губернатора Белгородской области, приграничного региона, он смотрелся, ну, как минимум, человечнее. Вот, Евгений, к вам вопрос, почему, на ваш взгляд, в медиаплане московские власти выбирают вот такую осторожную тактику кризис-менеджмента и как будто бы некой дистанцированности от проблемы, хотя, казалось бы, самое время, ну, подчеркнуть человечность. На этом же тоже можно было бы взыграть какие-то политические баллы в том числе.
1: Ну, человечность – это значит признать эти обстрелы, признать провал ПВО. Одно дело признавать это в Белгородской области, да, где, ну, в общем-то, понятно, что это не компетенция губернатора Гладкова была, да, его компетенция была просто там что-то ущерб какой-то, если возместить там, не знаю, там, утешить кого-то, да. А Собянин воспринимается как федеральная политическая фигура, тем более он постоянно вот отчитывается об этих беспилотниках, то есть он воспринимается как ответственный в том числе за это. И если он об этом будет много писать, ну, получается, что у тебя негатива-то больше стало при твоем правлении, чем какого-то позитива. И, ну, да, это невыгодно. Это, конечно, они не будут это делать. Белгородская область, она, ну, немножко иначе воспринимается. И, конечно, вот этот Гладков, он вор на самом деле. То есть о нем я сейчас, да, вот эти моменты слышу, что он действительно умел с людьми разговаривать. Вот это одно из... Вот это качество, которое сейчас большинством чинуш утеряно. на высшем уровне, они вообще не понимают, как вот, что, как нужно с человеком разговаривать. Вот Филимонов, например, да, когда вот говорил там про ветеранов,

0: Отечественной войны. Вот идеальный пример, когда чинуша не умеет разговаривать вообще с людьми и какую-то чушь несет. А Гладков умел. Ну, он тоже был вор, там местные активисты расследования делали, но умел. А у Собянина этот навык уже тоже отмер. Он даже, вот я когда в Мосгордуме был, он боялся уже к нам приезжать даже. Он только по телевизору выступал. Не умел. И этот сам последний отчет, даже на вопросы уже побоялся отвечать, которые ставили дистанционно причем. То есть чем дальше, тем вот эта деградация, она увеличивается.
1: Ну, справедливости ради скажу, что ваш состав в Мосгордуме образца 2019 года после московских протестов был, конечно, позубастее и с большим числом вопросов, скажем так, к органам исполнительной власти, включая Сергея Собянина. Еще отдельно нам хочется сегодня, конечно, поговорить о том, как именно вообще российское телевидение освещало произошедшее. Вот центральные каналы, они в новостях уделили теме воздушных ударов по Москве в среднем около 1 минуты. Запрет на публикацию видео атак, вот он докатился уже до Москвы, но где-то все-таки всплыли эти новости. Вот, например, в эфире воскресного вечера Владимира Соловьева Маргарита Симоньян рассуждала о причинах атак, и, но при этом событийную часть зрителям так и не раскрыли. О чем сказали и о чем промолчали государственные и провластные медиа в материале Артема Филатова.
2: Здравствуйте, на Первом канале выпуск новостей, в студии Максим Шарафутдинов и коротко о главном. Местами град, потом ураган.
3: Так, в воскресенье начинался утренний выпуск новостей Первого канала. К 10 утра со времени атаки беспилотников прошло несколько часов, и был уже ясен масштаб случившегося. Тем не менее, атаку на Москву не включили в число главных тем, которые ведущий анонсировал в начале выпуска. Хотя новость о воздушной атаке на столицу Подмосковья шла первой.
2: Но сначала об отражении массированной атаки украинских дронов на столичный регион.
3: Первый канал сообщил о жертвах и показал лишь несколько кадров разрушений, которые опубликовали власть и про кремлевский телеграм-канал «Ридовка». Эта новость заняла в утреннем выпуске менее 1,5 минут. Затем в полдень атаку дронов на Москву все-таки включили в число главных тем выпуска.
2: Среди целей киевского режима – гражданские объекты.
3: Ведущий не сообщил, где именно упали дроны и какие именно объекты были повреждены. При этом Первый канал утверждал, что Россия уже дала ответ на массированную атаку беспилотников. Телеканал РЕН-ТВ в утреннем выпуске новостей полностью проигнорировал атаку ВСУ на Москвы и Подмосковья. Программа началась с сообщения о совсем другом ЧП.
4: Мы начали о мощном взрыве, который прогремел этой ночью в Иерусалиме. Пламя от него было видно за километры.
3: В более позднем выпуске про атаку все-таки сказали, но только на 6-й минуте эфира.
5: Одной из самых массированных атак со стороны киевского режима сегодня подверглись российские регионы. Как заявили в Минобороны, всего за ночь перехвачено порядка 600 беспилотников. Часть из них сбили на подлете к Москве. Это более 120 БПЛА.
3: Помимо сообщения Минобороны, ведущая РЕН-ТВ процитировала посты в соцсетях губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Видео самой атаки беспилотников и кадры разрушений телеканал не показал. Сообщению об атаке в выпуске новостей было отведено чуть больше 1 минуты. Также этой темы не было в анонсе главных событий в начале программы. Телеканал НТВ также не включил атаку беспилотников на Москву в число главных тем своих выпусков. Хотя там, например, нашлось место для новости о параде расписных лодок.
6: В Мытищах беспилотник ударил по строящемуся зданию. Жертвами атаки стали 2 человека.
3: Телеканал «Россия» показал несколько собственных кадров с места падения дронов в Подмосковье. Но вместо полноценных сюжетов о воздушных атаках зрители второй кнопки пульта получили рассуждение Маргариты Симоньян в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
7: Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
8: Очевидно.
7: Они летят... Что они таким образом
8: разрушат Россию? Военного значения ноль.
7: Совершенно верно.
8: Экономического, как стало ясно, значения тоже немного.
7: Военного ноль. Экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия. Они летят зачем? Они летят, чтобы молодежь,
8: честное мнение,
7: которая, может быть, не читала повесть о настоящем человеке, которая, может быть, в отличие от французского писателя Ромена Гари, не знает, чем закончилась Сталинградская битва. Хотят, чтобы у нас здесь появилось много недовольных, много испуганных, рассерженных, которые стали бы говорить, зачем нам это надо, ну как же так, вот жили себе спокойно, а зачем, зачем.
3: Все телеканалы и многие другие издания не использовали видео очевидцев из соцсетей. Как пишет агентство, антитеррористическая комиссия Москвы не дала подцензурным СМИ публиковать фото и видео атаки на столицу. Запрет на распространение фото и видео атак беспилотников.

0: в Москве был введен на прошлой неделе. Он предполагает штраф для организации до 200 тысяч рублей. Это примерно 2700 долларов. В числе прочих от публикаций фото и видео очевидцев отказались телеграм-каналы Мэш, Шот и База, близкие к силовикам. Для сравнения, во время предыдущей крупной атаки на Москву и Подмосковье в марте прошлого года они публиковали десятки таких постов.
1: Тему продолжим с политиком Евгением Ступиным. Ну, я со своей стороны осмелюсь предположить, что госпожа Симоньян надеется, что вопросы в стиле «а кому это надо и зачем?» в контексте войны, они не будут задаваться, в том числе потому, что, ну, тут очень простая логика. Это выгодно врагу, значит, нужно продолжать, как бы, ну, по крайней мере, такой напрашивается вывод из того, что мы услышали из ее уст. Как вы думаете, получится ли это вообще-то этой тактикой замалчивания прикрыть эту тему, учитывая, что россияне все еще не под железным занавесом, все еще не дозаблокирован Телеграм, все еще как-то более-менее просачивается информация, и в мессенджер Макс не то чтобы сейчас активно все идут, да и в конце концов шутки про обстрел появляются даже в заблокированном Инстаграме, ну в конце концов.
2: Нет, как это может получиться-то? Ну, если люди видят, и вот я сам общаюсь же много с москвичами, с жителями Московской области, но там у людей некоторые уже заикаться начинают, потому что, особенно вот на юге, кто живет в Московской области, да, там Кашира, Ступино, вот в этих округах, то... ну, постоянно же эти беспилотники летят, просто постоянно. Люди в постоянном страхе живут. Им не надо ничего объяснять. Они все это видят своими глазами, они общаются с соседями, с родственниками из других регионов. И, в общем-то, как это утаишь, если это почти каждый день? Просто, да, такое количество прорвались в Москву впервые, но в Московской-то области они почти каждый день на самом деле летят в том или ином количестве. И... нет, это, конечно, не утаить. И, кстати, по военному экономическому значению, ну, я так скажу, это... я бы здесь поспорил с Симоньян, потому что, может быть, да, сейчас прям какого-то явного экономического ущерба не достигнуто, но он и по другим объектам не сразу достигался, да, там, Туапсе тоже, там, в Финском заливе, и... все это постепенно. Ну вот они сначала прорываются, но вообще да, они говорят, что в Зеленограде там завод по вот этой оптике был целью, да, ну то есть в этот раз не смогли достичь, в следующий раз запустят в 2 раза больше беспилотников. Ну вот просто нам это все зачем? Слушать Симоньян, Соловьевых и вот эту дебильную логику их. Понятно, что войну надо прекращать, нужно немедленно вступать в мирные переговоры, тем более, что Зеленский готов, Трамп готов, они там, только Путин у нас не готов, только ему нужно продолжение войны. Но, а нам, российскому народу, все это нужно немедленно просто, прекращение требует.
1: Ну, в контексте переговоров как раз-таки господин Песков сегодня отметил, что как будто бы не предвидится пока что это. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Евгений Ступин был с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Завтра с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Российские силовики

0: и расширяет свое присутствие по стране. Для Путина новостной фон остается неблагоприятным. Позитив приходится конструировать вручную. Вторая часть нашей беседы с политологом Екатериной Шульман.
1: Вы уже упомянули то, что Путин высказался по поводу интернета. Вот из того, что сказалось в его речи, понятно, что обратной дороги нет. Он будет продолжать закручивать гайки.
2: Обновление он даже не обещал. Обычно, когда происходило что-то, что не сильно нравилось людям, он выступал примирителем. Вот он выступал в этой своей роли уравновешивателя. Не вешателя, а уравновешителя. А он говорил, что ну вот может быть, мы там типа не сразу хвост будем резать по кусочкам и так далее. Так происходило, когда проводилась пенсионная реформа, так происходило во многих других случаях. Тут ничего подобного мы не слышим. Ни шагу назад вообще.
1: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
2: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России, вот давайте так сформулируем, вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью, и не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
1: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
2: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
1: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато и пик еще впереди?
2: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
2: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету? Пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли. Арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим...

0: видим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилие ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласие общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочат на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ, слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии, хотя КПРФ больше была похожа на

0: партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки и региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но, тем не менее. Но даже имитационные структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь, и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит. Я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию. Но ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то. Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, что мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали. Смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины, в МВД очень много женщин, в судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят, слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист «Сия Руси». Значит, как оказалось, все это слово доброго не

0: стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с политологом Екатериной Шульман.
1: Скажите, Екатерина Михайловна, вот все-таки, подводя итог вот этого кейса, 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бонни. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь? Поэтому, наверное, это все не настоящее. У него вот нет такого экранчика, и там ничего не рисуют. У него в папочках другое написано. Как сообщают некоторые источники, называющие себя осведомленными, у него там в папочках все установили мессенджер Макс. Все довольны.
1: Хорошо, а какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит, вы считаете наиболее вероятным к лету 26 года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже. Спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию, они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче, значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними. Они приходят, вам что-то рассказывают. Что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRusha, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдется. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации, драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит ему, не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее же потом выделили. Или, может быть,

0: быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра, и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Но правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером. Он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же. Через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались. Вот эти люди нуждаются в представительстве, эти

0: Люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием. Следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера. Пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЕ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски «обивание порогов». Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же талдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны. Если об этом, опять же, все время талдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите: а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают, то ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ, мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину – это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России – это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющую ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
1: Свободный разговор. Мы завершаем цикл из двух программ о падении популярности Владимира Путина с политологом Екатериной Шульман. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Преступление и война.
5: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
4: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах.
6: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас в гостях из Томска Виктор Мучник, историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор легендарной томской телекомпании ТВ-2. Добрый день, Виктор.
7: Здравствуйте, Сергей.

0: Знаете, первое, когда я приехал в Томск, что мне рассказали, и я прям не мог поверить, неужели до сих пор есть обида, что не построили Транссиб, не довели до Томска Транссиб?
1: Ну, обида не обида, но вот такой миф о Транссибе, о том, что не довели, вот это вот отношение к Новосибирску особое. Вот есть такие парные города в России, да, Питер-Москва, Пермь-Екатеринбург, у которых друг к другу вопросики есть. Но обычно у Питера первопрестольный, да, а у Перми к Екатеринбургу, а у Томска, соответственно, к Новосибу. Вот, что мы там, вот, сибирские Афины, там, первый университет за Уралом, а вы вообще кто здесь? Вот такое, конечно, есть. Это отчасти все уже анекдотическое, конечно, не сказать, чтобы серьезное. Но если разобраться, конечно, то, что Транссиб мимо прошел, это на историю это Томска реально повлияло. Все-таки Томск был губернским городом, ну, ощущающим себя столицей. А есть вот описание у Оренбурга, когда он там побывал в Томске где-то на рубеже 20-30-х годов, и вот он описывает вот это ощущение захолустности. И, видимо, что-то в этом, какая-то правда есть. А потом Томск снова, я его помню уже, давно живу, я его помню весь...
0: 60-е и 70-е, да,
1: он,
0: мне кажется,
1: тут несколько этапов,
0: пошел.
1: Конечно, был. Ну, во-первых, эвакуация, если говорить вот да. уже во время войны, там снова промышленность появилась. Потом атомный проект.
0: Оборонка Северск, и атом пошел.
1: Оборонка.
0: Да. Нефть.
1: Ученый, нефть. Ну и очень амбициозный человек, памятный многим недавно
0: Легачев?
1: Ушедший из жизни, Егор Кузьмич Легачев, конечно, это уже
0: 60-е. Он местный авторитет, кумир?
1: К нему разные отношения, конечно.
0: Учитывая же его, как бы, так сказать,
1: да.
0: в перестроечном контексте, у вас
1: да
0: в Томске, наверное,
1: свое
0: отношение.
1: Вот у меня основной вопрос, конечно, за ним большой грех. Это Колпашево, когда скрылись вот эти захоронения.
0: Это уже при Легачёве было?
1: Да, конечно.
0: Я думал, это раньше.
1: Конечно. Он был первым секретарем обкома. И
0: он
1: потом...
0: 20 лет был, да? Он где-то с 65-го по 85-й где-нибудь, наверное.
1: Ну да, да, до перестройки, да. Угу. А вот. И, конечно, он потом отрицал все время свою, что его ставили в известность, что это без него, что эта контора решала все топить по новой расстрелянных и врать. Про то, что это люди, это жуткое, конечно.
0: Я думаю, это надо ему сейчас напомнить. Да. Не все, может быть, не да. все наши слушатели знают историю Колпашевского Яра. Колпашевское, правильное ударение.
1: Да.
0: Вот расскажите, это какой год было, что там скрылось захоронение узников ГУЛАГа?
1: Там в Колпашево был один из логистических центров вообще большого террора.
0: Это под Томском,
1: Сибири,
0: на
1: да,
0: высоком Томском, берегу реки
1: Томи. На берегу реки Оби. Там
0: Оби,
1: расстреливали.
0: Извините.
1: И вот, значит, это захоронение конца 70-х годов. А вот меняло чуть-чуть русло, это захоронение вскрылось. И тела поплыли по реке. Причем надо понимать, что в Колпашево на ту пору еще, в общем, люди-то жили, помнили, которые, в общем, там понимали, что там произошло. И вот с этим что-то надо было делать. То есть их можно было, эти тела по-людски захоронить, ну, вот как бы мы по-человечески решили, да, а для этого просто случая никаких человеческих решений властью вообще не предусматривалось. У нее сразу рефлекторно, там, контора, и топить тела и врать, что это то ли жертва белогвардейского террора, то ли какие-то расстрелянные дезертиры. В общем, врать,
0: это
1: топить.
0: Это правда, что рубили винтами тела поплывшие?
1: Все, что могли, делали. То есть там их не специально рубили винтами тела, их в основном топили. А там решили это все захоронение полностью размыть, уже уничтожить, чтобы его не было. Для этого подогнали, соответственно...
0: Землеройки.
1: Да. Ну, они там крутили, вымывали, тела эти плыли по реке. Мы про это фильм сняли потом уже, много лет спустя.
0: Эта история, кстати, она как бы жива в памяти
1: жива.
0: Города?
1: Да, она, конечно,
0: не
1: жива.
0: Не только в кругу правозащитников?
1: Нет, не
0: если
1: только.
0: Если Томичу обычному скажешь, что человек моментально знает, о чем идет речь. Колпашево.
1: Ну, я не знаю, всякий ли, но, скажем так, очень-очень многие знают. Потом надо же понимать, да, про Томск, что это место Ну, вот есть смешная расшифровка Томска как аббревиатуры, да? Таёжное отдалённое место ссылки и каторги. Вот. Шутка, которая отражает суть дела. Он, собственно, рождался как город. Ссылка, она его с самого рождения сопровождала.
0: Она же и создала его культурный потенциал во многом. Вот я сравнивал сейчас, я как бы готовясь к этому эфиру, мне пришло и в голову, что с Вологдой можно сравнить. Тоже город ссыльных, который дал, в общем, очень мощный такой культурный всплеск того же Шаламова.
1: Ну да, но я что-то даже думаю, что если говорить о Томске, то ссыльная история у него еще многослойнее и длиннее. Вот первые ссыльные...
0: Там Ганнибал был. Да,
1: первое такое событие, четко которое со ссылкой ассоциируется, 1634 год. 30 лет со времени основания Томска, 1604 год. И те, кого называют Литва, а это были пленные, ну, которые там были поселены, ну, и понятно, там кто казаки служили, кто там землепашествовал, это еще города-то нет, острог. Они готовят бунт, хотят убить воевод, захватить имущество, там пограбить и идти в родные места из Томска. Вот такой анабазис немыслимый через всю Россию. Ну, времена были...
0: Ну, чехи-то дошли потом, чехи-то доехали.
1: Чехи доехали, но тогда железки не было, транспорта, 1634 год. Ну, не случилось у них, в общем, их повязали, и времена были резкие, их там с Москвой не стали консультироваться, их перевешали. А в 1814 году история повторилась, там уже были пленные поляки после наполеоновского похода, да, и они тоже... Затеяли, значит, заговор. А у них была концепция такая, что вот они сейчас тут тоже что-то немного прибарахлятся и пойдут навстречу Наполеону. У них была концепция в 1814 году, что Наполеон должен снова пойти на Россию. Он, правда, сидел еще в это время на Эльбе, еще 100 дней не начались, но, видимо, как-то они предчувствовали.
0: Вот он думал, да, дойду до Парижа и поверну на Томск.
1: И потом дальше туда-туда за Урал. Да. Ну, в общем, тоже их заговор не состоялся, в общем, их повязали, но времена были уже мягче. Их просто растыкали там по разным углам.
0: В общем, ссыльные создали большую такую протестную культуру, альтернативную культуру и большие имена, потому что Клюев, да, Шпет в Томске.
1: Бакунин. Ну, Клюев, Шпет расстрелянный.
0: Расстрелянный, да.
1: Ну, много расстрелянных, естественно, в Томске. Это, если говорить о большом терроре, то, в общем, это целый слой людей вынесены. Там польская операция, например, была. А Томск – это же поляки, в значительной степени, несколько поколений поляков. И вот я смотрел, я когда занимался семейной историей, мне доводилось смотреть там в архиве книги, вот эти домовые, ну, там, недождение. И ты понимаешь, что вот целый мир вот этой польско-литовской культуры, он просто был во время польской операции, он был просто выкошен и снесен. Ты понимаешь, какой это был большой мир? Вот только одно ответвление.
0: Польская операция какой?
1: Большой террор 37-го.
0: А, 37-й.
1: Да. Там целые деревни есть, вот, где недавно храм восстановили. Польская была почти полностью.
0: Костёлы. Мужиков. Костёл был в Томске?
1: Конечно, конечно. Но он и сейчас есть.
0: Сейчас есть.
1: Он был, потом перестал быть, потом вот сейчас есть католическая, ну, небольшая католическая община есть, конечно. А было все вот был такой католический мир, потому что ссыльных поляков было много. А куда их еще ссылать?
0: Ну, в любом случае, это какой-то сильный очень потенциал протеста и альтернативы, потому что я смотрю, что Томск – это один из центров сибирского областничества.
1: Ну, сибирское областничество, оно лишь отчасти связано со ссыльными по своему зарождению, ну, например...
0: Нет-нет, я не со ссыльными, имею в виду, что город как сам по себе среда, порождающая некие антиимперские настроения.
1: Ну, это да, конечно. Ну, и Потанину это примечательно, ему рекомендательные письма в Петербург, когда он поехал учиться, Григорий Николаевич Потанин.
0: Да, это знаменитый географ, нашим сказать, один из лидеров сибирского областничества.
1: Собственно, лидер, идеолог сибирского областничества, в Томске очень почитаемая фигура. Он, когда мальчишкой ехал учиться, рекомендации ему дал в Петербург Михаил Александрович Бакунин, ссыльный. Вот. Ну и Григория Николаевича там приняли хорошо.
0: Но... А интересно, что самого его сослали туда, на Запад.

0: Из Сибири ссылают в Гельсингфорс.
1: Да,
0: в крепость, это... в Свияборг его заточили.
1: Его друг Николай Ядринцев, да. Он же написал вот это вот примечательное, что мы первые люди, которых вот сослали не в Сибирь, а из Сибири, и тем самым признали Сибирь нашей Родиной.
0: Да, сослали из Сибири в Европу.
1: Да, из Сибири в Европу, да. И, собственно говоря, если про областничество говорить, оно явление же... Ну, вот это молодые люди, которые учились в Петербурге, в столице. А это время, это ж время нацбилдинга везде.
0: 60-е, 70-е.
1: Да, и, ну, собственно, вот когда их судили и на каторгу отправили...
0: 65-й год, по-моему, 65-й
1: год, да. 1860-й.
0: Но это же реформы, реформы Александра, вот,
1: реформы,
0: вот это время разморозки.
1: Вот это вот все. А у них там вот эта прокламация. И, в общем, Потанин-то вообще, судя по всему, вообще ни за что поехал на каторгу. Он и к прокламации к этой знаменитой, которую вменяли о намерении устроить в Сибири государство наподобие Соединенных Штатов, и резкая вот эта прокламация, сам Потанин, судя по всему, к ней вообще никакого отношения не имел, даже про нее не знал. И он принял, как он потом уже в мемуарах писал, но мне было неловко, что вот моих товарищей осудят и отправят на каторгу, а я... А он себя воспринимал как лидер этого кружка и был этим лидером. А я вроде того, что окажусь не при делах. И вот он поехал на каторге, вот был, ну, там не весь срок.
0: Ну, он был амнистирован, да, где-то. Да. И довольно быстро он уже отправился в свои легендарные экспедиции.
1: Да, и отправился дальше в экспедицию.
0: В Монголию.
1: Да, и стал великим исследователем, монголоведом и, в принципе, человеком с очень серьезной научной биографией. Мне доводилось разговаривать 5 лет назад с японским профессором Танака Кацухико, сейчас ему уже 90 лет, тогда было 85, а он книжку написал про Потанина. На японском эта книжка называлась «Сибирь и независимость». У нас ее перевели как-то аккуратнее, по-моему, под названием издали «Потанин», ну, что-то там «Жизнь и судьба», как-то вот так. И я хотел поговорить с профессором, как узнал про эту книжку, мне рассказали. Давайте по скайпу поговорим, мне говорят издательница. Он сказал, а что ж по скайпу? Я, говорит, в Томск приеду ради такого дела поговорить. И вот пошли мы с ним, сходили к могиле Потанина в университетской роще. А потом разговаривали, я его спросил, а, собственно, откуда Потанин-то в вашей судьбе, сенсей? И он говорит, что я вот заинтересовался именно исходно монголоведческими его работами, и для меня он был прежде всего монголовед. Я с удивлением узнал, что Потанина издавали в Японии, он про книжку про эту рассказывал, профессор, в 1945 году в Токио издали. То есть вот Токио, бомба сыпется, война, ну, город, собственно, сносят с лица земли, а какой-то человек в это время издает Потанина. И это потрясающе вообще, конечно. И вот мы с ним как раз с профессором про это все говорили. И он говорит, что да, я не монголовед, он монголовед. Он говорит, да, я считаю, что это, да, серьезная работа, серьезный вклад именно как ученого.
0: Но написал книгу он все-таки о вот этих вот автономистских идеях.
1: Да, а книгу написал, ну, про Потанина как общественного деятеля, ну.
0: А насколько они, насколько это был вот такой эксцесс, всегда ссылаются на сибирское областничество, или это оставило какой-то политический шлейф, какое-то наследие?
1: Ну, во-первых, оно, конечно, было очень серьезным политическим явлением в конце 19-го, начале 20 века. И ему было на чем, вообще-то говоря, основываться. Ну, вот есть знаменитое сочинение Николая Ядринцева «Сибирь. Колония». Это толстенный, основательный том со статистическими выкладками, там, с историческими экскурсами для своего времени, фундаментальнейшая работа. В общем, они были деколонизаторскими активистами задолго до того, как появились все эти нынешние слова.
0: Адрианов еще там, по-моему, был.
1: Да, расстрелянный ученик Потанина. Его большевики расстреляли, издателя. И это, конечно, было очень серьезно. И все-таки сибирское государство даже было создано после Октябрьского переворота.
0: Вот это я хотел сказать, да, как после октября как раз опять-таки в Томске очень сильные начинаются там Сибирский областной совет.
1: Да, и... это, ну, возникло государство, но оно не определилось еще окончательно, как, какие там будут отношения с Россией, и, в общем, ничего

0: на этот счет не было решено, но оно возникло. И Потанин в это время еще был жив. Ну, его называли «сибирский дедушка», да, его
1: уважали. Как он сказал, Колчака он принял?
0: А здесь сложно. На самом деле, вот когда Георгиевич Корнилов,

0: читать, оно такое, ну, как бы как... Лавр Георгиевич же тоже монголоведением интересовался. И языки знал. И это было письмо как от ученика к учителю. Окажите содействие. Но Потанин, он большевиков не принял. Ругал их всячески, крыл всякими словами, ну, потому что с его точки зрения сама вот эта идея государственного насилия, она для него была абсолютно неприемлемая. Вот когда людей рассматривают как материал для строительства чего-нибудь. Но он же недаром ему, Бакунин, рекомендации давал, он был человек, скептически относившийся к государству вообще. Вот, в то же время, когда, значит, вот в Томске взяли несколько большевиков и колчаковцы, значит, готовился расстрел, он написал письмо Колчаку, что не надо расстреливать. И Колчак оставил на этом письме визу, оставить без...
1: рассмотрения?
0: Без рассмотрения, да.
1: То есть расстрел не принял к сведению письмо?
0: Не принял к сведению, да, позицию Потанина, угу, и расстрелять. А Потанин, ну, я люблю его, вот все, что я про него знаю, оно к нему... очень располагает. Вот мой друг Андрей Сагалаев, совершенно глубокий этнограф, к сожалению, рано ушедший из жизни, он вместе с Володей Крюковым, писателем, журналистом, они написали лучшую книжку, на мой взгляд, о Потанине, давно, 30 лет назад почти. И вот в этой книжке он сопоставляет Потанина и Пржевальского. Два самых знаменитых путешественника той эпохи, и два типа человеческой личности и отношения к окружающему миру. Пржевальский – это такое бремя белого человека, колонизатор.
1: Русский Киплинг.
0: Русский, ну, можно, да, да, да. А Потанин, даром, что вот он из семьи, он же из казачества был, он в экспедиции без оружия всегда отправлялся. Вот, есть разные воспоминания, как его там... местные обсчитывали, обегоривали там с деньгами что-то, вот обручу, в частности, который в этих экспедициях писал про Потанина такое. Он просто вот такой русский интеллигент. И вот что было характерно для него и для Ядринцева, вот это очень внимательное отношение к тем, кого называли инородцами, а не характерное для той эпохи. Ну, все-таки он этнограф, и вот этот интерес и сочувствие. И если Ядринцева почитать, вот «Сибирь-колония», там же это тоже. Он там сравнивает русскую колонизацию и судьбу инородцев, сравнивает с судьбой индейцев. И там много совершенно жутких свидетельств того, чем обернулось для сибирских народов строительство империи. И вот это сочувствие, так скажем, к нерусской Сибири, это то, что отличало Потанина, Ядринцевых, единомышленников от очень многих. И понимание, и интерес вот к этому миру.
1: Виктор Мученик у нас в гостях в подкасте «Код города». Говорим мы о городе Томске и вернемся буквально через мгновение. Говорит Радио Свобода, в эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, и сегодня в студии же наш гость Виктор Мученик рассказывает о Томске. Виктор – историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор томской телекомпании ТВ2. Ну вот говорили мы много об областниках, о 19 веке с переходом в 20-е, уже столкновении с Колчаком и с большевиками. Томск послевоенный, да, вот этот вот рост, который связан и с атомной промышленностью, и с оборонной промышленностью, и затем уже с деятельностью Лигачева. Он же был закрытый город при этом.
0: Да, закрытый.
1: Туда иностранцев не было.
0: Иностранцев не пускали. Ну, иногда там кого-то заносило под большим надзором, вообще не пускали.
1: Весь город был как почти один из самых больших закрытых городов, ну, фактически,
0: ну,
1: получается.
0: Там рядом с ним Северск, тот вообще... Ну,
1: понятно, что маленькие города, там Саров тот вообще, какой-нибудь,
0: да,
1: тот понятно.
0: Тот вообще полностью закрытый. Ну и в Томск доступ иностранцам был ограничен.
1: А в целом режим закрытого города был? Режим... Как бы в ЕКПП,
0: нет,
1: вот
0: нет,
1: это все.
0: Это все было в Северске.
1: А здесь только что иностранцам.
0: Северск, он просто, да, город за колючкой.
1: Иностранцам запрещен.
0: Вот. А Томск, он, ну, иностранцам.
1: Интересно, но при этом нет въезда иностранцам, но при этом такая вообще наука, столько у нее. Но с другой стороны, да, советская наука, какие иностранцы.

0: Франция, советский университет. Вот это вот хотелось тоже еще обсудить. Сибирские Афины. Я тоже думал, я даже не знаю другого такого города на карте империи, который не был бы столицей союзной, ну, там, Москва, Петербург, столица союзных республик, условно говоря, Киев, Минск. Сколько? 9 вузов. Как так вообще сошлось в Томске все?
1: Ну, собственно, одна из идей, опять же, Лосникова была, что абсолютно необходим университет за Уралом, и по счастью, случилось так, что действительно первый университет за Уралом был открыт именно в Томске, и Томск стал центром университетского образования. А поскольку изначально он был открыт как медицинский, первый факультет.
0: Там первый факультет, он долгое время оставался единственный факультет медицинский.
1: Да, соответственно, потом сразу же, естественным образом, от университета отпочковался медицинский институт, он тогда назывался, потом он стал университетом уже.
0: Но в целом науки больше естественные.
1: Политехнический.
0: Политех томский.
1: Да, политех, самый большой из томских вузов.
0: Ботаника, слушайте, у меня впечатление, от Томска остался ботанический сад закрытый.
1: Ботанический сад, да, прекрасный.
0: Меня, вот я посещал университет, меня водили, я, честно скажу, вам потрясён. Это было зимой, видеть вот эти вот пальмы все, и прям люди с большой гордостью рассказывали, как поддерживается климат.
1: Да, прекрасный, прекрасный ботанический сад, конечно, прекрасная библиотека научная. Там до сих пор еще лежат, вот там, например, отличный есть архив, до сих пор, по-моему, с ним толком еще никто так и не поработал, отличный архив французской печати времен Великой Французской революции. А библиотека Жуковского там же, а в научной библиотеке. Ну, вообще, научная библиотека прекрасная совершенно, это прекрасный вот такой
0: центр. Еще от имперских времен, от российских имперских времен вот такое вот шло распространение культуры такими...
1: Ну да, конечно, университетским городом он стал в конце 19 века, 80-й год.
0: Я вспоминаю свой визит, первый самый визит в Томск. Мне его показывал ни много ни мало как ректор Томского госуниверситета Эдуард Голожинский. Вот, который в то время меня просто обаял, должен сказать. Человек, видно, интеллигентнейший, ну... Не буду злоупотреблять этим словом, но человек действительно с таким серьезным культурным бэкграундом, как я понимаю, на музыкальную школу закончил. Вот. И все это было очень невероятно, я был воодушевлен этим. Но глядя на то, что сейчас произошло, человек в санкционном списке подписал вот это вот письмо ректоров относительно войны.
1: Ну, Эдуард, он мой бывший студент, поскольку я, в общем-то...
0: Историк.
1: Историк, конечно. Я прекрасно представляю себе, что он подпишет все, что надо в любой момент. Надо будет другое подписать, он другое подпишет. Главное его свойство в том, что он человек практический. Вот. Человек, который вписывается в любую ситуацию. В любой ситуации он может быть... Когда вы общались, он был европейцем.
0: Мы приезжали как раз в составе делегации Европейского Союза, мы искали, где открывать европейские информационные центры, и в том числе хотели на базе Томского госуниверситета.
1: Ну, понятно, он очень топил за Болонскую систему, я это все помню, она внедрялась, там европейские ученые, университет претендовал вот на этот список, участие в списке топ-100.
0: Да, 5,
1: там очень важно было...
0: 5-100 вот это была знаменитая.
1: Да, очень важно было там эти европейские публикации, за это все боролись. Ну, это был один контекст, сейчас другой контекст, и мы будем... Вот сейчас они там беспилотники будут выпускать совместно.
0: Ну, вот это вот университетское наследие. Большой, я думаю, действительно, ну, как наукоград, большой процент интеллигенции в городе. Технической,
1: профессорской. Ну, да, но это, опять же, она формировалась и университетом, и ссылкой. Вот этот вот культурный слой. Я сам тоже из семьи ссыльных. И я помню еще, вот к дедам приходили такие старики, а деды были ссыльные медики, врачи в медуниверситете, дед там кафедру создал. И я помню вот свое детское впечатление, которое никак не мог в детстве отрефлексировать, что это какие-то другого типа люди. А вот сейчас я бы назвал этих людей словом «старорежимные». Вот они вот какие-то вот такие были. Ну и, конечно, ссылка, ну и... Университет, потом Академгородок, созданный как раз вот во времена Лигачева и при его деятельном участии. Да, конечно, это все Томске формировало.
0: Но Лигачев все-таки, возвращаясь к нему, остается в памяти местных как один из таких отцов города советского Томска.
1: Ну, он реально, да, реально, он там по-своему, по-советски, со всеми

0: особенностями такого советского чиновника и отчасти такого энергичного.
1: А он местный из Томска?
0: Нет, нет.
1: Приезжий варяг.
0: Московский он. Mm. Просто Томск для него стал вот таким местом самореализации. И, ну, насколько я его понимаю, мне приходилось общаться, и отец с ним общался. Но, во всяком случае, он был человеком, который искренне хотел вот это, вот этих преобразований, искренне хотел, чтобы Томск перестал быть вот таким провинциальным городом, который он застал, и который ему казался вот чуть-чуть таким заболоченным, чтобы он ожил. И как-то по-своему, на свой лад, он все время, он был очень энергичным человеком, незамеченным в воровстве. Ну и, конечно, очень таким советским во всех смыслах этого слова.
1: То, что вы рассказали о Томске, очень интересно, и мне кажется, вот эта вот независимость Сибири, другая Сибирь, Сибирь как не Россия, не Москва, она в будущем прорастет. Виктор Мучник, историк, журналист, томич, потомок ссыльных, сибиряк, был у нас в гостях подкаста «Код города», где герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Меня зовут Сергей Медведев, это «Радио Свобода». Услышимся через неделю.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
16: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, а главное у себя порядок навести.
17: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
18: Перемены нужны масштабные.
19: Много нужно перемен, но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
20: Да никаких, все нормально.
21: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
22: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
23: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Наш собеседник сегодня

0: Сегодня поэт Геннадий Каневский, бывший москвич, ныне живущий в Израиле, в городе Холоне.
1: Если с утра, чуть продрав глаза, погружаешься в социальную сеть, жизнь начинает казаться невыносимой. В свое время, когда я работал на Лубянском проезде, метро «Китай-город», я применял от этого три средства. Вот они, по нарастающей. В вагоне метро рядом с тобой обязательно едет прекрасная незнакомка. Надо лишь присмотреться. Точеный профиль, волосы, как крыло птицы, глаза неземной глубины. Не надо пялиться на нее. Это пошло. Просто закрыть глаза и сохранить лицо ее на сетчатке. Если и это не помогло, в длинном подземном переходе на Китай-городе раньше всегда пел маленький хор слепцов. Давно их не слышу. В метро поют многие, но так как они, не пел никто. Так, наверное, пели слепые лирники из повестей Паустовского, как будто прощаясь с этим миром, каждым выпиваемым серебряным звуком. Но если твоя печаль еще глубже, и слепцам не удалось тебя от нее избавить, надо выйти из так называемого верхнего выхода Китай-города, там, где Лубянский проезд резко спускается вниз к Москве-реке, где ясным февральским утром на фоне голубейшего неба вертикально стоят столбы белого пара из труб Замоскворечья, будто звуки из направленных в небо медных труб духового оркестра вдруг застыли, не желая покидать теплое лоно инструментов. Глядя на этот пейзаж, надо 5 минут постоять в стороне от людского потока, делая вид, что кого-то ждешь, дабы избежать толчков и ненужных вопросов. А потом, когда ощутишь растущий в груди воздушный шар, просто идти по направлению к реке, не спускаясь вниз, а прямо, легко и свободно, постепенно отрываясь от земли.
0: Геннадий Каневский. Наша беседа записана в Тель-Авиве поздней весной этого года, за несколько месяцев до сегодняшних кровавых событий.
2: Геннадий, вы в Израиле. Вы здесь дома или в гостях?
1: Еще где-то полгода назад я сказал бы, что в гостях. А сейчас, несмотря на то, что языком я пока еще не владею, я понимаю, что, называется, одной ногой я все-таки уже дома. Вот это совершенно удивительное ощущение. Я думаю, что когда будет язык, если он будет, ну и даже, может быть, без него, вот это, оно как-то нарастает. Вот это вот.
2: Что для вас в Израиле родное?
1: Человеческое отношение. Я отвык от, к сожалению, особенно в Москве. В Москве довольно жесткие отношения между людьми. Ну, хорошо, что у меня был такой пузырь в виде, значит, литературы и литературных каких-то сообществ. Там все-таки все более-менее свои. И когда я выходил за его пределы, я чувствовал, что есть какая-то враждебная среда. Здесь этого нет по определению. Здесь как бы враждебность есть, но она другая. Она как-то межэтническая, там, историческая и прочее. А внутри, значит, вот, вот этого большого сообщества, которое составляет как бы русскую часть Израиля, ее нет. Там могут быть какие-то, так сказать, мелкие локальные скандалы, непонимания и так далее, но общая атмосфера все равно какая-то такая вот добрая.
2: Сравните, пожалуйста, круг вашего литературно-бытового социального общения в Москве с тем кругом, в котором вы оказались здесь.
1: Это, в общем, довольно интересная история, потому что круг почти не поменялся. Столько людей, значит, знакомых, хороших друзей оказалось здесь, что, ну, скажем, вот ближайший круг у меня сейчас где-то человек там 10-12, это примерно треть того круга, с которым я вот общался и в Москве.
2: Причем по именам даже те же.
1: Те же самые люди, они оказались здесь. Единственное, что мало кто из них, значит, поселился в так называемом районе Гуш-Дан, то есть это центральный район Израиля, Тель-Авив, и, значит, вот эта агломерация как бы из городков, которые к нему примыкают. В основном они либо в Иерусалиме и под ним, либо в Хайфе. Но все равно расстояния тут не гигантские, и совершенно удивительная история в том, что, например, когда сюда, значит, приехал, ну, думаю, надо как-то вот врастать, интересно, значит, и с людьми тоже, они попозже уже в основном стали прилетать. Буквально через там 3 недели у меня уже был вечер в Иерусалимском Бабеле. Но при этом вдруг какие-то пошли новые какие-то литературные контакты, неожиданные совершенно. И к началу 2023 года, неожиданно для самого себя, это, конечно, значит, не денежная вещь, а чисто такая общественная, что называется, нагрузка, я неожиданно для самого себя стал редактором поэтического.

0: экономического раздела журнала «Новый берег». Есть такой довольно известный журнал, он участник журнального зала, издающийся в городе Копенгагене. Там многократно печатал стихи, вот, и не думал, что я когда-то, значит, буду там членом редколлегии, а тут вот встал. Это журнал русского зарубежья, но одновременно мне оказали честь, значит, сделали одним из редакторов, опять же, поэтического раздела. Есть такой сетевой в России, значит, литературный, молодежный такой литературный журнал «Форма слов». Вот там 4 редактора, которые, значит, каждый месяц, каждый вывешивает там свою подборку с каким-то эссе, значит, какого-то автора, которого он хочет там представить. То есть в результате я теперь как редактор, получается, работаю и на журнальном рынке как бы русского зарубежья, и одновременно, значит, на электронном журнальном рынке России.
1: А все-таки что меняется в оптике, когда вы находитесь в Израиле, по сравнению с тем, что было в Москве?
0: Я, как ни странно, даже не могу сказать, что что-то вот кардинально прям поменялось. То ли действительно тот круг, в котором я, так сказать, в Москве общался, не сильно изменился здесь.
1: Геннадий, Россия погибла?
0: Нет. Я думаю, что и не погибнет. Я не знаю даже, честно говоря, может ли она разделиться и распасться на какие-то части, но мне кажется, что просто такое пространство пустым остаться не может, и в какой-то форме она все равно будет. Дай бог, чтобы это была, значит, форма, ну, в каком-то обозримом будущем, так вот, который мир не будет содрогаться.
1: Вы верите в том, что она сама родит нормальных людей?
0: Дело в том, что я не верю в то, что она родила каких-то ненормальных людей. Я верю в то, что людьми, к сожалению, очень легко манипулировать. Причем манипулировать легко не столько отдельными людьми, сколько и большими массами. Мы ровно это наблюдаем. Самая жуткая вещь, которая произошла с Россией, с Россией не должен был никогда, ни при каких условиях, руководить человек из спецслужб. Спецслужбы есть как бы во всех государствах, они просто должны выполнять свою работу, и их нельзя, так сказать, пускать куда-то еще, потому что это люди с совершенно определенным специфическим мировоззрением, проекция этого мировоззрения на все уровни жизни, она губительная абсолютно.
1: Возвращение возможно? Хоть сколько-нибудь представительного числа инженеров, айтишников, писателей, художников, общественных деятелей?
0: Но только в зависимости от того, что будет.
1: Ну, естественно, дело. Да. Если это произойдет, вернется масса людей?
0: Дело в том, что я даже не уверен, что именно это должно произойти. То есть смена верховного властителя может далеко не всегда, так сказать, может привести к каким-то серьезным изменениям. То есть к смене парадигмы. Да? Смена парадигмы, конечно, я думаю, что довольно значительная часть вернется. Насколько это возможно, вот не знаю. Пусть как бы скажут политологи, я не берусь.
1: Вам кажется, что это большое число? Потому что не приживутся или потому что слишком Россия сильный магнит и слишком много чего связано за плечами с ней?
0: Я думаю, что потому что слишком мало связано. Не то, что они даже не приживутся, человек гибок, он может прижиться в разных условиях совершенно. Ну, скажем так, совершенно ни на чем не основываясь, да, политолог на моем месте сказал бы, вот эти вот источники свидетельствуют в пользу такого числа, вот эти источники в пользу такого числа. Но я возьму на себя смелость сказать, что мне кажется, что половина вернется, половина останется.
2: Геннадий Каневский.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
0: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
1: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

же поездку в Израиль весной нынешнего года я встретился в Хайфе с литературоведом и критиком, и, добавлю, физиком Ильей Симоновским. 5 лет назад в Москве вышла книга

0: книга «Венедикт Ерофеев. Посторонний», написанная Ильей Симоновским в соавторстве с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым. В 2019-м она была удостоена премии «Большая книга».
1: Илья, каково человеку, пишущему, печатающемуся и успешному, насколько это возможно, уезжать из страны, где он познал успех?
2: Надо начать с того, считаю ли я сам себя успешным. Конечно, мне во многом повезло, что я вошел. Вы, видимо, имеете в виду в первую очередь нашу биографию Венедикта Ерофеева, которую мы с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым написали. И она получила действительно большую книгу. Ваш вопрос я к себе не очень отношу. Конечно, я был очень рад, но я тут же постарался переключиться на следующие проекты и как успешного какого-то, не знаю, писателя, исследователя и так далее, так о себе никогда не думал.
1: Яд моего вопроса заключался в слове «каково уезжать».
2: Каково уезжать? Каково уезжать вообще?
1: В вашем случае уезжать так, как уехали вы. Это разрушение карьеры, замыслов, планов, жизни?
2: У меня в этом плане относительно благоприятная история, потому что есть люди, которые действительно оставили в России дело своей жизни, издательство, какие-то проекты, которые абсолютно невозможно вести удаленно и так далее. У меня в этом плане более благоприятная ситуация, потому что действительно мне пришлось оставить свою работу. Но она, кстати, работа, где я получал деньги, не связана с моими литературными занятиями и не составляет дело моей жизни. Я не хочу сейчас обидеть своих коллег. Я старался добросовестно работать, могу сказать только хорошее, но для меня это не катастрофа. Скорее мучают мысли о тех, кто остался, о родных, о друзьях, о их дальнейшей судьбе. Это тяжело. Но именно обстоятельства карьерные нет. Хотя, пожалуй, в России у меня было больше, я думаю, возможностей совмещать работу для заработка по своей основной специальности. Я физик-лазерщик. И мои литературные проекты. Мне это удавалось. Удастся ли мне здесь жить в подобном режиме, я совсем не уверен в этом.
1: Тогда как был определен выбор страны? Почему сюда? Почему не Америка? Почему не Европа?
2: Банально то, что было 80 лет назад большой проблемой, сейчас привилегия. У меня есть корни еврейские, значит, я могу осесть в стране, откуда меня никто не депортирует. Самый очевидный ответ. Если бы меня куда-то звали работать, был бы такой уже готовый вариант. Возможно, я бы поступил как-то иначе. Но этот вариант в условиях поспешного отъезда был самый очевидный.
1: Литературную работу в какой степени вам удалось перенести, здесь подхватить и продолжить? Книжки ведь пишутся, конечно, дома, но и с помощью библиотек. Вот как это удовлетворяется у вас профессионально?
2: У меня есть несколько проектов, которые я начал еще до войны и продолжаю сейчас. Естественно, начал в России. Два этих проекта – это книги, которые, я надеюсь, выйдут в России. И один проект связан с сайтом «Арзамас Академия». Не знаю, насколько корректно говорить, что он остался в России. Я не знаю, как физически часть людей в России, часть не в России, а сайт, он, в общем, в мировом культурном пространстве существует, не привязанный. Но, тем не менее, ситуация такая. И я могу сказать, что я не жалею, что я уехал так поздно, именно потому, что я успел в России сделать многое, что я бы не смог сейчас делать удаленно.
1: А можно немножко попросить вас притормозить и рассказать, в каком жанре сделана вот эта книга, которая получила премию?
2: Это биография, но там мы использовали прием, который придумал Олег Ликманов, что часть глав этой биографии представляет собой разбор поэмы «Москва петушки». Их писал эти главы Михаил Свердлов, и они чередуются с биографическими главами и отчасти с ними пересекаются и переплетаются, сходясь в финальной точке. Последняя глава «Москвы петушков», как мы знаем, в ней втыкают венчики в горло Шила, и он либо умирает, либо что-то с ним такое происходит, от чего он никогда не придет в сознание. И, соответственно, последняя глава биографии о уходе из жизни самого Ерофеева, который, как известно, умер.

0: рака горла. Многие усматривали в этом какую-то пророческую связь, но он сам к этому относился с большой иронией, я тоже думаю, не надо ударяться в мистику. Но, тем не менее, чисто сюжетно это вот так сошлось, и получилась, мы надеемся, цельная книга.
1: В 89-м году на волнах «Радио Свобода», для которого мы сейчас и разговариваем, было такое своего рода комментированное радиопостановка, радиотеатр «Москвы и Петушков» в чтении Юлиана Панича и в редакционной обработке Сергея Еринина. И он привлек нескольких комментаторов, прежде всего Петра Вайля и Александра Генниса, для того, чтобы вот сочетать не биографию Ерофеева, а текст Ерофеева со своими собственными размышлениями по поводу этой поэмы. Использована ли в вашей книге вот эта вот работа Вайля и Генниса?
0: Да, мы цитируем множество источников, конечно, в том числе этих людей.
1: Теперь давайте перенесемся в Хайфу. Что с вами происходит здесь? Когда вы появились в Израиле?
0: Я здесь живу с начала января 2023 года, этого года.
1: Как складывается ваша жизнь, быт и бытие?
0: Складывается, я бы сказал, так, что скучать некогда. Очень много, конечно, бытовых задач стоит. И ребенок уже, дочь ходит в школу, жена уже нашла работу, я пока еще работы не нашел.
1: Пока валяюсь на диване.
0: К своему стыду, да-да, сижу на шее у жены. Потому что очень много времени отнимают те проекты, которые я начал в России, которые надо заканчивать.
1: Кто из двух соавторов кому завидует? Олег Ликманов вам или вы ему? Он профессор Ташкентского университета.
0: Вот уж не знаю. Вы об этом спросите у Олега Ликманова. Я стараюсь никому не завидовать. Если завидовать, то по-белому. С Олегом мы виделись недавно, так как я прибыл в Израиль не напрямую. Я сначала улетел из Москвы в Душанбе и жил в Таджикистане больше 2 месяцев. Потом я переместился в Ташкент, где увиделся со своими друзьями Олегом Ликмановым и Василием Поповым. Это фотограф очень хороший. У Олега я даже жил несколько дней, пока не нашел квартиру. И только оттуда, из Ташкента, куда переехала из Москвы моя семья, мы переместились в Израиль и сейчас живем в Хайфе.
1: Как вам кажется, вот такая релокация, смена географических осей, что она делает с человеком? Что, ну, прежде всего, что она делает с оптикой? Как вам вообще кажется, это другой мир? Мы находимся в зазеркалье, в зарубежье, вообще по ту сторону Луны, Марса, Венеры?
0: Иногда кажется, что я, в общем-то, еще и никуда, по большому счету, не уехал, так как я живу в основном русскими новостями. Я читаю Facebook, где в основном русские, которые либо уехали, либо сейчас живут в России. За новостями, более того, я слежу гораздо более плотно, чем за новостями местными, что, наверное, не очень хорошо, но так есть. И забавно, что о многих событиях в Хайфе мне сообщает моя мама, которая живет в Москве. Она мне звонит или пишет и говорит: а ты знаешь, что сегодня в центре Хайфы митинг, и не ходят такие-то автобусы, поэтому если вы что-то планировали, имейте это в виду. Я говорю: спасибо, мама, я ничего этого не знал. Ну что, мама отчасти вот живет моей жизнью. Она читает израильские сайты, и она больше в курсе, чем я. Этим я совсем не горжусь. Я думаю, что если ты живешь в стране, ты, конечно, должен начинать жить ее жизнью. Но я немножко себя оправдываю тем, что вот меня сейчас очень загружают российские проекты, которые я обязан доделать, которые я очень хочу доделать и очень спешу доделать. И когда немножечко у меня будет времени больше, я надеюсь больше погрузиться в местную жизнь. Ну и в конце концов, я еще не нашел здесь работы, это произойдет. Я еще не знаю языка, и я буду его учить.
1: Ну, в общем, это такой, конечно, мягкий вариант вхождения в эмиграцию, и даже непонятно, он лучше, чем ныряние сразу на глубину, или хуже. Непонятно, это каждый, конечно, психологически решает для себя. А вот что ваше окружение, те люди, с которыми вы сейчас общаетесь здесь, которых вы видите глаза в глаза, они в каком состоянии, как они оценивают произошедшее с ними? Это катастрофа или, в общем, это нормальное следствие того, что происходило, не знаю, в течение четверти века последнего?
0: Нет, конечно, это катастрофа. До 24 февраля 2022 года я никогда всерьез не думал о том, что я уеду. Хотя, надо сказать, со своих 16-17 лет я от родителей часто слышал мнение, что

0: никакого хорошего будущего в России нет, и что лучше бы уехать и увести семью. Я сначала полностью отмахивался даже от этих мыслей. Но потом они уже стали где-то маячить на периферии сознания, когда стало понятно, что все идет по наихудшему сценарию. Но, тем не менее, до февраля 2022 года, вот с полной ответственностью могу сказать, что я не думал всерьез о том, что так все может повернуться. Я не делал себе израильского гражданства, это все пришлось сделать после того, как началась война, и буквально в первую неделю мы поняли, что мы будем уезжать. До этого были только разговоры, не вполне серьезные. Поэтому, конечно, это катастрофа для большинства. Это тоже катастрофа для многих. Она гораздо более болезненная, чем для меня, не потому что я равнодушнее к этому отношусь, но я с этого начал. Потому что были люди, у которых действительно дело жизни они строили в России, и они не могут с легкостью это перенести сюда.
1: Становится ли для вас, вот даже за этот короткий период, что вы в Израиле, становится ли мир немножко другим? Меняется ли оптика? Находитесь ли вы в зарубежье, откуда какие-то очертания и России, и вообще другого мира глядятся как-то иначе? Вот что происходит с этой оптикой человека, сменившего точку обзора?
0: Знаете, может быть, 4 месяца, которые я сейчас нахожусь в Израиле, и более полугода, что я не нахожусь в России, это слишком малый срок, и потом я вам отвечу на этот вопрос иначе, но пока мне совершенно не кажется, что моя оптика хоть как-то изменилась. Мне просто стало спокойнее за свою семью и за свое ближайшее будущее, чисто в нервном смысле здесь жить легче, конечно. Тяжелее, гораздо тяжелее тем, кто остался в России. Поэтому, вы знаете, жена сейчас моя работает в книжном магазине, к ней подошли люди из Украины, и они поблагодарили, сказали спасибо, что вы уехали. И я вот думаю, ну, это совсем несправедливо говорить нам спасибо за то, что мы уехали, потому что множество людей, которые не могут уехать по неодолимым причинам или сознательно не уезжают, чтобы сопротивляться тому ужасу, который происходит в России, они гораздо более достойны благодарности, эмпатии и так далее. У нас в каком-то степени была привилегия, что мы могли уехать, мы могли себе позволить уехать. Я знаю людей, которые остались в России только потому, что, ну вот конкретно есть человек, мой знакомый, у которого мама парализована, и некому за ней ухаживать, он не может уехать, что бы ни случилось.
1: Как вы оцениваете все эти уже набившие оскомину разговоры о белом пальто и хороших русских, об отмене русской культуры и так далее? Что вы думаете обо всем этом?
0: Я думаю, что русскую культуру, конечно, отменить невозможно. В том плане, что ни с Чеховым, ни с Толстым, ни с Достоевским ничего не случится. Возможно, будут меньше читать какое-то время. Да, к сожалению, это может быть. Но отменить их, я считаю, невозможно. Если мы поглядим на Германию, то остались не только Гёте, Гейне, но и Ницше остался, и Вагнер остался. Имена, которые как-то связывали с гитлеровским режимом. Хотя насчет Ницше, мне кажется, это совсем несправедливо. Но, тем не менее, были такие разговоры, что это все как-то повлияло, помогло нацизму. И, тем не менее, никто их не отменил. Ну, говорит, Вагнер как раз не исполняет в Израиле. Но я не изучал подробно этот вопрос. Мне кажется, уже где-то исполняют. Нельзя выкинуть, отменить, законцелить величины мировой культуры. Поэтому в этом плане я за русскую культуру спокоен. Но все, что можно было сделать, чтобы нанести максимально болезненный удар всему, что связано с русским языком, русской культурой, русской науке и так далее, то есть повысить количество людей по миру, которые после 24 февраля не хотят говорить на русском, у которых аллергия на все русское, которые, может быть, не будут читать русских классиков и так далее. Это безусловно, все так. И если выдвинуть смешную конспирологическую теорию, что целью всего этого у российских властей было нанести максимально болезненный удар по всему, что связано с русской культурой, наукой, экономикой, что вот

0: это и была их цель, то тогда все встанет на свои места, потому что хуже сделать было невозможно.
1: Какие условия должны возникнуть, чтобы вы в Россию вернулись? Или так вопрос вообще нельзя ставить теперь?
0: Ну, я думаю, пока в России всем заправляет эта власть, либо ее ближайшие наследники, я в Россию не вернусь. Потом я не знаю, что будет.
1: Илья Симоновский. И в завершение нашего подкаста еще одно стихотворение Геннадия Каневского.
2: Ходишь по комнате, за спиною море. Море, отливы, приливы при поворотах. Крылья его нелепые за плечами, больно о мебель бьются. Как мы жили прежде на этой суше, на шестой ее части, покрытой сеткой трещин, в садах и звездки, в законах пыли. Кем мы там были? Нет, мы и здесь никто. Но за нами море, в перспективе всех улиц, в конце всех лестниц. Смерть придет, мы лицом к нему повернемся и улыбнемся.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 18 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Несколько сот украинских беспилотников атаковали в ночь на воскресенье Москву и Московскую область. Владимир Зеленский заявил о возвращении войны в родную гавань. Какую тактику применяют российские войска при штурме города Константиновка в Донецкой области? Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, представляющей угрозу соседним странам. Также сегодня.
1: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней про.

0: что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением.
1: Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера и публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. В ночь на 18 мая российские войска атаковали город Днепр ракетами. Удар пришелся по жилому кварталу. По данным местных властей, ранения получили более 20 человек, в том числе 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. 8 человек госпитализированы. Той же ночью российские дроны атаковали Одессу. Пострадали 2 ее жителей, в том числе 11-летний ребенок. Разрушены 2 одноэтажных жилых дома. Как заявил представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, российский беспилотник атаковал в украинских водах китайское торговое судно. Обошлось без жертв. Впоследствии украинские военные сообщили, что российский дрон попал в сухогруз КСЛ «Дэйянг», который управляется китайской компанией и ходит под флагом Маршалловых островов. На борту был экипаж из граждан Китая. Также сообщается о еще 2 российских ударах по судам в Черном море, шедшим под флагами Панамы и Гвинеи-Бисау. А в ночь на воскресенье, 17 мая, более 550 украинских беспилотников атаковали, по данным местных властей, Москву и Московскую область. Погибли не менее 3 человек, среди них гражданин Индии. Пострадали 17 человек. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот удар, заявил, что он продемонстрировал, как меняются характер войны России против Украины и само отношение к ней.
2: Наши дальнобойные возможности существенно меняют ситуацию и в целом меняют мировое восприятие войны, которую ведет Россия. Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит, и как все изменилось, и в настроениях по поводу этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в родную гавань. И это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и вести несправедливую захватническую войну против другого народа. Именно против народа.
3: Самое против народа.
1: Это был Владимир Зеленский. Он также напомнил, что московский регион расположен более чем в 500 километрах от Украины и что он наиболее насыщен с точки зрения средств ПВО. Подробный анализ удара 17 мая по Москве и Подмосковью можно найти в публикации на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Украинский удар возмездия. Битва ПВО с дронами над Москвой». Напомню, что за 2 дня до удара по Москве и Московской области Россия нанесла массированный удар по Киеву с применением ракет и дронов. В результате попадания одной из ракет в жилой дом погибли не менее 25 человек. Даже так называемые Z-военкоры в России выражают негодование по поводу неспособности российских сил ПВО обеспечить безопасность Москвы в то время, когда только вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае были установлены не менее 25 комплексов ПВО «Панцирь». Радио «Свобода» об этом подробно рассказывала. В очередном выпуске программы телеканала «Россия-1. Москва. Кремль. Путин» у сотрудника телеканала Павла Зарубина состоялся разговор с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым о том, может ли Россия в ответ на дальнобойные украинские удары применить ядерное оружие. Диалог состоялся такой.
4: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Но вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
5: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности.
4: Именно угроза существованию страны.
5: Конечно.
1: Что касается ситуации на фронте, то российские войска продолжают сейчас штурм Константиновки, города к югу от Краматорска и Славянска. Как отмечает израильский военный эксперт Давид Шарп, российская армия, как это она часто делала раньше, пытается стереть город с лица земли с помощью авиаударов и одновременно обойти город с флангов, чтобы растянуть или даже перерезать логистические коммуникации ВСУ.
6: Россия хоть как-то пытается использовать свою авиацию, которая у нее многочисленная и для которой есть достаточно большой запас редко высокоточного оружия, но достаточно тяжелого оружия. Статистический метод применения оружия подразумевает, что в долгосрочной войне, если будут высыпать условно десятки бомб тяжелых, и не важно, что она летит не особенно точно, но это мощное средство, это и психологически мощное, и мощное с точки зрения физического воздействия.

0: десятки бомб в день сбрасываемые на город, а они попадают так или иначе на территорию, которую контролируют украинские военные, наносят ущерб аккумулирующийся, потихоньку сносятся здания. Даже если бомба невысокоточная, не поражает конкретную позицию, но ты сбросил их штук 20, значит, пару штук во что-то попадут, остальные дадут психологический эффект. И вот все это вместе, иногда что-то попадет, иногда психологический эффект в основном. И разрушение зданий, что мешает организовывать оборону на протяжении месяцев, если мы говорим о долгосрочной осаде, дает эффект, и даже на протяжении недель. Вторая составляющая – это, собственно, штурм. Можно проводить аналогии с Покровском. Населенный пункт не просто штурмовать в лоб, но потихоньку вот этим вот огневое воздействие, комбинация огневого воздействия и штурма в лоб, а главное обходов с флангов на протяжении этой войны, если мы говорим о длительных периодах осады населенных пунктов, давала эффект. Другого варианта у них нет. Они не умеют играть в быстрые прорывы, в глубокие прорывы. Естественно, им не хватает сил, не хватает компетенции и техники. Остается попытка перемолоть защитников, остается попытки продавить оборону и, главное, обойти ее с флангов. То есть и растянуть линию обороны противника, то бишь вооруженных сил Украины, так как у вооруженных сил Украины тоже дефицит резервов. И, собственно, проникнуть, найти на каком-то этапе многомесячных атак под тяжелым огневым воздействием слабое место, которое позволяет проникнуть на территорию города, ослабить логистику, на каком-то этапе перерезать и очень ослабить логистику, и в этом случае захватить город. И для того, чтобы изменилось коренным образом, чтобы была подавлена вот эта тенденция, украинцы, грубо говоря, должны задействовать дополнительные резервы. Без дополнительных резервов тенденция, ну, потихонечку, по миллиметру, ну или так далее, она в пользу противника, а дальше что-то прогнозировать невозможно.
1: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал в конце прошлой недели, после отставки глав граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областей, исполняющими обязанности губернаторов, там были назначены воевавший в Украине генерал-майор Александр Шуваев в Белгородской области и бывший глава правительства так называемой Луганской Народной Республики Егор Ковальчук в Брянской. Их назначение комментирует политический аналитик Игорь Тышкевич.
2: Ну, это продолжение политики, которую ведет Российская Федерация, фактически трека Кириенко. Если брать широко, то, что идет с 2014 года, если брать еще в приставке в случае с войной, то это то, что идет с 2023 года. Суть в том, что в Российской Федерации проводится плановая ротация губернаторов, причем запускаются, как правило, так называемые парашютисты. Это означает, что на пост губернатора якобы избирается человек, который до этого либо вообще не жил в регионе, либо жил крайне мало. При этом смена происходит по одному и тому же сценарию. Примерно в период от полугода до трех месяцев, до единого дня голосования, а в этом году это 20 сентября, губернаторы, которых необходимо заменить, они подают в отставку, либо же против них заводится уголовное дело, и они все равно покидают свой пост. Далее Путин назначает исполняющего обязанности собственным решением, и этот человек удивительным образом выигрывает выборы. И последние как минимум 10-12 лет, вот как раз-таки те, кто идет на назначение в качестве исполняющего обязанности, это люди, которые прошли специальные курсы, которые были созданы в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Это так называемая школа губернаторов при Российской академии народного хозяйства и госуправления. Либо ее называют сами русские при президентской академии. А вторая составляющая, если человек, условно говоря, прошел фронт и так далее – это программа, которую также запустили в рамках «России – страна возможностей». Это программа, которая называется «Время героев». То есть это, по большому счету, большое кадровое сито. Это означает, что люди, которые побывали на фронте, им предлагают поучаствовать в программе, они подаются, соответственно, отбирают из достаточно большого числа людей. Те, кто подают некие, либо демонстрируют некие зачатки способностей и подают надежду, что может стать управленцем, и, соответственно, дальше обеспечивают ему карьерный рост. На высокую должность уже назначено, как минимум, примерно два десятка человек. Соответственно, таким образом, с одной стороны, производится смена элит на более лояльные, кстати. А с другой стороны, тем, кто теоретически может представлять опасность для Путина, то есть, условно говоря, таким радикалам, либо имперцам, как угодно.

0: ура патриотам, им демонстрируется, что вот есть алгоритм, каким образом представители этой группы могут оказаться у власти. Поэтому с точки зрения, назовем так, отставок, с учетом Дагестана, это уже плюс 3, я думаю, что, вероятно, еще примерно в двух регионах будут отставки. С точки зрения назначений, тут тоже можно долго не гадать, то есть все назначенные исполняющие обязанности, это будут либо люди, которые прошли программу «Время героя», перед этим, соответственно, повоевали, либо люди, которые прошли программу «Школа губернаторов». При этом джекпот для таких кандидатов, это если он, в том числе, например, если «Школа губернаторов», если он цивильный, если он еще успел поработать на оккупированных территориях, которыми также опекуется товарищ Кириенко.
1: Назначение новых исполняющих обязанности глав Белгородской и Брянской областей комментировал политический аналитик Игорь Тышкевич. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера, публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. На заседании 15 мая суд отклонил апелляционную жалобу на продление ему меры пресечения. В телеграм-канале «В поддержку» Павла Сюткина была опубликована аудиозапись его выступления в суде. Вот ее фрагмент.
2: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду, что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением. Прекрасно понимаю, что по политическим делам российские суды не имеют никаких полномочий отступать от требований следствия и ФСБ, поэтому никаких иллюзий у меня в этом смысле по поводу решения сегодняшнего и вообще нету. Единственное, умиляет меня тот факт, что, занимаясь фабрикацией политического дела, следствие и Зюзинский суд от чего-то стесняются этого, в результате чего закрывают процесс. Это, конечно, порождает двойственные чувства. С одной стороны, конечно, интересно смотреть за всей этой фальсификацией. С другой стороны, есть некоторые все-таки ощущения стыда, которые испытывает российский суд за совершаемые действия. Что касается сегодняшнего решения, то никаких иллюзий у меня нет. Суд не отступит ни на букву от того, что диктует ему следствие ФСБ.
1: Павел Сюткин был арестован в октябре прошлого года. По данным следствия, он опубликовал в телеграм-канале посты с, цитата, «заведомо ложной информацией о действиях вооруженных сил России против мирного населения Украины». Речь идет о постах о городе Буча в Киевской области, где во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей. Сюткин – автор нескольких книг об истории русской и советской кухни. Он двукратный обладатель престижной международной премии «Gourmand World Cookbook Award». Он был одним из послов России на выставке «World Expo 2015 в Милане, вел совместно с женой популярный канал об истории кухни, сотрудничал с рядом средств массовой информации, в том числе с «Радио Свобода». Сюткин публиковал на сайте «Радио Свобода» свои авторские колонки. Время свободы. Всемирная организация здравоохранения в воскресенье назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде, цитата, «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, представляющей угрозу для соседних стран». Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что эта вспышка не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации. Генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркивает, что сейчас распространяется штамм лихорадки Эбола под названием Бунди-Бугио, против которого вакцины пока нет. Прежде всего, важно понимать, что существует несколько штаммов вируса Эбола. Самый смертоносный – это так называемый заирский штамм. И, к счастью, нам удалось найти лекарства и вакцины против заирского штамма. Но этот штамм, хотя и появился недавно, не является новым. Стоит отметить, что Бунди-Бугио – это название района в Уганде, где эпидемия впервые вспыхнула в 2007-2008 годах, а затем вторая волна этой эпидемии произошла в 2012 году в восточном

восточной провинции Демократической Республики Конго в районе под названием Исера. Так что сейчас мы переживаем третью волну, но если мы посмотрим на показатель смертности, то увидим, что из 336

0: организации. Нам удалось достигнуть прогресса. У нас есть несколько вариантов вакцины, несколько вариантов лекарственных препаратов, которые требуют дальнейших исследований. Нам удалось идентифицировать нулевого пациента на угандийской стороне. Это 59-летний конголезец, который отправился в Уганду. Его лечили, но он умер через 3 или 4 дня, и его тело было репатриировано в незащищенных условиях. Но со стороны Демократической Республики Конго исследование продолжается. Мы говорим об одном случае, который начался 5 мая. Но мы хотим уточнить эти данные, чтобы понять, кто на самом деле является первым заболевшим и как произошел контакт. Потому что с точки зрения возможности эпидемии Эболы, пока у нас нет полного понимания, как происходили контакты, мы не можем быть уверены, что сможем ее избежать. Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия. Научный обозреватель BBC Джеймс Галлахер подчеркивает, что лихорадка Эбола в течение нескольких недель незаметно распространилась в регионе, который охвачен гражданской войной, что затрудняет борьбу с вирусом. BBC также цитирует профессора Оксфордского университета Труди Ланг, которая говорит, что многие из пострадавших районов – это шахтерские города с высокой мобильностью и временным населением. Эта мобильность увеличивает риск, поскольку люди перемещаются между населенными пунктами и через границы. Вы слушаете «Время свободы». В Казахстане проект журналистских расследований «Рас Айтемын» обнаружил на полках алматинского филиала российской сети магазинов «Детский мир» детские книги, пропагандирующие войну. Позже эти книги с прилавков исчезли, но общественники все равно призывают объявить бойкот сети «Детский мир». Сообщение Тимура Ермашева.
1: Авторы книги «Беседы о войне», которую издали в 2025 году, называют ее «энциклопедией о войне для малышей». Она преподносится как попытка рассказать ребенку обо всем, что происходило в тяжелое военное время и какое оружие использовалось. При этом в книге есть изображение солдата с шевронами в виде российского флага. Там же продавался «Атлас России», где в числе прочих регионов страны указан и аннексированный Крым. В службе поддержки детского мира на вопрос о том, зачем продавать такую литературу в Казахстане, ответили следующее.
2: Понимаем ваше возмущение, однако в реестр запрещен изданий данная книга не входит. Если вам нужен официальный ответ, вы можете направить запрос на юридический адрес.
1: Между тем, все тот же Рас Айтам указывает на то, что это не единственный случай, когда из России в Казахстан просачивается военная пропаганда. Осенью прошлого года авторы проекта обнаружили в казахстанском интернет-магазине книгу под названием «Рождение Новороссии». Сегодня Новороссия и российская пропаганда называют оккупированные регионы Украины и земли, которые она еще планирует захватить. Журналисты связались с магазином и вот что сумели выяснить.
3: Мы же по предзаказу работаем, видите, у нас наличия нет. Вы заказываете, мы потом отправляем в Россию, ждем. Это где-то 2-3 недели занимает.
4: А в России именно откуда? Там долго, да, доставляется? Из какого города?
3: Ну, долго.
4: Из Москвы?
3: С Москвы, с Новосибирска, смотря откуда есть, мы собираем.
1: Общественный деятель и бывший медиа-менеджер Арман Шураев давно настаивает на том, что Казахстану нужно выставлять фильтры для всего контента, идущего из России. По его мнению, если власти на своем уровне не могут принять каких-то жестких мер, чтобы в Кремле не сочли это недружественным жестом, значит, инициатива должна идти снизу.
5: Никто не отменял пропаганду и ее запрет героизации, романтизации войны, особенно среди детей, среди малышей. Я думаю, что здесь, конечно же, есть у нас профильные органы, которые должны следить за этим, это и Министерство культуры, это и профильный комитет по охране прав детей при Министерстве образования, ну и Генеральная прокуратура должны сказать свое веское слово. Я думаю, что мы должны всячески на своем уровне, как граждане Республики Казахстан, мы должны, конечно же, все это выносить на общественное поле.
1: На данный момент книга о возрождении Новороссии недоступна даже по предзаказу. В службе поддержки интернет-магазина сообщили, что товар был снят с продаж. «Детский мир» также снял с полок «Атлас России» и «Беседа о войне». Однако при этом прилавки все еще изобилуют игрушечными макетами советской и российской военной техники.
0: Передавал корреспондент программы «Настоящее время Азия» Тимур Ермашев. И последняя тема. В воскресенье 17 мая исполнилось бы 80 лет одному из самых популярных российских политиков 90-х годов, ученому-этнографу, депутату Государственной Думы Галине Старовойтовой. 20 ноября 1998 года Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома наемным киллером. Ей тогда было 52 года. Заказчик заказчики преступления не найдены до сих пор. Вот что в передаче памяти Галины

0: Лины Старовойтовой. О впечатлении от общения с ней рассказывал мой коллега Игорь Померанцев. И вот как ее вспоминал первый муж Галины Васильевны, философ и социолог Михаил Борщевский.
1: Мы познакомились в 90-м году, и у меня был уже набитый слух, радиослух. Мне приходилось по долгу службы часто брать интервью, и часто брать интервью у советских людей. И среди них были знаменитые кинорежиссеры, были знаменитые писатели. Они все, вот как я сейчас помню, очень тяжело говорили, им очень тяжело давалось слово, хотя они, казалось, были мастерами слова, по-видимому, потому что свобода слова напрямую связана со свободой горла. И когда мы с Галиной договорились об интервью, я, в общем, честно говоря, был пессимистичен, поскольку я еще знал тогда приезжавших в Лондон политиков и государственных деятелей периода перестройки. И они очень хотели быть свободными, но у них никогда этого не получалось. А когда мы сели к микрофону с Галиной, в общем-то, тему я выбрал, вы знаете, не политическую. Это была женщина для меня, прежде всего, женщина-политики. Мы говорили о ее парикмахере, о ее портнихе, и она тотчас приняла этот тон, и у меня было такое чувство, я говорю просто с европейским политиком, я забыл, что этот политик приехал из Советского Союза, и что он как-то может быть стеснен.
2: В момент нашего знакомства, мне было 24 года почти, а ей 15, она была школьницей, и пришла в новое молодежное движение, тогда было такое движение, альтернативное комсомолу, коммуны, оно просуществовало недолго. Я был одним из лидеров этого движения в Ленинграде, и через несколько дней после того, как эта девочка, которая училась в 9 классе, пришла, она принесла мне письмо, и она была очень робкая, никто бы в ней не узнал последующего вот этого оратора. Она принесла письмо. Оно хранится до сих пор у меня. В нем было 14 вопросов. Это были вопросы, касавшиеся трактования категорического императива Канта, добра и зла, того, как человек должен поступать. Я был, честно говоря, поражен и сразу как-то вот заинтересован. Потом родилась наша дружба, которая длилась всю жизнь. Спустя несколько лет после этого мы поженились и прожили довольно долго вместе. Но вот это движение ее, оно было довольно последовательным. А особенно активным оно началось в середине 60-х годов, когда мы, как и, в общем, все люди нашего круга, тогда погрузились в диссидентство или в околодиссидентские круги, там, бесконечно распечатывая СМС-даты, занимаясь отказниками и многими другими вещами. И, конечно, огромный толчок к тому, чтобы вот она возникла как такой публичный человек, дала ее многолетняя последующая работа в этнографических экспедициях, когда она занималась наукой, занималась очень глубоко и общалась с гигантским количеством людей. И вот эта работа постепенно формировала в ней человека публичного. Но я должен сказать, что главное, что ее всегда отличало, как-то она умела отсекать мелочи, отсекать неважное, двигаться всегда в стремлении главного, вне зависимости от того, что это был быт, наука, общение с людьми. Она была человеком непримиримым и в личной жизни, и в общественной, это теперь уже очевидно. Если просмотреть, скажем, ее выступления разных лет за время ее политического роста, то мы увидим, что она на самом деле повторяла одни и те же основные идеи и мысли, связанные с тем, как в обществе может установиться свобода, связанные с правами человека и так далее. Конечно, все это проходило на постоянно тревожном фоне, где были разнообразные провокации, оскорбления. Вот передо мной как раз одно из ее старых интервью, когда ее спрашивают: «Галина Васильевна, расплата за вашу деятельность, оскорбления и угрозы?» Она говорит: «Я к ним давно привыкла. Не забуду, еще в начале 90-х годов звонили моему сыну, предупреждали, что мне недолго осталось ходить по земле, а заодно и с ним расправиться. Со мной эти бандиты разговаривали не столь подробно, кричали: „Убьем, сволочь!“ К сожалению, на меня попадают реже. Я бы предпочла принять этот удар на себя. Много писем с угрозами и телеграммы. Если моя помощница раньше меня читает почту, она такие письма уничтожает. Вот ее спрашивают: вы не боитесь, что вас сломают угрозами, слежкой? Что вы предпринимаете в ответ? Ну, какие-то меры предосторожности, хотя это и бесполезно. У нас убить человека гораздо проще, чем выслушать. Она была политиком в чистом виде. Она занималась правами человека, она занималась свободой, она занималась борьбой с коммунизмом. Галя все последнее время

0: кричала, вот у меня последнее интервью, у власти коммунисты, вот интервью, данное буквально за 2 недели до гибели, у власти коммунисты, рассчитывать на государство и на правительство в этих условиях нам не стоит. Иными словами, дорогие соотечественники, отечество в опасности, у власти опять коммунисты, так что принимайте меры по защите интересов своей семьи в ближайшее будущее. Я не жду успешного выхода из кризиса с помощью прокоммунистического правительства и особенно левого большинства в Думе. Я думаю, что нам сейчас надо спокойно перетерпеть этот период и заняться антикризисными мерами на уровне своей семьи в надежде, что после этого витка пропадут последние иллюзии относительно коммунистов. Нынешнее правительство приведет нас к пропасти. Уверена, что оно поведет наступление на демократические свободы. Свободу слова, свободу выбора. Я не буду цитировать дальше, но ее позиция была абсолютно очевидна. Она мешала в этот момент. И мы действительно видим, смотрите, выполнено как минимум 2 стратегических задачи. Вся страна запугана, и подан сигнал крайне экстремистским силам. И эти крайне экстремистские силы немедленно стали раскручивать в той же Думе античеловеческие законы и постановления. Ну, достаточно вспомнить восстановление памятника людоеду.
1: О Галине Старовойтовой вспоминали мой коллега Игорь Померанцев и ее первый муж, философ и социолог Михаил Борщевский. Это архивная запись «Радио Свобода», сделанная в январе 1999 года. 17 мая ученому-этнографу, политику Галине Старовойтовой исполнилось бы 80 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
8: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
9: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
10: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
11: Не будет экономического роста?
10: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
12: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
14: Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
15: Это сейчас слушать невозможно. А надо. Да, а надо.
16: Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось.
17: Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
18: Привет, это Виктор Кульганик.
19: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
18: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
14: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом и ответственным вполне, и в то же время

0: Значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
1: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
0: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это песня. И эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как, можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец – это есть прекрасное, очень милое и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
2: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
0: В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи, и на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
1: О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
3: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чайковский, Камень Иван Чайковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика-то совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Карганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
2: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
0: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок. А потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они и обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», говорили.

0: не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали. И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадам у его месяца.
1: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
2: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджава. В этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте там, 3 лет тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись. Давай продолжим твою историю.
1: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
3: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию. Потому что сама по себе квартира отца и матери, это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства, и постоянных дискуссий о происходящем. Собиралась алматинская интеллигенция. Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну или, так сказать, трехкомнатная квартира. Самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы. Если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
0: А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде там обводный канал.
1: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
4: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Ладно. Умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь. Что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что

0: Тот вообще любил петь.
1: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
2: Насколько песни Галичи были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или не советский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
3: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, там 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Петра Гулака, целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить, и дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу, и, соответственно, он выходил на улицу, ну и мать вот этим воспользовалась, и в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке, никакого удивления от этого не было, и это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
1: Ой, как...

0: 20 лет, дал 30 лет, а что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
2: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
0: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет.
3: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего, Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
4: То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то. Я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать, какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период «Караганды» последние 3 года, когда я считаю, что ну, это невозможно, это сейчас слушать невозможно, а надо, да, а надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой «Караганды», да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира. В смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А то мужики такие есть. И женщины эти, ну, уже старенькие. Они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которые фамилии установлены украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это Караганда. Это Караганда.
0: А на картиночке площадь садика, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
8: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, Это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен. И если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
0: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
1: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
3: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
1: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывают, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал
3: да,
1: людей вокруг.
3: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
1: Впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
9: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел

0: его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Окуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да.
1: Ой, Караганда, ты Караганда, если ж тут горда, так на кой годна хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь. А что в России есть, так то не хуже здесь.
2: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
3: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то, что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно, лучше не думать, в какой стране мы жили. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
1: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
2: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
4: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noize MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет в ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться

0: не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
1: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем Времени. Пока-пока.
1: Пока.

0: Я была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
9: Ебать, сейчас звук будет.
10: Новая фаза войны. Крупнейшая воздушная атака по Москве и Подмосковью.
11: Стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам.
12: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране.
10: Ответный удар. Более 500 дронов по Украине. Российская пропаганда предпочла проигнорировать удар по Москве.
13: Хотят, чтобы у нас здесь появилось много недовольных. Много испуганных, рассерженных.
10: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как, судя по всему, война России против Украины переходит в новую фазу. В выходные Москва и Подмосковье пережили массированную воздушную атаку. В частности, в Москве речь шла о сотне беспилотников за сутки. Антитеррористическая комиссия Москвы еще 13 мая ввела запрет на публикацию фото и видео с последствиями ударов беспилотников. Они не первые, такие же запреты уже действуют более чем в 30 регионах. Это подсчеты издания «Фонтанка». И в Москве это сделано, чтобы, цитата, «не допустить распространения недостоверной информации». Про и около государственные медиа уже стараются поменьше рассказывать о воздушных атаках в столице. К этому мы еще вернемся. Но сперва о том, как Россия и Украина пережили массированные атаки дронов, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
14: Ой. В Москве и Московской области, как заявляют власти, продолжают ликвидировать последствия крупнейшей атаки беспилотников по России. Она случилась в ночь на 17 мая. Сперва в Подмосковье дроны прилетели по предприятию, где производят полупроводники для военно-промышленного комплекса России. Затем в огне оказался московский нефтеперерабатывающий завод. А это полыхает наливная станция в селе Дурыкино Московской области. Станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Она крупнейшая в регионе.
15: Две уже сгорели, две стоят. И вон сколько пожаров.
9: здесь такой ужас.
14: Во время атаки жители Московской области и Москвы жаловались в социальных сетях, что никаких сообщений о воздушной тревоге власти не публиковали. Позже появилась информация. По официальным данным, на территории московского региона погибли 3 человека. Один в Химках при попадании в частный дом и 2 в Мытищах. Там беспилотник врезался в строящийся дом. В Москве, кроме Зеленограда, был атакован МПЗ в Капотне. В Капотне, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Власти утверждают, что это была смена строителей. Во время атаки они находились возле проходной. Звуки пролетающих беспилотников были слышны также и в центре Москвы.
15: Я боюсь, девочки, он над моим окном пролетел.
14: Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов обнаружил более 100 позиций ПВО, расставленных в Москве и Подмосковье после начала полномасштабного вторжения. Столицу в основном прикрывает несколькими кольцами комплексов «Панцирь». По его словам, еще 6 лет назад эта система не показала себя эффективной в Сирии. Украинские же технологии заметно эволюционировали. Если в 2023 году Москву атаковали медленные дроны с небольшим зарядом, то теперь, как говорит Марк Крутов, используются более сложные аппараты.
16: По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДа и так далее. И вчера, как мы видим, украинцы Украинским дронам удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше.
14: А это уже кадры, как украинские вооруженные силы запускают беспилотники в сторону России, в том числе по Москве. В эксклюзивном интервью агентству France Press командующий украинскими беспилотными силами Роберт Бровди говорит, что удары направлены по ВПК и нефтяной инфраструктуре, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения войны.
17: Они используют средства, полученные от продажи нефти, для производства техники, предназначенной для ведения войны, продолжая уничтожать гражданское население в мирных городах и инфраструктуру Украины, оказывают давление на линию фронта и пытаются захватить новые километры или метры украинской земли.
14: Говоря об ударах по России, Роберт Бровди также сказал, что территория настолько огромна, а чувствительных целей на ней так много, что противник, как он выразился, не может предугадать, где будет удар завтра. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что союзники Украины видят, как меняется ход войны и растет число пораженных в России объектов.
12: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране. Также наши силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. И эта наша дальнобойность – это то, что значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире.
14: В ночь на 18 мая российские войска выпустили по Украине 524 дрона и 22 ракеты, сообщает ВСУ. В украинском городе Днепр более 20 пострадавших. Ракетный удар пришелся по жилому кварталу. По словам президента Украины Владимира Зеленского, атака по Днепру и области продолжалась более 6 часов. Всего за ночь зафиксировано разрушение в 8 областях. Известно о десятках раненых по всей стране.
10: Ну а Москва до этих ударов в минувшие выходные считалась более чем защищенным силами ПВО городом, отмечает военный эксперт Юрий Федоров. Мы с ним поговорили перед началом нашего эфира.

0: Знаете, технически сказать очень трудно. Пока ясно только, что та система противовоздушной обороны, которая строилась вокруг Москвы, которая считалась совершенно непробиваемой, действительно очень мощная система, включает в себя примерно 130 пусковых установок, ну или зенитных комплексов. Вот она оказалась пробиваемой. Я считаю, что она, в общем, может абсолютно защитить город, ну, по крайней мере, от крылатых ракет и беспилотников. Оказалось, что не может. Технически вот такая ситуация. Можно или нельзя ее довести до 100%? Нет, нельзя. 100% защиты вообще никогда не бывает. Что-нибудь да случится. Есть человеческий фактор. Есть вот тут, обратите внимание, очень любопытное было сообщение в Украине, правда, но тем не менее привлекает внимание сообщение о том, что партизанские какие-то группы движения АТЭШ, это движение крымских татар, смогли вывести из строя несколько элементов, которые передают, ну, обеспечивают связь между различными комплексами. И в результате вся эта система перестала действовать как нечто единое, как единая система, разбилась на совокупность автономных таких узлов, каждый из которых воюет по собственному разумению, но это, естественно, снижает эффективность. Значит, вот этот фактор нужно учитывать. Есть человеческий фактор. Расчеты, ну, допустим, что расчеты, которые охраняют Москву, я имею в виду расчеты, обслуживающие каждый из зенитных комплексов, на что это, в общем, должны быть лучшие. Ну, так сказать, их отбирали специально, но тоже есть человеческий фактор, можно пропустить, можно что-то недосмотреть.
1: А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
2: Да, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Ну, это не первые удары по Москве. Дроны долетали и до Кремля, и до Москвы-Сити. Незадолго до Парада Победы дрон попал вообще в высотку на улице Мосфильмовской. Это примерно 6 километров от Кремля по прямой. Что принципиально новое, на ваш взгляд, произошло в этот раз? И как это может сказаться, ну, например, на настроениях жителей Москвы?
2: Принципиально новое то, что этот залет беспилотников был массовым по московскому региону. И, соответственно, раньше мы такого не видели. То есть одно дело, когда одиночный беспилотник, да, прорывается, ну, это всегда можно на какую-то случайность, действительно, вот как у вас сейчас эксперт говорил, на какой-то человеческий фактор. Но когда их десятки летят, и система ПВО, которая действительно считалась непробиваемой, их пропускает, это уже значит, какая-то новая ситуация возникла. Ситуация, при которой москвичи действительно уже даже при вот этих более 100 комплексов ПВО, которые окружают столицу, москвичи не могут чувствовать себя уже в безопасности. И москвичи это в том числе и чиновники, это в том числе там олигархи, которые в Москве находятся, на Рублевке где-то находятся, да. Вот никто сейчас в Москве, получается, себя в безопасности чувствовать не может. И это вот эти 100, что значит вот 100 систем ПВО? Это значит, что радикально усилить систему ПВО уже невозможно. Но даже если вы там 150 их будет, 200 будет, но если они пропускают, то есть они и дальше будут уже пропускать вот такие беспилотники. При том, что 200, скорее всего, не будет. Мы понимаем, таких мощностей просто нет их в таком количестве производить. Поэтому это означает, что ситуация будет ухудшаться, потому что Украине мало того, что выделено вот эти 90 миллиардов, из которых большая часть пойдет на военные расходы, в этом году заработали военные заводы Европы, которые поставляют вот эти беспилотники в большом количестве, да, и мы видим изменения. Вот я на своем канале делаю подборку высказываний военных о том, что происходит на фронте. И там очень такие интересные вещи они говорят, что если в прошлом году, как военные говорят, за нами гонялись 1-2 дрона, и был как бы шанс от них убежать где-то в лесу, в окопе, в блиндаже, в этом году 10 дронов, и шансов скрыться практически нет от них. Это вот так изменилось соотношение дронов на фронте.

0: И понятно, что те дроны, которые бьют по тылу, ну их тоже, значит, стало больше. Я не знаю, во сколько раз, но мы вот сейчас увидели, их стало настолько больше, что система ПВО перегружается из-за них. Система ПВО Москвы, да? А что говорить? Давайте про другие города вообще-то вспомним. У нас большая часть людей живет не все-таки не в московском пока регионе. Да? А у нас куча других, и миллионников, например, там Краснодар, Екатеринбург, да, куда тоже долетали, да, Ростов, Самара, Волгоград, то есть, ну, можно долго перечислять, да. Я уж не говорю про вот те территории, которые непосредственно в зоне боевых действий. То есть все это по факту сейчас вообще беззащитно. Вообще просто беззащитно. И, естественно, вот это понимание, я думаю, оно сейчас до многих, как бы интуитивно, может быть, даже, да, начинает доходить, даже те, кто люди не смотрят политические каналы. И естественно, что вот даже государственное вот это, кто там, ФОМ или ВЦИОМ, я забыл, кто-то из них публиковал, что вот эти налеты на территорию России сейчас россиян волнуют уже больше, чем сама война. Это тоже принципиально новая ситуация.
1: Это был
0: То
1: фонд
0: есть...
1: «Общественное мнение», да, это была публикация в конце прошлой недели, действительно, там, то есть сама по себе война, там была формулировка в целом, как бы весь тревожный фон вокруг войны, он уже меньше беспокоит, чем конкретные удары беспилотников по территории России, да.
0: Да, то есть людьми воспринимается вот это уже как война. Не СВО сама, которая там где-то на Украине идет, да, может быть, в сознании обывателя, да, а вот она, война-то пришла сюда, получается. И это да, конечно, это недовольство возникает. Недаром и рейтинг Путина там 7 недель падал, а потом изменили его методику расчета, чтобы не показывать нигде. И все это плюс усугубляется в приграничных территориях, например, в Белгородской, в Курской областях, тем, что блокировки интернета идут. То есть и нормального оповещения, о чем Гладков уволенный говорил, да, что нормального оповещения через Макс сделать невозможно, пуш-уведомлений нет. А Телеграм блокирует. То есть еще и здесь власть все сделала для того, чтобы люди не могли себя в безопасности чувствовать. Мало того, что войну эту развязала, не смогла ПВО нормально организовать от ответных налетов. Так еще и блокировки устраивают, чтобы люди вообще еще ничего и не знали об этих налетах. Ну, то есть понятно, что даже у самых аполитичных начинают возникать какие-то выводы и, соответственно, заключения о том, кто же все-таки в этом виноват.
1: Евгений, ну, к слову, и о социологии, в частности, и о том, вот вы просто упомянули противопоставление Москвы и регионов. Мы с командой вот на такую любопытную информацию обратили от Левада-центра, это публикация прошлой недели, апрельские данные. Вот был вопрос, как вы считаете, следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? И там, если суммировать ответы на вопрос «определенно продолжать» или «скорее продолжать», то есть тех людей, кто скорее поддерживает войну, получается, что в Москве таковых 54% тех, кто выступает за продолжение войны. И более того, чем меньше населенный пункт, там можно вот эту градацию увидеть вплоть до сел, тем меньше людей готовы поддерживать войну и готовы настаивать на том, чтобы боевые действия продолжались так или иначе. Это апрельские данные, я повторюсь, там люфт наверняка по соцопросам явно побольше должен быть, то есть явно не может быть, чтобы именно в этих опросах уже была некая реакция на удары по Москве, уж тем более еще и апрельские данные, значит, собирались они, скорее всего, еще раньше. Но, тем не менее, как вы думаете, с чем связан именно такой странный перекос? То есть чем больше город, а мы тут все-таки говорим про то, что Москва самый большой город России, а то и Европы в том числе, там в топ-5 точно входит. Как же так получается, что чем больше город, тем больше каких-то людей, кто готов поддерживать военные действия, ну, как минимум, не собирается настаивать на том, чтобы их можно было бы сворачивать?
0: Смотрите, почему так получается? У нас разбухший чиновничий аппарат. Это одна из причин. Я не единственная, конечно. И надо понимать, что почти все центральные аппараты, вот у нас более 100 ведомств и разных. И почти все центральные аппараты расположены в Москве. Они получают повышенные зарплаты. Они тратят в Москве. У них там родственники свои, да? Ну, я вот для себя считал примерно, сколько это людей может быть. Есть вот центральный аппарат, там куча управлений, департаментов, отделов, заместителей, вот обслуживающий персонал, помощники, секретари. И все это, ну, порядка 100 тысяч человек может быть. Это только вот непосредственно чиновников. А еще члены их семей, которые от них зависят и, скорее всего, плюс-минус такой же позиции придерживаются. Да? Это существенно. А сколько ГБУ разных, которые от них зависят?

тоже от вот этого финансирования, и у них на подрядах сидят. Москва в этом смысле стала очень таким чиновничьим городом, к сожалению, да, не с точки зрения там развития, в первую очередь, предпринимательства, а с точки зрения вот именно вот этих учреждений.

0: плюс и минус они себя ассоциируют с этой властью и ну, волей-неволей, да, голосуют. Плюс военных в любом случае стало больше. Вот этот центральный аппарат, который тоже, естественно, в Москве расположен, а протестные люди, которые, соответственно, мы видели выступления, да, но в первую очередь на митингах в защиту Алексея Навального, кто-то уехал, кто-то сейчас вообще не закрылся, никакие интервью не дает, опасается, и есть чего опасаться, это понятная позиция, да. То есть этих людей сейчас, видно, стало заметно меньше в силу обстановки. А чиновники, наоборот, ну вот, их много, и они, ну, ассоциируют себя во многом с этой войной. По крайней мере, те, кто находится на верхних этажах вот этой иерархии.
1: Ну и к слову о чиновниках, я одного хотел конкретного обсудить, точнее его там медиаповедение, скажем так. Вот если взглянуть на публикации в телеграм-канале Сергея Собянина, мэра Москвы, вот что бросается в глаза. Вот помимо ссылок на канал в мессенджере Макс. Будто вот все эти атаки, внезапные сообщения о беспилотниках, о том, что Москва под ударом, столько-то отражено, столько-то перехвачено. Это все происходит как бы между делом, а поважнее будет и покрасочнее, разумеется, тоже с видео и фотопрезентациями. Например, юбилей парка Сокольники, суперколледж, его готовящееся строительство в коммунарке или реконструкция Краснобогатырской улицы. И вот на этом фоне даже какой-нибудь телеграм-канал, ну давайте, допустим, экс-губернатора Гладкова, экс-губернатора Белгородской области, приграничного региона, он смотрелся, ну, как минимум, человечнее. Вот, Евгений, к вам вопрос, почему, на ваш взгляд, в медиаплане московские власти выбирают вот такую осторожную тактику кризис-менеджмента и как будто бы некой дистанцированности от проблемы, хотя, казалось бы, самое время, ну, подчеркнуть человечность. На этом же тоже можно было бы взыграть какие-то политические баллы в том числе.
0: Ну, человечность это значит признать. Признать эти обстрелы, признать провал ПВО. Одно дело признавать это в Белгородской области, да, где, ну, в общем-то, понятно, что это не компетенция губернатора Гладкова была, да. Его компетенция была просто там что-то ущерб какой-то, если возместить там, не знаю, там, утешить кого-то, да. А Собянин воспринимается как федеральная политическая фигура, тем более он постоянно вот отчитывается об этих беспилотниках, то есть он воспринимается как ответственный в том числе за это. И если он об этом будет много писать, ну, получается, что у тебя негатива-то больше стало при твоем правлении, чем какого-то позитива. И, ну да, это невыгодно. Это, конечно, они не будут это делать. Белгородская область, она, ну, немножко иначе воспринимается. И, конечно, вот этот Гладков, он вор на самом деле. То есть о нем я сейчас, да, вот эти моменты слышу, что он действительно умел с людьми разговаривать. Вот это одно из, вот это качество, которое сейчас большинством чинуш утеряно на высшем уровне. Они вообще не понимают, как вот, что, как нужно с человеком разговаривать. Вот Филимонов, например, да, когда вот говорил там про ветеранов Отечественной войны, вот идеальный пример, когда чинуша не умеет разговаривать вообще с людьми и какую-то чушь несет. А Гладков умел. Но он тоже был вор, там местные активисты расследования делали, но умел. А у Собянина этот навык уже тоже отмер. Он даже, вот я когда в Мосгордуме был, он боялся уже к нам приезжать даже. Он только по телевизору выступал. Не умел. И сам последний отчет, даже на вопросы уже побоялся отвечать, которые ставили дистанционно, причем. То есть чем дальше, тем вот эта деградация, она увеличивается.
1: Ну, справедливости ради скажу, что ваш состав в Мосгордуме образца 2019 года после московских протестов был, конечно, позубастее и с большим числом вопросов, скажем так, к органам исполнительной власти, включая Сергея Собянина. Еще отдельно нам хочется сегодня, конечно, поговорить о том, как именно вообще российское телевидение освещало произошедшее. Вот центральные каналы, они в новостях уделили теме воздушных ударов по Москве в среднем около 1 минуты. Запрет на публикацию видеоатак, вот он докатился уже до Москвы, но где-то все-таки всплыли эти новости. Вот, например, в эфире воскресного вечера Владимира Соловьева Маргарита Симоньяна рассуждала о причинах атак, но при этом событийную часть зрителям так и не раскрыли. О чем сказали и о чем промолчали государственные и провластные медиа в материале Артема Филатова.
2: Здравствуйте, на Первом канале выпуск новостей, в студии Максим Шарафутдинов и коротко о главном. Местами град, потом ураган.
3: Так, в воскресенье начинался утренний выпуск новостей Первого канала. К 10 утра со времени атаки беспилотников

0: Прошло несколько часов, и был уже ясен масштаб случившегося. Тем не менее, атаку на Москву не включили в число главных тем, которые ведущий анонсировал в начале выпуска. Хотя новость о воздушной атаке на столицу Подмосковья шла первой.
1: Но сначала об отражении массированной атаки украинских дронов на столичный регион.
0: Первый канал сообщил о жертвах и показал лишь несколько кадров разрушений, которые опубликовали власти и прокремлевский телеграм-канал «Ридовка». Эта новость заняла в утреннем выпуске менее полутора минут. Затем в полдень атаку дронов на Москву все-таки включили в число главных тем выпуска.
2: Среди целей киевского режима – гражданские объекты.
0: Ведущий не сообщил, где именно упали дроны и какие именно объекты были повреждены. При этом Первый канал утверждал, что Россия уже дала ответ на массированную атаку беспилотников. Телеканал РЕН-ТВ в утреннем выпуске новостей полностью проигнорировал атаку ВСУ на Москву и Подмосковье. Программа началась с сообщения о совсем другом ЧП.
3: Мы начали о мощном взрыве, который прогремел этой ночью в Иерусалиме. Пламя от него было видно за километры.
0: В более позднем выпуске про атаку все-таки сказали, но только на 6-й минуте эфира.
4: Одной из самых массированных атак со стороны киевского режима сегодня подверглись российские регионы. Как заявили в Минобороны, всего за ночь перехвачено порядка 600 беспилотников. Часть из них сбили на подлете к Москве. Это более 120 БПЛА.
0: Помимо сообщения Минобороны, ведущая РЕН-ТВ процитировала посты в соцсетях губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Видео самой атаки беспилотников и кадры разрушений телеканал не показал. Сообщению об атаке в выпуске новостей было отведено чуть больше одной минуты. Также этой темы не было в анонсе главных событий в начале программы. Телеканал НТВ также не включил атаку беспилотников на Москву в число главных тем своих выпусков, хотя там, например, нашлось место для новости о параде расписных лодок.
5: В Мытищах беспилотник ударил по строящемуся зданию. Жертвами атаки стали 2 человека.
0: Телеканал «Россия» показал несколько собственных кадров с места падения дронов в Подмосковье, но вместо полноценных сюжетов о воздушных атаках зрители второй кнопки пульта получили рассуждение Маргариты Симонян в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
6: Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
7: Очевидно.
6: Они летят... Что они таким образом
7: военного значения
6: России?
7: Ноль.
6: Совершенно верно.
7: Экономическую, как стало ясно, значение тоже немного.
6: Военного ноль. Экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия. Они летят зачем? Они летят, чтобы молодежь,
7: честное мнение,
6: которая, может быть, не читала повесть о настоящем человеке, которая, может быть, в отличие от французского писателя Ромена Гари, не знает, чем закончилась Сталинградская битва. Хотят, чтобы у нас здесь появилось много недовольных, много испуганных, рассерженных, которые стали бы говорить, зачем нам это надо, ну как же так, вот жили себе спокойно, а зачем, зачем?
0: Все телеканалы и многие другие издания не использовали видео очевидцев из соцсетей. Как пишет агентство, антитеррористическая комиссия Москвы не дала подцензурным СМИ публиковать фото и видео атаки на столицу. Запрет на распространение фото и видео атак беспилотников в Москве был введен на прошлой неделе. Он предполагает штраф для организации до 200 тысяч рублей, это примерно 2700 долларов. В числе прочих от публикаций фото и видео очевидцев отказались телеграм-каналы Мэш, Шот и База, близкие к силовикам. Для сравнения, во время предыдущей крупной атаки на Москву и Подмосковье в марте прошлого года они публиковали десятки таких постов.
8: Тему продолжим с политиком Евгением Ступиным. Ну, я со своей стороны осмелюсь предположить, что госпожа Симонян надеется, что вопросы в стиле «а кому это надо и зачем?» в контексте войны, они не будут задаваться, в том числе потому, что, ну, тут очень простая логика. Это выгодно врагу, значит, нужно продолжать. Как бы, ну, по крайней мере, такой напрашивается вывод из того, что мы услышали из ее уст. Как вы думаете, получится ли это вообще-то этой тактикой замалчивания прикрыть эту тему, учитывая, что россияне все еще не под железным занавесом, все еще не дозаблокирован Телеграм, все еще как-то более-менее просачивается информация, и в мессенджер Макс не то чтобы сейчас активно все идут, да и в конце концов шутки про обстрел появляются даже в заблокированном Инстаграме, ну в конце концов.
9: Нет, как это может получиться-то? Ну, если люди видят, и вот я сам общаюсь же много с москвичами, с жителями Московской области, но там у людей некоторые уже заикаться начинают, потому что, особенно вот на юге, кто живет в Московской области, да, там Кашира, Ступино, вот в этих округах, то... ну, постоянно же эти беспилотники летят, просто постоянно. Люди в постоянном страхе живут. Им не надо ничего объяснять. Они все это видят своими глазами, они общаются с соседями, с родственниками из других регионов. И, в общем-то, как это утаишь, если это почти каждый день?

0: Просто да, такое количество прорвались в Москву впервые, но в Московской-то области они почти каждый день на самом деле летят в том или ином количестве. И нет, это, конечно, не утаить. И, кстати, по военному, экономическому значению, ну, я так скажу, это... Я бы здесь поспорил с Симоньян, потому что, может быть, да, сейчас прям какого-то явного экономического ущерба не достигнуто, но он и по другим объектам не сразу достигался, да, там Туапсе тоже, там в Финском заливе, и все это постепенно. Ну вот они сначала прорываются, но вообще да, они говорят, что в Зеленограде там завод по вот этой оптике был целью, да, ну то есть в этот раз не смогли достичь, в следующий раз запустят в 2 раза больше беспилотников. Ну вот просто нам это все зачем? Слушать Симоньян, Соловьевых и вот эту дебильную логику их. Понятно, что войну надо прекращать, нужно немедленно вступать в мирные переговоры, тем более, что Зеленский готов, Трамп готов, они там, только Путин у нас не готов, только ему нужно продолжение войны. Но, а нам, российскому народу, все это нужно немедленно просто, прекращение требований.
1: Ну, в контексте переговоров как раз-таки господин Песков сегодня отметил, что как будто бы не предвидится пока что это. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Евгений Ступин был с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Завтра с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Российские силовики расширяют свое присутствие по стране. Для Путина новостной фон остается неблагоприятным. Позитив приходится конструировать вручную. Вторая часть нашей беседы с политологом Екатериной Шульман.
3: Вы уже упомянули то, что Путин высказался по поводу интернета. Вот из того, что сказалось в его речи, понятно, что обратной дороги нет. Он будет продолжать закручивать гайки.
4: Никаких ослаблений он даже не обещал. Обычно, когда происходило что-то, что не сильно нравилось людям, он выступал примирителем. Вот он выступал в этой своей роли уравновешивателя. Не вешателя, а уравновешителя. А он говорил, что ну вот может быть, мы там типа не сразу хвост будем резать по кусочкам и так далее. Так происходило, когда проводилась пенсионная реформа, так происходило во многих других случаях. Тут ничего подобного мы не слышим. Ни шагу назад вообще.
3: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
4: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России, вот давайте так сформулируем, вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью, и не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя.

0: не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым, потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
1: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
0: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
1: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато и пик еще впереди?
0: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху, как вы думаете?
0: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету? Пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли. Арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно, и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилие ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласие общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы

0: как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочит на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А, в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры, структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит, я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию, но... Ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то? Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имею.

0: имеет отношение к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали, смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины, в МВД очень много женщин, в судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им в общем все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа the журналист сия Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с политологом Екатериной Шульман.
1: Скажите, Екатерина Михайловна, вот все-таки, подводя итог вот этого кейса, 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бони. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь? Поэтому, наверное, это все не настоящее. У него вот нет такого экранчика, и там ничего не рисуют. У него в папочках другое написано. Как сообщают некоторые источники, называющие себя осведомленными, у него там в папочках

0: Все установили мессенджер Макс, все довольны.
1: Хорошо, а какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит, вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже, спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию, они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче, значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними. Они приходят, вам что-то рассказывают. Что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRush, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации, драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсена «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это же тоже было их подразделение когда-то, ее же потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра, и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Но правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером. Он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу.

0: Конечно же, через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, к кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались, вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЭ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски обивание порогов. Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же талдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны. Если об этом, опять же, все время талдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите: а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают, то ли повесился в

0: СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину – это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра. У людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России, это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющую ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
2: Свободный разговор. Мы завершаем цикл из двух программ о падении популярности Владимира Путина с политологом Екатериной Шульман. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Преступление и война.
6: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
5: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
7: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Календарь исторических событий. Красная армия во время НЭПа. Историческая радиокомпозиция сотрудников русской службы. Эфир 2 февраля 1973 года.
8: Начинаем очередную передачу из цикла «Социалистический милитаризм».

предыдущей передаче мы рассказывали о нескольких эпизодах участия рабочей крестьянской армии в карательных экспедициях при подавлении народных волнений в начале 1921 года. В сегодняшней передаче «Армия во время НЭПа» вы услышите о настроениях в Красной армии после введения новой экономической политики.

Конец февраля 1921 года был в Петрограде беспокоен. 25 февраля объявлено осадное положение. Образован комитет обороны против тех, кого недавно называли красой и гордостью революции. Патрульную службу на улицах города несли курсанты. Армии, гарнизону Петрограда, совнарком и его уполномоченный Зиновьев больше не доверяли. Мрачные толпы голодных рабочих собирались у казарм моряков. Адмиралтейство охранялось днем и ночью караулом, составленным из политработников флота. На следующий

0: день по притихшему, но неспокойному городу были развешаны воззвания к рабочим и работницам Петрограда. В воззвании курсантов говорилось:
1: «Мы живем так же, как и вы. Мы питаемся так же, как и вы. Мы не выпустили вчера ни одного боевого патрона. Но мы говорим вам: отгоните от себя мерзавцев, подбивающих вас на выступление, иначе мы не сможем отличить правого от виноватого. Не мешайте нам выполнить свой долг революционеров. Мы знаем, что вам тяжело. А разве нам легко?»
0: Это странное воззвание явно указывало, каково было настроение рабочих Петрограда накануне кронштадтского восстания. Писатель Лев Никулин в своем дневнике записал в эти дни:
2: «На набережной у казармы молодых военных моряков стояла непонятная разношерстная толпа. Абель, политработник, латыш, отгонял от ворот озорничающих подростков. У кого-то из моряков пробует отобрать кольт».
0: Военное командование Петрограда так мало было уверено в своем гарнизоне, что заперлось в Петропавловской крепости. Из Смоленска спешно был вызван Тухачевский. Из Москвы, из Киева, из Смоленска были вызваны курсанты. Тухачевский особенно надеялся на своих смоленских. Как и во времена Керенского, правительство не надеялось больше на армию, а на пролетарских юнкеров, носящих неопределенно нейтральную кличку «курсанты». Все виды пролетарской жандармерии были мобилизованы для усмирения Кронштадта. Отряды особого назначения разных видов и латышские дивизии. Единственное исключение составляли отряды китайцев. Их ленинский совнарком постыдился бросить против кронштадтской красы и гордости. Уклонился и Троцкий со своим знаменитым поездом участвовать в карательной экспедиции на недавних любимцев. Он позже объяснил свое неучастие в подавлении кронштадтского восстания, не удержавшись от клеветы на своих недавних политических друзей.
3: «Почему так вышло, что я лично не отправился в Кронштадт? Причина имела политический характер. Я был в Петрограде, выступал на собрании моряков-коммунистов. Общий дух собрания произвел на меня крайне неблагоприятное впечатление. Фронтоватые и сытые матросы, коммунисты только по имени, производили впечатление паразитов по сравнению с тогдашними рабочими и красноармейцами. Компания велась со стороны Петроградского комитета крайне догматически. Командный состав флота был изолирован и запуган. Я считал, что переговоры с матросами и в случае необходимости усмирение их должно лечь на тех вождей, которые вчера пользовались политическим доверием этих матросов. Иначе кронштадтцы поймут дело так, что я приехал мстить им за то, что они голосовали против меня во время партийной дискуссии. Я совершенно и демонстративно отстранился от этого дела. Что касается репрессий, то именно, сколько помню, руководил непосредственно Дзержинской».
0: В чем-то совесть Троцкого не была чиста и в другом месте. В статье «Шумиха вокруг Кронштадта», опубликованной в июле 1938 года, бывший меценат балтийских матросов клевещет на них еще безжалостней.
3: «Моряки, которые оставались в мирном Кронштадте до начала 1921 года, не найдя себе применения ни на одном из фронтов гражданской войны, были по общему правилу значительно ниже среднего уровня Красной армии и заключали в себе большой процент совершенно деморализованных элементов, носивших пышные панталоны клёш и прическу сутенеров. Деморализация на почве голода и спекуляции вообще страшно усилилась к концу гражданской войны. Так называемое «мешочничество» приняло характер социального бедствия, угрожающего задушить революцию. Именно в Кронштадте, гарнизон которого ничего не делал и жил на всем готовом, деморализация достигла особенно больших размеров. Когда голодному Питеру приходилось особенно туго, в Политбюро не раз обсуждали вопрос, не сделать ли внутренний заем у Кронштадта, где оставались еще старые запасы всяких благ. Но делегаты питерских рабочих отвечали: «Добром от них ничего не возьмешь. Они спекулируют сукном, углем, хлебом. В Кронштадте теперь голову подняла всякая сволочь». Такова была реальная обстановка без слащавых идеализаций задним числом.
0: Но без слащавых идеализаций и сам Троцкий не обошелся. В свое время, в 1917 году, он писал, возражая на нападки Керенского:
3: «Да, кронштадтцы – анархисты.

0: Но если наступит последний бой за революцию, они будут сражаться на жизнь и смерть.
1: И они сражались, но против той революции, которой служил Троцкий. Более откровеннее был Тухачевский. Лев Никулин приводит такие слова покорителя Кронштадта.
2: Еще в 19-х и в 20-х годах среди матросов возникали споры главным образом из-за продразверстки. Матросы, в особенности из крестьян, были очень резко настроены против продотрядов. Впрочем, отлично дрались против деникинцев. Для меня лично Кронштадт был неожиданностью. Крепость революции. Тяжелое было дело.
1: Но вот замолкли пушки в Кронштадте, в Воронежской губернии, в Тамбовщине. Положение спас Ленин, отступив от твердо зазубренных правил марксизма и объявив НЭП. Но споры о продразверстках, приняв новые термины и новую форму, перенеслись теперь из замолкшего Кронштадта по всей армии. Характерна статья «Красной звезды» от 9 марта 1926 года.
3: Мы имеем в целом ряде частей такие случаи, когда не только рядовые партийцы, но отдельные командиры, командиры взводов и даже, как это ни страшно порою, и политруки не умеют удовлетворительно объяснить красноармейцу нашу политику твердых цен на хлеб. Красноармеец ставит вопрос. Если частник платит на 15-20 копеек в пуде дороже, чем государственный заготовитель, почему я должен продавать этот хлеб все-таки не ему? Вместо толкового и обстоятельного ответа он иногда получает такое объяснение, что государство больше дать не может, а допустить частника к заготовкам не желает. Не умеют ответить и на обычную жалобу крестьянина-красноармейца. Наш товар дешев, а за промышленные товары берут очень дорого.
1: Еще характернее сообщение той же газеты от 28 июля.
3: Групповод долго и страстно доказывает правильность политики советской власти в деревне, боязливо поглядывая на красноармейцев, убедил ли он их или нет. Один из красноармейцев просит разрешения высказаться. С минуту мнется и заявляет, что политика советской власти очень хороша, но местные сельсоветы ее проводят плохо, крестьянство грабят и карманы набивают. Групповод ошеломлен. Боясь обострения вопроса, он спешит согласиться. Да, действительно, сельсоветы плохо работают.
1: В том же номере «Красной звезды» приводится еще один пример настроений красноармейцев. В лагерях по приказанию партийного начальства было прочитано письмо какого-то военнослужащего контрреволюционера, который клял советскую власть. Более подробного содержания письма газета не сообщает. Но вот результат прочтения крамольного письма.
3: Политрук залпом прочитывает письмо, с улыбочкой снабжает его коротким комментарием и предлагает высказаться. Выступает один из зажиточных и заявляет, что автор письма по существу прав, но плохо выразил свои мысли. Политрук, по-прежнему с улыбочкой, заранее уверенный в успехе, ставит вопрос на голосование. И к великому своему удивлению видит, что больше половины красноармейцев от голосования воздерживаются. Поднимается сумятица. Вскакивают партийцы и начинают говорить, что уже поздно, роте надо идти на политические занятия.
1: Таковы были настроения в армии к середине 20-х годов, возникшие после введения НЭПа. Через год после Кронштадта был подписан договор в Рапалло. Тайные параграфы этого договора позволяли немецким летчикам и танкистам совершенствоваться на скрытых полигонах Советской России. Жизни Красной Армии эти тайные обстоятельства мало касались. Наступило казарменное затишье. Только один раз, когда творец всех завоевательных идей Ленин был уже тяжко болен, вновь вспыхнула соблазнительная мысль перенести революцию в Европу. Ожидали немецкого октября. Бывший советский дипломат Беседовский так описал этот последний революционный порыв в своей книге «На путях к Термидору».
4: В Москве все были как на уголях. Революционное движение в Германии развивалось все быстрее и быстрее. Нарастала хозяйственная катастрофа. Она была уже у ворот. И казалось совершенно неизбежным, что вместе с этой хозяйственной катастрофой придет советизирование Германской Республики. В Коминтерне работа шла полным ходом. Намечались будущие члены правительства Советской Германии. Из числа русских советских деятелей отбиралась крепкая группа, которая должна была служить ядром будущего германского совнаркома. Эта группа состояла из самых разнообразных рабочих.

0: работников. Здесь были хозяйственники, как Пятаков и Ларин, военные в лице Уншлихта, Берзина и Тухачевского. Большой кавалерийский кулак концентрировался на том участке советско-польской границы, где Советский Союз тонкой полоской польской территории отделяется от Литвы и, следовательно, от Восточной Пруссии.
1: Но это была последняя попытка вернуть Красной Армии ее революционное значение. Но попытка вялая, неуверенная. Армия еще не оправилась от потрясений Варшавы, Кронштадта и Тамбовщины. Вождь был безнадежно болен неизлечимой болезнью и доживал последние дни в горках. Партия, быстро дегенерируя в небывалый еще эксплуататорский класс, не в состоянии была принять революционное решение и втайне была рада неудаче немецкого октября. Наступал новый период в жизни рабоче-крестьянской армии.

0: В начале 30-х годов поэт Безыменский раскрыл нам мечты технического секретаря комячейки, типичного представителя той породы людей, на которую опирался Сталин.
1: «Счастливей всех на свете рыбы, и бессловесны, и умны. Эх, если б мы нанять могли бы 2-3 мыслителей страны, они должны дать людям сходство на фоне равенства голов, а там наладить производство стандартизованных мозгов. И был бы мир устроен с толком, все люди, как шкафы рядком, и чувства сложены по полкам, и мысли все под номерком».
0: Положение в партии, да и во всей стране, создалось исключительное после проведения сплошной коллективизации. Это настроение живо описал советский дипломат Дмитриевский, покинувший Советский Союз в середине 1930 года в своей книге «Сталин».
2: «Над выродившейся сектой, сложным конгломератом старых революционеров, гнущихся только чтобы спасти что-то от дорогой им революции, честолюбцев, мечтающих в один прекрасный день свернуть шею нынешним вождям и сменить их, старобольшевистского болота, судорожно цепляющегося за сытные места, беспринципных карьеристов, дельцов, фанатически преданных делу и в нем забывающих, не думающих и не желающих думать, на слово верящих вождям, людей с переломанным хребтом и просто слабых людей, идущих по инерции, словом, над всей этой партией пролетариата босяков стоит Сталин».
0: В этой картине Дмитриевский не упоминает очень важную составную часть системы, в которой даже должны быть и чувства, сложены по полкам, и мысли все под номерком, об армии. При Сталине армия приобретала постепенно новый облик. С уходом неподдающегося стандартизации Троцкого во главе революционных войск стал малоталантливый Фрунзе. Неожиданная смерть этого незаслуженно разрекламированного вождя и полководца вознесла наверх армии совсем неталантливого и полностью стандартизованного Ворошилова. Армия полностью подпадала в руки Сталина и получила негласно новое задание. Его так видит Дмитриевский.
2: «В народные революции Москва не верит и к ним не стремится. Ее идея – захват власти. А для этого нужны, во-первых, на все готовая кучка заговорщиков, во-вторых, вооруженная сила. Вот почему из братских партий безжалостно выбрасываются все сколько-нибудь честные и мыслящие элементы. Особенно жестоко расправляются с людьми, сколько-нибудь национально мыслящими. Вместо них сажаются насквозь беспринципные, не знающие ни родины, ни интересов своего народа, проходимцы, прошедшие московскую школу заговоров и восстания. Их задача – подготовлять захват власти».
0: Но кто же произведет этот захват? Где сила для этого? Дмитриевский так отвечает на этот вопрос.
2: «Эта сила – Красная армия.

здесь мы подходим к московской концепции мировой революции. Мировая революция мыслится возможной лишь тогда, когда Красная Армия вступит в Европу. Опираясь на ее штыки, кучки заговорщиков –

0: Для большого хода нужна большая армия. Для большой армии нужны большие люди, бывшие командиры. Сталин пока что их бережет, с ними считается, с ними заигрывает. Правда, в номере от 23 февраля 1933 года целую страницу посвящает награждениям военнослужащих высшими революционными наградами. Награждены 135 командиров, слушателей и преподавателей военных академий, политработников. Список награжденных начинается так.
1: Орденом Ленина. Товарищ Гамарник Ян Борисович. Заместитель народного комиссара по военным и морским делам. Председатель Революционного военного совета СССР. За выдающуюся работу по укреплению обороноспособности СССР. Орденом Ленина. Товарищ Тухачевский Михаил Николаевич. Заместитель народного комиссара по военным и морским делам и председатель Революционного военного совета СССР. За исключительные личные заслуги в деле организации обороны Союза СССР на внешних и внутренних фронтах в период гражданской войны и последующие организационные мероприятия по укреплению мощи рабоче-крестьянской Красной Армии.
0: Подвал страницы «Правды» со списками награжденных отведен статье Тухачевского, названной «Армия пролетарской диктатуры». Скучная статья без единой интересной мысли. Статья – пересказ 8 цитат из речей Сталина и 3 из писаний Ворошилова. Вот характерная выдержка из этой подхалимной статьи талантливого полководца.
2: Громадную работу проделала Красная Армия в области проведения и укрепления единоначалия, и нельзя не отметить той систематической, настойчивой и упорной работы, которую проводил в этом направлении товарищ Ворошилов при поддержке и исключительном внимании к этому важнейшему вопросу красноармейской жизни со стороны товарища Сталина.
0: Но прошло немного времени, и в той же «Правде» через всю страницу крупным шрифтом.
1: Победа творческого энтузиазма. Руководители строительства Беломорско-Балтийского водного пути, награжденные орденом Ленина.
0: В Красной Армии было награждено орденом Ленина всего 3 видных командира. Гамарник, Тухачевский и Халепский. В августовском номере «Правды» 8 награжденных. Их портреты выставлены в ряд поперек всей страницы. Люди в военной форме, у самых скромных 4 ромба на воротнике френча. Вот их имена.
1: Товарищ Вержбицкий, заместитель главного инженера Беломорстроя. Товарищ Френкель, начальник работ Беломорстроя. Товарищ Жук, заместитель главного инженера Беломорстроя. Товарищ Фирин, заместитель начальника главного управления лагерей и начальник Белобалтлага. Товарищ Берман, начальник главного управления лагерей ОГПУ. Товарищ Коган, начальник Беломорстроя. Товарищ Ягода, заместитель председателя ОГПУ.
0: Таков список и таковы должности награжденных. Это военные особого рода командиры, повелевающие армиями бесправных рабов, пополняемой из миллионов лишенных крова и ограбленных крестьян, так называемых раскулаченных. У этих награжденных командиров лагерей рабского труда есть и свой одописец. Это Максим Горький, такой же великий гуманист, как и его друг Сталин. Под портретами и списком награжденных чекистов в подвале хвалебная статья гуманиста Горького.
3: Ложь буржуазной, якобы гуманитарной, то есть человеколюбивой культуры, обнаружена в наше время совершенно цинично и неоспоримо. Враги Советского Союза именуют труд социально наказуемых принудительным. В строительство Беломорско-Балтийского канала было вовлечено несколько десятков тысяч людей различно опасных обществу, классово-враждебных, где

0: диктатуре пролетариата. В этой массе людей преобладали кулаки, то есть закоренелые собственники-эксплуататоры крестьянской массы.
1: Так писал гуманист Горький, писатель, названный не по заслугам великим. Думал ли он так же или подхалимничал перед Сталиным? Во всяком случае, армия в массе рядовых бойцов судила иначе. Газета «Красная звезда» сообщает следующий случай в собрании партийных ячеек Самарского гарнизона. Выступает коммунист Фролов.
2: В отсталости сельского хозяйства наша вина. Мы на него мало обращали внимания. Крестьяне не удовлетворены, ибо сельскому хозяйству революция ничего не дала. Из мелкого хозяйства сделать крупные нельзя, и напрасные силы создать колхозы, которые не прививаются. Из мелких лодок корабль не сделаешь, даже если бы и было желание. Сельскохозяйственная кооперация роли своей не выполнит и не создаст крупного хозяйства в деревне. Мелкое хозяйство погибнет, деревне надо развязать руки.
1: В том же номере «Красной звезды» сообщается, что один из командиров Энской дивизии заявил на собрании.
2: Нам нужно, чтобы у нас не было бедняков, чтобы все стали богатыми. Пусть бедняк станет середняком, а середняк дойдет до кулацкого уровня. Неправда, что мы их будем лишать права голоса. Ничего подобного, лишать права голоса мы не будем. Обогащайтесь, товарищи!
1: Таковы были настроения в армии в начале 30-х годов. Сталин пока что боялся разбередить это осиное гнездо. Он задабривал наградами лучших командиров, но не забывал и их будущих клеветников и палачей. Чекистов награждал щедрее. Исподволь готовилось окончательное закабаление армии и превращение ее в послушное орудие социалистического милитаризма.

0: календарь исторических событий. Эфир 2 февраля 1973 года.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Русская история перед большим судом. Читая роман «Август 14-го». Диктор Юрий Мельников. Шлеппе. Эфир 8 февраля 1973 года.
11: Сегодня мы продолжим повторное чтение статей и отзывов, вошедших в сборник «Август 14-го. Читают на родине» и посвященных роману Александра Солженицына «Август 14-го». Этот сборник появился в самиздате в 1972 году. За границей его опубликовало издательство «Имкопресс» в Париже весной 1973 года. В прошлой передаче мы транслировали тексты предисловия и заметки «Залоец. Рубежи романа». Сегодня мы начнем чтение статьи «Русская история перед большим судом», подписанной инициалами «ЛО», текст которой мы разделили на три передачи.
12: «Русская история перед большим судом».

Кто может сказать, что такое история? Как понимать ее? Что вообще называть историей? Каждый человек осознает это по-своему. У каждого своя судьба, своя история. Каждый исторический роман – это тоже своя история. Ибо творец этого своеобразного маленького космоса, созданного и организованного по своим собственным художественным законам, только человек. И его законы, его история – это лишь то, что дал ему его личный опыт, его человеческая судьба. Сидит у себя в имении граф Лев Николаевич Толстой, рассорившийся с современной литературой и общественностью, экспатриировавшийся из литературы в быт, и творит свой космос, свое поле истории, построенное на принципах антиисторизма и домашности, создает такую историю, чтобы всласть насолить всем новым людям с их идеями цивилизации и прогресса. Сидит в своем углу гениальная русская баба Василий Васильевич Розанов и между нумизматикой и закручиванием папироски записывает: «В чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского. И папироска после купания, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб сбоку прилипла ниточка укропа, не надо снимать. Вот мое 17 октября». Да, у каждого своя история. Историю как жизнь неумирающего творческого духа, как жизнь семьи, уюта, показал в своем историческом романе Борис Леонидович Пастернак. Разворачивая полотно романа на добрых 50 лет от начала 20 века до наших дней, он почти не останавливается на политических событиях этого бурного времени, на движении колеса истории. Нет, говоря притчами из быта, он показывает этим, что со времен Христа и до наших пор общение между смертными бессмертно, и на этом строит свою философию истории. Теми или иными случайностями, пощаженные от страшнейших политических событий своего времени, Пастернак таким образом осваивает личный опыт внутреннего развития души, опыт творческой жизни и расширяет их до масштабов истории, создавая свой исторический космос. На долю Александра Исаевича Солженицына выпала иная судьба. Случаем ли или провидением, вся его жизнь проходит при колесе истории, на всех роковых путях нашего времени. Он воин, когда идет война. Он зэк, когда полстраны закрыла тень лагерей. Литературный стаж Пастернака составляет без малого 50 лет. Нобелевская премия и изгнание из Союза писателей – это только конец пути. Основная его часть – это так называемая внутренняя эмиграция. Здесь Пастернак – художник в лучшем значении этого слова. Художник, но не боец. Солженицын проделал тот же путь от прихода в литературу с первым дыханием недолгой оттепели до Нобелевской премии и изгнания из Союза советских писателей всего за 8 лет. Сама эта стремительность показывает, что он не только художник, но и завоеватель. Он идеолог, он негласный властитель дум русской публики. Так и теперь Солженицын не покидает оружие, он и теперь боец передовой линии основных современных фронтов. Может быть, поэтому и в своем историческом романе Солженицын показывает нам историю нового времени как историю сугубо политическую. Он не столько изображает статику избранного момента, сколько исследует именно ход и движение ее колеса. Не менее военный и исследователь, чем бытописатель и психолог, он рассматривает в первом томе своей эпопеи главный узел политической истории XX века – начало мировой войны, первый толчок в крушении старой России, поражение Самсоновской армии, надломившее хребет нации. Именно с него он начинает историю гибели порядка, сложившегося и устоявшегося веками. В передаче

0: Из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», подписанной инициалами Л.О., которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». За границей эта статья опубликована в журнале «Вестник русского студенческого христианского движения» номер 104-105 за 1972 год. Продолжаем чтение.
1: Неудивительно, что историческая эпопея Солженицына построена очень отлично от исторической эпопеи Толстого и совсем отлично от исторического романа Пастернака. Неудивительно, что Солженицын часто прямо или косвенно полемизирует со своими предшественниками. Напротив, более удивительно, что между тремя в каких-то очень кардинальных моментах можно найти много точек соприкосновения. Построение романа Пастернака тяготеет к почти архаическим повествовательным формам русской литературы. Перед нами нечто вроде семейной хроники, чем-то напоминающей прозрачность прозы Пушкина, уют капитанской дочки. Динамичность действия, социальный фон, идейная глубина, как у Пушкина, запрятана внутрь самой фразы. Пастернак, как и Пушкин, до предела спрессовал возможности беллетристики. Действие романа Солженицына, напротив, несмотря на узкие хронологические рамки, всего 10 дней, сразу ощущается как эпопея и все время стремится вырваться из узких рамок беллетристического жанра. Так же, как эпопея Толстого перестает быть просто романом, а время от времени переходит в философско-исторический трактат, где в чисто публицистической форме оспариваются основные положения тогдашней общественности, так и эпопея Солженицына тоже уже не просто роман. Местами она представляет собой как бы коллаж из различных внероманных текстов, форма, соответствующая стилю новейшего времени. Подборки текстов из различных видов прессы того времени, киноэкраны, освещающие те детали и в том ракурсе, которые как бы не ухватываются художественным словом, но которые современное сознание привыкло ощущать сразу, зрительно. Беллетризованное действие дополняется историческими обзорами. Художественный пафос иногда подкрепляется пафосом публициста, голосом самого автора, говорящего от своего лица. Изображение всей панорамы действия, его художественное время и пространство также подчинены общим задачам романиста. Не случайно Бородинское сражение у Толстого показано нам через партикулярный взгляд Пьера, человека невоенного. На театре военных действий, как на провинциальном гулянье, сходятся вместе все наши знакомцы. Тут и Борис Друбецкой, и князь Андрей, и Долохов. Пьера на каждом шагу окликают то знакомый доктор, то знакомый адъютант, то сам Кутузов, имею честь быть обожателем супруги вашей. У батареи Раевского в самом центре и разгаре сражения царит как бы семейное оживление. Солдаты артиллерийской команды приняли Пьера в свою семью. И таким образом его поглощает не столько наблюдение за ходом боя, сколько наблюдение за тем как бы семейным кружком людей, находившихся на батарее. Домашность, как всегда у Толстого, и здесь перекрывает историчность. У Пастернака немногие картины боя всегда становятся частью внутренней жизни наблюдающего лица. Всегда грохот сражения – словно заслоняется биением чьего-либо сердца. Огонь прекратили. В наступавшей тишине устоявших на наблюдательном заколотились сердца явственно и часто.
0: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». За границей эта статья опубликована в журнале «Вестник русского студенческого христианского движения» номер 104-105 за 1972 год. Продолжаем чтение.
1: В романе Солженицына мы видим совсем другие приемы. Перед нами не отдельное сражение и не один частный человек, наблюдающий за его ходом. Перед нами вся панорама целой кампании. Десятки имен, обозначения полков и подразделений, названия десятков географических пунктов мелькают перед нашими глазами. Бои вспыхивают то там, то здесь, их краткие отметки напоминают флажки на военной карте, отмечающие соприкосновение с силами противника. Описание маневренных передвижений отдельных подразделений передают движение всей Самсоновской армии всего фронта. Приложены географические карты, но в них почти нет надобности. Перед нами и так наглядно, четко, выпукло разворачивается вся картина десятидневного сражения, представленная как на воображаемой военно-топографической карте, как на каком-то гигантском макете. Именно это густо идущее мельканье отрывочных картин, эта множественность фиксированных точек зрения, принадлежащих большому количеству персонажей, возникающих лишь на миг, и создает впечатление всеохватности, взгляда с птичьего полета. Мелькание же имен и образов известных исторических деятелей, появляющихся вперемешку с вымышленными на точно обозначенных пунктах и первоначально не связанных между собой, еще шире разбрасывает этот веер центробежных силовых линий, охватывающих необъятное поле действия. Так идет движение армии вперед. И в противовес этому движению во второй половине романа линии художественного построения, словно следуя скрытой энергии военного окружения, все больше замыкаются, стягиваются к нескольким немногим сюжетным центрам. Сцены приобретают более частный характер, действие показывается более подробно, люди, сначала разбросанные по разным пунктам театра военных действий, теперь, волею художника, все чаще сталкиваются между собой. Центробежные и центростремительные линии, поддерживающие подвижное равновесие этой художественной галактики. Такому построению соответствует и пейзаж Солженицына. У Толстого, даже при описании дальней панорамы, всегда выхватывается какая-то деталь, данная в более крупном приближении, какая-нибудь колокольня, ближний лесок и прочее. У Пастернака герой на поле боя видит перед собой каждую травинку, каждый сухой сучок. У Солженицына почти отсутствуют такие детальные приметы местности. С первых строк романа нам открывается широчайшая, неохватная панорама. Путник едет по дороге навстречу Кавказскому хребту. Все остальные детали пейзажа поглощаются его величием. При этом впечатления слагаются обратно с общепринятым. Чем ближе, тем более размытыми оказываются очертания гор, чтобы затем вовсе раствориться в знойном мареве дня. Здесь остро подмеченный, яркий, наиреальнейший образ одновременно дает нам как бы словесно-зрительную увертюру романа, символ образа истории в понимании художника. С другой стороны, это как бы художественный камертон для построения пейзажа во всем дальнейшем тексте, ибо такое же отсутствие деталей встречает нас и в пейзаже на полях сражения. Тот или иной герой Солженицына то видит местность смутно в тумане, то быстро проезжает ее ночью на лошади, то осматривает ее с артиллерийской вышки, то в военно-полевой бинокль. Пейзаж не есть объект праздного разглядывания, а лишь ориентир для снесения с картой. Она то освещается карманным фонариком, когда герой едет вперед обозревать главные объекты фронтовой линии, то раскладывается на поляне и ориентируется на местности, когда карта делается основной спасительной нитью при выходе из окружения. Даже если кое-где хрустнет под ногой ветка, подвернется шишка или ямка, осыпается песчаная дорога и обступит сосновая просека, это будет лишь знак условий продвижения, а вовсе не деталь окружающей природы. Они тоже даются бегло, как бы попутно. И только небесные светила, вид ночного неба, даже подробности рассветного освещения описаны с детальной точностью. Созвездия обозначают путь. Месяц, сначала молодой, потом все набирающий силу, отмеряет ход времени. Оттенки освещения – час, ночи и дня. Но помимо этого

0: утилитарного использования жизни неба. Его облака, месяц, звезды, освещение одни дают нам особенности пейзажа, как бы независимые от жизни боя, жизни земли. Так предстает перед нами солженицынский пейзаж, не как интерьер личной жизни отдельного человека, а как арена деятельности больших масс людей, как их поле сражения. Не только как персонажи романа, но и как делатели истории встают перед нами и центральные герои Солженицына. Невымышленная фигура Самсонова и вымышленный полковник Воротынцев, идущие рука об руку и противопоставленные друг другу, представляют собой не только живые образы, но и символы двух противоположных сил, составляющих дух русской армии, да и всей современной русской истории, сил старого и нового. Преемственность лучших традиций русской боевой истории, доблести, спокойствия, доброты, соединенных вместе, олицетворяет собою образ Самсонова. В образе Воротынцева олицетворены новые веяния века великих войн, деловой, стремительный, энергичный дух 20-го столетия.
1: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». Продолжаем чтение.
0: Образ Самсонова – лучшая художественная удача Солженицына. Все мы знаем со школьной скамьи, что вот было поражение Самсоновской армии. Задумывающийся над судьбами русской истории начинает понимать, что, может быть, именно с этого поражения и началась катастрофа. Историк вскроет, что собой представлял Самсонов как военный и в каких невыносимых, не поддающихся его контролю условиях пришлось ему действовать. Но только художник, художник большого масштаба, сумеет проникнуть изнутри в эту столь чуждую нашему времени душу и сделает ее понятной и близкой нам. Судьба Самсоновской армии делается личной судьбой Самсонова. И таким образом, под художественным объективом Солженицына, мы воочию видим, что чувствует человек, волею судьбы ставший главным героем исторической трагедии, главным участником гибели богов. Все то, что пережил этот человек, все, что пришлось ему вынести и до дна испить, мы испытываем и сопереживаем вместе с ним. Потому-то так глубоко трогательны все страницы, посвященные Самсонову, что мы все время чувствуем сами и его гнев, и его невыносимое бремя, бесплодность его усилий, безбрежную горечь поражения, невыносимую тяжесть ответственности, неизбежность, единственность его конца. Что бы ни говорили теперь о Самсонове нам другие свидетели, отныне он будет жить с нами таким, каким представил его художник. Вся добрая старая Русь гибнет вместе с Самсоновым. Старая допетровская Русь в последний раз вместе с ним объезжает свои войска и прощается с ними. И так же, как Самсонов потерял ощущение Востока и Запада и перед концом молится на единственную малую звездочку, светящую ему в тумане, так и старая Россия уже утратила связь с ходом небесных светил и мерцает ей, может быть, какая-нибудь одна неизвестная забытая звезда. Господи, если можешь, прости меня и прими меня. Ты видишь, ничего и не мог иначе, и ничего не могу. Так этот живой реальный образ перерастает в символ неизбежности гибели, обреченности исторического пути старой России. Эту личную черту обреченности Самсонова увидал в нем другой герой Солженицына – Воротынцев. Он любит, жалеет, понимает его, но ничем не может ему помочь. Всю жизнь Воротынцев стремится быть там, где он может оказать влияние на ход родной истории, и не находит этого места. В Ставке он близок к центру управления, но далек от жизни, ибо остро чувствует, как у этого центра уже оборвана связь с биением пульса реальной действительности –

0: штабе Самсонова, он около сердца воюющей армии, но вдали от ее действующих рук. Он спешит, летит к основному, как он чувствует, пункту сражения, душа в душу участвует в самых жестоких схватках, подвергается всем опасностям окружения. Но единственное, что ему удается, это увидеть и сохранить правду. Ему удается даже рассказать о ней. Однако вне сил отдельного человека не только предотвратить неизбежное, но даже заставить воспользоваться его уроками. Не содержится ли здесь, может быть, даже против воли Солженицына, антагониста Толстого, нечто от исторического фатализма последнего? Во всяком случае, судьба энергичного деятеля Воротынцева, так же, как и судьба Самсонова, глубоко символична для исторических путей России. В параллель с Самсоновым символичны сны их обоих накануне основного, решающего дня того и другого. «Ты успишь, ты успишь», — слышит Самсонов во сне голос своего ангела-хранителя, как последнее пророчество, символ его обреченности. Воротынцев видит во сне символ жизни и любви, свою неизвестную возлюбленную. Но он не видит ее лица, не знает, кто она, его единственная, долгожданная, но неосознанная. Не так ли новые действенные силы всегда не знают в России, где они приложатся и с кем должны соединиться? И, может быть, не менее символична та единственная непреложная истина, один непререкаемый критерий оценки, научивший Воротынцева в трудный момент знать одно деление – между порядочностью и непорядочностью, прапорщик. Все на свете может быть пересмотрено, все может смести рука истории. Но всегда останется в силе это деление, как самый очевиднейший символ того, что мы понимаем под словом «честь». Здесь символично также то, что Солженицын вкладывает эти слова в уста Воротынцева, кадрового офицера, военного душой и телом.
1: «Русская история перед большим судом». Читая роман «Август 14-го». Эфир 8 февраля 73 года. «Золотой запас свободы». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
2: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись.

обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.

0: Писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить «спидола». Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года.

0: Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, свобода не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, свобода была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
1: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Сейчас звук будет.
1: Новая фаза войны. Крупнейшая воздушная атака по Москве и Подмосковью.
2: Стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам.
3: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране.
1: Ответный удар. Более 500 дронов по Украине. Российская пропаганда предпочла проигнорировать удар по Москве.
4: Хотят, чтобы у нас здесь появилось много недовольных. Много испуганных, рассерженных.
5: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как, судя по всему, война России против Украины переходит в новую фазу. В выходные Москва и Подмосковье пережили массированную воздушную атаку. В частности, в Москве речь шла о сотне беспилотников за сутки. Антитеррористическая комиссия Москвы еще 13 мая ввела запрет на публикацию фото и видео с последствиями ударов беспилотников. Они не первые, такие же запреты уже действуют более чем в 30 регионах. Это подсчеты издания «Фонтанка». И в Москве это сделано, чтобы, цитата, «не допустить распространения недостоверной информации». Про и около государственные медиа уже стараются поменьше рассказывать о воздушных атаках в столице. К этому мы еще вернемся. Но сперва о том, как Россия и Украина пережили массированные атаки дронов, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
6: Ой. В Москве и Московской области, как заявляют власти, продолжают ликвидировать последствия крупнейшей атаки беспилотников по России. Она случилась в ночь на 17 мая. Сперва в Подмосковье дроны прилетели по предприятию, где производят полупроводники для военно-промышленного комплекса России. Затем в огне оказался московский нефтеперерабатывающий завод. А это полыхает наливная станция в селе Дурыкино Московской области. Станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Она крупнейшая в регионе.
7: Две уже сгорели, две стоят. И вон сколько пожаров. И здесь такой ужас.
6: Во время атаки жители Московской области и Москвы жаловались в социальных сетях, что никаких сообщений о воздушной тревоге власти не публиковали. Позже появилась информация. По официальным данным, на территории московского региона погибли 3 человека. Один в Химках при попадании в частный дом и двое.

0: в Мытищах. Там беспилотник врезался в строящийся дом. В Москве, кроме Зеленограда, был атакован МПЗ в Капотне. В Капотне, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Власти утверждают, что это была смена строителей. Во время атаки они находились возле проходной. Звуки пролетающих беспилотников были слышны также и в центре Москвы.
1: Я боюсь, девочки, он над моим окном пролетел.
0: Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов обнаружил более 100 позиций ПВО, расставленных в Москве и Подмосковье после начала полномасштабного вторжения. Столицу в основном прикрывает несколькими кольцами комплексов «Панцирь». По его словам, еще 6 лет назад эта система не показала себя эффективной в Сирии. Украинские же технологии заметно эволюционировали. Если в 2023 году Москву атаковали медленные дроны с небольшим зарядом, то теперь, как говорит Марк Крутов, используются более сложные аппараты.
2: По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДа и так далее. И вчера, как мы видим, Украина российским дронам удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше.
0: А это уже кадры, как украинские вооруженные силы запускают беспилотники в сторону России, в том числе по Москве. В эксклюзивном интервью агентству France Press командующий украинскими беспилотными силами Роберт Бровді говорит, что удары направлены по ВПК и нефтяной инфраструктуре, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения войны.
3: Они используют средства, полученные от продажи нефти, для производства техники, предназначенной для ведения войны, продолжая уничтожать гражданское население в мирных городах и инфраструктуру Украины, оказывают давление на линию фронта и пытаются захватить новые километры или метры украинской земли.
0: Говоря об ударах по России, Роберт Бровді также сказал, что территория настолько огромна, а чувствительных целей на ней так много, что противник, как он выразился, не может предугадать, где будет удар завтра. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что союзники Украины видят, как меняется ход войны и растет число пораженных в России объектов.
4: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране. Также наши силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. И эта наша дальнобойность — это то, что значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире.
0: В ночь на 18 мая российские войска выпустили по Украине 524 дрона и 22 ракеты, сообщает ВСУ. В украинском городе Днепр более 20 пострадавших. Ракетный удар пришелся по жилому кварталу. По словам президента Украины Владимира Зеленского, атака по Днепру и области продолжалась более 6 часов. Всего за ночь зафиксировано разрушение в 8 областях. Известно о десятках раненых по всей стране.
5: Ну а Москва до этих ударов в минувшие выходные считалась более чем защищенным силами ПВО городом, отмечает военный эксперт Юрий Федоров. Мы с ним поговорили перед началом нашего эфира.
6: Вы знаете, технически сказать очень трудно. Пока ясно только, что та система противовоздушной обороны, которая строилась вокруг Москвы, которая считалась совершенно непробиваемой, действительно очень мощная система, включает в себя примерно 130 пусковых установок, ну или зенитных комплексов, вот она оказалась пробиваемой. Я считаю, что она, в общем, может абсолютно защитить город, ну, по крайней мере, от крылатых ракет и беспилотников. Оказалось, что не может. Технически вот такая ситуация. Можно или нельзя ее довести до 100%? Нет, нельзя. 100% защиты вообще никогда не бывает. Что-нибудь-то случится. Есть человеческий фактор. Есть вот тут, обратите внимание, очень любопытное было сообщение в Украине, правда, но тем не менее привлекает внимание сообщение о том, что партизанские какие-то группы движения АТЭШ, это движение крымских татар, смогли вывести

0: из строя несколько элементов, которые обеспечивают связь между различными комплексами. И в результате вся эта система перестала действовать как нечто единое, как единая система, а разбилась на совокупность автономных таких узлов, каждый из которых воюет по собственному разумению, но это, естественно, снижает эффективность. Значит, вот этот фактор нужно учитывать. Есть человеческий фактор. Расчеты, допустим, что расчеты, которые охраняют Москву, я имею в виду расчеты, обслуживающие каждый из зенитных комплексов, на что это, в общем, должны быть лучшие. Так сказать, их отбирали специально, но тоже есть человеческий фактор, можно пропустить, можно что-то не досмотреть.
1: А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
2: Да, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Ну, это не первые удары по Москве. Дроны долетали и до Кремля, и до Москвы-Сити. Незадолго до Парада Победы дрон попал вообще в высотку на улице Мосфильмовской. Это примерно 6 километров от Кремля по прямой. Что принципиально новое, на ваш взгляд, произошло в этот раз? И как это может сказаться, например, на настроениях жителей Москвы?
2: Принципиально новое то, что этот залет беспилотников был массовым по московскому региону. И, соответственно, раньше мы такого не видели. То есть одно дело, когда одиночный беспилотник, да, прорывается, это всегда можно на какую-то случайность, действительно, как у вас сейчас эксперт говорил, на какой-то человеческий фактор. Но когда их десятки летят, и система ПВО, которая действительно считалась непробиваемой, их пропускает, это уже значит, какая-то новая ситуация возникла. Ситуация, при которой москвичи действительно уже даже при вот этих более 100 комплексов ПВО, которые окружают столицу, москвичи не могут чувствовать себя уже в безопасности. И москвичи это в том числе и чиновники, это в том числе там олигархи, которые в Москве находятся, на Рублевке где-то находятся. Да? Вот никто сейчас в Москве, получается, себя в безопасности чувствовать не может. И это вот эти 100, что значит вот 100 систем ПВО? Это значит, что радикально усилить систему ПВО уже невозможно. Но даже если вы там 150 их будет, 200 будет, если они пропускают, то есть они и дальше будут уже пропускать вот такие беспилотники. При том, что 200, скорее всего, не будет, мы понимаем. Таких мощностей просто нет их в таком количестве производить. Поэтому это означает, что ситуация будет ухудшаться, потому что Украине мало того, что выделено вот эти 90 миллиардов, из которых большая часть пойдет на военные расходы, в этом году заработали военные заводы Европы, которые поставляют вот эти беспилотники в большом количестве, да, и мы видим изменения. Вот я на своем канале делаю подборку высказываний военных о том, что происходит на фронте. И там очень такие интересные вещи они говорят, что если в прошлом году, как военные говорят, за нами гонялись 1-2 дрона, и был как бы шанс от них убежать где-то в лесу, в окопе, в блиндаже, в этом году 10 дронов, и шансов скрыться практически нет от них. Это вот так изменилось соотношение дронов на фронте. И понятно, что те дроны, которые бьют по тылу, их тоже, значит, стало больше. Я не знаю, во сколько раз, но мы вот сейчас увидели, их стало настолько больше, что система ПВО перегружается из-за них. Система ПВО Москвы, да? А что говорить? Давайте про другие города вообще-то вспомним. У нас большая часть людей живет все-таки не в московском пока регионе. Да? А у нас куча других и миллионников, например, там Краснодар, Екатеринбург, да, куда тоже долетали, да, Ростов, Самара, Волгоград, то есть, можно долго перечислять, да. Я уж не говорю про вот те территории, которые непосредственно в зоне боевых действий. То есть все это по факту сейчас вообще беззащитно, вообще просто беззащитно. И естественно, вот это понимание, я думаю, оно сейчас до многих как бы интуитивно, может быть, даже, да, начинает доходить, даже те, кто люди не смотрят политические каналы. И естественно, что вот даже государственное вот это, кто там, ФОМ или ВЦИОМ, я забыл, кто-то из них публиковал, что вот эти налеты на территорию России сейчас россиян волнует уже больше, чем сама война. Это тоже принципиально новое.

0: ситуации.
1: Это был то фонд есть... общественное мнение, да, это была публикация в конце прошлой недели, действительно, там, то есть сама по себе война, там была формулировка в целом, как бы весь тревожный фон вокруг войны, он уже меньше беспокоит, чем конкретные удары беспилотников по территории России, да.
0: Да, то есть людьми воспринимается вот это уже как война. Не СВО сама, которая там где-то на Украине идет, да, в, может быть, в сознании обывателя, да, а вот она, война-то пришла сюда, получается. И это, да, конечно, это недовольство возникает. Недаром и рейтинг Путина там 7 недель падал, а потом изменили его методику расчета, чтобы не показывать нигде. И все это плюс усугубляется в приграничных территориях, например, в Белгородской, в Курской областях, тем, что блокировки интернета идут. То есть и нормального оповещения, о чем Гладков уволенный говорил, да, что нормального оповещения через МАКС сделать невозможно, пуш-уведомлений нет. А Телеграм блокирует. То есть еще и здесь власть все сделала для того, чтобы люди не могли себя в безопасности чувствовать. Мало того, что войну эту развязала, не смогла ПВО нормально организовать от ответных налетов. Так еще и блокировки устраивают, чтобы люди вообще еще ничего и не знали об этих налетах. Ну, то есть понятно, что даже у самых аполитичных начинают возникать какие-то выводы и... соответственно, заключение о том, кто же все-таки в этом виноват.
1: Евгений, ну, к слову, и о социологии, в частности, и о том, вот вы просто упомянули противопоставление Москвы и регионов. Мы с командой вот на такую любопытную информацию обратили от Левада-центра, это публикация прошлой недели, апрельские данные. Вот, был вопрос, как вы считаете, следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? И там, если суммировать ответы на вопрос «определенно продолжать» или «скорее продолжать», то есть тех людей, кто скорее поддерживает войну, получается, что в Москве таковых 54% тех, кто выступает за продолжение войны. И более того, чем меньше населенный пункт, там можно вот эту градацию увидеть вплоть до сел, тем меньше людей готовы поддерживать войну, готовы настаивать на том, чтобы боевые действия продолжались так или иначе. Это апрельские данные, я повторюсь, там люфт наверняка по соцопросам явно побольше должен быть, то есть явно не может быть, чтобы именно в этих опросах уже была некая реакция на удары по Москве, уж тем более еще и апрельские данные, значит, собирались они, скорее всего, еще раньше. Но, тем не менее, как вы думаете, с чем связан именно такой странный перекос? То есть чем больше город, а мы тут все-таки говорим про то, что Москва самый большой город России, а то и Европы в том числе, там в топ-5 точно входит. Как же так получается, что чем больше город, тем больше каких-то людей, кто готов поддерживать военные действия, ну, как минимум, не собирается настаивать на том, чтобы их можно было бы сворачивать?
0: Смотрите, почему так получается? У нас разбухший чиновничий аппарат. Это одна из причин. Я не единственная, конечно. И надо понимать, что почти все центральные аппараты, вот у нас более 100 ведомств, и разных. И почти все центральные аппараты расположены в Москве. Они получают повышенные зарплаты. Они тратят в Москве. У них там родственники свои, да? Их, ну, я вот для себя считал примерно, сколько это людей может быть. Есть вот центральный аппарат, там куча управлений, департаментов, отделов, заместителей, вот обслуживающий персонал, помощники, секретари. И все это, ну, порядка 100 тысяч человек. Может быть. Это только вот непосредственно чиновников. А еще члены их семей, которые от них зависят и, скорее всего, плюс-минус такой же позиции придерживаются. Да? Это существенно. А сколько ГБУ разных, которые от них зависят тоже от вот этого финансирования, и у них на подрядах сидят. Москва в этом смысле стала очень таким чиновничьим городом. К сожалению, да, не с точки зрения там развития, в первую очередь, предпринимательства, а с точки зрения вот именно вот этих учреждений разных. По центру Москвы идешь, там везде какое-то министерство, какой-то отдел, департамент, и вот куча вот этого всего. Гораздо больше, чем бизнеса, наверное, сейчас. Так что, естественно, они все лояльны власти, плюс-минус они себя ассоциируют с этой властью, и... ну, волей-неволей, да, голосуют. Плюс военные, военных в любом случае стало больше. Вот этот центральный аппарат, который тоже, естественно, в Москве расположен. А в протестные люди, которые, соответственно, мы видели выступления, да, ну, в первую очередь на митингах в защиту Алексея Навального, они, кто-то уехал, кто-то сейчас вообще не закрылся, никакие интервью не дает, опасается, и есть чего опасаться, это понятная позиция, да? То есть этих людей сейчас...

видно стало заметно меньше в силу обстановки. А чиновники, наоборот, ну вот, их много, и они, ну, ассоциируют себя во многом с этой войной. По крайней мере, те, кто находится на верхних этажах,

0: и фотопрезентациями, например, юбилей парка Сокольники, суперколледж, его готовящееся строительство в Коммунарке или реконструкция Краснобогатырской улицы. И вот на этом фоне даже какой-нибудь телеграм-канал, ну давайте, допустим, экс-губернатора Гладкова, экс-губернатора Белгородской области, приграничного региона, он смотрелся, ну, как минимум, человечнее. Вот, Евгений, к вам вопрос, почему, на ваш взгляд, в медиаплане московские власти выбирают вот такую осторожную тактику кризис-менеджмента и как будто бы некой дистанцированности от проблемы, хотя, казалось бы, самое время, ну, подчеркнуть человечность. На этом же тоже можно было бы взыграть какие-то политические баллы в том числе.
1: Ну, человечность — это значит признать эти обстрелы, признать провал ПВО. Одно дело признавать это в Белгородской области, да, где, ну, в общем-то, понятно, что это не компетенция губернатора Гладкова была, да, его компетенция была просто там что-то ущерб какой-то, если возместить там, не знаю, там, утешить кого-то, да. А Собянин воспринимается как федеральная политическая фигура, тем более он постоянно вот отчитывается об этих беспилотниках, то есть он воспринимается как ответственный в том числе за это. И если он об этом будет много писать, ну, получается, что у тебя негатива-то больше стало при твоем правлении, чем какого-то позитива. И, ну, да, это невыгодно. Это, конечно, они не будут это делать. Белгородская область, она, ну, немножко иначе воспринимается. И, конечно, вот этот Гладков, он вор на самом деле. То есть о нем я сейчас, да, вот эти моменты слышу, что он действительно умел с людьми разговаривать. Вот это одно из... Вот это качество, которое сейчас большинством чинуш утеряно на высшем уровне. Они вообще не понимают, как вот, что, как нужно с человеком разговаривать. Вот Филимонов, например, да, когда вот говорил там про ветеранов Отечественной войны. Вот идеальный пример, когда чинуша не умеет разговаривать вообще с людьми и какую-то чушь несет. А Гладков умел. Ну, он тоже был вор, там местные активисты расследования делали, но умел. А у Собянина этот навык уже тоже отмер. Он даже, вот я когда в Мосгордуме был, он боялся уже к нам приезжать даже. Он только по телевизору выступал. Не умел. И этот сам последний отчет, даже на вопросы уже побоялся отвечать, которые ставили дистанционно причем. То есть чем дальше, тем вот эта деградация, она увеличивается.
0: Несправедливости ради скажу, что ваш состав в Мосгордуме образца 2019 года после московских протестов был, конечно, по зубасте и с большим числом вопросов, скажем так, к органам исполнительной власти, включая Сергея Собянина. Еще отдельно нам хочется сегодня, конечно, поговорить о том, как именно вообще российское телевидение освещало произошедшее. Вот центральные каналы, они в новостях уделили теме воздушных ударов по Москве в среднем около 1 минуты. Запрет на публикацию видео атак, вот он докатился уже до Москвы, но где-то все-таки всплыли эти новости. Вот, например, в эфире воскресного вечера Владимира Соловьева Маргарита Симоньян рассуждала о причинах атак, и, но при этом событийную часть зрителям так и не раскрыли. О чем сказали и о чем промолчали государственные и провластные медиа в материале Артема Филатова.
2: Здравствуйте, на Первом канале выпуск новостей, в студии Максим Шарафутдинов и коротко о главном. Местами град, потом ураган.
3: Так, в воскресенье начинался утренний выпуск новостей Первого канала. К 10 утра со времени атаки беспилотников прошло несколько часов, и был уже ясен масштаб случившегося. Тем не менее, атаку на Москву не включили в число главных тем, которые ведущий анонсировал в начале выпуска. Хотя новость о воздушной атаке на столицу Подмосковья шла первой.
2: Но сначала об отражении массированной атаки украинских дронов на столичный регион.
3: Первый канал сообщил о жертвах и показал лишь несколько кадров разрушений, которые опубликовали власть, и про кремлевский телеграм-канал «Ридовка». Эта новость заняла в утреннем выпуске менее 1,5 минут. Затем в полдень атаку дронов на Москву все-таки включили в число главных тем выпуска.
2: Среди целей киевского режима – гражданские объекты.
3: Ведущий не сообщил, где именно упали дроны и какие именно объекты были повреждены. При этом Первый канал утверждал, что Россия уже дала ответ на массированную атаку беспилотников. Телеканал РЕН-ТВ в утреннем выпуске новостей полностью проигнорировал атаку ВСУ на Москвы и Подмосковья. Программа началась с сообщения о совсем другом ЧП.
4: Мы начали о мощном взрыве, который прогремел этой ночью в Иерусалиме. Пламя от него было видно за километры.
3: В более позднем выпуске про атаку все-таки сказали, но только на 6-й минуте эфира.
5: Одной из самых массированных атак со стороны киевского режима сегодня подверглись российские регионы. Как заявили в Минобороны, всего за ночь перехвачено порядка 600 беспилотников. Часть из них сбили на подлете к Москве. Это более 120 БПЛА.
3: Помимо сообщения Минобороны.

0: Ровно ведущая РЕН-ТВ процитировала посты в соцсетях губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Видео самой атаки беспилотников и кадры разрушений телеканал не показал. Сообщению об атаке в выпуске новостей было отведено чуть больше одной минуты. Также этой темы не было в анонсе главных событий в начале программы. Телеканал НТВ также не включил атаку беспилотников на Москву в число главных тем своих выпусков, хотя там, например, нашлось место для новости о параде расписных лодок.
1: В Мытищах беспилотник ударил по строящемуся зданию. Жертвами атаки стали два человека.
0: Телеканал «Россия» показал несколько собственных кадров с места падения дрона в Подмосковье. Но вместо полноценных сюжетов о воздушных атаках зрители второй кнопки пульта получили рассуждение Маргариты Симонян в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
2: Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
3: Очевидно.
2: Они летят... Что они таким образом
3: разрушат Россию? Военного значения ноль.
2: Совершенно верно.
3: Экономического, как стало ясно, значения тоже немного.
2: Военного ноль. Экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия. Они летят зачем? Они летят, чтобы молодежь...
3: Честное мнение.
2: Которая, может быть, не читала повесть о настоящем человеке. Которая, может быть, в отличие от французского писателя Ромена Гари, не знает, чем закончилась Сталинградская битва. Хотят, чтобы у нас здесь... Появилось много недовольных, много испуганных, рассерженных, которые стали бы говорить, зачем нам это надо, ну как же так, вот жили себе спокойно, а зачем, зачем.
0: Все телеканалы и многие другие издания не использовали видео очевидцев из соцсетей. Как пишет агентство, антитеррористическая комиссия Москвы не дала подцензурным СМИ публиковать фото и видео атаки на столицу. Запрет на распространение фото и видео атак беспилотников в Москве был введен на прошлой неделе. Он предполагает штраф для организации до 200 тысяч рублей, это примерно 2700 долларов. В числе прочих от публикации фото и видео очевидцев отказались телеграм-каналы Мэш, Шот и База, близкие к силовикам. Для сравнения, во время предыдущей крупной атаки на Москву и Подмосковье в марте прошлого года они публиковали десятки таких постов.
4: Тему продолжим с политиком Евгением Ступиным. Ну, я со своей стороны осмелюсь предположить, что госпожа Симонян надеется, что вопросы в стиле «А кому это надо и зачем?» в контексте войны, они не будут задаваться, в том числе потому, что, ну, тут очень простая логика. Это выгодно врагу, значит, нужно продолжать. Как бы, ну, по крайней мере, такой напрашивается вывод из того, что мы услышали из ее уст. Как вы думаете, получится ли вообще этой тактикой замалчивания прикрыть эту тему, учитывая, что россияне все еще не под железным занавесом, все еще не дозаблокирован Телеграм, все еще как-то более-менее просачивается информация, и в мессенджер Макс не то чтобы сейчас активно все идут, да и в конце концов шутки про обстрел появляются даже в заблокированном Инстаграме, ну в конце концов.
5: Нет, как это может получиться-то? Ну, если люди видят, и вот я сам общаюсь же много с москвичами, с жителями Московской области, но там у людей некоторые уже заикаться начинают, потому что, особенно вот на юге, кто живет в Московской области, да, там Кашира, Ступино, вот в этих округах, то... ну, постоянно же эти беспилотники летят, просто постоянно, люди в постоянном страхе живут. Им не надо ничего объяснять. Они все это видят своими глазами, они общаются с соседями, с родственниками из других регионов. И, в общем-то, как это утаишь, если это почти каждый день? Просто, да, такое количество прорвались в Москву впервые, но в Московской-то области они почти каждый день на самом деле летят в том или ином количестве. И... Нет, это, конечно, не утаить. И, кстати, по военному экономическому значению, ну, я так скажу, это... Я бы здесь поспорил с Симонян, потому что, может быть, да, сейчас прям какого-то явного экономического ущерба не достигнуто, но он и по другим объектам не сразу достигался, да, там, Туапсе тоже, там, в Финском заливе, и... Все это постепенно. Ну вот они сначала прорываются. Но вообще, да, они говорят, что в Зеленограде там завод по вот этой оптике был целью, да. Ну, то есть в этот раз не смогли достичь. В следующий раз запустят в два раза больше беспилотников. Ну, вот просто нам это все зачем? Слушать Симоньян, Соловьевых и вот эту дебильную логику их. Понятно, что войну надо прекращать, нужно немедленно вступать в мирные переговоры, тем более, что Зеленский готов, Трамп готов, они там, только Путин у нас не готов, только ему нужно продолжение войны. Но, а нам, российскому народу, все это нужно немедленно просто, прекращение требует.
4: Ну, в контексте переговоров как раз-таки господин Песков сегодня отметил, что как будто бы не предвидится пока что это. У нас, к сожалению, заканчивается время.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Сегодня вы услышите фрагменты эссе Михаила Шишкина из его последней книги. Текст посвящен Антону Павловичу Чехову. Михаил Шишкин – лауреат 3 самых престижных российских литературных премий. Живет в Швейцарии, пишет по-немецки. Занимает активную публичную позицию против аннексии Крыма и российского вторжения в Украину. Как появилась эта книга, расскажет он сам. Запись сделана на фестивале «Слово ново» в Черногории.
1: Эта книга получилась из пустоты под ногами. Я жил с очень твердой почвой под моими ногами. Это были книги, на которых я вырос. Это была русская литература. И вот настал момент этой катастрофы, в которой все мы сейчас находимся. Под ногами оказалась пустота. Я думаю, что это ощущение не я один испытал. Эта книга – попытка обрести снова твердую почву под ногами. Об авторах, которые для меня важны. Попытка разобраться, что не так с русской литературой, посмотреть, что должно остаться в прошлом. Ничего нельзя откэнселить в истории литературы. Даже если вы считаете, что можно и нужно читать Достоевского, но после этого мыть руки, окей. Но его нельзя изъять из истории, потому что история культуры – это очевидная метафора, это такой мост в будущее. Но вот опоры этого моста – Шекспир, Джойс, Достоевский – если убрать кого-то из них, мост обрушится. Но вот какие опоры должны стоять дальше? Что взять с собой из русской литературы в будущее? Для меня совершенно было очевидно, все, что связано вот с этим понятием патриотизма, замечательным чувством любви к родине, которое превратилось в блевотное совершенно средство пропаганды, вот все это должно остаться в прошлом. Все, что рождает в человеке чувство собственного достоинства, все это нужно взять с собой. Книга называется «Мои». Понятно, отсылка к нашим. Это не их, а мои. Мой Пушкин, мой Гоголь, мой Гончаров, мой Тургенев и так далее. «Чайка во овраге». Мой Чехов. Документальные кадры 1936 года. В Амхате идет торжественное заседание, посвященное принятию новой Конституции. Звучат здравицы. Да здравствует великий Сталин. В президиуме Станиславский, Чехов, Ольга Книпер-Чехова. Станиславскому 72, Чехову 76, его жене 68. Чехов поднимается на трибуну, обращается к гигантскому портрету на сцене. «Дорогой Иосиф Виссарионович». Обрыв пленки. Страшно. В Баден-Вайлере, где умер Чехов, не дожидаясь революции и остальных русских событий 20 века, стоит памятник писателю. Может, нужно поставить рядом памятник его своевременной смерти? В жизни он был против революции, но при этом совершил две – в русской прозе и на сцене. Чехов объявил короткий рассказ субъектом

словесного права. В тексте необходимо оставлять только самое важное, все лишнее отсекать. Недосказанность оставляет место для сотрудничества. Чехов создает своего читателя доверием. Лучше не договорить, чем все растолковывать. Из пассивного потребителя Чехов творит себе соавтора. Перед смертью последний свой текст Томас Манн посвятил Чехову. Автор «Монументальных фолиантов» сокрушался, что так поздно открыл для себя его мастерство умолчания. Цитата. «Он доверяет читателю, пусть тот сам восполнит отсутствующие в рассказе скрытые субъективные элементы, сам догадается о том, какую моральную позицию занимает автор. Автор не судья героям, а свидетель. Приговор выносит читающий. Чехов раскрыл заговор слов. Они препятствуют пониманию. Любящие молчат, чтобы словами не поранить чувства. К передаче подлинных чувств необходимо пробиваться неправильными словами. Эти азы писательского мастерства принес в литературу Чехов. О Чехове говорили, что его тексты лишены глубочайшего содержания, которое есть у Толстого, Достоевского. Зинаида Гиппиус о творчестве писателя. Быт без бытия. Чехов о земном, но не о бытийном. Чеховские персонажи барахтаются в быту, но мучаются бытием. По замечательной формулировке Набокова, все чеховские рассказы – это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды. Весь Чехов о бытии – единственная форма существования, которого быт. Кровохарканье избавляет от иллюзии собственного бессмертия. Все творчество Чехова о жизни в предощущении ухода. И поэтому, когда его персонажи говорят о ерунде, это внесловесный разговор о самом важном, о человеческом предназначении, о выбранной судьбе, о потребности прожить оставшиеся годы с достоинством. Со своим новым пониманием прозы Чехов пришел в другое искусство, работающее со словом «театр». Не театральность драматурга Неумехи бросалась в глаза многим. Набоков. Он был недостаточно знаком с искусством драматургии, не проштудировал должного количества пьес. Бунин. Пьесы его мне всегда были почти ненавистны. Ах, Толстой, Толстой, в феврале 1897 года он был в Петербурге и сказал Суворину: «Чайка Чехова вздор, Чайка очень плоха. Лучшее в ней монолог писателя, это автобиографические черты, но в драме они ни к селу, ни к городу». Станиславский из воспоминаний: «К стыду своему я не понимал пьесы». Критики Чехова-драматурга превозносили дар писателя и при этом считали, что пьесы – это его короткие рассказы, неумело размазанные по сцене. Резонный вопрос – что было бы, если бы Набоков написал только голливудский сценарий для «Лолиты», но мир не знал бы самого романа? Мир остался бы без набоковского шедевра. Так не были написаны ни «Чайка», ни «Вишневый сад». Конечно, Чехов мог бы написать пьесу, как полагается, но просто не видел в этом смысла, пятясь назад. А он уже был впереди. Театр и зрители должны были догонять его. Чехову повезло. Московский художественный театр перенес его творческое ноу-хау из прозы на сцену, открыв дорогу искусству 20 века. Чеховские диалоги ни о чем. Разговор глухих. Подземный ход в театр абсурда. Открытие Чехова массовой культуры будет переживать и через 100 лет, называя это тарантиновскими диалогами. В прозе Чехова все важное выдавлено из слов, происходит между строк. В переводе на язык театра все важное оказалось выдавлено за сцену, вернее, в зрительный зал. На сцене – быт, в зрительном зале – бытие. Кого удивляет, что в 21 веке по количеству театральных постановок в мире Чехов занимает 2-е место после Шекспира. Звание русского писателя давалось общественностью за написание романа и за служение народу. От него ждали исполнения этих обязательств. Чехову 27, он начинает роман и мучится над ним несколько лет. Признать поражение он долго не решается. В октябре 1888 года он пишет мэтру Григоровичу: «Ведь если роман выйдет плох, то мое дело навсегда пропало».

0: проиграны. Наконец он принимает поражение как победу. Когда Чехов бросает саму идею романа, он становится самим собой. Планета читает рассказы Чехова и ничего не знает о романах Григоровича. Неслужение народу Чехову не могли простить. Отсутствие идейности было серьезным обвинением для русской интеллигенции. Чехова задело непонимание передовой общественностью того, что и зачем он пишет. Он жил в атмосфере, в котором было стыдно жить хорошо, в накаленной атмосфере нравственного подвижничества. Нужны страдания, нужно служение. Общество предъявило Чехову обвинение, и ему пришлось отвечать на понятном прогрессивной интеллигенции языке. Ему 30 лет, он едет на край света к отверженным. Почему Сахалин? Это дно русской жизни. Цитата. «Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только может быть способен человек». Еще цитата. «Прославленные 60-е годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом главную заповедь христианской цивилизации. Виноваты не смотрители, а все мы. Это поездка – заявление, сделанное, как подобало русскому писателю. Искусство отступает перед чувством вины, перед народом, перед всеми страждущими и обездоленными. Он не узнает о России ничего нового, и увиденное почти не оставит следов в прозе и пьесах. Главное последствие для его творчества откроется кровохарканье. Поездка за 11 тысяч верст без железной дороги к погибающим и погибшим – послушание. Сахалин – книга не для чтения. Это исполнение данного обета. Охранная грамота. Оправдательный приговор самому себе. Что думали, вспоминая описание ужасов царской каторги в Сахалине, те, кто попал в ГУЛАГ через поколение? Что сказал бы Чехову, доходяга Мандельштам, перед смертью на пересылке? За надежду в русской литературе обычно отвечали неграмотный мужик, женщины и революционная интеллигенция. Вера в народ, русскую женщину и революцию на Чехове спотыкнулись. С раннего детства он знал, как строится русская жизнь. На неправде, грубости, насилии. Это ранило и прошло через всю жизнь. У Чехова нет никаких иллюзий относительно русского народа, обожествляемого интеллигенцией и революционерами, которые приносили себя в жертву ради его освобождения. Цитата. «Наглость и безделье сильных, невежество и звероподобное состояние слабых, кругом страшная бедность, притеснение, вырождение, пьянство, ханжество, лживость». Он первым в русской литературе осмелился разрушить романтический образ женщины. Анна на шее, Володя большой, Володя маленький, припадок. Лев Шестов назвал его за реалистическое отношение к людям беспощадным талантом. Чехов одинаково презирал и власть, и рабов. Цитата. «Россия – страна казенных. Мы переутомились от раболепства и лицемерия. Самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки – азиатские». Его диагноз медика. Страна больна рабством в самой страшной его форме, рабством неосознанным. Рабство, пропитавшее и слова, и тело. Рабство, как кожа, другой нет. Самое страшное для Чехова в людях – детское невинное неумение различить добро и зло. Прекрасные молодые люди хотят освободить Россию и человечество от деспотизма, хотят принести народу свободу и добро и бросают бомбы. Как малолетняя, уставшая нянька, душит ребенка, спать хочется. Так Россия при строительстве счастливого светлого будущего придушит потом в ГУЛАГе миллионы своих детей.
1: Мы вернемся после объявлений.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
1: Писатель Михаил Шишкин. Эссе из книги «Мои», посвященное Антону Чехову.
0: Рассказ «Палата номер 6», опубликованный в 1892 году, произвел угнетающее впечатление. Приговор Лескова. Палата номер 6 – это Россия, это Русь.

Во враге люди не знают разницы между добром и злом, правдой и неправдой, преступниками и полицией, родными и врагами, не мучаются угрызениями совести, ходят в церковь, но не знают сострадания. Слабого нужно добить, уничтожить. Так построен мир в русском овраге. Лейтмотив рассказа – все пропиталось неправдой. Здесь живут люди, пропитанные неправдой. Русские люди испорчены, развращены этой жизнью, готовы на любое зло. Село Уклеево – символ чеховской России. Зло, которого не должно быть, но оно есть. Россия во враге. Никто никому не нужен. Если их, не познавших человечность, кто-то и жалеет, то только автор. Как происходит прозрение? Какое яблоко нужно съесть, чтобы выпасть из рая незнания, добра и зла? Гуров в «Даме собачки» вдруг понимает, что кругом дикари, что его жизнь унизительна. Любовь заставила его проснуться. Так жить нельзя. Вся русская жизнь с утра до ночи является унижением человеческого достоинства. Но что делать? Как прожить в русском овраге, сохранив чувство достоинства? И вопрос вопросов. Как противостоять злу? Теперь, после того, как русская история сделала очередной круг, Чехов снова актуален, как никогда. Сакраментальное. Что делать? Ответ передовой части русской интеллигенции. Освободить хороший народ от плохого правительства. Для построения демократического общества в стране звали Русь к топору. Топоры стучат в вишневом саде. Этими же топорами через несколько лет зарубят новых хозяев и дачников. Те, кто верил в то, что народ хороший, а правительство плохое, для Чехова слепцы. Люди, живущие в неправде и не знающие, как жить по-другому, будут так жить при любом правительстве, воссоздавая в поколениях круг зла и насилия. Если подарить рабу свободу, он захочет быть надсмотрщиком над другими рабами. Нужно дать ему самому возможность освободиться от рабства себе, по капле выдавливать из себя раба. Он был свободен от тирании, готовых идей и общепризнанных догматов. Чехову претило само революционное сознание, упрощение мира до своих и врагов. Из письма Чехова Суворину: «Хорош белый свет, одно только нехорошо. Мы, как мало в нас справедливости и смирения». Повесть «Огни» Чехов заканчивает словами: «Ничего не разберешь на этом свете». Это признание вне понимания, вне знания истины, на самом деле вызов, боевая позиция. Писатель противостоит тем, кто утверждает, что знает единственную истину и ведет к ней. Отстаивая право не понимать, не знать истины, он отстаивал свободу личности, противостоял тоталитарному сознанию, в котором варились и патриархальное население, и интеллигенция. Чехов ненавидел узкую злобную нетерпимость по отношению к инакомыслящим, восставал против диктатуры передовой части общества, которая навязывала вкусы, мнения, оценки, понятия добра и зла. Империя – это не только осознанный или неосознанный имперскость и колониализм, это прежде всего тоталитарность сознания. Борьба с этим недугом – самое трудное. В русской литературе Чехов один в поле воин. Тексты Чехова пропитаны отвращением ко всем идеям, мировоззрением, ненавистью к шаблонам мышления, стереотипам. В своей работе о Чехове Лев Шестов отметил: «Даже у Толстого, тоже не слишком ценившего философские системы, вы не встречаете такого рода резко выраженного отвращения ко всякого рода мировоззрениям и идеям, как у Чехова». После взрыва в Зимнем дворце в феврале 1880 года, Чехову 20 лет, при котором было много случайных жертв, Исполнительный комитет народной воли выпустил прокламацию. «Еще раз напоминаем всей России, что мы начали вооруженную борьбу, будучи вынуждены к этому самим правительством, его тираническим и насильственным подавлением всякой деятельности, направленной к народному благу. Объявляем еще раз Александру II, что эту борьбу мы будем вести до тех пор, пока он не откажется от своей власти в пользу народа, пока он не предоставит общественное переустройство всенародному учредительному собранию». Конец цитаты. Их мечта – демократическое устройство общества, уважение прав личности, правовое государство. Их мечта будет мечтой русских юношей и девушек,

и в 21 веке. Общество было на стороне террористов. Революционеров восторженно приветствовали в зале суда. Для Чехова нет сомнений. Восстать против зла с бомб значит самому стать злом. И революция, до которой Чехов не дожил, чудовищной катастрофы, из которой страна не может выкарабкаться уже больше века, показала его правоту. Ответ писателя своему поколению и всем, кто будет в России бороться за добро против зла. Рассказ неизвестного человека. Главный герой – террорист, а сюжет – подготовка теракта. Устранить крупного царского чиновника. Для этого он поступает на службу лакеем в дом сына своего врага. Проникаясь жизнью окружающих его людей, он начинает помогать им, проявляет человеческие чувства к своим врагам. Он отказывается от убийства и от самопожертвования во имя великой прекрасной цели. Он начинает видеть и ценить свою жизнь и жизнь окружающих. Бытие человека, сочувствие ближнему, собственное достоинство важнее идей и готовности нести смерть другим и себе. Чехов видел только один спасительный мост в будущее – цивилизация, культура, пробуждение человеческого достоинства. В электричестве и паре больше любви к людям, чем в неедении мяса и непротивлении, записал он после визита к Толстому. Рецепт Чехова – не приносить себя и других в жертву ради самой прекрасной идеи, а просто быть порядочным человеком и сажать сады. Он сажал сады, устраивал школы, библиотеки, строил больницы. Он ощущал себя культурным колонизатором среди дикарей. Должен был контролировать каждый кирпич, каждый гвоздь. Все разворовывали. Для Чехова страшно проповедничество, страсть к самопожертвованию, но не менее страшна и другая крайность – впадение в бессмысленное мещанское прозябание. Он ненавидел добрых людей, не способных делать добро. Еще больше его раздражали разговоры о добрых делах при отсутствии реальной деятельности. В Мелехово Чехов устроил медицинский пункт, принимал больных и бесплатно их лечил, построил пожарный сарай для крестьян, школы для крестьянских детей и собственных средств. Он основал библиотеки, закупал для них книги. В нищем запущенном Мелехово посадил тысячи вишневых деревьев. На выжженном солнце участки в Крыму посадил черешни, пальмы, кипарисы. Цитата. «Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша», из воспоминаний Горького. В своей книжке Чехов записал: «Мусульманин для спасения души копает колодец. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодец или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно». В одном письме 1888 года Чехов написал: «В России революции никогда не будет». В это время он работал над повестью «Степь». В повести речь идет о мальчике. Мальчик вырастет и будет делать революцию. Грядущая катастрофа уже живет в людях. Чехов описывает людей, готовых к насилию. Молодой возчик Дымов убивает безвредного ужа. Так он потом убьет самого мальчика. Чехову хотелось верить в эволюцию, в то, что демократическое устройство общества сменит в России власть насилия и невежества мирным путем. «Вот увидите», — убеждал он своих собеседников, — «скоро у нас будет Конституция. Без Конституции уж больше нельзя». Альтшулер, отрывки из воспоминаний о Чехове. Чем ближе он чувствовал свою смерть, тем сильнее ему хотелось верить, что все в России будет, наконец, хорошо. Его последний рассказ «Невеста» заканчивается бодрым финалом. Героиня уходит из родного дома. Впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная. И эта жизнь, еще не ясная, полная тайн, увлекала и манила ее. Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город, как полагала, навсегда. Что эту девушку ожидало на самом деле, за пределами книги, Чехову даже не могло привидеться. И чеховскую невесту, и всю страну ждали непредставимые ненависть, боль и кровь. Россия за Чеховым не пошла. После смерти Чехова пройдет всего несколько лет, и знаменитый Ялтинский мол, по которому когда-то гуляла дама с собачкой, станет местом проведения массовых расстрелов. Чехов знал страну и предчувствовал ее будущее. Из одного письма: «Под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия у нас на

0: Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знала даже Испания во времена Инквизиции. Вот вы увидите. Увидели. На вопрос, как Чехов относился к патриотизму, он ответил сам. Вот несколько цитат. «Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству». Из рассказа «Жизнь прекрасна». Как дурно мы понимаем патриотизм. Пьяный, истасканный за булдыга муж любит жену и детей, но что толку об этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую Родину. Но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний – нахальство и самомнение паче меры. Вместо труда – лень и свинство. Справедливости нет. Понятие о чести не идет дальше чести мундира. Мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Главное – работать надо, а все остальное к черту. Быть справедливым, а остальное все приложится. Из письма Суворину 9 декабря 1890 года. Из повести «В степь». «Наша матушка Россия всему голова!» Запел вдруг диким голосом Кирюха. Поперкнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость. Чехов был патриотом человеческого достоинства, страны, которой нет ни на одной карте. Чеховские герои мечтали о той жизни, которая наступит через 100 лет. Свою лекцию о Чехове Набоков заканчивает так. «В 21 веке, когда я, надеюсь, Россия будет более славной страной, чем сегодня, от Горького останется одно имя, а Чехов будет жить столько, сколько березовые рощи, закаты и страсть к творчеству». В тот день, когда в Одессе русская ракета попала в многоквартирный дом номер 134 по проспекту Добровольского, во многих театрах в России шел Чехов. Погибли 10 человек, среди них 3 детей, дом не было и года. Младенцы погибли со своими матерями. Их фотографии, живых и убитых, можно найти в интернете. Когда исковерканные тела доставали из-под обломков, со сцены Московского театра звучали слова из «Дяди Вани». Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, те, быть может, найдут средства, как быть счастливыми.
1: Это были фрагменты из эссе Михаила Шишкина об Антоне Чехове. Полная версия доступна в книге под названием «Мои». Она вышла в издательстве Бориса Акунина «Бабук». Вторую часть записи с Михаилом Шишкиным и представление, основанное им новой литературной премии, слушайте через неделю. Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете

0: Я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
1: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. О чем спорят, говорят. Три бывших зэка о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Ведет передачу из нью-йоркской студии четвертый зэк Владимир Юрасов. Эфир 8 февраля 1974 года.
7: Со мной в студии сегодняшние гости Радио Свободы. Писатель Геннадий Андреевич Хомяков, биолог Сергей Георгиевич Мюге и юрист Юрий Львович Гендлер. Все они бывшие заключенные советских лагерей. Геннадий Андреевич просидел в разных лагерях 8 лет, с середины 20-х годов до начала 30-х. Сергей Георгиевич Мюге просидел в карагандинских лагерях 4 года, с 49 по 53-й. Юрий Львович Гендлер сидел 3 года в мордовских лагерях, с 68 по 71. Кстати, Сергей Мюге и Юрий Гендлер выехали из Советского Союза за границу только в прошлом году. Я сам тоже бывший ЗК, был арестован в Ленинграде в 37 году и сидел в Сигежлаге НКВД в Карелии до 41 года. В начале войны, во время бомбардировки этапного эшелона, бежал. И таким образом из 10-летнего срока просидел только 4 года. Тема нашей сегодняшней беседы – книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». На 38-й странице Солженицын пишет, что его огромное исследование о терроре в Советском Союзе потребует, привожу его слова, «много дополнений от людей, знающих и оставшихся в живых». Мы четверо собравшихся сегодня в студии «Радио Свободы», и есть такие люди, жившие в разное время – на разных островах этого самого архипелага ГУЛАГа, по-разному спасшиеся, оставшиеся в живых. А главное, мы сейчас живем в мире, где можем откровенно, без оглядки, рассказывать о своем опыте бывших советских заключенных. Вот, например, Геннадий Андреевич, старый соловчанин, в 50-х годах опубликовал за границей две книги очерков об этом своем опыте «Трудные дороги» и «Соловки». Я в своем романе «Параллакс», вышедшем по-английски в 66-м году в Нью-Йорке, а по-русски в 72-м году, описал женский послевоенный лагерь на Урале, известного генерала Серова, когда он был заместителем начальника СМЕРШа и заместителем главноначальствующего советской военной администрации в Германии, и других работников органов, от простых следователей до начальника областного управления МГБ. Юрий Львович Гендлер в последнее время много выступает по американскому телевидению и перед представителями американской академической интеллигенции и тоже рассказывает о своей жизни в лагерях. Все мы читали книгу Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», вернее, первые ее две части, недавно опубликованные в Париже «Вимко Пресс». Что вы думаете об этой книге? Начнем с вас, Геннадий Андреевич.
8: Книга эта, по ее значению, огромна. В ней стопудовая тяжесть правды. Она давит на ваше сознание, на совесть и приковывает себя прежде всего в целом, а потом уже в деталях. Одолев ее, надо дух перевести,

0: Без этого ее не охватишь. А без общего охвата в массе деталей можно попросту утонуть, раствориться без остатка. Общеизвестно, что о большевистском терроре давно есть десятки книг русских иностранных авторов. Многие-многие из нас испытали его на себе, на собственном опыте. Но даже и на нас, знающих, книга Солженицына все равно производит огромное впечатление. Очевидно потому, что она показывает этот террор на десятках примеров в сгущенном, сконцентрированном виде. Прежние свидетельства, тоже важные, говорили больше о единичном опыте. В книге Солженицына этот единичный опыт собран, показан в обобщении и в его истории, в развитии натиска на людей. В такой полноте этот небывалого трагизма опыт никем еще не освещался, и потому получился неотразимой силы документ, мимо которого отныне никто не может пройти из думающих о жизни нашей Родины. У Солженицына получилось, можно сказать, не боясь впасть в ложный пафос, как бы соборное, всенародное свидетельство, игнорировать которое немыслимо, и в этом его необычайное, я бы сказал, грозное значение. Читая книгу Солженицына, нельзя не спрашивать себя, о чем это, откуда, почему. Официальное объяснение говорит, это все от культа личности, а он давно партии осужден, и незачем ворошить прошлое. Но это объяснение ничего не объясняет. Террор начался не в 30-е годы, а тогда, когда ни о каком культе и помина не было. Почему же он возрастал и возрастал, захватывая миллионы людей? Так называемое разоблачение культа личности, проделанное еще при Хрущеве, было далеко не полным, половинчатым, но и о нем теперь предпочитают помалкивать. Между тем, без вскрытия причин преодолеть эту одну из главных язв режима немыслимо. Солженицын в отношении причин не ставит точек над «и» со всей отчетливостью. В одном месте он соглашается с Кестлером в том, что так покорно, без сопротивления, признавались в несодеянном крупные коммунисты типа Бухарина, Рыкова, Зиновьева. Но это относится только к ним. А почему сажали, расстреливали, уничтожали в лагерях миллионы и миллионы некоммунистов, простых смертных? И в то же, и в другое время, до Ежовщины, и после. Сажают и теперь, хотя и в меньшем числе. Террор большевизма многим непонятен и теперь. Слишком он бессмыслен, неоправдан, чудовищен, нелеп. Ему придумывались и придумываются нередко тоже нелепые же объяснения. Например, бывший социал-демократ Валентинов, хорошо знавший Ленина и написавший о нем за границей несколько книг, говорил о Ежовщине, что никакого рационального объяснения не может быть. Она – результат сумасшествия Сталина, его заболевания паранойей. Архипелаг ГУЛАГ помогает увидеть и понять не только весь этот террор и его технику, но и его причины. Читая эту книгу, вы видите беспрерывную, нескончаемую борьбу так называемых органов диктатуры против народа, борьбу, перерастающую в жуткое, иррациональное явление. И чтобы справиться с ним, преодолеть его, надо его видеть полностью и полностью осознать, так, как делает это Солженицын в своей книге. Без этого, я в этом убежден, никакого оздоровления общественной жизни в стране добиться нельзя.
1: Спасибо, Геннадий Андреевич, спасибо. Теперь Юрий Львович Гендлер. Юрий Львович, что вы думаете о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»?
2: На меня книга «Архипелаг ГУЛАГ» тоже оказала колоссальное впечатление, даже ни с чем не повторимое впечатление. Я читал ее несколько ночей подряд и поочередно то плакал,

0: плакал, то смеялся. Это без всякого преувеличения. Я сравнивал свое впечатление с впечатлением о книге многих других людей, и русских, и американцев, которые прочли эту книгу пока по-русски. И их мнение о книге совпадает с моим. Безусловно, есть разные мнения об этой книге. Некоторые не согласны с отдельными деталями, но все в целом признают, что эта книга одно из уникальных явлений в литературе нашего столетия. На мой взгляд, это лучшая книга нашего столетия. Как-то в начале 50-х годов Пастернак сказал, что на такие темы нужно писать так же, с таким же талантом, как Достоевский. И мне кажется, что наконец появилась книга, которая написана именно с таким талантом. И книга Солженицына написана не только талантливо. Это смесь таланта, ума, знаний, фактического материала, личного опыта. И что очень важно, эта книга исключительно искренняя. Солженицын исключительно искренне сам анализирует свою позицию, свой духовный рост. Он показывает, как от молодого человека, который уважал Ленина и, в общем, был промарксистски настроенным, он пришел к совершенно противоположным взглядам под воздействием своего опыта в архипелаге ГУЛАГ, под воздействием встреч и бесед с людьми, которых он встретил, путешествуя по этому архипелагу. Я тоже имею определенный опыт лагерной жизни. И, конечно, мой опыт несравним по своему значению с опытом Солженицына, потому что я уже сидел в несколько иных лагерях, в тех лагерях, где все-таки проблема выжить не стояла так остро, как она стояла во времена Солженицына. И тем не менее, весь слог Солженицына, весь его подход к теме, весь его встречи с людьми, мне страшно напоминают мне мой собственный опыт, мои собственные встречи, разговоры, которые Солженицын вел с заключенными в свое время. Мне страшно напоминают разговоры, которые я вел со своими друзьями в тюрьме и в лагере. Я боюсь, что юмор Солженицына не будет иногда понятен западному читателю, что книга Солженицына исключительно трудна для перевода. Но, тем не менее, я уверен, что достоинство и смысл книги дойдут до всякого читателя, как до западного, так уж, конечно, и до советского. И еще мне хочется отметить, помимо всех прочих литературных достоинств книги, то, что эта книга является, помимо всего прочего, героический акт. Я понимаю, насколько это было трудно в лагерях, собирать материалы, перевозить эти материалы из лагеря в лагерь, спасать их во время так называемых шмонов, то есть обысков. Это был подвиг писателя, человека и гражданина.
1: Спасибо, Юрий Львович, спасибо. Теперь Сергей Георгиевич Мюге. Сергей Георгиевич, ваше мнение о книге «Архипелаг ГУЛАГ»?
2: Эта книга произвела на меня неизгладимые впечатления. Она заставила вспомнить о судьбах людей, прошедших перед моими глазами на Лубянке, в Бутырках, в лагерях. Это были люди, посаженные в самые различные годы советской власти, по самым различным делам. Мой опыт общения с ними позволяет мне со всей ответственностью заявить, все, что описывает Солженицын, это сущая правда. Его книга напомнила мне о том, что я знал, но начал забывать. А ведь память о погибших – это показатель культуры народа. Вот представьте себе, что в СССР или за рубежом кто-то заявит о том, что всех погибших в войну солдат, неважно, геройски они погибли или по глупости командования, следует забыть. Думаю, что такое заявление...

0: вызвало бы гнев не только в семьях погибших, но и всего советского народа. Но разве мало в СССР семей, члены которых погибли в бескрайних просторах архипелага ГУЛАГ? Почему призыв к их забвению не вызывает справедливого гнева? Только потому, что этот призыв исходит не от частного лица, а от правящей верхушки? И почему эта верхушка так заинтересована в забвении погибших? Не для того ли, чтобы скрыть свои преступления? Не для этого ли она объявляет Солженицына клеветником? Тогда возникает жгучий вопрос, почему нынешнее советское правительство хочет скрыть преступления своих предшественников? Ведь неразоблаченные преступления могут снова повториться.
1: Спасибо, Сергей Георгиевич, спасибо. Вот вы сказали, что стали забывать о лагерной своей жизни, об аресте, следствии. Может быть, это своеобразная защитная реакция человека, но в Советском Союзе партийное руководство после разоблачения некоторых преступлений сталинского террора, после 20-го и 22-го партсъездов, приказало забыть о прошлом, вычеркнуть из памяти народа страшный полувековой террор, погубивший миллионы безвинных людей и искалечивший жизни другим десяткам миллионов людей. Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» на странице 305 пишет: «Мы все забываем. Мы помним не быль, не историю, а только тот штампованный пунктир, который хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением. Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа – да. Обидное свойство. Может быть, оно и есть от доброты, а обидное. Оно отдает нас добычею лжецам». Вот в чем, по-моему, великое значение подвига Солженицына, его книги «Архипелаг ГУЛАГ». Она восстанавливает в памяти то, что забывать нельзя, то, что советское руководство заставляло и заставляет людей забывать. А забыть такое значит отдавать себя добычею лжецам. Появление книги «Архипелаг ГУЛАГ», написанной лучшим и честнейшим русским писателем нашего времени, это противоядие против возможного повторения ужасов, пережитых советским народом. Когда я читал «Архипелаг ГУЛАГ», я поймал себя на мысли, что почти все, о чем в книге рассказывается, я знаю по своему заключению, по бесконечным рассказам в тюремных камерах, в лагере, где довелось сидеть, наконец, по десяткам книг, опубликованным за границей бывшим ЗК, советскими гражданами и иностранцами, вырвавшимися на волю, наконец, по некоторым книгам самиздата. Но книга «Архипелаг ГУЛАГ» потрясла меня тем, как она написана, тем, как автор систематизировал опыт всех потоков террора, а также своими предельно точными обобщениями, показав корни и причины советского террора. И еще Александр Солженицын показал себя мудрым человеком тем, что опубликовал эту свою книгу сейчас, когда в мире происходят события, от которых зависит, быть человеку на земле или не быть, быть людям и народом, человечеству, добычей лжецов или нет. Если раньше, скажем, Ллойд Джордж говорил, что торговать можно и с каннибалами, то сегодня все думающие люди громко заговорили на страницах газет, журналов, по радио, по телевидению, в академических, политических кругах, правительственных, даже во многих деловых кругах, что и во всех делах, внутренних и международных, главная решающая сторона дела – моральная. И книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» сыграла, а еще больше сыграет, огромную роль в этом нравственном пробуждении в мире, в переоценке ценностей, которая началась. А теперь спасибо всем участникам беседы.
2: Мы передавали беседу о книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В беседе участвовали Владимир Юрасов, писатель Геннадий Андреевич Хомяков, юрист Юрий Львович Гендлер и биолог Сергей Георгиевич Мюге. Все бывшие в разное время заключенные советских лагерей, бывшие жители разных островов архипелага ГУЛАГ.
3: Эфир 8 февраля 1974 года.

Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости.

и со дня рождения Николая Бердяева. Предлагаем отрывок из его работы «Истоки и смысл русского коммунизма». Эфир 7 февраля 1974 года.

По случаю исполняющейся 6 марта столетней годовщины со дня рождения Николая Александровича Бердяева мы включили в программу «С другого берега» несколько наиболее известных произведений этого русского философа. Несколько слов о Николае Бердяеве. Николай Александрович Бердяев родился 6 марта 1874 года в Киеве в военной дворянской семье. В юности он увлекался идеями марксизма и принимал участие в социалистических кружках, за что был сослан в Вологду. Сравнительно рано Бердяев осознал несостоятельность материалистической идеологии, по своей логике отрицающей духовную ценность человека. Бердяев стал последователем трансцендентального идеализма, который он довольно долго соединял с социальной программой марксизма. В годы революции Бердяев принял участие в создании Вольной религиозно-философской академии. В 1922 году вместе с другими философами-учеными он был выслан из России и поселился в Берлине. Впоследствии он переехал на жительство в Париж. Николай Александрович Бердяев скончался 23 марта 1948 года. Сегодня мы продолжим чтение книги профессора Николая Александровича Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». На русском языке эта книга вышла в издательстве «Имко-пресс» в 1955 году в Париже. В предыдущих разделах этой книги Бердяев показывает противоречивость русской души и противоборство в ней восточного и западного начала. Автор делит русскую интеллигенцию на две категории – западническую и славянофильскую. В главе «Русский социализм и нигилизм» Бердяев пишет о Белинском как о первом выразителе типа революционного интеллигента. Далее, говоря о нигилизме, автор логически доказывает, что русский нигилизм был уходом из мира, лежащего во зле. Проводя сравнение между идеалистами 40-х и мыслящими реалистами 60-х годов XIX века, Бердяев показывает полярность их взглядов и мышления. Идеалистам 40-х годов были свойственны высокие стремления, любовь к прекрасному. Тип мыслящего реалиста носил обратные черты. Он был чужд мечтательности и романтизма, склонен к цинизму, враг эстетики, признавал лишь естественные науки. В начале главы «Русское народничество и анархизм» Бердяев, объясняя происхождение народничества, пишет, что огромную роль в психологии народничества играло чувство вины перед народом. Народничество видело, что вся их жизнь и культурная основа построены на эксплуатации народного труда. Сейчас мы продолжим чтение книги Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Передача продлится приблизительно 25 минут и начнется через 15 секунд.

Начало 60-х годов было эпохой либеральных реформ, освобождения крестьян, судебной реформы, учреждения земства. Было несколько лет большей гармонии, относительной примиренности левой интеллигенции с властью и желания участвовать в осуществлении реформ, идущих сверху. Герцен и даже Чернышевский пишут хвалебные статьи о крестьянской реформе Александра II и готовы поддерживать в этом деле правительство. Мечта интеллигенции об освобождении крестьян осуществляется. Но эти весенние настроения продолжались

0: недолго. Реакционное настроение сверху и революционное настроение снизу стали нарастать, и атмосфера делалась все более и более нездоровой. Очень скоро при дворе и в дворянстве, по которому ударило освобождение крестьян, обнаружились реакционные настроения, враждебные реформам. По отношению к интеллигенции победила обычная регрессивная тенденция. Аффект страха стал преобладающим в правящем слое. Да он и всегда был преобладающим у русской власти вследствие раскола русской жизни и неорганического характера русского государства. Началось революционное движение, которое выразилось в террористических актах против Александра II. Реакционные настроения командующих классов вызывались их интересами и страстями. Эти настроения реализовались в репрессиях, которые, в свою очередь, вызывали революционные настроения и акты. Получался порочный круг. Революционные акты изменить строя не могли, так как огромная масса народа все еще верила в священность самодержавной монархии. Интеллигенция недостаточно понимала, что русская монархия не могла держаться голым насилием, что она опиралась на религиозные верования народа. Крестьяне были освобождены с землей. Мнение тех, которые требовали освобождения крестьян без земли и, значит, пролетаризации их, оказалось побежденным. Но крестьяне, несмотря на то, что владели большой частью земли, остались неустроенными и недовольными. Уровень сельскохозяйственной культуры был низкий, примитивный, и крестьянам не хватало земли для пропитания. Сословный строй остался, и человеческое достоинство крестьянства осталось униженным. В бытовом отношении Россия продолжала быть страной дворянской, и феодализм не был вполне преодолен. До самой революции 1917 года оставались магнаты, владевшие огромными землями. Нравы были феодальными. Несмотря на огромное значение реформы, все были недовольны. После освобождения крестьян революционное народничество, аграрный социализм получили новые мотивы. В России началось развитие капиталистической индустрии, хотя и в слабой степени возрастала буржуазия. Деревенские кулаки превратились в буржуазию. Вопрос о том, может ли Россия миновать капиталистическую стадию, стал более острым.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Имкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: Для крайних максималистических революционных течений конца 60-х годов наибольший интерес представляет зловещая, жуткая фигура Нечаева, характерная русская фигура. Он был основателем революционного общества «Топор» или «Народная расправа». Нечаев составил катехизис революционера, документ необычайно интересный, единственный в своем роде. В этом документе нашли себе предельные выражения принципы безбожной революционной аскезы. Это правила, которыми должен руководствовать настоящий революционер, как бы наставление к его духовной жизни. Нечаевский катехизис революционера до жуткости напоминает вывороченную православную аскетику, смешанную с иезуитизмом. Это что-то вроде Исаака Сириянина и вместе с тем Игнатия Лойолы революционного социализма, предельная форма революционного аскетического мироотвержения, совершенной революционной отрешенности от мира. Нечаев был, конечно, совершенно искренний, верующий фанатик, дошедший до изуверства. У него психология раскольная.

0: Он готов сжечь другого, но согласен в любой момент и сам сгореть. Нечаев напугал всех. Революционеры и социалисты всех оттенков от него отреклись и нашли, что он компрометирует дело революции и социализма. Даже Бакунин отверг Нечаева. Нечаев и нечаевское дело послужило поводом к написанию «Бесов» Достоевского. Дело об убийстве нечаевцами студента Иванова, заподозренного в провокаторстве, поразило воображение Достоевского и изображено им в убийстве Шатова. Петр Верхоменский, конечно, мало походит на Нечаева и производит впечатление пасквиля, но психологически Достоевский раскрыл много верного. В катехизисе Нечаева есть что-то мистическое. Для нас особенно интересно, что Нечаев во многом предвосхищает тип большевистской организации партии, крайне централизованной и деспотической, в которой все идет сверху. Нечаев хотел покрыть всю Россию такими маленькими революционными ячейками с железной дисциплиной, для которых все дозволено для осуществления революционной цели. Нечаев презирает народные массы и хочет их сверху вести к революции. Он отрицает демократию. Как рисует Нечаев тип революционера? Революционер – обреченный человек. Он не имеет личных интересов, дел, чувств, привязанностей, собственности, даже имени. Все в нем захвачено одним исключительным интересом, одной мыслью, одной страстью – революцией. Революционер порвал с гражданским порядком и цивилизованным миром, с моралью этого мира. Он живет в этом мире, чтобы его уничтожить. Он не должен любить и науки этого мира. Он знает лишь одну науку – разрушение. Для революционера все морально, что служит революции. Слова, которые потом повторит Ленин. Революционер уничтожает всех, кто мешает ему достигнуть цели. Тот не революционер, кто еще дорожит чем-нибудь в этом мире. Революционер должен проникать даже в тайную полицию, всюду иметь своих агентов. Нужно увеличить страдания и насилие, чтобы вызвать восстание масс. Нужно соединяться с разбойниками, которые настоящие революционеры. Нужно сосредоточить этот мир в одной силе, всеразрушительной и непобедимой. Психология революционера по Нечаеву требует отречения от мира и личной жизни, исключительной работоспособности, исключительной сосредоточенности на едином, на потребу, согласия на страдания и пытку, к перенесению которой нужно готовиться. Психология эта таинственна потому, что при этом нет веры в помощь Божьей благодати и вечную жизнь, как в христианстве. Многие же христианские добродетели отречения требуются от революционера, хотя и для другой цели. Великое отличие от христианства в том, что христианский катехизис не требует лжи для осуществления высшей цели и не допускает пользования всеми средствами, самыми преступными.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Имкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: Что-то от нечаевского аскетического революционного типа перешло к Дзержинскому, создателю и руководителю ЧК. Дзержинский был, конечно, верующий фанатик, допускавший все средства во имя осуществления царства социализма. Он причинял страшные страдания. Он был весь в крови, но согласен был сам на жертвы и страдания. Он был 15 лет на каторге. Верующий католик в юности и молодости,

0: юности, готовившийся в священники, он переключил свою религиозную энергию. И это произошло со многими революционерами. Коммунисты все-таки смягчили нечаевский катехизис, но многое от этого катехизиса вошло в русский коммунизм, особенно в первоначальный период. Сейчас коммунисты представляют государство, заняты строительством, а не разрушением, и потому очень меняются, перестают быть революционерами по своему типу. Но и для них нет ближнего, а есть лишь дальний. Но и для них мир делится на два лагеря, и все дозволено в отношении к лагерю враждебному. Сам Нечаев просидел 10 лет в каторжной тюрьме Алексеевском Равелине в ужасающих условиях. Там он распропагандировал и превратил в своих агентов всю стражу тюрьмы и через нее сносился с партией народной воли, которой давал советы. Это был человек исключительной силы. Но торжество такого человека не могло предвещать ничего доброго. Анархизм – столь же характерное порождение русского духа, как и нигилизм, как и народничество. Это один из полюсов в душевной структуре русского народа. Русский народ – народ государственный. Он покорно согласен быть материалом для создания великого мирового государства. И он же склонен к бунту, к вольнице, к анархии. Русская дионисическая стихия анархична. Стенька Разин и Пугачев характерно русские фигуры, и память о них сохранилась в народе. Элемент анархический очень силен и в русской мысли XIX века. Вся русская интеллигенция не любила государство и не считала его своим. Государство – это были они, чужие. Мы же жили в ином плане, чуждом всякому государству. Если русским свойственна была мысль о священном помазании власти, то им же свойственна была мысль, что всякая власть – есть зло и грех. Мы видели, что обоснование славянофилами самодержавной монархии заключало в себе сильный анархический элемент. Константин Аксаков был настоящим анархистом. У него есть места, напоминающие Бакунина. Сильный анархический элемент есть и у Достоевского. Русские народники не понимали значения государства и не думали о том, как овладеть властью в государстве. В этом упрекает их Ярославский в своей истории коммунистической партии. Идеальное будущее всегда представлялось безгосударственным. Государство есть постылое настоящее. Поразительнее всего, что идеология анархизма есть по преимуществу создание высшего слоя русского барства, и этот русский анархизм приобрел общеевропейское значение. Барри Бакунин, князь Кропоткин, граф Толстой – создатели русского и мирового анархизма. Центральной является фигура Бакунина. Бакунин – фантастическое порождение русского барства. Это огромное дитя, всегда воспламененная самыми крайними и революционными идеями, русский фантазер, не способный к методическому мышлению и дисциплине, что-то вроде Стеньки Разина русского барства. Он был еще человеком 40-х годов, другом Белинского, Герцена, славянофилов, в то время идеалистом и гегельянцем. Но значение, и притом европейское значение, он приобрел в 60-х и особенно в 70-х годах. В качестве эмигранта он участвовал во всех европейских революциях. Он борется с Марксом из-за Первого интернационала, в который хотел ввести анархические принципы, децентрализацию и федерализм. Сначала Бакунин был с Марксом в хороших личных отношениях, и он даже оказал влияние на Маркса в учении о мессианском призвании пролетариата. Но потом он делается смертельным врагом Маркса. Маркс для него государственник и пангерманист. Бакунин не любил немцев. Предпочитал латинские народы, и главная книга его называется «Кнуто-германская империя и социальная революция». У Бакунина был очень сильный славянофильский элемент. Его революционный мессианизм есть мессианизм русско-славянский. Он верил, что мировой пожар будет зажжен русским народом и славянством.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Имко-пресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: И в этом русском революционном мессианизме он является предшественником коммунистов. Бакунину принадлежат слова: «Страсть к разрушению есть творческая страсть». Анархизм Бакунина есть бунтарство. Он хочет поднять мировой бунт, зажечь мировой пожар, хочет разрушить старый мир. Он верит, что на развалинах старого мира, на пепелище, возникнет сам собой новый мир. Бакунин хочет взбунтовать народные пролетарские массы всего мира. Он хочет обращаться к черни, князям, и верит, что взбунтовавшаяся чернь, сбросив все оковы истории и цивилизации, создаст лучшую вольную жизнь. Он хочет разнуздать чернь. Бакунин народник в том смысле, что он верит в правду, скрытую в трудовом народе, в темной массе, и особенно русском народе, который он считал народом-бунтарем по преимуществу. Все зло для него в государстве, созданном господствующими классами и являющимся орудием угнетения. Маркс был интеллектуален. Он придавал огромное значение теории, философии, науке. Он не верил в политику, основанную на эмоциях. Он придавал огромное значение развитию сознания и организации. Бакунин исключительно эмоционален, враждебен всяким интеллектуальным теориям. Он отрицательно относился к наукам и ученым. Более всего, ему ненавистна власть ученых. Научный социализм для него есть власть ученых. Нельзя допустить управление жизни наукой. Никому не следует давать власти. Он идеализирует разбойную, разиновскую, пугачевскую стихию в русском народе. В первый момент революции большевики очень воспользовались этой стихией, вопреки всем марксистским теориям. Лавров, один из ученых-идеологов революционного социалистического движения 70-х годов, хотел поучать народ и ждал революции от этого поучения. Бакунин хотел взбунтовать народ, не поучая его. Он верил в правду и силу неорганизованной стихийности. Для Бакунина свет варварства с Востока и осветит тьму Запада, тьму буржуазного мира. К этому сознанию придут и русские коммунисты, вопреки своему западному марксизму. Человек для Бакунина стал человеком через бунт. Есть три принципа человеческого развития. Первый – человек-животный. Второй – мысль. Третий – бунт. Бунт Бакунин противополагает организации. Маркс был для него якобинцем, а он терпеть не мог Робеспьера и якобинцев. Бакунин был коммунистом, но коммунизм его был антигосударственный, анархический. Он верил в союз производительных ассоциаций. Бакунин убежден, что славяне сами по себе не создали бы государство, и на этом была основана его вера в миссию славянства. Государственность для Бакунина есть прежде всего немецкое влияние. И Бакунин предсказывает, что если в какой-нибудь стране осуществится марксизм, то это будет страшная тирания. некоторые предсказания Бога,

0: Бакунина звучат сейчас профетически.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушали чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», которая вышла в издательстве «Имкопресс» в 1955 году в Париже.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: «Золотой запас свободы». И в завершение беседа Владимира Вейдля из серии «Мысли о словах». Что значит интеллигенция? Эфир 28 января 1974 года.
1: Начинаем новую серию его бесед, озаглавленную «Мысли о словах». Сегодня Владимир Васильевич Вейдля говорит на тему «Интеллигенция». У микрофона автор.
10: «Определяйте значение слов, — говорил Декарт, — и вы избавите свет от половины его заблуждений». Это я не Декарта цитирую, а Пушкина. Черновик его неопубликованной статьи 1831 года о русских журналах. Мысль эту Пушкина и Декарта остается верной и теперь. Она даже стала более верной, чем когда-либо, потому что никогда слова с такой легкостью не превращали в готовые шаблоны, этикеты, ярлыки, совсем не задумываясь над подлинным их смыслом. В результате получается усыпление мысли словами, недостойное человека и вредное для общества. Вот я и попытаюсь в этих моих беседах не играть словами и не пугать словами, а мыслить о словах. Попугайство, то есть повторение слов, принятых на веру, безо всякой их критики, никого не украшает, но особенно не пристало интеллигентному человеку. Интеллигентному? Что это значит? Поймаю себя на слове. Начну эти беседы со слова «интеллигенция». Едва ли много найдется слов со столь прихотливой судьбой, как именно это слово. Сделано одно из иностранного материала, но когда оно появилось у нас в середине прошлого века, его в западных языках не было. Если вошло оно с недавних пор в английский язык и в меньшей степени во французский, то в качестве заимствованного из русского, что и ощущается поныне теми, кто пользуется им. У нас оно значило на первых, но лишь на самых первых порах, то же самое, что значит выражение «образованные люди» или «образованное общество». Первый том «Войны и мира» вышел в 1864 году. Во второй главе, первой его части, сказано, что в гостиной Анны Павловны Шерер была собрана вся интеллигенция Петербурга. Это говорит автор от себя. Сама Анна Павловна в шестой главе второй части второго тома о своих вечерах говорит иначе. На них собираются, по ее словам, сливки настоящего хорошего общества, цвет интеллектуальной эссенции петербургского общества. Толстой, он тут, конечно, иронизирует. В ее уста слово «интеллигенция» не вкладывает. Он знает, что это было бы анахронизмом. У Пушкина, например, этого слова нет. Но для младших его современников должно было звучать анахронизмом и его собственное применение этого слова. Шестидесятники, то есть люди, составлявшие молодежь 60-х годов, гостей фрейлина императорского двора ни в коем случае не стали бы называть интеллигентами. Они самого Толстого интеллигентом не считали. Тогда-то и установилось то парадоксальное словоупотребление, которое лишь после октября постепенно сошло на нет. Парадоксально оно тем, что противоречит прямому смыслу слова. Выражение «интеллигентный человек» этот прямой смысл и широкий сохраняло. Но интеллигенция, интеллигент –

получила более узкий смысл. Интеллигенция состояла из интеллигентов, которые были интеллигентными людьми. Но вовсе не все интеллигентные люди причислялись к интеллигентам и к интеллигенции. Профессора духовных академий или академии генерального штаба автоматически от интеллигенции отчислялись. Профессора других высших учебных заведений причислялись к ней только если высказывали взгляды, казавшиеся достаточно передовыми людям 60-х годов или шестидесятнической традиции. Салтыков-Щедрин был интеллигент и вице-губернатор в одном лице. Герцен был интеллигент, хоть и получал, живя за границей, крупные доходы с российских своих имений. Вообще же крупных доходов, хотя бы и литературных, интеллигенту иметь не полагалось, как и владеть землей или недвижимостью, сколько-нибудь значительной. Но главное, не полагалось ему иметь мысли и вкусы, которые Чернышевскому, Добролюбову, Писареву, единомышленникам и преемникам их могли бы казаться ретроградными. Дисквалифицировал любого кандидата в интеллигенты чрезмерный интерес к наукам или искусствам как таковым. Разве Менделеев был интеллигентом? К литературе самой по себе, к философии, не говоря уже о религии. Хомяков, Леонтьев, Лесков, Владимир Соловьев – какие же это интеллигенты? Или яснополянский помещик, написавший «Исповедь и смерть Ивана Ильича», внецерковный христианин в рубахе и лаптях. Лет через 30, к концу старого и началу нового века, такое представление об интеллигенции стало казаться большинству русских образованных людей несколько смешным. Слово «интеллигент» стало звучать в их устах иронически, а слову «интеллигенция» не прочь не были бы вернуть его первоначальный широкий смысл. Но сделать это было не так-то просто. Шестидесятническое значение к нему прилипло, что слегка отразилось даже на словоупотреблении иностранцев, которые чуть позже заимствовали его у нас. Открывая, например, краткий оксфордский словарь в издании 29-го года и нахожу такое определение. Интеллигенция – часть нации, особенно русской, стремящаяся к независимому мышлению. Какая путаница! И ведь это наши интеллигенты в ней повинны. Если о них идет речь, надо было написать. Часть нации, стремящаяся к свободомыслию, но мыслящая по штампам 60-х годов. Если же речь идет об интеллигенции в широком смысле слова, все равно в западных странах или у нас, до революции или после революции, то характеризовать ее следует не по ее стремлениям, а просто по роду ее занятий. Но вместе с тем, если взгляд обратить к нынешним временам, то тут и в самом деле надлежит сказать, что добрая половина нынешней интеллигенции Советского Союза и в самом деле стремится мыслить независимо от столетней давности шаблонов, до сих пор навязываемых ей. Как же это случилось, что не избавилась от них Россия до сих пор, хотя тускнеть они начали и распадаться уже лет 80 тому назад? В кругу образованных людей они потускнели, но тогда-то именно и распространились среди людей, совсем необразованных, читателей просветительных брошюр, и среди людей малообразованных, их руководителей, которые получили к тому времени прозвище полуинтеллигентов. Великая Октябрьская социалистическая революция, если понимать под этим не один переворот, но и культурные последствия этого переворота, была сделана пусть и не просто их руками, но их умами. Полуинтеллигенты эти получили в свое распоряжение Россию. Не только тело ее, но и ее душу. Не только жизнь русских людей, но и то, чем эти русские люди жили. Душами они распоряжались столь же самоуверенно, как и телами. Всякую поповщину, пользуясь любимым термином их вождя, то есть все то, о чем не говорилось в просветительных брошюрах и что не вмещалось в таблицу умножения, истребляли ревностно. Некоторые из них обладали чертами характера вовсе непрезренными, о чем свидетельствует, например, старинная уже книга о том, как закалялась сталь, и человеческий облик автора этой книги. Но на стали литейных заводов, да еще работавших на Сталина, культура не создавалась. А понятия и нравы литейщиков этих не Николай Островский изобразил, а Зощенко. Теперь они вымерли. Теперь в России нет интеллигенции, в кавычках, со Златовратским, но без Пушкина. А есть интеллигенция, как везде, только живущая в условиях,

0: же, что и для всех вокруг, но для нее нужно думать особо тягостных. Нынче об интеллигентах и не говорят. Придумали уродливое словцо «интеллектуалы», но дело это не меняет. Интеллектуалы обладают интеллектом, то есть разумом и мыслями. Они все громче заявляют о себе. Они свободы требуют своему интеллекту. Будущее России им принадлежит.
1: У микрофона выступал Владимир Васильевич Вейдли.
2: Эфир 28 января 1974 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она так как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственном

0: детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
3: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариновым представим новый цикл передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад». Как бы ни складывались отношения между Америкой и Россией, в подтексте их обычно пряталась концепция зеркала. На протяжении всей истории их взаимодействия две страны, симметрично расположенные на обочине цивилизации, по обе стороны от Европы, служили, казалось бы, друг другу зеркалом. Глядясь в него, они либо узнавали себя, либо видели свою противоположность, как и положено зеркальному отражению, где лево, там право. Эта привычная концептуальная рама вошла в обиход так давно и так прочно, что ее часто не замечают как нечто само собой разумеющееся. Между тем, никакого зеркала никогда не существовало. Это лишь неуклюжая иллюзия, построенная на фальшивом сходстве, что не мешает ей быть убедительной и долговечной. В сущности, она родилась с самого начала, когда Колумб плыл в одну страну, а открыл другую. С нами произошло то же самое, но намного позже. Попав 40 с лишним лет назад в Америку, я был уверен в том, что нашел страну, где все было, как в покинутой Советской империи, только наоборот. Минусы менялись на плюсы. Рабство на свободу, нищета на достаток. Тогда я еще не знал, что сравнивать два мира так же нелепо, как килограмм и километр. Я заблуждался еще и потому, что Америка была нам не чужой. Иногда мне казалось, что я в ней вырос и жил задолго до того, как в ней поселился. Если это парадокс, то мы его делим с целым поколением. В этом можно убедиться, изучив историю вопроса. Вопроса не было, был ответ, которым и являлась Америка. Для Бродского она начиналась с Тарзана, для Довлатова с Чарли Паркера и для всех с книг. Американская литература брала не содержанием, а формой. Мы плохо понимали, о чем рассказывал автор. Нас волновала его интонация, сентиментальный цинизм, хемингуэевская ирония и жалость в той виртуозной пропорции, что стала нам школой чувств и, заодно, прививкой свободы. Защищавшая от вмешательства, да и присутствия власти Америка оказалась нашим частным пространством. Так, пустив корни в национальное подсознание, Америка завладела коллективным воображением. Оно и в путинской России нуждается в Америке, ибо конфронтация с ней возвращает утраченное чувство державной надменности. До тех пор, пока главный противник Америка, остальные не в счет. Вот так и Хрущев, решив перегнать Америку, разом упразднил других конкурентов, которые, впрочем, этого не заметили. За всем этим комплексом прячется еще и интимная горечь. Америка как несбывшаяся мечта, как изменившая невеста. Ответ Америки асимметричен. Она ведь редко и с трудом замечает других. Не потому, что пренебрегает, а потому, что не интересуется, и не только России. Две трети американцев не позаботились получить заграничный паспорт, потому что не собираются пересекать границы. Их устраивает глобус США, который они соорудили по своему, а не чужому вкусу. Другие страны встают на провинциальном американском горизонте только в исключительных случаях. Одним из них была перестройка, которая вызвала волну сочувствия даже у заядлых изоляционистов. Избавившаяся от агрессивной идеологии Россия, как задолго до нее Германия и Япония, казалась естественным союзником в борьбе с фанатизмом и дикостью. Когда череда перемен показала, что это не так, все вернулось обратно, но не совсем. Страх и вражда сменились забвением, которое прерывает редкие вспышки возмущения. Это, однако, не столь сильное чувство, чтобы обрести постоянное место в подкорке американского общества. Россия в нем не столько присутствует, сколько мерцает. Не замечая этого, в России ведут превентивную войну, упорно считая, что американцы претендуют на ее кусок пирога. Этот предрассудок не зависит от рассудка.

ибо я встречался с ним у вменяемых во всех остальных отношениях соотечественников самых различных убеждений. В общем, была одна Америка, в которой видели сверхдержаву на стероидах. Сам я не знаю такой Америки, но мне никого еще не удалось переубедить, потому что эта Америка – проекция уязвленного подсознания, которое навязывает врагу собственные амбиции. В этой темной вязи взаимного непонимания есть светлое пятно – культура. Во все, включая смертельно опасные времена, она часто бывала единственным языком, понятным обеим странам. Но и тут не обошлось без недоразумений. Одни и те же слова и ноты звучали по-разному, меняя свой смысл в процессе переезда. Вот этим трудностям перевода и посвящен новый цикл передач Владимира Баринова. Мастер архива и виртуоз работы со звуком, он уже много лет предлагает нашим слушателям взглянуть по-новому на русско-американские культурные контакты. В этом году мы продолжим путешествие через океан, причем в обе стороны. Следить за ним, за этим путешествием, я горячо рекомендую не глазами, а ушами, ибо каждая программа изобилует редкими записями. Итак, сегодня мы отправляемся в путь, чтобы исправить ошибку Колумба, открыть Америку и преодолеть, насколько это возможно, трудности перевода.

Название фильма Софии Копполы, которым мы озаглавили этот цикл, само стало жертвой перевода в российском прокате. Lost in Translation – это не трудности перевода, это потерянное, утраченное при переводе. Перевода без потерь не бывает, сказал мне великий переводчик с английского Виктор Петрович Голышев. Но не бывает и перевода, хорошего перевода, без находок. Перевод дает произведению другую жизнь, новое измерение. Чужая культура присваивает его в этой новой оболочке, а потом оно возвращается в этом обновленном виде к себе на родину. В этом цикле мы постараемся понять, как американская культура адаптировала русскую и наоборот. Расскажем о том, как экранизировалась русская классика в американском кино и как ставились на Бродвее советские пьесы, как переписывалась американская драматургия в угоду советской цензуре и как американская популярная музыка превращалась в советские хиты. О том, чего мы друг в друге не поняли, и о том, что поняли о другом такого, чего он сам о себе не знал. Начнем с музыкальных примеров. Казалось бы, музыка говорит на языке, не требующем перевода. Но музыка – это искусство интерпретации. Нет двух оркестров, исполняющих одно и то же произведение, одинаково. И нет двух одинаковых исполнений одним и тем же оркестром. По каким-то таинственным законам одно сочинение становится в другой стране шлягером, попсой, а другое, не менее талантливое, не может пробиться сквозь культурный барьер. Не надо бояться или стесняться слова «попса». Это судьба всякого большого искусства. Разве не стали попсой Джоконда со своей усмешкой, Анна Каренина со своим паровозом или Гамлет со своим черепом? Это как раз знак качества, высокая проба. Большой художник, как правило, воспринимает это как естественное продолжение жизни своего опуса. Его это веселит, как веселит пушкинского Моцарта пиликанье уличного скрипача, играющего из Дон Жуана.

Сергею Рахманинову было 19 лет, когда он сочинил цикл фортепианных прелюдий пьесы «Фантазии». Одна из них, «До диез минор», приобрела исключительную популярность благодаря его двоюродному брату, пианисту и дирижеру Александру Зелоти. Осенью 1898 года Зелоти включил прелюдию в программу своих концертов в Европе и Америке, и она стала мировым шлягером. Когда спустя 20 лет Рахманинов оказался за границей и сам сделался концертирующим пианистом, чтобы заработать на жизнь, импресарио требовали от него обязательного исполнения прелюдии, а публика, если не слышала любимой мелодии, кричала «До диез!». В конце концов, она ему так надоела, что он однажды пожалел, что сочинил ее. В 20-е годы в Америке Прокофьев записал прелюдию на ленту для механического пианино компании «Ампико». Эту запись мы только что слышали. На Западе прелюдию иногда записывали так, что это больше похоже на пародию. Вот, например, версия британского танцевального оркестра под управлением Джека Хилтона. Она была издана в Советском Союзе где-то после

1933 года, судя по этикетке, на которой написано «Грампласттрест НКТП СССР», то есть наркомата тяжелой промышленности. Пластинка эта интересна тем, что имеет пометку на английском языке «Made in USSR» и фирменный ярлык «Совсон» – «Советская песня». Эти пластинки продавались в Торгсине, увековеченном Булгаковым.

А в Америке с прелюдией произошла полная метаморфоза. О том, как это случилось, рассказывает обычно такой анекдот. Молодой композитор Джордж Лайнос Коб сидел с приятелем в ресторане и сказал, что сочинит на пари рэг-тайм на любую музыкальную тему. Приятель, заметивший за соседним столом Рахманинова, сел к роялю и сыграл первые такты прелюдии до диез минор. Коб нисколько не смутился и симпровизировал рэг-тайм на знакомую мелодию. Когда он закончил, к инструменту подошел Рахманинов и сказал: «Мелодия не дурна, но ритм не тот». «Russian Rag» стал самым популярным сочинением Джорджа Коба. В Америке его знает каждый младенец. Слушаем пьесу в исполнении танцевального оркестра отеля «Олдорф Астория» под управлением Джозефа Кнета. Запись 21 года.

Еще один пример. «Римский Корсаков. Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». Опера написана в 1900 году и тогда же впервые поставлена в частной опере Солодовникова в Москве. Лондонская премьера состоялась в 1933 году, а пьеса «Полет шмеля» стала любимым концертным номером скрипачей-виртуозов. Вот запись Яши Хейфица. 1934 год, Нью-Йорк. Аккомпанирует Арпад Шандар.

Кто только и на чем только не играл «Полет шмеля». Одно время проводились даже международные конкурсы на самое быстрое его исполнение. Слушаем чемпиона, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, бразильского гитариста Чаго де ла Вегу. Здесь все как в рукописи Листа по версии Ильфа и Петрова. На первой странице пометка «быстро», на второй «еще быстрее», на третьей «быстро, как только возможно», и все-таки на четвертой «еще быстрее».

Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариным представляем новый цикл передач «Трудности перевода».

0: русские хиты на американский лад.
1: Естественно, мимо такой мелодии не мог пройти Уолт Дисней. Очередная погоня Тома за Джерри.

Римского-Корсакова американская публика впервые услышала в 1910 году. Необыкновенно популярная в Америке Анна Павлова и ее партнер и балетмейстер Михаил Морткин специально для Нью-Йоркского театра «Метрополитен» создали балет «Легенда об Азиаде» по мотивам экзотического ориенталистского романа Пьера Лоти «Азиаде» на музыку сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада». Спектакль был очень эффектный, с роскошными декорациями и костюмами в восточном вкусе.

А в 1922-м Метрополитен поставил «Снегурочку». За главную партию в этой постановке пела испанская сопрано Лукреция Бори. Тогда же, в 1922 году, она записала «Ариетту Снегурочки» из пролога к опере.

в 1947 году режиссер Вальтер Рейш снял в Голливуде фильм про Римского-Корсакова. Начинающий композитор-моряк, которому начальство запрещает заниматься этими глупостями, встречает в Танжере, это Марокко, обворожительную танцовщицу Кару и влюбляется в нее. В дальнейшем выясняется, что Кара из знатной семьи, просто ее мать графиня по уши в долгах, но продолжает играть в карты и жить непосредством. И Кара танцует в таверне, чтобы оплачивать счета матери. Картина называется «Песня Шахерезады». Главные роли в ней играют Жан-Пьер Амон и Ивон де Карло. Кроме того, в фильме снялся американский тенор Чарльз Калман, мировая знаменитость. Вот здесь он поет арию индийского гостя из Садко.

Ну, действительно, Римский-Корсаков в молодости был морским офицером. Совпадает и название корабля, на котором он ходил в плавание – корвет «Алмаз». На этом сходство фильма с обстоятельствами реальной личной жизни композитора заканчивается.

Конечно, ни один русский композитор не может сравниться по популярности в Америке с Чайковским. А из всех сочинений Чайковского самая популярная – «Увертюра», 1812 год. Сам Чайковский ее не любил, но заказчиком был его друг, пианист и дирижер Николай Рубинштейн, заведовавший музыкальной частью Всероссийской промышленно-художественной выставки 1880 года. И Чайковский не смог отказаться. Увертюра предназначалась для исполнения в храме и начинается молитвой. Существует теория, что Чайковский написал увертюру для оркестра и хора, и что первоначально она исполнялась со словами. Это заблуждение. Слова наложил на музыку Игорь Букетов, американский дирижер и сын русского священника, о чем говорит его необычная фамилия. В 1968 году он записал увертюру с хором Кафедрального собора Святого Амвросия, город Де Мойн, штат Айова.

Чайковский приезжал в Нью-Йорк в апреле 1891 года на открытие Карнеги-Холла. Сохранились его дневники и письма, в которых он очень комплиментарно описывает Америку, хотя кое над чем иронизирует. Его очень трогает доброжелательность, обходительность, прямой и независимый нрав американцев. Вот отрывок из одного такого письма дирижеру-направнику. «Оказывается, что в Америке я гораздо более известен, чем в Европе, и мои сочинения исполняются много и часто. Увертюру «Гамлет», которую в Москве еще ни разу не играли, здесь играли уже много раз. Пятую симфонию играли в двух обществах два сезона подряд. Вообще я здесь птица гораздо более важная, чем в Европе. Нравится мне также комфорт, о котором они так заботятся. В моем номере, так же, как и во всех других номерах всех гостиниц, имеется электрическое и газовое освещение, уборная с ванной и ватер-клозетом, масса чрезвычайно удобной мебели, аппарат для разговора с конторой гостиницы в случае надобности и тому подобные несуществующие в Европе условия комфорта. Одним словом, страна во многих отношениях очень симпатичная и необыкновенно интересная». А вот из дневника. «Удивительные люди, эти американцы. Под впечатлением Парижа, где во всяком авансе, во всякой любезности чужого человека чувствуется попытка эксплуатации, здешняя прямота, искренность, щедрость, радушие без задней мысли, готовность услужить и приласкать просто поразительны и вместе трогательны. И это, да и вообще американские порядки, американские нравы и обычаи очень мне симпатичны». Чайковский познакомился тогда и с главным спонсором проекта Эндрю Карнеги и нашел его очень похожим на драматурга Александра Островского. Увертюра «12-й год» записана американскими оркестрами множество раз. Она исполняется по различным торжественным поводам и особенно в День независимости 4 июля. Но есть уникальная запись, ставшая классикой звукорежиссуры. Она сделана в 1958 году и установила рекорд продаж. За 4 года было продано более миллиона пластинок. Уникальна она тем, что записывалась в трех разных местах, а затем три звуковые дорожки были сведены в одну фонограмму. Увертюру исполняет Миннеаполисский симфонический оркестр под управлением Антола Дорати. В записи участвует настоящая французская пушка наполеоновских времен, которую специально привезли

из Академии Вестпойнт в Нью-Йорк, а также корильон Нью-Йоркской церкви Риверсайд. Звукоинженер Роберт Файн, компания Mercury Record Corporation.

Увертюру постигла судьба всех музыкальных хитов. Она звучит в мультфильмах про утенка Даффи и семейство Симпсонов. Ее множество раз использовали в рекламе бургеров, сэндвичей и даже памперсов. А вот отличная пародия дуэта «Мелодика Мэн». Эти американские парни, Джо Буоно и Тристан Кларк, выпускники консерватории. На своем инструменте «Мелодики» они спародировали всех священных коров классической музыки, в том числе, конечно, и Чайковского.

0: качестве музыкальной заставки к этому циклу мы использовали музыку Мориса Жара к фильму Дэвида Лина «Доктор Живаго». Королевский филармонический оркестр, дирижер Морис Жар, 65-й год. Фрагмент симфонической сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада» прозвучал в исполнении оркестра Большого театра. Дирижер Николай Голованов, соло на скрипке Давид Ойстрах, запись 46-го года. Остальных исполнителей я уже назвал.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариным представили первый выпуск нового цикла передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад». Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
7: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
8: Мне все нравится, у меня все есть.
9: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
10: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
11: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
12: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
13: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».

0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Ассаламу алейкум, здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев. Мой собеседник Джонатан Литтл, писатель-романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе. И мы говорим сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
1: Джонатан Литтл, американец, гражданин Франции и житель Барселоны, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». Среди любимых книг писателя есть герой нашего времени Михаила Лермонтова и Хаджимурат Льва Толстого. Джонатан – обладатель двух самых престижных французских премий по литературе – Гонкуровской и Большой премии Французской академии, удостоенный их за исторический роман «Благоволительницы». Он долгое время провел в России, работал в составе гуманитарной миссии «Действия против голода» в Чечне. Для написания книги «Чечня. Год третий» полгода жил в Грозном и, активно общаясь с жителями, пытался определить, в чем причина того, что Москва сделала ставку на тоталитарную политику в республике. После начала войны в Украине Литтл написал статью о том, зачем Путину новая война и почему его не смогли остановить.
0: Идея поговорить с Джонатаном Литтлом появилась сразу же после того, как я увидел его обращение к россиянам, где он высказал свою точку зрения на то, что происходит в Украине, назвав это «войной против независимого европейского государства». Мне приходилось сталкиваться с Джонатаном Литтлом в Первую войну и после окончания. Все это подвигло к тому, чтобы поговорить с ним и задать несколько вопросов касательно аналогии того, что происходит сегодня в Украине с тем, что происходило в Чечне. Как вы оказались в Чечне во время Первой войны в этой республике? И почему был выбор именно Чечни? Потому что я знаю, что вы до этого были в зонах других военных конфликтов, в том числе Боснии.
2: Но не принял решение я, принял решение начальство. В 96-м году, это было, по-моему, в январе, после, в 90-м, в 1994-1995 я работал в гуманитарной помощи в организации движения против голода в Боснии. И после этого, когда я уехал из Боснии, начальство решило меня отправить в Чечню. Я даже не знал, что это была Чечня тогда. Это первый раз я слышал о ней. Узнал, читал книги, хотел понимать историю места. И где-то в феврале 1996 году я попал в Грозном прямо. И там жил 6 месяцев во время первой кампании, до июля.
0: Для вас война уже не была что-то новым? То есть вы уже знали, что такое война?
2: Да. Я жил 2 года в Боснии, больше всего в Сараево, в окружении. И прибомбежка, и снайперы, и тунецы. И поэтому, да, был более-менее привык уже.
0: Итак, вы приезжаете в Чечню, вы иностранец, вы в первый раз в этом регионе. Что для вас было необычное? Что вы запомнили? Какое у вас было первое впечатление об этом регионе?
2: Во-первых, мой отец был эксперт Советского Союза на свое время. Он был корреспондент «Ньюсвика» в 60-х. И все мое детство он мне много рассказывал про Советский Союз, про Россию. Но его Россия, его Советский Союз был Советский Союз диссидентов, Советский Союз разговоры в кухне, идти в ГУМе, чтобы потерять свой КГБшник, который следит за тебя, и так далее, и так далее. А когда я попал в Чечню, это была, конечно, совсем другая Россия. Злые монцы на блокпосте, в масках, грязь, разрушение машины. Я думал, это уже не папина Россия, скажем так. А первый

0: то я видел там, ну, я помню, мы доехали до блокпоста на край города, и там прямо на блокпосте был написан «Смерть оккупанторов». Какой-то чечен ночью, наверное, туда подошел и это рисовал. И ОМОНцы стали перед вот этот знак «Смерть оккупанторов». Я думал, это очень странно, где я попал. А потом поехал в городе. Конечно, это было сложно, город закрыт, надо было ехать и так далее. Но в конце концов мы открыли миссию, там у нас был дом и офис в центре. Я там жил 6 месяцев, почти до боя в августе. Месяц до этого уехал. Нет, даже не месяц, 2 недели. Для меня была одна большая разница с Боснией. Это что в Боснии было ОМЦИ. Много миротворческих сил там были. И конфликт был как под колонком. Потому что ОМЦИ везде были. Конечно, они не остановили, ни бомбежка, ни снайперы. Но все равно все было как это
1: Под
0: сказать?
1: контролем.
0: Не совсем, но это не был полный беспредел, понимаете? Это был как половина-половина. А в Чечне никакого ОНСИ не было там, только российские войска и боевиков. И это был полный беспредел, абсолютно бесправный, без никакого границы, абсолютно очень странное место было. И все сейчас помнят вторая кампания, но я помню первый, потому что Россия тогда была очень дезорганизирована, был очень сильный конфликт между органами власти, между войска, ФСБ, МВД и так далее. И это был полный беспредел, абсолютно.
1: Были ли у вас какие-то проблемы с российской властью, которая препятствовала вашей деятельности, например?
0: Ну, почти каждый день, да. Очень, очень сложно с ними работать. Ну, мы получили пропуски, у нас были какие-то договоры государственные, но все равно местные войска всегда что-то сделали, чтобы все было сложно. И еще с чеченцами тоже были проблемы. Вообще работать в этом ситуации, это не было простое дело.
1: А в чем проблема с чеченцами была? С чем это было связано?
0: Ну, два типа проблем. Были у нас проблемы с бандитами, больше всего из 15-го молсовхоза. Северо-запад от Грозного, которые напали на нас, украли у нас конвои, украли у нас машины. У меня было нападение с ними. И еще у меня были проблемы с Хаттабом. Случайно попал на Хаттаба. Но помните вот это нападение на Дорго-Шатоя? Было в марте, апреле, в 96-м году, по-моему. Он разрушил очень большой российский конвой.
1: Бой, о котором упоминает Джонатан, произошел 16 апреля 1996 года, когда колонна 245-го гвардейского мотострелкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии российских войск была практически уничтожена отрядом, возглавляемым эмиром Хаттаба, в севернее села Ярыш-Марды. Потери российских войск составило 73 военнослужащих убитыми, 52 ранеными. Уничтожено было 6 БМП, 1 танк Т-72, 1 машина БРДМ и 11 автомобилей. Иностранные же источники давали более высокие цифры потерь российских войск от 100 до 223 убитыми и ранеными.
0: Я через день туда поехал. Русские солдаты на блокпосте мне сказали: «Нет, ничего, проблем нет на этой дороге. Поедете». Я поехал и попал на Хаттаб, который возвращал, чтобы забрать, ну, оружие и другие средства от конвоя. Трубы были везде российские. И он тогда забрал у меня машин, спутником и так далее. Аккуратно, на самом деле. Он меня потом довезел до самой близкой села, отпустил без какого насилия, но вещи забрал, машин забрал. Он, когда я обратил к начальству боевиков, чтобы они меня это все отдали, получил документы от Масхадова, от Яндарбиева, но Хаттаб никогда нам машину не отдал. Я потом опять его встретил, хотел меня убить. Были многие проблемы, такой сложный человек. Но с настоящими националистическими боевиков у нас не было проблем. Они, наоборот, нас помогали свободно ехать. Когда у меня были эти проблемы с бандитами в 15-м совхозе, они нас

0: сдали механики, ну не совсем механики, как они что-то сделали, что этой проблемы больше не было. Наши конвои, потому что мы работали в горях, ну район Шатой, Ведено, они все сделали, чтобы наши конвои могли туда доехать без проблем и в безопасности. Это была очень большая помощь.
1: Войну в Украине многие сравнивают с тем, с чем пришлось пройти два раза в Чечне. Первые ассоциации на фоне обстрелов в Мариуполе все чаще начали говорить о сравнении с разрушенным Грозным. Ужасные кадры из Бучи перекликаются со зверством в чеченском селе Самашки и Новые Алды. Вызывает ли у вас какие-то аналогии то, что происходит сегодня на Украине, с тем, что вы видели в Чечне в войне 94-96 года?
0: Ну и вторая кампания тоже, потому что я возвращал туда в 99-м году, когда начинал Вторая война, и так же было еще бомбежка, массовые убийства и так далее. Да, конечно, я только что написал новый текст про это, что кажется, что все западные политики в шоке, да, эти образы из Бучи и другие образы из Украины. Как это было первый раз, что они это видели, что русские бомбят и убивают невиновные мирные жители. Но извините, это уже 25 лет они это сделают. А я, конечно, это видел и в Чечне, и потом еще в Грузии. Они еще это сделали в Сирии. Это просто их практика, когда они воевают, просто разрушают города и много-много убивают людей. Не за что, просто заберут людей. Конечно, в Чечне все скажут, о, это чеченцы, они кавказские, они мусульмане, они другие народы. Сейчас это европейцы. Но какая разница русским солдатам?
1: Недавно вы обратились к россиянам в связи с войной в Украине. Что, по-вашему, стоит знать россиянину об этой войне? И именно россиянину, потому что для чеченцев это дежавю. Мы видели все это. Чеченцы помнят об этом, знают об этом. Кому было адресовано ваше обращение?
0: Ну, обращение было адресовано больше всего мои друзья, которые, конечно, потому что я жил только в Москве, из среднего класса, интеллектуальные, художники, интеллигенция, скажем так, московская интеллигенция. Даже питерские люди я почти не знаю. Но, по моим идеям, это был вот этот социальный класс, к кому я обратил. Но есть, конечно, среди россиян многие разницы. Есть тех, которые получают новости только на телевидении, как, наверное, масса людей и в деревнях, и в маленьких городах. Есть тех, которые получают новости через интернет, которые московский или питерский средний класс, скажем так. И, конечно, у них очень разные мнения, потому что я, например, видел на интернет, показали, если ты ищешь слово «Буча» в Google, а там 100 фото разрушений город, а если ты ищешь «Буча» в Яндексе, там только фото, как очень чистый, красивый, новый, хороший город. Ни один образ покажет на Яндекс из разрушения в Буче, например. Есть очень сильная цензура на российский интернет. И только тех, которые имеют VPN или другие возможности объехать этой цензуры, могут получить настоящие новости. Факт стал, что уже, говорят, 200-250 тысяч людей уехали из России. И, наверное, это самые лучшие 250 тысяч россиян, которые уехали. Тех, которые до сих пор верили, что демократия – это важно, что свобода – это важно. Все эти люди уезжают, потому что не могут больше жить при этом режиме воров и фашистов. Но тех, которые остаются, я не знаю. Я не думаю, что не будет никакой революции. Наоборот, все, что мы читаем, то, что большинство из них верят в кремлевскую пропаганду, что Украина – это нацистская страна, что они воевают, ну, даже не воевают, спецоперация против нацизма и так далее, и так далее. Я очень большой пессимист, но, по поводу будущей России, к сожалению.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
2: Увеличить уровень жизни.

0: Людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
1: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
2: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
3: Не будет экономического роста.
2: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
4: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: студии «Радио Свобода» Мэльбек Вачигаев и Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе, и мы говорим об аналогиях войн в Чечне и в Украине. В своем обращении к россиянам Джонатан Литтл говорил, как его друзья в Москве его упрекали, что «Джонатан, нам уже надоела твоя Чечня». «Я очень хорошо помню эти слова», — говорит Джонатан. В ответ я негодовал. «Ребята, это не моя Чечня. Это ваша Чечня. Это ваша страна. Черт возьми, а не моя. Я здесь просто глупый иностранец. Это ваша власть бомбит один из ваших городов, убивает ваших сограждан». Почему вы считаете, что сегодня Путин решил открыть военные действия против соседнего государства? Почему он не сделал это в 2014, но сделал это в 2022 году?
1: Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. На фактов было бы, конечно, гораздо лучше ему, если он напал на Украину при Трампе, потому что от Запада тогда ответный удар был гораздо меньше, чем сейчас. Но, наверное, он не был готов просто. Не имел ресурсов, или его военные не были готовы. Я не могу сказать.
0: То, что сегодня происходит в Украине, по всей вероятности, нужно все-таки рассматривать как следствие того, что ничего не было сделано в отношении военных преступлений, совершенных против человечности в Чечне. Мир принял выжидательную тактику. За все многочисленные преступления, за тысячи и тысячи, десятки тысяч убитых, мы видим только двух осужденных. Это Буданов и это Лапин, больше известный как Кадет. Но такого рода решений суда мы видим всего лишь единицы. Преступления, которые исчисляются тысячами и тысячами только на территории маленькой Чеченской республики. То есть не было ли это предпосылкой?
1: Опять я не могу совсем ответить на это. Я не знаю, почему. Что я думаю, что это... Во-первых, по поводу Чечни, Запад всегда сказал, о, это внутренние дела России, а мы не можем мешать внутренние дела России. Окей. Но все равно в 1999 году, например, они мешались внутренние дела Сербии, когда напали на Косово, на сербские войска Косово и на Белграде. Но, конечно, Россия гораздо больше, чем Сербия. А что еще нам здесь, на Западе, видимо, был очень важен российский нефть и газ. И российский рынок, чтобы торговать, чтобы продать наши машины, наши вещи. А наше государство думает, что вот через... Да, что через бизнес можно строить какое-то нормальное отношение с Россией. И только надо закрыть глаза на их маленькие эксцессов, на их же глаза маленькие, и будем торговать, и все будет хорошо. У немцев даже было имя для этой политики, по-моему, это «Wandel durch Annäherung» – изменение через... приблизности, я думаю. Что. Ну, конечно, это было глупость, но это была их политика все эти 25 лет. При Ельцина и еще при Путина. Думаю, что Путин нормальный, рациональный человек, что можно договориться с ним. Что да, можно ему дать какую-то свободу на его близкие окружения, это значит Чечня и Грузия, но дальше он не пойдет. И, конечно, потом он наоборот смотрел на нашу слабость и вот, сказал, вот, эти люди... вообще слабый, он ничего не будет делать. И начинал с Крым, потом Донбасс, и сейчас хотел захватить полную Украину. Вот он не получает, но это не получает, но он хотел.
0: Почему сегодня Запад смог объединиться против России? Почему сегодня, а не в 2014 году, например, когда отобрали Крым?
1: Я думаю, что в такой степени открытое вторжение. Ну, наверное, полное вторжение в Украину, это было им очень большой шок. Он никогда не думал, что Путин это сделает. Все абсолютно западные лидеры поговорили с ним до войны. Обещали ему, как это нельзя, что не надо это сделать, что будут очень большие санкции. Американцы поняли, что все равно он это сделает. Но европейцы это не верили до последнего момента. Просто не верили, что это возможно. Они смотрели, насколько это будет стоить Россия, а каким можно будет, что он может получить. Это нерационально. И Путин рациональный человек, он это не будет делать. И когда он это сделал, они были вообще в шоке. И я думал, что это шок вместе с обращением Зеленского, который сделал очень эмоциональное, очень хорошее обращение к европейским лидерам на первые дни конфликтов. Это был как электрошок. И это помогало Европе и НАТО соединиться, как раньше не было такого соединения уже последние 20-30 лет после распада Союза. Но это был большой электрошок, который это сделал. И это парадокс, парадоксальный, потому что для Путина самый большой враг – это Запад и НАТО. И он все сделал, чтобы их сделать еще слабый, и наоборот, получалось, что они стали сильнее и более объединены против него. И это один из многих парадоксов, это война.
0: Вы видите, что в войне в Украине, например, воюют с обеих сторон и чеченцы, то есть и под российским флагом, и под флагом Украины. Вам пришлось уже сталкиваться с чеченцами. Как бы вы объяснили, что две идеологии сталкиваются именно на фронте Украины? То есть почему чеченцы с той и другой стороны воюют на Украине?
1: Ну, разные причины. Бывшие боевиков, бывшие националистов, которые никогда не сдался Кадырову и Путину, которые навесили на Западе, но до сих пор хотят воевать против России, конечно, сразу приехали, чтобы воевать. Это для них место, где они могут пролагать чеченская война для независимости. Но это не первый раз. Они уже приехали уже давным-давно в Донбассе после 2014 года и тоже там воевали. А на другой стороне, на российской стороне, кадыровцы просто получают приказ Рамзана и поедут ни за чем, просто ни за что. Ну, Седес.
0: Если мы сегодня опять возвратимся к украинской проблеме, вы для себя как определили, что вы вот выбираете именно сторону Украины? То есть что стало самым важным для вас, когда началось вот это российское вторжение? Вы сразу приняли сторону Украины?
1: Ну, вы знаете, факт стал, что я уже 3 года работаю в Украине на своем проекте. Я приготовлю там кинофильм, который я хотел снимать вокруг Чернобыля. У меня еще был проект книги по поводу Бабий Яр, места расстрела евреев во время Второй мировой войны. Я в прошлом году жил где-то 4 месяца в Киеве всего. И работал, у меня там много друзей, у меня много отношений с украинцами. Я даже почти думал, что, может быть, я куплю квартиру в Киеве, представьте. Я все сделал, чтобы помогать своим украинским друзьям. Лично я многие люди помогаю и тоже помогает Украина вообще, ну, через вот эти статья, которые не могу написать, через такие вещи, интервью и так далее. У меня просто вопроса нет.
0: То есть выбора не было, то есть у вас выбор уже был определен?
1: Ну да, да. Ясно. И все равно между свободной страной и страной фашистов тоже выбора нет для меня.
0: Безнаказанность преступлений российской армии в Чечне в 90-х годах привела к новым военным конфликтам и к новым жертвам среди мирного населения на постсоветском пространстве. Ликвидированный российскими властями правозащитный центр «Мемориал» выпустил несколько докладов по ситуации в Чечне в годы войны

0: 1994-96 годов, где на основе свидетельств и работы на месте группы правозащитников и юристов выявляли факты использования мирного населения в качестве щита, как это было в марте 1996 года в селе Самашке, где российские войска использовали местных жителей, в том числе женщин и детей, как прикрытие от обстрела чеченских бойцов. В августе 1996 года в Грозном одно из подразделений российских войск захватила больницу и использовала больных и медперсонал в качестве заложников. Эти факты практически не нашли отражения в средствах массовой информации, а правительственных сообщениях были изложены с точностью да наоборот. Что говорить о преступлениях против мирного населения республики, если даже спустя десятилетия нет точных цифр о потерях в войне 1994-96 годов? Потери со стороны российских войск, чеченских бойцов и среди мирного населения были значительными, но информация о потерях на протяжении всей войны и после была засекречена. Изредка сообщаемые цифры потерь были противоречивы. Списки погибших не публиковались, родственники не могли получить сведения о судьбе того или иного пропавшего без вести. Поэтому каждый фигурирует сегодня данными, которые порой бывают совершенно неадекватными.
1: Война в Чечне 94-96 годов стала прологом других войн с участием России. Пока мир считал это внутренней проблемой, в Москве поняли, что никто не готов для защиты прав человека идти на конфронтацию с Россией. Поэтому страны Запада больше уговаривали, чем требовали прекратить нарушения прав человека в Чечне во время войны в этой республике. Когда нет реальных инструментов противодействия агрессивной политике, в ход идут меры сдерживания. На фоне войны России в Украине мир выбрал вариант практических санкций, чтобы сдержать агрессивность Москвы.
0: В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». И мы говорили сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
11: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
12: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
13: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
14: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
15: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
16: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
17: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас

0: в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? Лицом к событию с понедельника по пятницу.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий в эфире и в подкасте. Выпуск номер 260 программы «Музыка на свободе». Ну что ж, сегодняшние хедлайнеры — это артисты очень симпатичного и очень модного сейчас лейбла «Coal Mine Records». А начинает сегодняшнюю программу человек, которого прекрасно знают все любители прогрессивного рока и английской рок-классики конца 60-х и 70-х годов. Зовут его Питер Хэмилл, и это лидер группы Van der Graaf Generator, группы, которая существовала с 67 по 78 год, потом развалилась, но с 2005 года, в принципе, снова ведет такое полулитургическое существование и выступает, и даже выпускает альбомы, но больше альбомов выходит у Питера Хэмилла соло. В частности, вот совсем недавний его релиз — это альбом под названием «In Translation» — «В переводе». Первый альбом за 4 года, хотя вообще у него вышло с 71 года этих сольников порядка 30 штук. Альбом любопытный, поскольку Питер Хэмилл исполняет здесь кавер-версии, а не собственное сочинение, причем очень широкий спектр этих самых каверов от итальянских классиков авторской песни Луиджи Тенко и Фабрицио Ди Андре до Асторо Пиаццолы и даже до классической музыки. Есть тут песни, скажем, сочинения Густава Малера. Я выбрал из всего этого многообразия самый неожиданный, пожалуй, трек. И это попсовая песня, это был хит в исполнении Тома Джонса. Песня «I who have nothing», «Я, у которого ничего нет», поет Питер Хэмилл.

Кто бы мог подумать, что Питер Хэмилл будет исполнять песни из репертуара Тома Джонса. Но чудеса случаются. Это был трек из альбома «In Translation», сольного альбома Питера Хэмилла, первого за несколько лет. Ана Алькаиде — это очень известная испанская певица из города Мадрида, и вышел у нее шестой альбом. Называется альбом «Ритуал», и интересен он тем, что записала она его вместе с иранским вокалистом по имени Реза Шаесте. Альбом весь состоит из песен на религиозные, мистические тексты. Ну, в частности, это касается и трека с понятным названием «Экстаси».

Испанка Анна Алькаиде и иранец Реза Шиесте, альбом «Ритуал». Теперь одна из моих любимых чешских групп, называется она «Скрытый пува бюрократии», то есть «Скромное очарование бюрократии». Ну, как вы понимаете, парафраз на название знаменитого фильма Бунюэля «Скрытое очарование буржуазии». Это шестой альбом пражской группы. Группа существует уже более 20 лет. Главные люди там — это певец и вокалист Иво Стефан и композитор-электронщик Ян Файкс. Также там играет на бас-гитаре Йозеф Индрак, владелец и арт-директор прекрасного лейбла «Полипет». Альбом «Скрытого очарования бюрократии» называется «О насилии». И слушаем песню «О насилии», часть первая. Что тут очень интересно, что текст не кого-нибудь, а хам.

0: Анны Аренд, знаменитого немецкого философа.
1: От доб антицкого всецка се дефинуї форми влади. Jakožto nadvláda člověka nad člověkem. Jednoho či několika v monarchii nebo oligarchii.

pořadu, v níž nikdo, ani jednotlivec, ani nejlepší, ani mnoho

0: Co?
1: Скрытый пува бюрократия из Праги, альбом о насилии. Песня была на словах Ханны Аренд. Ну, теперь Tropical Fuck Storm. Это австралийская группа из Мельбурна. Существует уже 5 лет. Играют такой очень веселый, дерзкий арт-панк. Главные люди в группе — это вокалист-гитарист-мужчина Гаррет Лидиард и вокалистка-басистка-девушка Фиона Качвин. Третий альбом Tropical Fuck Storm называется Deep States — «Глубокие государства». И слушаем с него песню «Suburbiopia». Как сказано в буклете альбома, песня эта посвящена жертвам интернетовских культов самоубийств.

Tropical Fuck Storm из Мельбурна, альбом Deep States. Ну и теперь Coal Mine Records. Существует лейбл не так давно, с середины 10-х годов, но успел сильно прославиться буквально за последние 2 года. Во многом это связано нынешней модой на музыку в стиле фанк и появление большого количества артистов молодых и талантливых, которые этот стиль используют. Некоторые альбомы Coal Mine Records мы уже с вами слушали. В частности, слушали альбом Delvon Lamar Organ Trio «I Told You So». Ну вот теперь у них вышел и еще один, уже третий студийный альбом на Coal Mine. Называется «Cold as Wise». Ну, это игра слов. «Wise» — это на самом деле фамилия барабанщика этого трио Даниэля Уайса. Кроме него, там, естественно, органист сам Делвин Ламар и гитарист Джимми Джеймс. С этого альбома я выбрал трек «Keep on Keeping On».

Дельвон Ламар, орган трио, альбом «Cold as Wise» и пьеса «Продолжай держаться». Следующая колмайновская группа — это «Monophonics». Шестой альбом у них уже вышел, называется «Sage Motel», «Мотель мудрецов», и с него послушаем заглавную песню.

Монофоник, Сейдж Мотель. Вот я сейчас подумал, что Сейдж — это по-английски не только мудрец, но еще и какая-то травка такая, приправа под названием, по-моему, шалфей. Отличная группа, вокалист и органист Келли Финниган играют такой психоделический соул, и они из Сан-Франциско. Кстати говоря, органное трио Де Леона Ламара из Сиэтла, а сама фирма Coal Mine Records, они базируются в Огайо в Коламбусе. Поехали дальше. Теперь группа из Нью-Йорк-Сити. И это не столько группа, сколько проект одного человека. Сет Эпплбаум его зовут. И назвал он свой проект Ghost Funk Orchestra, призрачный фанк-оркестр. Разные музыканты с ним сотрудничают и разные солистки. Новейший альбом Ghost Funk Orchestra называется «New Kind of Love» — «Новый тип любви». И там поет, наверное, примерно полдюжины, если не больше, разных вокалистов. В частности, девушка по имени Роми Хеннедж, которая исполняет песню «Scatter».

Ghost Funk Orchestra и их новый альбом A New Kind of Love, также релиз фирмы грамзаписи Coal Mine Records. Ну и, наконец, чтобы охватить и север, и юг, и запад, и восток Соединенных Штатов, группа из Майами, называется Scone Cash Players, и возглавляет ее клавишник известной группы The Deftones Адам Скоун. Он играет на органе Хэммонд, это один из моих любимейших инструментов, играет прекрасно, и выпустил он уже 4 альбома, но вот последних двух у меня, к сожалению, нет, поэтому послушаем трек с их альбома 2018 года, который называется «Доменная печь», «Blast Furnace», и пьеса «Bliss Machine», «Машина блаженства».

Stone Cash Players во главе с исполнителем на органе Hammond Адамом Сконом, альбом Blast Furnace, Coal Mine Records. К вашим услугам. Ну что ж, поехали дальше. Хуан Курьель — это галисийский гитарист, вокалист и фольклорист. Довольно известный. Пятый альбом его называется «Трейдес Комиго». Тут все на галисийском диалекте, поэтому даже не могу перевести, честно говоря, что это такое. И записал он его вместе с вокалисткой Ирис Гей. Слушаем песню «Севос М. Празерфор».

Хуан Куриель и Ирис Гей, дуэт из испанской Галисии, альбом «Трейдес Комиго». Уилл Батлер теперь у нас на очереди. Я думал, что он канадец, но вроде бы он все-таки американец. Это младший брат Уина Батлера, фронтмена знаменитой канадской группы Arcade Fire. Сам Уилл Батлер из Arcade Fire ушел в прошлом году по неизвестным мне причинам, но он уже давно записывает сольный альбом и, по-видимому, решил сконцентрироваться на собственном творчестве, тем более, что он мультиинструменталист, много может себе позволить. Пишет киномузыку, а не только песни. В частности, за фильм «Her» получил даже премию Грэмми в области киномузыки. Но большинство его сольных альбомов — это все-таки песенные альбомы, в том числе последний из них, третий, называется «Generations» — «Поколение», и с него отличнейшая песня «Bethlehem», «Вифлеем».

Уилл Батлер, «Bethlehem» с альбома «Generation». Следующая группа у нас итальянская и скорее представляет, я бы сказал, современную камерную музыку. Андреа Грасси «Blend 3» и Беатриче Орегоне в качестве вокалистки. Андреа Грасси сам играет на контрабасе. Также в «Blend 3» в этом трио Мануэль Клюми на саксофоне и Микеле Бонифоти на гитаре. Дебютный альбом этой комбинации Андреа Грасси и вокалистки Беатриче называется «Songs and Poems» — «Песни и поэмы». Поэмы там всяких известных авторов, в основном классических и современных, и из них всех я выбрал «Snail Tale», то есть «Сказку об улитке».

Grassy Blend 3, инструментал, альбом «Песни и стихотворения». Следующая группа из Англии, я довольно много о ней читал, заинтриговали меня рецензии, и вот я заказал их дебютный альбом. Альбом называется «The Power of Rocks», «Сила скал», наверное, так можно сказать, если имеется в виду скалы в качестве рокс, а не качание. Группы из Эдинбурга, лидер там вокалист и автор песен Перри О'Брей, он же играет на второй гитаре, там есть еще одна соло-гитара, и вот дуэт этих двух гитар мне очень понравился, поскольку очень напоминает, то есть я даже думаю, как бы позаимствован немного от незабываемой и неповторимой гитарной работы в «Мэджик-бэнде» Каптана Бифхарта. Да, вот именно так. Ну, на мой взгляд, гитары очень хороши, все остальное, конечно, от Бифхарта очень сильно отстает, но судите сами. Забыл сказать, что группа называется «Buffet Lunch», «Шведский стол» в переводе на нашинский язык, и слушаем песню «Orange Peel», «Апельсиновая корка».

Перри О'Брей и группа Buffett Lunch, их дебютный альбом «The Power of Rocks». Ну и еще один у нас остался трек, и принадлежит он немецкому электронщику, который родился как Джо Циммерман в городе Кёльне в 1964 году, но выступает под псевдонимом Шлампейтзигер. «Грязный хлыст» или что-то такое. В общем, затруднился я перевести это типичное немецкое длинное словосочетание. Шлампейтзигер выпускает пластинки очень давно, с середины 90-х годов. 12-й уже альбом у него вышел. Международная карьера у него как-то не задалась, хотя были у него

релизы и в Британии тоже. Теперь, в общем-то, как-то он сосредоточен на Германии. Так вот, новый альбом его называется «Ein Weltleck in der Echokammer», то есть «Мировая утечка в комнате с эхо». Вообще говоря, это такой юмористический электронщик, этот Джо Циммерман. Послушаем пьеску под названием «Hufgold Polka». Вам всем счастливо, не замерзайте. Это Артемий Троицкий, «Музыка на свободе», подкасты, программа. До следующей недели. Всего доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно.

0: ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
1: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она так как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
9: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас в гостях из Томска Виктор Мучник, историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор легендарного

0: Дарной томской телекомпании ТВ2. Добрый день, Виктор.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы знаете, первое, когда я приехал в Томск, что мне рассказали, и я прям не мог поверить, неужели до сих пор есть обида, что не построили Транссиб, не довели до Томска Транссиб?
1: Ну, обида не обида, но вот такой миф о Транссибе, о том, что не довели, вот это вот отношение к Новосибирску особое. Вот эти такие парные города в России, да, Питер-Москва, Пермь-Екатеринбург, у которых друг другу вопросики есть. Но обычно у Питера первопрестольной, да, а у Перми к Екатеринбургу, а у Томска, соответственно, к Новосибу. Вот, что мы там, вот, сибирские Афины, там, первый университет за Уралом, а вы вообще кто здесь? Вот такое, конечно, есть. Это отчасти все уже анекдотическое, конечно, не сказать, чтобы серьезное. Но если разобраться, конечно, то, что Транссиб мимо прошел, это на историю-то Томска реально повлияло. Все-таки Томск был губернским городом, ну, ощущающим себя столицей. А есть вот описание у Оренбурга, когда он там побывал в Томске где-то на рубеже 20-30-х годов, и вот он описывает вот это ощущение захолустности. И, видимо, что-то в этом, какая-то правда есть. А потом Томск снова, я его помню уже, давно живой, я его помню весь...
0: 60-е и 70-е, да,
1: он,
0: мне кажется,
1: тут такой расцвет пошёл. Несколько этапов, конечно, был. Ну, во-первых, эвакуация, если говорить вот уже во время войны, там снова промышленность появилась. Потом атомный проект.
0: Оборонка Северск, и атом пошёл.
1: Оборонка.
0: Да. Нефть.
1: Учёный, нефть. Ну и очень амбициозный человек, памятный многим, недавно
0: Легачев?
1: Ушедший из жизни, Егор Кузьмич Легачев, конечно, это уже 60-е.
0: Он местный авторитет, кумир?
1: Кумир, к нему разные отношения, конечно.
0: Учитывая же его, как бы, так сказать, да. В этом, в перестроечном контексте, у вас
1: да
0: в Томске,
1: дело,
0: наверное,
1: даже не в
0: перестроечном. Свое
1: вот у меня основной вопрос, конечно, за ним большой грех. Это Колпашево, когда скрылись вот эти захоронения. Времен
0: Ах, это уже
1: террора.
0: При Легачёве было.
1: Да, конечно.
0: Я думал, это раньше.
1: Конечно. Он был первым секретарем обкома. И
0: он
1: потом...
0: 20 лет был, да? Он где-то с 65 по 85 наверное.
1: Ну да, перестройки, да. Угу. А вот. И, конечно, он потом отрицал все время свою, что его ставили в известность, что это без него, что эта контора решала все топить по новой расстрелянных и врать про то, что это люди, это жуткое, конечно.
0: Я думаю, сейчас напомнить, да. Все наши слушатели знают историю Колпашевского Яра. Колпашевское, правильное ударение. Да. Вот расскажите, это какой год было, что там скрылось захоронение узников ГУЛАГа?
1: Там в Колпашево был один из логистических центров вообще большого террора.
0: Это под Томском,
1: Сибири,
0: на
1: да,
0: высоком
1: под Томском,
0: берегу реки
1: Томи. На берегу реки Оби. Там расстреливали.
0: Извините.
1: И вот, значит, это захоронение конца 70-х годов. А вот меняло чуть-чуть русло, это захоронение вскрылось. И тела поплыли по реке. Причем надо понимать, что в Колпашево на ту пору еще, в общем, люди-то жили, помнили, которые, в общем, там понимали, что там произошло. И вот с этим что-то надо было делать. То есть их можно было, эти тела по-людски захоронить, ну, вот как бы мы по-человечески решили, да, а для этого просто случая никаких человеческих решений власти вообще не предусматривалось. У нее сразу рефлекторно, там, контора, и топить тела и врать, что это то ли жертвы белогвардейского террора, то ли какие-то расстрелянные дезертиры. В общем, врать,
0: это
1: топить.
0: Это правда, что рубили винтами тела поплывшие?
1: Все, что могли, делали. То есть там их не специально рубили винтами тела, их в основном топили. А там решили это все захоронение полностью размыть, уже уничтожить, чтобы его не было. Для этого подогнали, соответственно...
0: Землеройки.
1: Да. Ну, они там крутили, вымывали, тела эти плыли по реке. Мы про это фильм сняли. Потом уже много лет спустя
0: Эта история, кстати, она как бы жива в памяти города.
1: Да, она, конечно,
0: жива. Не только в кругу правозащитников.
1: Нет, не
0: если
1: только...
0: Томичу обычному скажешь, то человек моментально знает, о чем идет речь. Колпашева.
1: Ну, я не знаю, всякий ли, ну, скажем так, очень-очень многие знают.

0: Потом надо же понимать, да, про Томс, что это место, ну вот есть смешная расшифровка Томска как аббревиатура, да, таежное отдаленное место ссылки и каторги. Вот. Шутка, которая отражает суть дела, он, собственно, рождался как город, ссылка, она его с самого рождения сопровождала.
1: Она же и создала его культурный потенциал во многом. Вот я сравнивал сейчас, я как бы готовясь к этому эфиру, мне пришло и в голову, что с Вологдой можно сравнить. Тоже город ссыльных, который дал, в общем, очень мощный такой культурный всплеск того же Шаламова.
0: Ну да, но я что-то даже думаю, что если говорить о Томске, то ссыльная история у него еще многослойнее и длиннее. Вот первые ссыльные...
1: Там Ганнибал был. Да,
0: первое такое событие, четко, которое со ссылкой ассоциируется, 1634 год. 30 лет со времени основания Томска, 1604 год. И те, кого называют Литва, а это были пленные, ну, которые там были поселены, ну, и понятно, там кто казаки служили, кто там землепашествовал, это еще города-то нет, а строк. Они готовят бунт, хотят убить воевод, захватить имущество, там пограбить и идти в родные места из Томска. Вот такой анабазис немыслимый через всю Россию. Ну, времена были...
1: Ну, чехи-то дошли потом. Чехи-то доехали.
0: Чехи доехали, но тогда железки не было, транзима. Это 1634 год. Ну, не случилось у них, в общем, их повязали, и времена были резкие, их там с Москвы не стали консультироваться, их перевешали. А в 1814 году история повторилась. Там уже были пленные поляки после наполеоновского похода, да? И они тоже... Затеяли, значит, заговор. А у них была концепция такая, что вот они сейчас тут тоже что-то немного прибарахлятся и пойдут навстречу Наполеону. У них была концепция в 1814 году, что Наполеон должен снова пойти на Россию. Он, правда, сидел еще в это время на Эльбе, еще 100 дней не начались, но, видимо, как-то они предчувствовали.
1: Вот он думал, да, дойду до Парижа и поверну на Томск.
0: И потом дальше туда-туда за Урал. Ну, в общем, тоже их заговор не состоялся, в общем, их повязали, но времена были уже мягче. Их просто растыкали там по разным углам.
1: В общем, ссыльные создали большую такую протестную культуру, альтернативную культуру и большие имена, потому что Клюев, да, Шпет в Томске.
0: Бакунин. Ну, Клюев, Шпет расстрелянный.
1: Расстрелянный, да.
0: Ну, много расстрелянных, естественно, в Томске. Это, если говорить о большом терроре, то, в общем, это целый слой людей вынесенный. Там польская операция, например, была. А Томск – это же поляки в значительной степени, несколько поколений поляков. И вот я смотрел, я когда занимался семейной историей, мне доводилось смотреть там в архиве книги, вот эти домовые, ну, там, недождение. И ты понимаешь, что вот целый мир вот этой польско-литовской культуры, он просто был во время польской операции, он был просто выкошен и снесен. Ты понимаешь, какой это был большой мир? Вот только одно ответвление.
1: Польская операция какой?
0: Большой террор 37-й.
1: А, 37-й.
0: Да. Там целая деревня есть, вот, где недавно храм восстановили. Польская была почти полностью.
1: Костёлы. То есть
0: мужиков.
1: Костёл был в Томске?
0: Конечно, конечно. Но он и сейчас есть.
1: Сейчас есть.
0: Он был, потом перестал быть, потом вот сейчас есть католическая, ну, небольшая католическая община есть, конечно. А было все, вот был такой католический мир, потому что ссыльных поляков было много. А куда их еще ссылать?
1: Ну, в любом случае, это какой-то сильный очень потенциал протеста и альтернативы, потому что я смотрю, что Томск – это один из центров сибирского областничества.
0: Ну, сибирское областничество, оно лишь отчасти связано со ссыльными по своему зарождению, ну, например...
1: Нет-нет, я не со ссыльными, имею в виду, что город как сам по себе среда, порождающая некие антиимперские настроения.
0: Ну, это да, конечно. Ну, и Потанину это примечательно, ему рекомендательные письма в Петербург, когда он поехал учиться, Григорий Николаевич Потанин.
1: Да, это знаменитый географ, нашим сказать, один из лидеров сибирского областничества.
0: Лидер, идеолог сибирского областничества, в Томске очень почитаемая фигура. Он, когда мальчишкой ехал учиться, рекомендации ему дал в Петербург Михаил Александрович Бакунин, ссыльный. Вот. Ну и Григорий Николаевич там приняли хорошо.
1: А интересно,

0: то, что самого его сослали туда, на запад. Не из Сибири ссылают в Гельсингфорс.
1: Да.
0: В крепость, в Свияборг его заточили.
1: Его друг Николай Ядринцев, он же написал вот это вот примечательное, что мы первые люди, которых вот сослали не в Сибирь, а из Сибири, и тем самым признали Сибирь нашей родиной.
0: Да, сослали из Сибири в Европу.
1: Да, из Сибири в Европу, да. И, собственно говоря, если про областничество говорить, оно явление же... Ну, вот это молодые люди, которые учились в Петербурге, в столице. А это время, это ж время нацбилдинга везде.
0: 60-е, 70-е.
1: Да, и, ну, собственно, вот когда их судили и на каторгу отправили...
0: 65-й год, по-моему, 65-й
1: год, да, 1865.
0: Но это же реформы, реформы Александра, вот это время разморозки.
1: Вот это вот все, а у них там вот эта прокламация. И, в общем, Потанин-то вообще, судя по всему, вообще ни за что поехал на каторгу. Он и к прокламации, к этой знаменитой, которую вменяли о намерении устроить в Сибири государство наподобие Соединенных Штатов, и резкая вот эта прокламация, сам Потанин, судя по всему, к ней вообще никакого отношения не имел, даже про нее не знал. И он принял, как он потом уже в мемуарах писал, но мне было неловко, что вот моих товарищей осудят и отправят на каторгу, а я, а он себя воспринимал как лидер этого кружка и был этим лидером, а я вроде того, что окажусь не при делах. И вот он поехал на каторге, был, ну, там не весь срок.
0: Ну, он был амнистирован, амнистирован, да, где-то, да. И довольно быстро он уже отправился в свои легендарные экспедиции.
1: Да, и отправился дальше в экспедицию.
0: В Монголию.
1: Да, и стал великим исследователем, монголоведом и, в принципе, человеком с очень серьезной научной биографией. Мне доводилось разговаривать 5 лет назад с японским профессором Танакой Кацухико. Сейчас ему уже 90 лет, тогда было 85, а он книжку написал про Потанина. На японском эта книжка называлась «Сибирь и независимость». У нас ее перевели как-то аккуратнее, по-моему, под названием издали «Потанин», ну, что-то там «Жизнь и судьба», как-то вот так. И я хотел поговорить с профессором, как узнал про эту книжку, мне рассказали, давайте по скайпу поговорим, мне говорят издательница, он сказал, а что ж по скайпу? Я, говорит, в Томск приеду ради такого дела поговорить. И вот пошли мы с ним, сходили к могиле Потанина в университетской роще, а потом разговаривали, я его спросил, а, собственно, откуда Потанин-то в вашей судьбе, сенсей? И он говорит, что я вот заинтересовался именно исходно монголоведческими его работами, и для меня он был прежде всего монголовед. Я с удивлением узнал, что Потанина издавали в Японии, он про книжку про эту рассказывал, профессор, в 1945 году в Токио издали, то есть вот Токио, бомбы сыпятся, война, ну, город, собственно, сносят с лица земли, а какой-то человек в это время издает Потанина, и это потрясающе вообще, конечно. И вот мы с ним как раз с профессором про это все говорили. И он говорит, что да, я не монголовед, он монголовед. Он говорит, да, я считаю, что это, да, серьезная работа, серьезный вклад именно как ученого.
0: Но написал книгу он все-таки о вот этих вот автономистских идеях.
1: Да, а книгу написал, ну, про Потанина как общественного деятеля, ну.
0: А насколько они, насколько это был вот такой эксцесс, всегда ссылаются на сибирское областничество, или это оставило какой-то политический шлейф, какое-то наследие?
1: Ну, во-первых, оно, конечно, было очень серьезным политическим явлением в конце 19-го, начале 20 века. И ему было на чем, вообще-то говоря, основываться. Ну, вот есть знаменитое сочинение Николая Ядринцева «Сибирь-колония». Это толстенный, основательный том со статистическими выкладками, там, с историческими экскурсами для своего времени, фундаментальнейшая работа. В общем, они были деколонизаторскими активистами задолго до того,
0: самого,
1: как
0: понятия, да,
1: появились все эти нынешние слова.
0: Адрианов еще там, по-моему, был.
1: Да, расстрелянный ученик Потанина. Его большевики расстреляли, издателя. И это, конечно, было очень серьезно. И все-таки сибирское государство даже было создано после Октябрьского переворота.
0: Вот это я хотел сказать, да, как после октября, как раз опять-таки да. в Томске очень сильные начинаются там Сибирский областной совет.
1: Да, и... это, ну, возникло государство, но оно не определилось еще окончательно.

0: как, какие там будут отношения с Россией, в общем, ничего на этот счет не было решено, но оно возникло. И Потанин в это время еще был жив. Ну, его называли сибирский дедушка, да, его
1: А как он сказал, Колчака он принял?
0: А здесь сложно. На самом деле, вот когда Владимир Георгиевич Корнилов затевал свой ледовый поход, когда он пытался кого-то найти в Сибири, с кем поговорить на тему, там, как-то оказать содействие, что он делает? Он пишет письмо кому? Он пишет письмо Потанину. И вот письмо это, его можно прочитать, оно такое, ну, как бы как... Владимир Георгиевич же тоже монголоведением интересовался. И языки знал. И это было письмо как от ученика к учителю. Окажите содействие. Но Потанин, он большевиков не принял. Ругал их всячески, крыл всякими словами, ну, потому что с его точки зрения сама вот эта идея государственного насилия, она для него была абсолютно неприемлемая. Вот когда людей рассматривают как материал для строительства чего-нибудь. Но он же недаром ему, Бакунин, рекомендации давал, он был человек, скептически относившийся к государству вообще. Вот, в то же время, когда, значит, вот в Томске взяли несколько большевиков и колчаковцы, значит, готовился расстрел, он написал письмо Колчаку, что не надо расстреливать. И Колчак оставил на этом письме визу, оставить без
1: рассмотрения.
0: Без рассмотрения, да.
1: То есть расстреление принял к сведению письмо.
0: Не принял к сведению, да, позицию Потанина. Угу. И расстрелять. А Потанин, ну, я люблю его. Вот все, что я про него знаю, оно к нему очень располагает. Вот мой друг Андрей Сагалаев, совершенно глубокий этнограф, к сожалению, рано ушедший из жизни, он вместе с Володей Крюковым, писателем и журналистом, они написали лучшую книжку, на мой взгляд, о Потанине. Давно, 30 лет назад, почти. И вот в этой книжке он сопоставляет Потанина и Пржевальского. Два самых знаменитых путешественника той эпохи и два типа человеческой личности и отношения к окружающему миру. Пржевальский – это такое бремя белого человека, колонизатор.
1: Русский Киплинг.
0: Русский, ну, можно, да, да, да. А Потанин, даром, что вот он из семьи, он же из казачества был, он в экспедиции без оружия всегда отправлялся. Вот, есть разные воспоминания, как его там местные обсчитывали, обегоривали там с деньгами что-то, вот у Обручева, в частности, который в этих экспедициях писал про Потанина такое. Он просто вот такой русский интеллигент. И вот что было характерно для него и для Ядринцева, вот это очень внимательное отношение к тем, кого называли инородцами. А не характерно для той эпохи. Ну, все-таки он этнограф. И вот этот интерес и сочувствие. И если Ядринцева почитать, вот «Сибирь-колония», там же это тоже. Он там сравнивает русскую колонизацию и судьбу инородцев, сравнивает с судьбой индейцев. И там много совершенно жутких свидетельств того, чем обернулось для сибирских народов строительство империи. И вот это сочувствие, так скажем, к нерусской Сибири, это то, что отличало Потанина, Ядринцевых, единомышленников от очень многих. И понимание, и интерес вот к этому миру.
1: Виктор Мученик у нас в гостях в подкасте «Код города». Говорим мы о городе Томске и вернемся буквально через мгновение. Говорит Радио Свобода, в эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, и сегодня в студии же наш гость Виктор Мученик рассказывает о Томске. Виктор – историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор томской телекомпании ТВ-2. Ну вот говорили мы много об областниках, о 19 веке с переходом в 20-е, уже столкновении с Колчаком и с большевиками. Томск послевоенный, да, вот этот вот рост, который связан и с атомной промышленностью, и с оборонной промышленностью, и затем уже с деятельностью Лигачева. Он же был закрытый город при этом.
0: Да, закрытый.
1: Туда иностранцев не было.
0: Иностранцев не пускали. Ну, иногда там кого-то заносило под большим надзором. Вообще не пускали.
1: Весь город

0: был как почти один из самых больших закрытых городов, фактически, получается.
1: Там рядом с ним Северск, тут вообще...
0: Понятно, что маленькие города, там Саров тут вообще, какой-нибудь,
1: тут
0: понятно.
1: Тут вообще полностью закрыто. Ну и в Томск доступ иностранцам был ограничен.
0: А в целом режим закрытого города был...

0: Я даже не знаю другого такого города на карте империи, который не был бы столицей союзной, ну, там, Москва, Петербург, столица союзных республик, условно говоря, Киев, Минск. Сколько? 9 вузов. Как так вообще сошлось в Томске все?
1: Ну, собственно, одна из идей, опять же, Лосников была, что абсолютно необходим университет за Уралом. И, по счастью, случилось так, что действительно первый университет за Уралом был открыт именно в Томске. И Томск стал центром университетского образования. А поскольку изначально он был открыт как медицинский, первый факультет.
0: Там первый факультет, он долгое время оставался единственный факультет медицинский.
1: Да, соответственно, потом сразу же естественным образом от университета отпочковался медицинский институт, он тогда назывался, потом он стал университетом уже.
0: Но в целом науки больше естественные.
1: Политехнический.
0: Политех томский.
1: Да, политех, самый большой из томских вузов.
0: Ботаника. Опять. Слушайте, у меня впечатление, от Томска остался ботанический сад закрытый.
1: Ботанический сад, да, прекрасный.
0: Меня, вот я посещал университет, меня водили, я, честно скажу, вам потрясён. Это было зимой, видеть вот эти вот пальмы все, и прям люди с большой гордостью рассказывали, как поддерживается климат.
1: Да, прекрасный, прекрасный ботанический сад, конечно, прекрасная библиотека научная. Там до сих пор еще лежат, вот там, например, отличный есть архив, до сих пор, по-моему, с ним толком еще никто так и не поработал, отличный архив французской печати времен Великой Французской революции. А библиотека Жуковского там же, а в научной библиотеке. Ну, вообще, научная библиотека прекрасная совершенно, это прекрасный вот такой
0: Это центр. Еще от имперских времен, от российских имперских времен, вот такое вот шло распространение культуры такими...
1: Ну да, конечно, университетским городом он стал в конце 19 века, 80-й год.
0: Я вспоминаю свой визит, первый самый визит в Томск. Мне его показывал ни много ни мало как ректор Томского госуниверситета Эдуард Голожинский, вот, который в то время меня просто обаял, должен сказать. Человек, видно, интеллигентнейший, ну... не буду злоупотреблять этим словом, но человек действительно с таким серьезным культурным бэкграундом, как я понимаю, на музыкальную школу закончил. Вот. И все это было очень невероятно, я был воодушевлен этим, но глядя на то, что сейчас произошло, человек в санкционном списке подписал вот это вот письмо ректоров относительно войны.
1: Ну, Эдуард, он мой бывший студент, поскольку я, в общем-то...
0: Историк.
1: Историк, конечно. Я прекрасно представляю себе, что он подпишет все, что надо в любой момент. Надо будет другое подписать, он другое подпишет. Главное его свойство в том, что он человек практический. Вот. Человек, который вписывается в любую ситуацию, он может быть... Когда вы общались, он был европейцем.
0: Мы приезжали как раз в составе делегации Европейского Союза, мы искали, где открывать европейские информационные центры, и в том числе хотели на базе Томского госуниверситета.
1: Ну, понятно, он очень топил за Болонскую систему, это все помню, она внедрялась, там европейские ученые, университет претендовал вот на этот список, участие в списке ТОП-100.
0: Да, 5,
1: там очень важно
0: 5-100 было. Вот это была знаменитая.
1: Да, очень важно было там эти европейские публикации, за это все боролись. Ну, это был один контекст, сейчас другой контекст, и мы будем... Вот сейчас они там беспилотники будут выпускать совместно.
0: Ну, вот это вот университетское наследие. Большое, я думаю, действительно, ну, как наукоград, большой процент интеллигенции в городе, технической,
1: профессорской. Ну, да, но это, опять же, она формировалась и университетом, и ссылкой, вот этот вот культурный слой. Я сам тоже из семьи ссыльных, и я помню еще вот к дедам приходили такие старики, а деды были ссыльные медики, врачи, в медуниверситете, дед там кафедру создал. И я помню вот свое детское впечатление, которое никак не мог в детстве отрефлексировать, что это какие-то другого типа люди. А вот сейчас я бы назвал этих людей словом «старорежимные». Вот они вот какие-то вот такие были. Ну и, конечно, ссылка, ну и университет, потом академгородок, созданный как раз вот во времена Лигачёва и при его деятельном участии. Да, конечно, конечно, это все Томске формировало.
0: Но Лигачев все-таки, возвращаясь к нему, остается в памяти местных как один из таких отцов города советского Томска.
1: Ну, он реально, да, реально, он там по-своему, по-советски, со всеми особенностями такого советского чиновника и отчасти такого энергичного,

0: Восточного. Он местный, из Томска?
1: Нет.
0: Приезжий варяг.
1: Московский, он просто Томск для него стал вот таким местом самореализации. И, ну, насколько я его понимаю, мне приходилось общаться, и отец с ним общался. Но, во всяком случае, он был человеком, который искренне хотел вот это, вот этих преобразований, искренне хотел, чтобы Томск перестал быть вот таким провинциальным городом, который он застал, и который ему казался вот чуть-чуть таким заболоченным, чтобы он ожил. И как-то по-своему, на свой лад, он все время, он был очень энергичным человеком, незамеченным в воровстве. Ну и, конечно, очень таким советским во всех смыслах этого слова.
2: То, что вы рассказали о Томске, очень интересно, и мне кажется, вот эта вот независимость Сибири, другая Сибирь, Сибирь как не Россия, не Москва, она в будущем прорастет. Виктор Мучник, историк, журналист, томич, потомок ссыльных, сибиряк, был у нас в гостях подкаста «Код города», где герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Меня зовут Сергей Медведев, это «Радио Свобода». Услышимся через неделю.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
17: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, а главное у себя порядок навести.
18: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
19: Перемены нужны масштабные.
20: Много нужно перемен, но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
21: Да никаких, все нормально.
22: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
23: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
24: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Наш собеседник сегодня – поэт Геннадий Каневский, бывший москвич, ныне живущий в Израиле, в городе

0: городе Холоне.
1: Если с утра, чуть продрав глаза, погружаешься в социальную сеть, жизнь начинает казаться невыносимой. В свое время, когда я работал на Лубянском проезде, метро «Китай-город», я применял от этого три средства. Вот они, по нарастающей. В вагоне метро рядом с тобой обязательно едет прекрасная незнакомка. Надо лишь присмотреться. Точеный профиль, волосы, как крыло птицы, глаза неземной глубины. Не надо пялиться на нее. Это пошло. Просто закрыть глаза и сохранить лицо ее на сетчатке. Если и это не помогло, в длинном подземном переходе на Китай-городе раньше всегда пел маленький хор слепцов. Давно их не слышал. В метро поют многие, но так как они, не пел никто. Так, наверное, пели слепые лирники из повестей Паустовского, как будто прощаясь с этим миром, каждым выпиваемым серебряным звуком. Но если твоя печаль еще глубже, и слепцам не удалось тебя от нее избавить, надо выйти из так называемого верхнего выхода Китай-города, там, где Лубянский проезд резко спускается вниз к Москве-реке, где ясным февральским утром на фоне голубейшего неба вертикально стоят столбы белого пара из труб за Москворечи, будто звуки из направленных в небо медных труб духового оркестра вдруг застыли, не желая покидать теплые лоны инструментов. Глядя на этот пейзаж, надо 5 минут постоять в стороне от людского потока, делая вид, что кого-то ждешь, дабы избежать толчков и ненужных вопросов. А потом, когда ощутишь растущий в груди воздушный шар, просто идти по направлению к реке, не спускаясь вниз, а прямо, легко и свободно, постепенно отрываясь от земли.
0: Геннадий Каневский. Наша беседа записана в Тель-Авиве поздней весной этого года, за несколько месяцев до сегодняшних кровавых событий.
2: Геннадий, вы в Израиле. Вы здесь дома или в гостях?
1: Еще где-то полгода назад я сказал бы, что в гостях. А сейчас, несмотря на то, что за языком я пока еще не владею, я понимаю, что называется, одной ногой я все-таки уже дома. Вот это совершенно удивительное ощущение. Я думаю, что когда будет язык, если он будет, ну и даже, может быть, без него, вот, это, оно как-то нарастает. Вот это вот.
2: Что для вас в Израиле родное?
1: Человеческое отношение. Я отвык от, к сожалению, особенно в Москве. В Москве довольно жесткие отношения между людьми. Но хорошо, что у меня был такой пузырь в виде, значит, литературы и литературных каких-то сообществ. Там все-таки все более-менее свои. И когда я выходил за его пределы, я чувствовал, что есть какая-то враждебная среда. Здесь этого нет по определению. Здесь как бы враждебность есть, но она другая. Она как-то межэтническая, там, историческая и прочее. А внутри, значит, вот, вот этого большого сообщества, которое составляет как бы такую часть Израиля, ее нет. Там могут быть какие-то, так сказать, мелкие локальные скандалы, непонимания и так далее, но общая атмосфера все равно какая-то такая вот добрая.
2: Сравните, пожалуйста, круг вашего литературно-бытового, социального общения в Москве с тем кругом, в котором вы оказались здесь.
1: Это, в общем, довольно интересная история, потому что круг почти не поменялся. Столько людей, значит, знакомых, хороших друзей оказалось здесь, что, ну, скажем, вот ближайший круг у меня сейчас где-то человек там 10-12, это примерно треть того круга, с которым я вот общался и в Москве.
2: Причем по именам даже те же.
1: Те же самые люди, они оказались здесь. Единственное, что мало кто из них, значит, поселился в так называемом районе Гуш-Дан, то есть это центральный район Израиля, Тель-Авив, и, значит, вот эта агломерация как бы из городков, которые к нему примыкают. В основном они либо в Иерусалиме и под ним, либо в Хайфе. Но все равно расстояния тут не гигантские, и совершенно удивительная история в том, что, например, когда сюда, значит, приехал, ну, думаю, надо как-то вот врастать, интересно, значит, и с людьми тоже, они попозже уже в основном стали прилетать. Буквально через там 3 недели у меня уже был вечер в Иерусалимском Бабеле. Но при этом вдруг какие-то пошли новые какие-то литературные контакты, неожиданные совершенно. И к началу 2023 года, неожиданно для самого себя, это, конечно, значит, не денежная вещь, а чисто такая общественная, что называется, нагрузка, я неожиданно для самого себя стал редактором поэтического раздела журнала «Новый берег». Есть такой довольно известный журнал, он участник журнального

0: Зал, издающийся в городе Копенгагене. Там многократно печатал стихи. Вот, и не думал, что я когда-то, значит, буду там членом редколлегии, а тут вот встал. Это журнал русского зарубежья, но одновременно мне оказали честь, значит, сделали одним из редакторов, опять же, поэтического раздела. Есть такой сетевой в России, значит, литературный, молодежный такой литературный журнал «Форма слов». Вот, там 4 редактора, которые, значит, каждый месяц, каждый вывешивает там свою подборку с каким-то эссе, значит, какого-то автора, который он хочет там представить. То есть, в результате я теперь как редактор, получается, работаю и на журнальном рынке, как бы, русского зарубежья, и одновременно, значит, на электронно-журнальном рынке России.
1: А все-таки что меняется в оптике, когда вы находитесь в Израиле, по сравнению с тем, что было в Москве?
0: Я, как ни странно, даже не могу сказать, что что-то вот кардинально прям поменялось. То ли действительно тот круг, в котором я, так сказать, в Москве общался, не сильно изменился здесь.
1: Геннадий, Россия погибла?
0: Нет. Я думаю, что и не погибнет. Я не знаю даже, честно говоря, может ли она разделиться и распасться на какие-то части, но мне кажется, что просто такое пространство пустым остаться не может, и в какой-то форме она все равно будет. Дай бог, чтобы это была, значит, форма, ну, в каком-то обозримом будущем, так вот, который мир не будет содрогаться.
1: Вы верите в том, что она сама родит нормальных людей?
0: Дело в том, что я не верю в то, что она родила каких-то ненормальных людей. Я верю в то, что людьми, к сожалению, очень легко манипулировать. Причем манипулировать легко не столько отдельными людьми, сколько и небольшими массами. Мы ровно это наблюдаем. Самая жуткая вещь, которая произошла с Россией, с Россией не должен был никогда ни при каких условиях руководить человек из спецслужб. Все службы есть как бы во всех государствах, они просто должны выполнять свою работу, и их нельзя, так сказать, пускать куда-то еще, потому что это люди с совершенно определенным специфическим мировоззрением. Проекция этого мировоззрения на все уровни жизни, она губительна абсолютно.
1: Возвращение возможно? Хоть сколько-нибудь представительного числа инженеров, айтишников, писателей, художников, общественных деятелей?
0: Но только в зависимости от того, что будет.
1: Ну, естественно, дела. Да. Если это произойдет, вернется масса людей?
0: Дело в том, что я даже не уверен, что именно это должно произойти. То есть смена верховного властителя может далеко не всегда, так сказать, может привести к каким-то серьезным изменениям. То есть к смене парадигмы. Да? Смена парадигмы, конечно, я думаю, что довольно значительная часть вернется. Насколько это возможно, вот не знаю. Пусть как бы скажут политологи, я не берусь.
1: Вам кажется, что это большое число? Потому что не приживутся или потому что слишком Россия сильный магнит и слишком много чего связано за плечами с ней?
0: Я думаю, что потому что слишком мало связано. Не то, что они даже не приживутся. Человек гибок, он может прижиться в разных условиях совершенно. Ну, скажем так, совершенно ни на чем не основываясь, да, политолог на моем месте сказал бы, вот эти вот источники свидетельствуют в пользу такого числа, вот эти источники в пользу такого числа. Но я возьму на себя смелость сказать, что мне кажется, что половина вернется, половина останется.
2: Геннадий Каневский.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
0: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
1: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

свою поездку в Израиль весной нынешнего года я встретился в Хайфе с литературоведом и критиком, и, добавлю, физиком Ильей Симоновским. 5 лет назад в Москве вышла книга «Венедикт Ерофеев. Посторонний», написанная Ильей Симоновским в соавторстве

0: с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым. В 2019-м она была удостоена премии «Большая книга».
1: Илья, каково человеку, пишущему, печатающемуся и успешному, насколько это возможно, уезжать из страны, где он познал успех?
2: Надо начать с того, считаю ли я сам себя успешным. Конечно, мне во многом повезло, что я вошел. Вы, видимо, имеете в виду в первую очередь нашу биографию Венедикта Ерофеева, которую мы с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым написали. И она получила действительно большую книгу. Ваш вопрос я к себе не очень отношу. Конечно, я был очень рад, но я тут же постарался переключиться на следующие проекты и как успешного какого-то, не знаю, писателя, исследователя и так далее, так о себе никогда не думал.
1: Яд моего вопроса заключался в слове «каково уезжать».
2: Каково уезжать? Каково уезжать вообще?
1: В вашем случае уезжать так, как уехали вы. Это разрушение карьеры, замыслов, планов, жизни?
2: У меня в этом плане относительно благоприятная история, потому что есть люди, которые действительно оставили в России дело своей жизни, издательство, какие-то проекты, которые абсолютно невозможно вести удаленно и так далее. У меня в этом плане более благоприятная ситуация, потому что действительно мне пришлось оставить свою работу. Но она, кстати, работа, где я получил деньги, не связана с моими литературными занятиями и не составляет дело моей жизни. Я не хочу сейчас обидеть своих коллег. Я старался добросовестно работать и могу сказать только хорошее, но для меня это не катастрофа. Скорее мучают мысли о тех, кто остался, о родных, о друзьях, о их дальнейшей судьбе. Это тяжело, но именно обстоятельства карьерные нет. Хотя, пожалуй, в России у меня было больше, я думаю, возможностей совмещать работу для заработка по своей основной специальности, я физик-лазерщик, и мои литературные проекты. Мне это удавалось. Удастся ли мне здесь жить в подобном режиме, я совсем не уверен в этом.
1: Тогда как был определен выбор страны? Почему сюда? Почему не Америка? Почему не Европа?
2: Банально то, что было 80 лет назад большой проблемой, сейчас привилегия. У меня есть корни еврейские, значит, я могу осесть в стране, откуда меня никто не депортирует. Самый очевидный ответ. Если бы меня куда-то звали работать, был бы такой уже готовый вариант. Возможно, я бы поступил как-то иначе. Но этот вариант в условиях поспешного отъезда был самый очевидный.
1: Литературную работу в какой степени вам удалось перенести, здесь подхватить и продолжить? Книжки ведь пишутся, конечно, дома, но и с помощью библиотек. Вот как это удовлетворяется у вас профессионально?
2: У меня есть несколько проектов, которые я начал еще до войны и продолжаю сейчас. Естественно, начал в России. Два этих проекта – это книги, которые, я надеюсь, выйдут в России. И один проект связан с сайтом «Арзамас Академия». Не знаю, насколько корректно говорить, что он остался в России. Я не знаю, как физически часть людей в России, часть не в России, а сайт, он, в общем, в мировом культурном пространстве существует, не привязанный. Но, тем не менее, ситуация такая. И я могу сказать, что я не жалею, что я уехал так поздно, именно потому, что я успел в России сделать многое, что я бы не смог сейчас делать удаленно.
1: А можно немножко попросить вас притормозить и рассказать, в каком жанре сделана вот эта книга, которая получила премию?
2: Это биография, но там мы использовали прием, который придумал Олег Ликманов, что часть глав этой биографии представляет собой разбор поэмы «Москва петушки». Их писал эти главы Михаил Свердлов, и они чередуются с биографическими главами и отчасти с ними пересекаются и переплетаются, сходясь в финальной точке. Последняя глава «Москвы петушков», как мы знаем, в ней втыкают венчики в горло Шила, и он либо умирает, либо что-то с ним такое происходит, от чего он никогда не придет в сознание. И, соответственно, последняя глава биографии о уходе из жизни самого Ерофеева, который, как известно, умер от рака горла. Многие усматривали в этом какую-то пророческую связь, но он сам

0: к этому относился с большой иронией, я тоже думаю, не надо ударяться в мистику. Но, тем не менее, чисто сюжетно это вот так сошлось и получилось, мы надеемся, цельная книга.
1: В 89-м году на волнах «Радио Свобода», для которого мы сейчас и разговариваем, было такое своего рода комментированное радиопостановка, радиотеатр «Москвы и Петушков» в чтении Юлиана Панича и в редакционной обработке Сергея Еринина. И он привлек нескольких комментаторов, прежде всего Петра Вайля и Александра Генниса, для того, чтобы вот сочетать не биографию Ерофеева, а текст Ерофеева со своими собственными размышлениями по поводу этой поэмы. Использована ли в вашей книге вот эта вот работа Вайля и Генниса?
0: Да, мы цитируем множество источников, конечно, в том числе этих людей.
1: Теперь давайте перенесемся в Хайфу. Что с вами происходит здесь? Когда вы появились в Израиле?
0: Я здесь живу с начала января 2023 года, этого года.
1: Как складывается ваша жизнь, быт и бытие?
0: Складывается, я бы сказал, так, что скучать некогда. Очень много, конечно, бытовых задач стоит. Ребенок уже, дочь ходит в школу, жена уже нашла работу, я пока еще работы не нашел.
1: Пока валяюсь на диване.
0: К своему стыду, да-да, сижу на шее у жены. Потому что очень много времени отнимают те проекты, которые я начал в России, которые надо заканчивать.
1: Кто из двух соавторов кому завидует? Олег Ликманов вам или вы ему? Он профессор Ташкентского университета.
0: Вот уж не знаю. Вы об этом спросите у Олега Ликманова. Я стараюсь никому не завидовать. Если завидовать, то по-белому. С Олегом мы виделись недавно, так как я прибыл в Израиль не напрямую. Я сначала улетел из Москвы в Душанбе и жил в Таджикистане больше 2 месяцев. Потом я переместился в Ташкент, где увиделся со своими друзьями Олегом Ликмановым и Василием Поповым. Это фотограф очень хороший. У Олега я даже жил несколько дней, пока не нашел квартиру. И только оттуда, из Ташкента, куда переехала из Москвы моя семья, мы переместились в Израиль и сейчас живем в Хайфе.
1: Как вам кажется, вот такая релокация, смена географических осей, что она делает с человеком? Что, ну, прежде всего, что она делает с оптикой? Как вам вообще кажется, это другой мир? Мы находимся в зазеркалье, в зарубежье, вообще по ту сторону Луны, Марса, Венеры?
0: Иногда кажется, что я, в общем-то, еще и никуда, по большому счету, не уехал, так как я живу в основном русскими новостями. Я читаю Facebook, где в основном русские, которые либо уехали, либо сейчас живут в России. За новостями, более того, я слежу гораздо более плотно, чем за новостями местными, что, наверное, не очень хорошо, но так есть. И забавно, что о многих событиях в Хайфе мне сообщает моя мама, которая живет в Москве. Она мне звонит или пишет и говорит: а ты знаешь, что сегодня в центре Хайфы митинг, и не ходят такие-то автобусы, поэтому если вы что-то планировали, имейте это в виду. Я говорю: спасибо, мама, я ничего этого не знал. Ну что, мама отчасти вот живет моей жизнью. Она читает израильские сайты, и она больше в курсе, чем я. Этим я совсем не горжусь. Я думаю, что если ты живешь в стране, ты, конечно, должен начинать жить ее жизнью. Но я немножко себя оправдываю тем, что вот меня сейчас очень загружают российские проекты, которые я обязан доделать, которые я очень хочу доделать и очень спешу доделать. И когда немножечко у меня будет времени больше, я надеюсь больше погрузиться в местную жизнь. Ну и в конце концов, я еще не нашел здесь работы, это произойдет. Я еще не знаю языка, и я буду его учить.
1: Ну, в общем, это такой, конечно, мягкий вариант вхождения в эмиграцию, и даже непонятно, он лучше, чем ныряние сразу на глубину, или хуже. Непонятно, это каждый, конечно, психологически решает для себя. А вот что ваше окружение, те люди, с которыми вы сейчас общаетесь здесь, которых вы видите глаза в глаза, они в каком состоянии, как они оценивают произошедшее с ними? Это катастрофа или, в общем, это нормальное следствие того, что происходило, не знаю, в течение четверти века последнего?
0: Нет, конечно, это катастрофа. До 24 февраля 2022 года я никогда всерьез не думал о том, что я уеду. Хотя, надо сказать, со своих 16-17 лет я от родителей часто слышал мнение, что никакого хорошего будущего в России нет, и что лучше бы уехать и увести семью.

0: Я сначала полностью отмахивался даже от этих мыслей, но потом они уже стали где-то маячить на периферии сознания, когда стало понятно, что все идет по наихудшему сценарию. Но, тем не менее, до февраля 2022 года, вот с полной ответственностью могу сказать, что я не думал всерьез о том, что так все может повернуться. Я не делал себе израильского гражданства, это все пришлось сделать после того, как началась война, и буквально в первую неделю мы поняли, что мы будем уезжать. До этого были только разговоры, не вполне серьезные. Поэтому, конечно, это катастрофа для большинства. Это тоже катастрофа для многих. Она гораздо более болезненная, чем для меня. Не потому, что я равнодушнее к этому отношусь, но я с этого начал. Потому что были люди, у которых действительно дело жизни, они строили в России, и они не могут с легкостью это перенести сюда.
1: Становится ли для вас, вот даже за этот короткий период, что вы в Израиле, становится ли мир немножко другим? Меняется ли оптика? Находитесь ли вы в зарубежье, откуда какие-то очертания и России, и вообще другого мира глядятся как-то иначе? Вот что происходит с этой оптикой человека, сменившего точку обзора?
0: Знаете, может быть, 4 месяца, которые я сейчас нахожусь в Израиле, и более полугода, что я не нахожусь в России, это слишком малый срок, и потом я вам отвечу на этот вопрос иначе, но пока мне совершенно не кажется, что моя оптика хоть как-то изменилась. Мне просто стало спокойнее за свою семью и за свое ближайшее будущее, вот, чисто в нервном смысле здесь жить легче, конечно. Тяжелее, гораздо тяжелее тем, кто остался в России. Поэтому, вы знаете, жена сейчас моя работает в книжном магазине, к ней подошли люди из Украины, и они поблагодарили, сказали спасибо, что вы уехали. И я вот думаю, ну, это совсем несправедливо говорить нам спасибо за то, что мы уехали, потому что множество людей, которые не могут уехать по неодолимым причинам или сознательно не уезжают, чтобы сопротивляться тому ужасу, который происходит в России, они гораздо более достойны благодарности, эмпатии и так далее. У нас в каком-то степени была привилегия, что мы могли уехать, мы могли себе позволить уехать. Я знаю людей, которые остались в России только потому, что, ну вот конкретно есть человек, мой знакомый, у которого мама парализована, и некому за ней ухаживать, он не может уехать, что бы ни случилось.
1: Как вы оцениваете все эти уже набившие оскомину разговоры о белом пальто и хороших русских, об отмене русской культуры и так далее? Что вы думаете обо всем этом?
0: Я думаю, что русскую культуру, конечно, отменить невозможно. В том плане, что ни с Чеховым, ни с Толстым, ни с Достоевским ничего не случится. Возможно, будут меньше читать какое-то время. Да, к сожалению, это может быть. Но отменить их, я считаю, невозможно. Если мы поглядим на Германию, то остались не только Гёте, Гейне, но и Ницше остался, и Вагнер остался. Имена, которые как-то связывали с гитлеровским режимом. Хотя насчет Ницше, мне кажется, это совсем несправедливо. Но, тем не менее, были такие разговоры, что это все как-то повлияло, помогло нацизму. И, тем не менее, никто их не отменил. Ну, говорит, Вагнер как раз не исполняет в Израиле, но я не изучал подробно этот вопрос. Мне кажется, уже где-то исполняют. Нельзя выкинуть, отменить, законцелить величины мировой культуры. Поэтому в этом плане я за русскую культуру спокоен. Но все, что можно было сделать, чтобы нанести максимально болезненный удар всему, что связано с русским языком, русской культурой, русской науке и так далее, то есть повысить количество людей по миру, которые после 24 февраля не хотят говорить на русском, у которых аллергия на все русское, которые, может быть, не будут читать русских классиков и так далее. Это безусловно, все так. И если выдвинуть смешную конспирологическую теорию, что целью всего этого у российских властей было нанести максимально болезненный удар по всему, что связано с русской культурой, наукой, экономикой, что вот это и была их цель, то тогда все встанет на свои места, потому что хуже сделать было невозможно.

0: Какие условия должны возникнуть, чтобы вы в Россию вернулись? Или так вопрос вообще нельзя ставить теперь?
1: Ну, я думаю, пока в России всем заправляет эта власть, либо ее ближайшие наследники, я в Россию не вернусь. Потом я не знаю, что будет.
2: Илья Симоновский. И в завершение нашего подкаста еще одно стихотворение Геннадия Каневского.
3: Ходишь по комнате, за спиною море. Море, отливы, приливы при поворотах. Крылья его нелепые за плечами, больно о мебель бьются. Как мы жили прежде на этой суше, на шестой ее части, покрытой сеткой трещин, в садах и звездки, в законах пыли. Кем мы там были? Нет, мы и здесь никто. Но за нами море, в перспективе всех улиц, в конце всех лестниц. Смерть придет, мы лицом к нему повернемся и улыбнемся.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
2: Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
3: Это сейчас слушать невозможно. А надо. Да, а надо.
4: Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось.
5: Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
6: Привет, это Виктор Кульганик.
7: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
6: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх,

0: Тогда все будет просто. С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
1: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом, и, хоть ответственным вполне. И в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
2: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
1: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это песня. И эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как, можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец – это есть прекрасное, очень милое, и ни в ком не вызывающее ни возражения, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
0: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
1: В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи, и на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
2: О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
3: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, Камень Иван Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика-то совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Карганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
0: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
1: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской ССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок. А потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, А в очень страшном лагере, который назывался

0: лагерем для детей врагов народа. Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», — говорили они, — «не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали». И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадам у его месяца.
1: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
2: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджа, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плесецкая в возрасте там 3 лет тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плесецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полин, мы отвлеклись. Давай продолжим твою историю.
1: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
3: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию. Потому что сама по себе квартира отца и матери – это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства и постоянных дискуссий о происходящем. Собиралась алматинская интеллигенция. Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну или, так сказать, трехкомнатная квартира. Самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы. Если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
0: А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде том обводный канал.
1: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
4: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартиры.

0: Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Он умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь, что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
1: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
2: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или не советский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
3: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Пират ГУЛАГ и целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить, и дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу, и, соответственно, он выходил на улицу, ну и мать вот этим воспользовалась, и в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке, никакого удивления от этого не было, это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
1: Ой, кара!

0: лет, дал 30 лет, а что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
2: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
0: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет.
3: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего, Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
4: То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то. Я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать, какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период Караганды последние 3 года, когда я считаю, что это невозможно, это сейчас слушать невозможно, а надо, да, а надо. Уж казалось бы, нет уже никакой Караганды, да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира. В смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А то мужики такие есть. И женщины эти уже старенькие. Они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которые фамилии установлены украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это Караганда. Это Караганда.
0: А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
8: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, Это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен. И если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
0: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
1: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и сдавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
3: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
1: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывает, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал
3: да,
1: людей вокруг.
3: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
1: Впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
9: Известны же вот эти фразы, как бы Галича, который начал писать.

писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот, вот

0: шаг и прорыв вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Окуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да?
1: Ой, Караганда, ты Караганда, если ж тут горда, так на кой одна хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь. А что в России есть, так то не хуже здесь.
2: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
3: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы живем. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово, этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
1: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
2: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
4: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noise MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: Эйня аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
1: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем Времени. Пока-пока.
1: Пока.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет в ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения.

0: Я была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариновым представим новый цикл передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад». Как бы ни складывались отношения между Америкой и Россией, в подтексте их обычно пряталась концепция зеркала. На протяжении всей истории их взаимодействия две страны, симметрично расположенные на обочине цивилизации, по обе стороны от Европы, служили, казалось бы, друг другу зеркалом. Глядясь в него, они либо узнавали себя, либо видели свою противоположность, как и положено зеркальному отражению, где лево, там право. Эта привычная концептуальная рама вошла в обиход так давно и так прочно, что ее часто не замечают как нечто само собой разумеющееся. Между тем, никакого зеркала никогда не существовало. Это лишь неуклюжая иллюзия, построенная на фальшивом сходстве, что не мешает ей быть убедительной и долговечной. В сущности, она родилась с самого начала, когда Колумб плыл в одну страну, а открыл другую. С нами произошло то же самое, но намного позже. Попав 40 с лишним лет назад в Америку, я был уверен в том, что нашел страну, где все было как в покинутой Советской империи, только наоборот. Минусы менялись на плюсы. Рабство на свободу, нищета на достаток. Тогда я еще не знал, что сравнивать два мира так же нелепо, как килограмм и километр. Я заблуждался еще и потому, что Америка была нам не чужой. Иногда мне казалось, что я в ней вырос и жил долго до того, как в ней поселился. Если это парадокс, то мы его делим с целым поколением. В этом можно убедиться, изучив историю вопроса. Вопроса не было, был ответ, которым и являлась Америка. Для Бродского она начиналась с Тарзана, для Довлатова – с Чарли Паркера и для всех – с книг. Американская литература брала не содержанием, а формой. Мы плохо понимали, о чем рассказывал автор. Нас волновало его интересно.

интонация, сентиментальный цинизм, хемингуэевская ирония и жалость в той виртуозной пропорции, что стала нам школой чувств и заодно прививкой свободы. Защищавшая от вмешательства, да и присутствия власти Америка оказалась нашим частным пространством. Так, пустив корни в национальное подсознание, Америка завладела коллективным воображением. Оно и в путинской России нуждается в Америке, ибо конфронтация с ней возвращает утраченное чувство державной надменности. До тех пор, пока главный противник Америка, остальные не в счет. Вот так и Хрущев, решив перегнать Америку, разом упразднил других конкурентов, которые, впрочем, этого не заметили. За всем этим комплексом прячется еще и интимная горечь. Америка как несбывшаяся мечта, как изменившая невеста. Ответ Америки асимметричен. Она ведь редко и с трудом замечает других. Не потому, что пренебрегает, а потому, что не интересуется, и не только России. 2/3 американцев не позаботились получить заграничный паспорт, потому что не собираются пересекать границы. Их устраивает глобус США, который они соорудили по своему, а не чужому вкусу. Другие страны встают на провинциальном американском горизонте только в исключительных случаях. Одним из них была перестройка, которая вызвала волну сочувствия даже у заядлых изоляционистов. Избавившаяся от агрессивной идеологии Россия, как задолго до нее Германия и Япония, казалась естественным союзником в борьбе с фанатизмом и дикостью. Когда череда перемен показала, что это не так, все вернулось обратно, но не совсем. Страх и вражда сменились забвением, которое прерывает редкие вспышки возмущения. Это, однако, не столь сильное чувство, чтобы обрести постоянное место в подкорке американского общества. Россия в нем не столько присутствует, сколько мерцает. Не замечая этого, в России ведут превентивную войну, упорно считая, что американцы претендуют на ее кусок пирога. Этот предрассудок не зависит от рассудка, ибо я встречался с ним у вменяемых во всех остальных отношениях соотечественников, самых различных убеждений. В общем, была одна Америка, в которой видели сверхдержаву на стероидах. Сам я не знаю такой Америки, но мне никого еще не удалось переубедить, потому что эта Америка – проекция уязвленного подсознания, которое навязывает врагу собственные амбиции. В этой темной вязи взаимного непонимания есть светлое пятно – культура. Во все, включая смертельно опасные времена, она часто бывала единственным языком, понятным обеим странам. Но и тут не обошлось без недоразумений. Одни и те же слова и ноты звучали по-разному, меняя свой смысл в процессе переезда. Вот этим трудностям перевода и посвящен новый цикл передач Владимира Баринова. Мастер архива и виртуоз работы со звуком, он уже много лет предлагает нашим слушателям взглянуть по-новому на русско-американские культурные контакты. В этом году мы продолжим путешествие через океан, причем в обе стороны. Следить за ним, за этим путешествием, я горячо рекомендую не глазами, а ушами, ибо каждая программа изобилует редкими записями. Итак, сегодня мы отправляемся в путь, чтобы исправить ошибку Колумба, открыть Америку и преодолеть, насколько это возможно, трудности перевода.

Название фильма Софии Копполы, которым мы озаглавили этот цикл, само стало жертвой перевода в российском прокате. «Lost in Translation» — это не трудности перевода, это потерянное, утраченное при переводе. «Перевода без потерь не бывает», — сказал мне великий переводчик с английского Виктор Петрович Голышев. Но не бывает и перевода, хорошего перевода, без находок. Перевод дает произведению другую жизнь, новое измерение. Чужая культура присваивает его в этой новой оболочке. А потом оно возвращается в этом обновленном виде к себе на родину. В этом цикле мы постараемся понять, как американская культура адаптировала русскую. И наоборот. Расскажем о том, как экранизировалась русская классика в американском кино и как ставились на Бродвее советские пьесы, как переписывалась американская драматургия в угоду советской цензуре и как американская популярная музыка превращалась в советские хиты. О том, чего мы друг в друге не поняли, и о том, что поняли о другом такого, чего он сам о себе не знал. Начнем с музыкальных примеров. Казалось бы, музыка говорит на языке, не требующем перевода. Но музыка – это искусство интерпретации. Нет двух оркестров, исполняющих одно и то же произведение, одинаково. И нет двух одинаковых исполнений одним и тем же оркестром. По каким-то таинственным законам одно сочинение становится в другой стране шлягером, попсой, а другое, не менее талантливое, не может пробиться сквозь культурный барьер. Не надо бояться или стесняться

слово «попса». Это судьба всякого большого искусства. Разве не стали попсой Джоконда со своей усмешкой, Анна Каренина со своим паровозом или Гамлет со своим черепом? Это как раз знак качества, высокая проба. Большой художник, как правило, воспринимает это как естественное продолжение жизни своего опуса. Его это веселит, как веселит пушкинского Моцарта пеликанье уличного скрипача, играющего из «Дон Жуана».

Сергею Рахманинову было 19 лет, когда он сочинил цикл фортепианных прелюдий пьесы «Фантазии». Одна из них, до диез минор, приобрела исключительную популярность благодаря его двоюродному брату, пианисту и дирижеру Александру Зелоти. Осенью 1898 года Зелоти включил прелюдию в программу своих концертов в Европе и Америке, и она стала мировым шлягером. Когда спустя 20 лет Рахманинов оказался за границей и сам сделался концертирующим пианистом, чтобы заработать на жизнь, импресарио требовали от него обязательного исполнения прелюдии, а публика, если не слышала любимой мелодии, кричала «До диез!». В конце концов, она ему так надоела, что он однажды пожалел, что сочинил ее. В 20-е годы в Америке Прокофьев записал прелюдию на ленту для механического пианино компании «Ампико». Эту запись мы только что слышали. На Западе прелюдию иногда записывали так, что это больше похоже на пародию. Вот, например, версия британского танцевального оркестра под управлением Джека Хилтона. Она была издана в Советском Союзе где-то после 1933 года, судя по этикетке, на которой написано «Грампласттрест НКТП СССР», то есть наркомата тяжелой промышленности. Пластинка эта интересна тем, что имеет пометку на английском языке «Made in USSR» и фирменный ярлык «Совсон» – «Советская песня». Эти пластинки продавались в Торгсине, увековеченном Булгаковым.

А в Америке с прелюдией произошла полная метаморфоза. О том, как это случилось, рассказывает обычно такой анекдот. Молодой композитор Джордж Лайнос Коб сидел с приятелем в ресторане и сказал, что сочинит на пари рэг-тайм на любую музыкальную тему. Приятель, заметивший за соседним столом Рахманинова, сел к роялю и сыграл первые такты прелюдии до диез минор. Коб нисколько не смутился и симпровизировал рэг-тайм на знакомую мелодию. Когда он закончил, к инструменту подошел Рахманинов и сказал: «Мелодия не дурна, но ритм не тот». «Russian Rag» стал самым популярным сочинением Джорджа Коба. В Америке его знает каждый младенец. Слушаем пьесу в исполнении танцевального оркестра отеля «Олдорф Астория» под управлением Джозефа Кнета. Запись 21 года.

В 1900 году и тогда же впервые поставлена в частной опере Солодовникова в Москве. Лондонская премьера состоялась в 1933 году, а пьеса «Полет шмеля» стала любимым концертным номером скрипачей-виртуозов. Вот запись Яши Хейфица, 1934 год, Нью-Йорк. Аккомпанирует Арпад Шандар.

Кто только и на чем только не играл «Полет шмеля». Одно время проводились даже международные конкурсы на самое быстрое его исполнение. Слушаем чемпиона, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, бразильского гитариста Чаго де Лавегу. Здесь все как в рукописи Листа по версии Ильфа и Петрова. На первой странице пометка «быстро», на второй «еще быстрее», на третьей «быстро, как только возможно», и все-таки на четвертой «еще быстрее».

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Гиннес. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариным представляем новый цикл передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад».
1: Естественно, мимо такой мелодии не мог пройти Уолт Дисней. Очередная погоня Тома за Джерри.

Римского-Корсакова американская публика впервые услышала в 1910 году. Необыкновенно популярная в Америке Анна Павлова и ее партнер и балетмейстер Михаил Морткин специально для Нью-Йоркского театра «Метрополитен» создали балет «Легенда об Азиаде» по мотивам экзотического ориенталистского романа Пьера Лоти «Азиаде» на музыку сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада». Спектакль был очень эффектный, с роскошными декорациями и костюмами в восточном вкусе.

А в 1922-м Метрополитен поставил «Снегурочку». За главную партию в этой постановке пела испанская сопрано Лукреция Бори. Тогда же, в 1922 году, она записала «Ариетту Снегурочки» из пролога к опере.

1947 году режиссер Вальтер Рейш снял в Голливуде фильм про Римского-Корсакова. Начинающий композитор-моряк, которому начальство запрещает заниматься этими глупостями, встречает в Танжере, это Марокко, обворожительную танцовщицу Кару и влюбляется в нее. В дальнейшем выясняется, что Кара из знатной семьи, просто ее мать-графиня по уши в долгах, но продолжает играть в карты и жить непосредством. И Кара танцует в таверне, чтобы оплачивать счета матери. Картина называется «Песня Шахерезады». Главные роли в ней играют Жан-Пьер Амон и Ивон де Карло. Кроме того, в фильме снялся американский тенор Чарльз Калман, мировая знаменитость. Вот здесь он поет арию индийского гостя из Садко.

Ну, действительно, Римский-Корсаков в молодости был морским офицером. Совпадает и название корабля, на котором он ходил в плавание – корвет «Алмаз». На этом сходство фильма с обстоятельствами реальной личной жизни композитора заканчивается.

Конечно, ни один русский композитор не может сравниться по популярности в Америке с Чайковским. А из всех сочинений Чайковского самая популярная – «Увертюра», 1812 год. Сам Чайковский ее не любил, но заказчиком был его друг, пианист и дирижер Николай Рубинштейн, заведовавший музыкальной частью Всероссийской промышленно-художественной выставки 1880 года. И Чайковский не смог отказаться. Увертюра предназначалась для исполнения в храме и начинается молитвой. Существует теория, что Чайковский написал увертюру для оркестра и хора, и что первоначально она исполнялась со словами. Это заблуждение. Слова наложил на музыку Игорь Букетов, американский дирижер и сын русского священника, о чем говорит его необычная фамилия. В 1968 году он записал увертюру с хором Кафедрального собора Святого Амвросия, город Де Мойн, штат Айова.

Чайковский приезжал в Нью-Йорк в апреле 1891 года на открытие Карнеги-Холла. Сохранились его дневники и письма, в которых он очень комплиментарно описывает Америку, хотя кое над чем иронизирует. Его очень трогает доброжелательность, обходительность, прямой и независимый нрав американцев. Вот отрывок из одного такого письма дирижеру-направнику. «Оказывается, что в Америке я гораздо более известен, чем в Европе, и мои сочинения исполняются много и часто. Увертюру «Гамлет», которую в Москве еще ни разу не играли, здесь играли уже много раз. Пятую симфонию играли в двух обществах два сезона подряд. Вообще я здесь птица гораздо более важная, чем в Европе. Нравится мне также комфорт, о котором они так заботятся. В моем номере, так же, как и во всех других номерах всех гостиниц, имеется электрическое и газовое освещение, уборная с ванной и ватер-клозетом, масса чрезвычайно удобной мебели, аппарат для разговора с конторой гостиницы в случае надобности и тому подобные несуществующие в Европе условия комфорта. Одним словом, страна во многих отношениях очень симпатичная и необыкновенно интересная». А вот из дневника. «Удивительные люди, эти американцы. Под впечатлением Парижа, где во всяком авансе, во всякой любезности чужого человека чувствуется попытка эксплуатации, здешняя прямота, искренность, щедрость, радушие без задней мысли, готовность услужить и приласкать просто поразительны и вместе трогательны. И это, да и вообще американские порядки, американские нравы и обычаи очень мне симпатичны». Чайковский познакомился тогда и с главным спонсором проекта Эндрю Карнеги и нашел его очень похожим на драматурга Александра Островского. Увертюра «12-й год» записана американскими оркестрами множество раз. Она исполняется по различным торжественным поводам и особенно в День независимости 4 июля. Но есть уникальная запись, ставшая классикой звукорежиссуры. Она сделана в 1958 году и установила рекорд продаж. За 4 года было продано более миллиона пластинок. Уникальна она тем, что записывалась в трех разных местах, а затем три звуковые дорожки были сведены в одну фонограмму. Увертюру исполняет Миннеаполисский симфонический оркестр под управлением Антола Дорати. В записи участвует настоящая французская пушка наполеоновских времен, которую специально привезли из Академии Вестпойнт в Нью-Йорк, а также карильон Нью-Йоркской церкви Риверсайд. Звукоинженер Роберт Файн, компания Mercury Record Corporation.

Увертюру постигла судьба всех музыкальных хитов. Она звучит в мультфильмах про утенка Даффи и семейство Симпсонов. Ее множество раз использовали в рекламе бургеров, сэндвичей и даже памперсов. А вот отличная пародия дуэта «Мелодика Мэн». Эти американские парни, Джо Буоно и Тристан Кларк, выпускники консерватории. На своем инструменте «Мелодики» они спародировали всех священных коров классической музыки, в том числе, конечно, и Чайковского.

0: качестве музыкальной заставки к этому циклу мы использовали музыку Мориса Жара к фильму Дэвида Лина «Доктор Живаго». Королевский филармонический оркестр, дирижер Морис Жар, 65-й год. Фрагмент симфонической сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада» прозвучал в исполнении оркестра Большого театра. Дирижер Николай Голованов, соло на скрипке Давид Ойстрах, запись 46-го года. Остальных исполнителей я уже назвал.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка».

0: Сегодня мы с Владимиром Абариным представили первый выпуск нового цикла передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад». Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. О чем спорят, говорят. Три бывших зэка о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Ведет передачу из нью-йоркской студии четвертый зэк Владимир Юрасов. Эфир 8 февраля 1974 года.
4: Со мной в студии сегодняшние гости «Радио Свободы». Писатель Геннадий Андреевич Хомяков, биолог Сергей Георгиевич Мюге и юрист Юрий Львович Гендлер. Все они бывшие заключенные советских лагерей. Геннадий Андреевич просидел в разных лагерях 8 лет, с середины 20-х годов до начала 30-х. Сергей Георгиевич Мюге просидел в карагандинских лагерях 4 года, с 49 по 53-й. Юрий Львович Гендлер сидел 3 года в мордовских лагерях, с 68 по 71-й. Кстати, Сергей Мюге и Юрий Гендлер выехали из Советского Союза за границу только в прошлом году. Я сам тоже бывший ЗК, был арестован в Ленинграде в 1937 году и сидел в Сигежлаге НКВД в Карелии до 1941 года. В начале войны, во время бомбардировки этапного эшелона, бежал. И таким образом из 10-летнего срока просидел только 4 года. Тема нашей сегодняшней беседы – книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». На 38-й странице Солженицын пишет, что...

0: его огромное исследование о терроре в Советском Союзе потребует, привожу его слова, много дополнений от людей, знающих и оставшихся в живых. Мы четверо собравшихся сегодня в студии «Радио Свободы», и есть такие люди, жившие в разное время на разных островах этого самого архипелага ГУЛАГа, по-разному спасшиеся, оставшиеся в живых. А главное, мы сейчас живем в мире, где можем откровенно, без оглядки рассказывать о своем опыте бывших советских заключенных. Вот, например, Геннадий Андреевич, старый соловчанин, в 50-х годах опубликовал за границей две книги очерков об этом своем опыте «Трудные дороги» и «Соловки». Я в своем романе «Параллакс», вышедшем по-английски в 66-м году в Нью-Йорке, а по-русски в 72-м году, описал женский послевоенный лагерь на Урале, известного генерала Серова, когда он был заместителем начальника СМЕРШа и заместителем главноначальствующего советской военной администрации в Германии, и других работников органов, от простых следователей до начальника областного управления МГБ. Юрий Львович Гендлер в последнее время много выступает по американскому телевидению и перед представителями американской академической интеллигенции и тоже рассказывает о своей жизни в лагерях. Все мы читали книгу Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», вернее, первые ее две части, недавно опубликованные в Париже «Вимко Пресс». Что вы думаете об этой книге? Начнем с вас, Геннадий Андреевич.
1: Книга эта, по ее значению, огромна. В ней стопудовая тяжесть правды. Она давит на ваше сознание, на совесть и приковывает себя, прежде всего, в целом, а потом уже в деталях. Одолев ее, надо дух перевести. Без этого ее не охватишь. А без общего охвата в массе деталей можно попросту утонуть, раствориться без остатка. Общеизвестно, что о большевистском терроре давно есть десятки книг русских иностранных авторов. Многие-многие из нас испытали его на себе, на собственном опыте. Но даже и на нас, знающих, книга Солженицына все равно производит огромное впечатление. Очевидно потому, что она показывает этот террор на десятках примеров в сгущенном, сконцентрированном виде. Прежние свидетельства тоже важны, говорили больше о единичном опыте. В книге Солженицына этот единичный опыт собран, показан в обобщении и в его истории, в развитии натиска на людей. В такой полноте этот небывалого трагизма опыт никем еще не освещался, и потому получился неотразимой силы документ, мимо которого отныне никто не может пройти из думающих о жизни нашей Родины. У Солженицына получилось, можно сказать, не боясь впасть в ложный пафос, как бы соборное, всенародное свидетельство, игнорировать которое немыслимо, и в этом его необычайное, я бы сказал, грозное значение. Читая книгу Солженицына, нельзя не спрашивать себя, о чем это, откуда, почему. Официальное объяснение говорит, это все от культа личности, а он давно партией осужден, и незачем ворошить прошлое. Но это объяснение ничего не объясняет. Террор начался не в 30-е годы, а тогда, когда ни о каком культе и помина не было. Почему же он возрастал и возрастал, захватывая миллионы людей? Так называемое разоблачение культа личности, проделанное еще при Хрущеве, было далеко не полным, половинчатым, но и о нем теперь предпочитают помалкивать. Между тем, без вскрытия причин преодолеть эту одну из главных язв режима немыслимо. Солженицын в отношении причин не ставит точек над «и» со всей отчетливостью. В одном месте он соглашается с Кестлером в том, что так покорно, без сопротивления, признавались в несодеянном крупные коммунисты типа Бухарина, Рыкова, Зиновьева. Но это относится только к ним. А почему сажали, расстреливали, уничтожали в лагерях миллионы и миллионы некоммунистов? Простых смертных,

0: И в то же, и в другое время, до ежовщины и после. Сажают и теперь, хотя и в меньшем числе. Террор большевизма многим непонятен и теперь. Слишком он бессмыслен, неоправдан, чудовищен, нелеп. Ему придумывались и придумываются нередко тоже нелепые же объяснения. Например, бывший социал-демократ Валентинов, хорошо знавший Ленина и написавший о нем за границей несколько книг, говорил о ежовщине, что никакого рационального объяснения не может быть. Она – результат сумасшествия Сталина, его заболевания паранойей. Архипелаг ГУЛАГ помогает увидеть и понять не только весь этот террор и его технику, но и его причины. Читая эту книгу, вы видите беспрерывную, нескончаемую борьбу так называемых органов диктатуры против народа, борьбу, перерастающую в жуткое иррациональное явление. И чтобы справиться с ним, преодолеть его, надо его видеть полностью и полностью осознать, так, как делает это Солженицын в своей книге. Без этого, я в этом убежден, никакого оздоровления общественной жизни в стране добиться нельзя.
1: Спасибо, Геннадий Андреевич, спасибо. Теперь Юрий Львович Гендлер. Юрий Львович, что вы думаете о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»?
2: На меня книга «Архипелаг ГУЛАГ» тоже оказала колоссальное впечатление, даже ни с чем не повторимое впечатление. Я читал ее несколько ночей подряд и поочередно то плакал, то смеялся. Это без всякого преувеличения. Я сравнивал свое впечатление с впечатлением о книге многих других людей, и русских, и американцев, которые прочли эту книгу пока по-русски. И их мнение о книге совпадает с моим. Безусловно, есть разные мнения об этой книге. Некоторые не согласны с отдельными деталями, но все в целом признают, что эта книга – одно из уникальных явлений в литературе нашего столетия. На мой взгляд, это лучшая книга нашего столетия. Как-то в начале 50-х годов Пастернак сказал, что на такие темы нужно писать так же, с таким же талантом, как Достоевский. И мне кажется, что наконец появилась книга, которая написана именно с таким талантом. И книга Солженицына написана не только талантливо. Это смесь таланта, ума, знаний, фактического материала, личного опыта. И что очень важно, эта книга исключительно искренняя. Солженицын исключительно искренне сам анализирует свою позицию, свой духовный рост. Он показывает, как от молодого человека, который уважал Ленина и, в общем, был промарксистски настроенным, он пришел к совершенно противоположным взглядам под воздействием своего опыта в архипелаге ГУЛАГ, под воздействием встреч и бесед с людьми, которых он встретил, путешествуя по этому архипелагу. Я тоже имею определенный опыт лагерной жизни. И, конечно, мой опыт несравним по своему значению с опытом Солженицына, потому что я уже сидел в несколько иных лагерях, в тех лагерях, где все-таки проблема выжить не стояла так остро, как она стояла во времена Солженицына. И тем не менее, весь слог Солженицына, весь его подход к теме, весь его встречи с людьми мне страшно напоминают мне мой собственный опыт, мои собственные встречи, разговоры, которые Солженицын вел с заключенными в свое время,

0: мне страшно напоминает разговоры, которые я вел со своими друзьями в тюрьме и в лагере. Я боюсь, что юмор Солженицына не будет иногда понятен западному читателю, что книга Солженицына исключительно трудна для перевода. Но, тем не менее, я уверен, что достоинство и смысл книги дойдут до всякого читателя, как до западного, так уж, конечно, и до советского. И еще мне хочется отметить, помимо всех прочих литературных достоинств книги, то, что эта книга является, помимо всего прочего, героический акт. Я понимаю, насколько это было трудно в лагерях собирать материалы, перевозить эти материалы из лагеря в лагерь, спасать их во время так называемых шмонов, то есть обысков. Это был подвиг писателя, человека и гражданина.
1: Спасибо, Юрий Львович, спасибо. Теперь Сергей Георгиевич Мюге. Сергей Георгиевич, ваше мнение о книге «Архипелаг ГУЛАГ»?
2: Эта книга произвела на меня неизгладимые впечатления. Она заставила вспомнить о судьбах людей, прошедших перед моими глазами на Лубянке, в бутырках, в лагерях. Это были люди, посаженные в самые различные годы советской власти, по самым различным делам. Мой опыт общения с ними позволяет мне со всей ответственностью заявить, все, что описывает Солженицын, это сущая правда. Его книга напомнила мне о том, что я знал, но начал забывать. А ведь память о погибших – это показатель культуры народа. Вот представьте себе, что в СССР или за рубежом кто-то заявит о том, что всех погибших в войну солдат, неважно, геройски они погибли или по глупости командования, следует забыть. Думаю, что такое заявление вызвало бы гнев не только в семьях погибших, но и всего советского народа. Но разве мало в СССР семей, члены которых погибли в бескрайних просторах архипелага ГУЛАГ? Почему призыв к их забвению не вызывает справедливого гнева? Только потому, что этот призыв исходит не от частного лица, а от правящей верхушки? И почему эта верхушка так заинтересована в забвении погибших? Не для того ли, чтобы скрыть свои преступления? Не для этого ли она объявляет Солженицына клеветником? Тогда возникает жгучий вопрос, почему нынешнее советское правительство хочет скрыть преступления своих предшественников? Ведь неразоблаченные преступления могут снова повториться.
1: Спасибо, Сергей Георгиевич, спасибо. Вот вы сказали, что стали забывать о лагерной своей жизни, об аресте, следствии. Может быть, это своеобразная защитная реакция человека, но в Советском Союзе партийное руководство после разоблачения некоторых преступлений сталинского террора, после 20-го и 22-го партсъездов, приказало забыть о прошлом, вычеркнуть из памяти народа страшный полувековой террор, погубивший миллионы безвинных людей и искалечивший жизни другим десяткам миллионов людей. Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» на странице 305 пишет: «Мы все забываем. Мы помним не быль, не историю, а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением. Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа – да. Обидное свойство. Может быть, оно и есть от доброты, а обидное. Оно отдает нас добычею лжецам». Вот в чем, по-моему, великое значение подвига Солженицына, его книги «Архипелаг ГУЛАГ». Она восстанавливает в памяти то, что забывать нельзя, то, что советское руководство заставляло и заставляет людей забывать. А забыть такое значит отдавать себя добычею лжецам. Появление книги «Архипелаг ГУЛАГ», написанной лучшим и честнейшим русским писателем нашего времени, это противоядие против возможного повторения ужасов, пережитых советским народом. Когда я читал «Архипелаг ГУЛАГ», я поймал себя на мысли, что почти все, о чем в книге рассказывается, я знаю по своему заключению, по бесконечным рассказам в тюремных камерах, в лагере, где довелось сидеть, наконец, по десяткам книг, опубликованным за границей бывшими ЗК, советскими гражданами и иностранцами,

0: вырвавшимися на волю, наконец, по некоторым книгам самиздата. Но книга «Архипелаг ГУЛАГ» потрясла меня тем, как она написана, тем, как автор систематизировал опыт всех потоков террора, а также своими предельно точными обобщениями, показав корни и причины советского террора. И еще Александр Солженицын показал себя мудрым человеком тем, что опубликовал эту свою книгу сейчас, когда в мире происходят события, от которых зависит, быть человеку на земле или не быть, быть людям и народом, человечеству, добычей лжецов или нет. Если раньше, скажем, Ллойд Джордж говорил, что торговать можно и с каннибалами, то сегодня все думающие люди громко заговорили на страницах газет, журналов, по радио, по телевидению, в академических, политических кругах, правительственных, даже во многих деловых кругах, что и во всех делах, внутренних и международных, главная решающая сторона дела – моральная. И книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» сыграла, а еще больше сыграет, огромную роль в этом нравственном пробуждении в мире, в переоценке ценностей, которая началась. А теперь спасибо всем участникам беседы.
1: Мы передавали беседу о книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В беседе участвовали Владимир Юрасов, писатель Геннадий Андреевич Хомяков, юрист Юрий Львович Гендлер и биолог Сергей Георгиевич Мюге. Все бывшие в разное время заключенные советских лагерей, бывшие жители разных островов архипелага ГУЛАГ.
2: Эфир 8 февраля 1974 года.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
2: Золотой запас свободы. К столетию со дня рождения Николая Бердяева. Предлагаем отрывок из его работы «Истоки и смысл русского коммунизма». Эфир 7 февраля 1974 года.

По случаю исполняющейся 6 марта столетней годовщины со дня рождения Николая Александровича Бердяева мы включили в программу «С другого берега» несколько наиболее известных произведений этого русского философа. Несколько слов о Николае Бердяеве. Николай Александрович Бердяев родился 6 марта 1874 года в Киеве в военной дворянской семье. В юности он увлекался идеями марксизма и принимал участие в социалистических кружках, за что был сослан в Вологду. Сравнительно рано Бердяев осознал несостоятельность материалистической идеологии, по своей логике отрицающей духовную ценность человека. Бердяев стал последователем трансцендентального идеализма, который он довольно долго соединял с социальной программой марксизма. В годы революции Бердяев принял участие в создании Вольной религиозно-философской академии. В 1922 году вместе с другими философами-учеными он был выслан из России и поселился в Берлине. Впоследствии он переехал на жительство в Париж. Николай Александрович Бердяев скончался 23 марта 1948 года. Сегодня мы продолжим чтение книги профессора Николая Александровича Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». На русском языке эта книга вышла в издательстве «Имко-пресс» в 1955 году в Париже. В предыдущих разделах этой книги Бердяев показывает противоречивость русской души и противоборство в ней восточного и западного начала. Автор делит русскую интеллигенцию на две категории – западническую и славянофильскую. В главе

«Русский социализм и нигилизм» Бердяев пишет о Белинском как о первом выразителе типа революционного интеллигента. Далее, говоря о нигилизме, автор логически доказывает, что русский нигилизм

мышления. Идеалистам 40-х годов были свойственны высокие стремления, любовь к прекрасному. Тип мыслящего реалиста носил обратные черты. Он был чужд мечтательности и романтизма, склонен к цинизму, враг эстетики, признавал лишь естественные науки. В начале главы «Русское народничество и анархизм» Бердяев, объясняя происхождение народничества, пишет, что огромную роль в психологии народничества играло чувство вины перед народом. Народничество видело, что вся их жизнь и культурная основа построены на эксплуатации народного труда. Сейчас мы продолжим чтение книги Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Передача продлится приблизительно 25 минут и начнется через 15 секунд.

Начало 60-х годов было эпохой либеральных реформ, освобождения крестьян, судебной реформы, учреждения земства. Было несколько лет большей гармонии, относительной примиренности левой интеллигенции с властью и желания участвовать в осуществлении реформ, идущих сверху. Герцен и даже Чернышевский пишут хвалебные статьи о крестьянской реформе Александра II и готовы поддерживать в этом деле правительство. Мечта интеллигенции об освобождении крестьян осуществляется. Но эти весенние настроения продолжались недолго. Реакционное настроение сверху и революционное настроение снизу стали нарастать, и атмосфера делалась все более и более нездоровой. Очень скоро при дворе и в дворянстве, по которому ударило освобождение крестьян, обнаружились реакционные настроения, враждебные реформам. По отношению к интеллигенции победила обычная регрессивная тенденция. Аффект страха стал преобладающим в правящем слое. Да он и всегда был преобладающим у русской власти вследствие раскола русской жизни и неорганического характера русского государства. Началось революционное движение, которое выразилось в террористических актах против Александра II. Реакционные настроения командующих классов вызывались их интересами и страстями. Эти настроения реализовались в репрессиях, которые, в свою очередь, вызывали революционные настроения и акты. Получался порочный круг. Революционные акты изменить строя не могли, так как огромная масса народа все еще верила в священность самодержавной монархии. Интеллигенция недостаточно понимала, что русская монархия не могла держаться голым насилием, что она опиралась на религиозные верования народа. Крестьяне были освобождены с землей. Мнение тех, которые требовали освобождения крестьян без земли и, значит, пролетаризации их, оказалось побежденным. Но крестьяне, несмотря на то, что владели большой частью земли, остались неустроенными и недовольными. Уровень сельскохозяйственной культуры был низкий, примитивный, и крестьянам не хватало земли для пропитания. Сословный строй остался, и человеческое достоинство крестьянства осталось униженным. В бытовом отношении Россия продолжала быть страной дворянской, и феодализм не был вполне преодолен. До самой революции 1917 года оставались магнаты, владевшие огромными землями. Нравы были феодальными. Несмотря на огромное значение реформы, все были недовольны. После освобождения крестьян революционное народничество, аграрный социализм получили новые мотивы. В России началось развитие капиталистической индустрии, хотя и в слабой степени возрастала буржуазия.

0: деревенские кулаки превратились в буржуазию. Вопрос о том, может ли Россия миновать капиталистическую стадию, стал более острым.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Инкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: Для крайних максималистических революционных течений конца 60-х годов наибольший интерес представляет зловещая, жуткая фигура Нечаева, характерная русская фигура. Он был основателем революционного общества «Топор» или «Народная расправа». Нечаев составил катехизис революционера, документ необычайно интересный, единственный в своем роде. В этом документе нашли себе предельное выражение принципы безбожной революционной аскезы. Это правила, которыми должен руководствовать настоящий революционер, как бы наставление к его духовной жизни. Нечаевский катехизис революционера до жуткости напоминает вывороченную православную аскетику, смешанную с иезуитизмом. Это что-то вроде Исаака Сириянина и вместе с тем Игнатия Лойолы революционного социализма, предельная форма революционного аскетического мироотвержения, совершенной революционной отрешенности от мира. Нечаев был, конечно, совершенно искренний, верующий фанатик, дошедший до изуверства. У него психология раскольника. Он готов сжечь другого, но согласен в любой момент и сам сгореть. Нечаев напугал всех. Революционеры и социалисты всех оттенков от него отреклись и нашли, что он компрометирует дело революции и социализма. Даже Бакунин отверг Нечаева. Нечаев и нечаевское дело послужило поводом к написанию «Бесов» Достоевского. Дело об убийстве нечаевцами студента Иванова, заподозренного в провокаторстве, поразило воображение Достоевского и изображено им в убийстве Шатова. Петр Верхоменский, конечно, мало походит на Нечаева и производит впечатление пасквиля, но психологически Достоевский раскрыл много верного. В катехизисе Нечаева есть что-то мистическое. Для нас особенно интересно, что Нечаев во многом предвосхищает тип большевистской организации партии, крайне централизованной и деспотической, в которой все идет сверху. Нечаев хотел покрыть всю Россию такими маленькими революционными ячейками с железной дисциплиной, для которых все дозволено для осуществления революционной цели. Нечаев презирает народные массы и хочет их сверху вести к революции. Он отрицает демократию. Как рисует Нечаев тип революционера? Революционер – обреченный человек. Он не имеет личных интересов, дел, чувств, привязанностей, собственности, даже имени. Все в нем захвачено одним исключительным интересом, одной мыслью, одной страстью – революцией. Революционер порвал с гражданским порядком и цивилизованным миром, с моралью этого мира. Он живет в этом мире, чтобы его уничтожить. Он не должен любить и науки этого мира. Он знает лишь одну науку – разрушение. Для революционера все морально, что служит революции. Слова, которые потом повторит Ленин. Революционер уничтожает всех, кто мешает ему достигнуть цели. Тот не революционер, кто еще дорожит чем-нибудь в этом мире. Революционер должен проникать даже в тайную полицию, всюду иметь своих агентов. Нужно увеличить страдания и насилие, чтобы вызвать восстание масс. Нужно соединяться с разбойниками, которые настоящие.

0: и революционеры. Нужно сосредоточить этот мир в одной силе, всеразрушительной и непобедимой. Психология революционера по Нечаеву требует отречения от мира и личной жизни, исключительной работоспособности, исключительной сосредоточенности на едином, на потребу, согласия на страдания и пытку, к перенесению которой нужно готовиться. Психология эта таинственна потому, что при этом нет веры в помощь Божьей благодати и вечную жизнь, как в христианстве. Многие же христианские добродетели отречения требуются от революционера, хотя и для другой цели. Великое отличие от христианства в том, что христианский катехизис не требует лжи для осуществления высшей цели и не допускает пользования всеми средствами, самыми преступными.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Имкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: Что-то от нечаевского аскетического революционного типа перешло к Дзержинскому, создателю и руководителю ЧК. Дзержинский был, конечно, верующий фанатик, допускавший все средства во имя осуществления царства социализма. Он причинял страшные страдания, он был весь в крови, но согласен был сам на жертвы и страдания. Он был 15 лет на каторге. Верующий католик в юности и молодости, готовившийся в священники, он переключил свою религиозную энергию. И это произошло со многими революционерами. Коммунисты все-таки смягчили нечаевский катехизис, но многое от этого катехизиса вошло в русский коммунизм, особенно в первоначальный период. Сейчас коммунисты представляют государство, заняты строительством, а не разрушением, и потому очень меняются, перестают быть революционерами по своему типу. Но и для них нет ближнего, а есть лишь дальний. Но и для них мир делится на два лагеря, и все дозволено в отношении к лагерю враждебному. Сам Нечаев просидел 10 лет в каторжной тюрьме Алексеевском Равелине в ужасающих условиях. Там он распропагандировал и превратил в своих агентов всю стражу тюрьмы и через нее сносился с партией народной воли, который давал советы. Это был человек исключительной силы. Но торжество такого человека не могло предвещать ничего доброго. Анархизм – столь же характерное порождение русского духа, как и нигилизм, как и народничество. Это один из полюсов в душевной структуре русского народа. Русский народ – народ государственный. Он покорно согласен быть материалом для создания великого мирового государства. И он же склонен к бунту, к вольнице, к анархии. Русская дионисическая стихия анархична. Стенька Разин и Пугачев характерно русские фигуры, и память о них сохранилась в народе. Элемент анархический очень силен и в русской мысли XIX века. Вся русская интеллигенция не любила государства и не считала его своим. Государство это были они, чужие. Мы же жили в ином плане, чуждом всякому государству. Если русским свойственна была мысль о священном помазании власти, то им же свойственна была мысль, что всякая власть есть зло и грех. Мы видели, что обоснование славянофилами самодержавной монархии заключало в себе сильный анархический элемент. Константин Аксаков был настоящим анархистом. У него есть места, напоминающие Бакунина. Сильный анархический элемент есть и у Достоевского. Русские народники

0: не понимали значения государства и не думали о том, как овладеть властью в государстве. В этом упрекает их Ярославский в своей истории коммунистической партии. Идеальное будущее всегда представлялось безгосударственным. Государство есть постылое настоящее. Поразительнее всего, что идеология анархизма есть по преимуществу создание высшего слоя русского барства, и этот русский анархизм приобрел общеевропейское значение. Барри Бакунин, князь Кропоткин, граф Толстой – создатели русского и мирового анархизма. Центральной является фигура Бакунина. Бакунин – фантастическое порождение русского барства. Это огромное дитя, всегда воспламененное самыми крайними и революционными идеями, русский фантазер, не способный к методическому мышлению и дисциплине, что-то вроде Стеньки Разина русского барства. Он был еще человеком 40-х годов, другом Белинского, Герцена, славянофилов, в то время идеалистом и гегельянцем. Но значение, и притом европейское значение, он приобрел в 60-х и особенно в 70-х годах. В качестве эмигранта он участвовал во всех европейских революциях. Он борется с Марксом из-за Первого интернационала, в который хотел ввести анархические принципы, децентрализацию и федерализм. Сначала Бакунин был с Марксом в хороших личных отношениях, и он даже оказал влияние на Маркса в учении о мессианском призвании пролетариата. Но потом он делается смертельным врагом Маркса. Маркс для него – государственник и пангерманист. Бакунин не любил немцев, предпочитал латинские народы, и главная книга его называется «Кнуто-германская империя и социальная революция». У Бакунина был очень сильный славянофильский элемент. Его революционный мессианизм есть мессианизм русско-славянский. Он верил, что мировой пожар будет зажжен русским народом и славянством.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Имко-пресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: И в этом русском революционном мессианизме он является предшественником коммунистов. Бакунину принадлежат слова. «Страсть к разрушению есть творческая страсть». Анархизм Бакунина есть бунтарство. Он хочет поднять мировой бунт, зажечь мировой пожар, хочет разрушить старый мир. Он верит, что на развалинах старого мира, на пепелище, возникнет сам собой новый мир. Бакунин хочет взбунтовать народные пролетарские массы всего мира. Он хочет обращаться к черни, к низам, и верит, что взбунтовавшаяся чернь, сбросив все оковы истории и цивилизации, создаст лучшую вольную жизнь. Он хочет разнуздать чернь. Бакунин народник в том смысле, что он верит в правду, скрытую в трудовом народе, в темной массе, и особенно русском народе, который он считал народом-бунтарем по преимуществу. Все зло для него в государстве, созданном господствующими классами и являющимся орудием угнетения. Маркс был интеллектуален. Он придавал огромное значение теории, философии, науке. Он не верил в политику, основанную на эмоциях. Он придавал огромное значение развитию сознания и организации. Бакунин исключительно эмоционален, враждебен всяким интеллектуальным теориям. Он отрицательно относился к наукам и ученым. Более всего, ему ненавистна власть ученых. Научный социализм для него есть власть ученых. Нельзя допустить управление жизнью наукой. Никому не следует давать власти. Он идеализирует.

0: разбойную, разиновскую, пугачевскую стихию в русском народе. В первый момент революции большевики очень воспользовались этой стихией, вопреки всем марксистским теориям. Лавров, один из ученых-идеологов революционного социалистического движения 70-х годов, хотел поучать народ и ждал революции от этого поучения. Бакунин хотел взбунтовать народ, не поучая его. Он верил в правду и силу неорганизованной стихийности. Для Бакунина свет варварства с Востока и осветит тьму Запада, тьму буржуазного мира. К этому сознанию придут и русские коммунисты, вопреки своему западному марксизму. Человек для Бакунина стал человеком через бунт. Есть три принципа человеческого развития. Первый – человек-животный. Второй – мысль. Третий – бунт. Бунт Бакунин противополагает организации. Маркс был для него якобинцем, а он терпеть не мог Робеспьера и якобинцев. Бакунин был коммунистом, но коммунизм его был антигосударственный, анархический. Он верил в союз производительных ассоциаций. Бакунин убежден, что славяне сами по себе не создали бы государство, и на этом была основана его вера в миссию славянства. Государственность для Бакунина есть прежде всего немецкое влияние. И Бакунин предсказывает, что если в какой-нибудь стране осуществится марксизм, то это будет страшная тирания. Некоторые предсказания Бакунина звучат сейчас профетически.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушали чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», которая вышла в издательстве «Имкопресс» в 1955 году в Париже.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: «Золотой запас свободы». И в завершение беседа Владимира Вейдля из серии «Мысли о словах». Что значит интеллигенция? Эфир 28 января 1974 года.
1: Начинаем новую серию его бесед, озаглавленную «Мысли о словах». Сегодня Владимир Васильевич Вейдля говорит на тему «Интеллигенция». У микрофона автор.
10: «Определяйте значение слов, — говорил Декарт, — и вы избавите свет от половины его заблуждений». Это я не Декарта цитирую, а Пушкина. Черновик его неопубликованной статьи 1831 года о русских журналах. Мысль эту Пушкина и Декарта остается верной и теперь. Она даже стала более верной, чем когда-либо, потому что никогда слова с такой легкостью не превращали в готовые шаблоны, этикеты, ярлыки, совсем не задумываясь над подлинным их смыслом. В результате получается усыпление мысли словами, недостойное человека и вредное для общества. Вот я и пытаюсь в этих моих беседах не играть словами и не пугать словами, а мыслить о словах. Попугайство, то есть повторение слов, принятых на веру, безо всякой их критики, никого не украшает, но особенно не пристало интеллигентному человеку. Интеллигентному? Что это значит? Поймаю себя на слове. Начну эти беседы со слова «интеллигенция». Едва ли много найдется слов со столь прихотливой судьбой, как именно это слово. Сделано одно из иностранного материала, но когда оно появилось у нас в середине прошлого века, его в западных языках не было. Если вошло оно с недавних пор в английский язык и в меньшей степени во французский, то в качестве заимствованного из русского, что и ощущается поныне теми, кто пользуется им. У нас оно значило на первых, но лишь на самых первых порах, то же самое, что значит выражение «образованные люди» или «образованное общество». Первый том «Войны и мира» вышел в 1864 году. Во второй главе, первой его части, сказано, что в гостиной Анны Павловны Шерер была собрана вся интеллигенция Петербурга. Это говорит автор от себя. Сама Анна Павловна в шестой главе второй части второго тома о своих вечерах говорит иначе. На них собираются, по ее словам, сливки настоящего хорошего общества, цвет интеллектуальной эссенции петербургского общества. Толстой, он тут, конечно, иронизирует, в ее уста слово «интеллигенция» не вкладывает. Он знает, что это было бы анахронизмом. У Пушкина, например, этого слова нет. Но для младших его современников должно было звучать анахронизмом и его собственное применение этого слова. Шестидесятники, то есть люди, составлявшие молодежь 60-х годов, гостей фрейлина императорского двора ни в коем случае не стали бы называть интеллигентами. Они самого Толстого интеллигентом не считали. Тогда-то и установилось то парадоксальное словоупотребление, которое лишь после октября постепенно сошло на нет. Парадоксально оно тем, что противоречит прямому смыслу слова. Выражение «интеллигентный человек» этот прямой смысл и широкий сохранял. Но интеллигенция, интеллигент, получила более узкий смысл. Интеллигенция состояла из интеллигентов, которые были интеллигентными людьми. Но вовсе не все интеллигентные люди причислялись к интеллигентам и к интеллигенции. Профессора духовных академий или академии генерального штаба автоматически от интеллигенции отчислялись. Профессора других высших учебных заведений причислялись к ней только если высказывали взгляды, казавшиеся достаточно передовыми людям 60-х годов или шестидесятнической традиции. Салтыков-Щедрин был интеллигент и вице-губернатор в одном лице. Герцен был интеллигент, хоть и получал, живя за границей, крупные доходы с российских своих имений. Вообще же крупных доходов, хотя бы и литературных, интеллигенту иметь не полагалось, как и владеть землей или недвижимостью, сколько-нибудь значительной. Но главное, не полагалось ему иметь мысли и вкусы, которые Чернышевскому, Добролюбову, Писареву, единомышленникам и преемникам их могли бы казаться ретроградными. Дисквалифицировал любого кандидата в интеллигенты чрезмерный интерес к наукам или искусствам как таковым. Разве Менделеев был интеллигентом? К литературе самой по себе, к философии, не говоря уже о религии. Хомяков, Леонтьев, Лесков, Владимир Соловьев – какие же это интеллигенты? Или яснополянский помещик, написавший «Исповедь и смерть Ивана Ильича», внецерковный христианин в рубахе и лаптях. Лет через 30, к концу старого и началу нового века, такое представление об интеллигенции стало казаться большинству русских образованных людей несколько смешным. Слово «интеллигент» стало звучать в их устах иронически, а слову «интеллигенция» не прочь не были бы вернуть его первоначальный широкий смысл. Но сделать это было не так-то просто. Шестидесятническое значение к нему прилипло, что слегка отразилось даже на словоупотреблении иностранцев, которые чуть позже заимствовали его у нас. Открывая, например, краткий оксфордский словарь в издании 29-го года и нахожу такое определение. Интеллигенция – часть нации, особенно русской, стремящаяся к независимому мышлению. Какая путаница! И ведь это наши интеллигенты в ней повинны. Если о них идет речь, надо было написать. Часть нации, стремящаяся к свободомыслию, но мыслящая по штампам 60-х годов. Если же речь идет об интеллигенции в широком смысле слова, все равно в западных странах или у нас, до революции или после революции, то характеризовать ее следует не по ее стремлениям, а просто по роду ее занятий. Но вместе с тем, если взгляд обратить, к нынешним временам, то тут и в самом деле надлежит сказать, что добрая половина

0: нынешней интеллигенции Советского Союза и в самом деле стремится мыслить независимо от столетней давности шаблонов, до сих пор навязываемых ей. Как же это случилось, что не избавилась от них Россия до сих пор, хотя тускнеть они начали и распадаться уже лет 80 тому назад? В кругу образованных людей они потускнели, но тогда-то именно и распространились среди людей, совсем необразованных, читателей просветительных брошюр, и среди людей малообразованных, их руководителей, которые получили к тому времени прозвище полуинтеллигентов. Великая Октябрьская социалистическая революция, если понимать под этим не один переворот, но и культурные последствия этого переворота, была сделана пусть и не просто их руками, но их умами. Полуинтеллигенты эти получили в свое распоряжение Россию. Не только тело ее, но и ее душу. Не только жизнь русских людей, но и то, чем эти русские люди жили. Душами они распоряжались столь же самоуверенно, как и телами. Всякую поповщину, пользуясь любимым термином их вождя, то есть все то, о чем не говорилось в просветительных брошюрах и что не вмещалось в таблицу умножения, истребляли ревностно. Некоторые из них обладали чертами характера вовсе непрезренными, о чем свидетельствует, например, старинная уже книга о том, как закалялась сталь, и человеческий облик автора этой книги. Но на сталелитейных заводах, да еще работавших на Сталина, культура не создавалась. А понятия и нравы литейщиков этих не Николай Островский изобразил, а Зощенко. Теперь они вымерли. Теперь в России нет интеллигенции, в кавычках, со Златовратским, но без Пушкина. А есть интеллигенции, как везде, только живущие в условиях тех же, что и для всех вокруг. Но для нее нужно думать особо тягостных. Нынче об интеллигентах и не говорят. Придумали уродливое словцо «интеллектуалы». Но дело это не меняет. Интеллектуалы обладают интеллектом, то есть разумом и мыслями. Они все громче заявляют о себе. Они свободы требуют своему интеллекту. Будущее России им принадлежит.
1: У микрофона выступал Владимир Васильевич Вейдли.
2: Эфир 28 января 1974 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Он говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».

0: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
2: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
4: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
5: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
6: Тяжесть геноцида связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это прежде всего геноцид в Руанде. Это ситуация в Сребренице. Было казнено значительная часть мужского населения. Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие не является геноцидом или нет. Советский Союз никогда сам не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры.
3: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
3: А вы знаете, что в России можно на 5 лет отправиться в колонию за отрицание геноцида советского народа или его одобрение, оскорбление жертв или вандализм над мемориалами? Теперь вот так. С марта 2026 года в Уголовном кодексе появились соответствующие поправки. А чуть раньше, 1 января, вступил в силу федеральный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И сам этот закон, и поправки к кодексу критиковали, называя еще одним инструментом цензуры. Но кого это останавливало?
1: В прошлом выпуске подкаста мы рассказали о том, что с точки зрения международного права считается геноцидом и как появилось это понятие. Причем часто мнение юристов разных стран о том, какие события считать геноцидом, то есть массовым целенаправленным истреблением целых народов или религиозных групп, могут не совпадать. Сегодня разберемся, почему так происходит, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом.
3: Относится ли к этому геноцид советского народа, что это вообще такое, и насколько оправданными могут быть обвинения властей в геноциде собственного народа? И поможет нам в этом

0: Научный сотрудник Кёльнского университета, специалист в области международного права Глеб Богуш.
1: Могу я вас попросить рассказать о тех событиях, которые на сегодняшний день признаны геноцидом в международном праве, и кто именно, только ли Международный суд, принимает такие решения?
2: Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие, те или иные преступления, они являются геноцидом или нет. Дело в том, что не существует единой международной судебной системы. Как уголовного правосудия, да, то есть есть Международный уголовный суд, он обладает юрисдикцией в отношении преступления геноцида, но он не может автоматически рассматривать любые дела. Нет, например, его юрисдикции в отношении событий в Мьянме. Потенциально он может рассматривать ситуацию в Палестине, потому что Палестина является участником статута, и, соответственно, события, которые там происходят, они подпадают под юрисдикцию. Но все равно значительная часть вопросов вне юрисдикции Международного уголовного суда. Ну и, соответственно, другие трибуналы, если они создаются, это не является каким-то гарантированным вариантом. Некоторые государства, например, они, даже являясь участниками конвенции, тем не менее сделали оговорку к ней, которая не позволяет Международному суду осуществлять юрисдикцию в отношении споров. По этой причине, например, недавно обратился в суд Судан с иском против Объединенных Арабских Эмиратов. Суть состояла в том, что Эмираты обвинялись в том, что они содействуют геноциду, который происходит в Судане. Это все та же история, которая тянется еще с Дарфурского кризиса 2005 года, ситуация, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего президента Судана Аль-Башира. И вот по этому делу Международный суд пришел к выводу, что он не обладает юрисдикцией в силу оговорки, которую сделали в свое время при ратификации Конвенции Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому нет такого как бы единого международного органа. Есть комиссии, например, по расследованию, которые обладают большим серьезным авторитетом. Следственные комиссии, которые в целом ряде случаев рассматривали вопрос о наличии или признаков геноцида. Но, как правило, они ограничены, во-первых, довольно узкими вопросами, в частности, ответственности государства, а не ответственности физических лиц. Сами по себе выводы следствия, даже авторитетного, они, строго говоря, не являются каким-то решением, которое можно назвать международным признанием. С учетом этого всего, что я сказал, можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это, прежде всего, геноцид в Руанде, в отношении которого вынесено большое число решений Международного трибунала, который был специально создан для рассмотрения дел, в том числе о геноциде. Это ситуация в Сребренице, то есть не все события в бывшей Югославии, по которым практически всегда были отрицательные решения, но именно события в Сребренице, события, в ходе которых было казнено значительная часть мужского населения этого анклава, боснийские мусульмане, остальные гражданские лица были оттуда изгнаны. Сочетание вот этих двух факторов, а также тот факт, что, по мнению судов, сначала Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, а затем и Международного суда ООН, население Сребреницы представляло собой значимую часть группы, определенной как боснийские мусульмане, этнической группы и национальной группы. Вот эти две ситуации, они, наверное, могут быть единственными, когда международные суды приняли такое решение. Террор в Камбодже большей частью не описывается в международной практике как геноцид. Дело в том, что он в основном осуществлялся в отношении социальной группы. Он не был направлен на уничтожение одной из групп, которые конвенция охраняет. Лишь небольшое число преступлений, которые были совершены в отношении уже этнических меньшинств, в частности вьетнамцев, вот они были охарактеризованы рядом судов, не международным судом, как геноцид. Кроме того, конечно, целый ряд других событий, они в целом рассматриваются в качестве геноцида. Ситуации, которые связаны с теми событиями, которые были до принятия конвенции, в частности, конечно, это Холокост, уничтожение европейских евреев. Я думаю, что есть консенсус и по геноциду цыган. Есть современные ситуации, которых, скажем так, сложно говорить об окончательном решении, но мы можем сказать, что существенные основания, в том числе юридические для этого, это и геноцид езидов в 2014 году в Ираке. Это такой случай, когда не государство стояло за геноцидом, а, ну, скажем так, негосударственная группа, исламское государство, так называемое. Это события в Дарфуре, по которым Вопрос, конечно, спорный, и сложно сказать, будет ли когда-то юридическая внесена ясность на судебном уровне, но, тем не менее, есть ордер на арест. По этой ситуации это событие в Судане в отношении так называемых африканских племен, нескольких

Есть также две ситуации, которые находятся сейчас на рассмотрении международного суда. Это геноцид рохинджа в Мьянме и геноцид палестинцев в Газе. По обоим ситуациям есть споры. В обоих ситуациях проблема в том, что не существует на данный момент эффективного и особенно международного правосудия уголовного. То есть нет конкретных уголовных дел, где суды, независимые суды, не связанные со сторонами конфликта, могли бы вынести решение. Ведь в значительной степени суды межгосударственные, они опираются на эту практику, и они применяют в целом в ряде ситуаций схожие стандарты. Стандарты очень высокие. Это связано прежде всего с тем, что необходимо доказать наличие умысла. Наличие умысла так называемого геноцидального. Это умысел на уничтожение группы. И, как правило, конечно, у нас нет каких-то прямых доказательств того, что те или иные действия осуществлялись именно с целью уничтожения группы. Даже если мы будем говорить о Холокосте, да, мы имеем четкое представление, и этот факт, конечно, убедительно доказан о том, что существовал вот этот приказ об окончательном решении еврейского вопроса. Но, как известно, самого этого приказа не существует как документа. Целый ряд историков, например, авторитетных, они спорят относительно того, в какой форме он был, какого содержания этот приказ был, и когда он был отдан. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда во всех ситуациях подобного рода мы имеем скорее дело с косвенными доказательствами. Когда вывод о наличии такого умысла делается из того, что называется в международной практике pattern of conduct. То есть это некий общий паттерн или линия поведения. То, что, например, осуществляются целенаправленные действия в отношении последовательно, в отношении членов группы. Выбор жертв, исходя из их принадлежности группы. То, каким образом осуществляется, конечно, пропагандистское обеспечение. Каким образом проводится так называемая дегуманизация. Это всегда спутник геноцида. Когда, скажем так, естественные для человека чувства, они нейтрализуются именно вот этой дегуманизацией. Очень часто геноцид осуществляется на фоне вооруженного конфликта, на фоне войны. И часто в отношении группы жертвы делаются различного рода обвинения, которые на самом деле имеют некую фактологическую базу. Я, например, напомню о геноциде в Намибии. Да, это событие начала 20 века, осуществленное Германией. Там в основе как бы вот этого замысла геноцидального как раз были акты насилие со стороны местного населения, со стороны партизан. И мы увидим это постоянно, эту линию оправдания. И нацисты, когда они, например, значительная часть насилия и геноцидальных действий в отношении евреев, они обосновывались тем, что евреи, они тесно связаны с партизанами и, в принципе, представляют собой одно и то же, так называемый еврейский большевизм. Это мы видим и сегодня. Поэтому международный суд, суды требуют, чтобы вывод о наличии геноцидального умысла, он был единственным разумным выводом из вот этого массива доказательств, скажем так, непрямых. К прямым доказательствам, наверное, можно отнести лишь заявления непосредственно лидеров, непосредственно тех, кто осуществляет контроль над вооруженными силами полиции, теми, кто, собственно говоря, обладает вот этими возможностями осуществлять массовые действия в отношении членов группы. И конвенция отдельно говорит о призывах к геноциду, публичных и прямых призывах к геноциду. Они криминализированы конвенцией непосредственно. То есть они наказываются, даже если самого геноцида не установлено. Ну и, наконец, если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно, можно сказать о двух ситуациях, в которых очень активно обсуждается геноцид. Первая ситуация – это, конечно, война в Газе, два дела в международном суде. Есть доклад комиссии по расследованию ситуации в Палестине, очень авторитетный и очень убедительный доклад, который был опубликован в прошлом году, где три члена комиссии они пришли к выводу о том, что Израиль несет ответственность за акты геноцида, за 4 из 5 актов, которые перечислены в конвенции. Тем не менее, вот в этой ситуации, ситуации в Газе, нету, конечно, полного консенсуса. Есть растущее, я бы сказал, такое увеличивающееся понимание среди экспертов, прежде всего, среди тех, кто занимается геноцидом, и в том числе юристов, в том, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что совершены акты геноцида. И, наконец, эта ситуация войны в Украине. Буквально через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину 26 февраля 2022 года, то есть через 3 дня после полномасштабного вторжения, Украина обратилась в Международный суд с иском на основании Конвенции о геноциде. Она не утверждала, что Россия совершает геноцид, но ссылалась на то, что Россия

0: использовала ложное обвинение Украины в геноциде для оправдания вторжения. Это очень необычное дело в международном суде, но оно связано с тем, что российские официальные лица, и в частности Владимир Путин, неоднократно заявляли о том, что их вооруженная вот эта авантюра обусловлена в том числе целью предотвращения актов геноцида. В своей знаменитой речи 24 февраля 2022 года Путин об этом прямо упомянул.
1: 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также приданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
0: Много давалось и дается самых разных названий того, в отношении кого осуществляются эти акты геноцида. Это, собственно говоря, являлось первоначальным предметом рассмотрения дела между Украиной и Россией. В итоге суд пришел к выводу в решении, которое было принято по предварительным возражениям, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения вопроса о легальности, законности военной операции. То есть от дела осталось только один вопрос по существу. Это вопрос о том, являются ли ложными эти обвинения. То есть имеются ли достаточные основания для того, чтобы говорить о геноциде на Донбассе. Ну, очень сложно сказать, что предполагает рассматривать суд, потому что любой разумный человек понимает, что, конечно, таких оснований нет. Россия использовала это для того, чтобы предъявить встречные требования, и эти встречные требования были судом приняты. Они как раз касаются того, что Украина, по мнению Российской Федерации, осуществляла акты геноцида. Это фактически обвинение в том, что Украина нарушила все возможные положения Конвенции о геноциде, по мнению России. Поэтому вот это дело, оно превратилось, я бы сказал, в свою противоположность. И теперь вместо ответственности России, чего изначально требовала Украина, фактически суд будет рассматривать вопрос об ответственности Украины за геноцид. И мы видим, что обвинение в геноциде используется как оружие. Ну, по крайней мере, в информационной войне. Посмотрим, как это дело и как, в принципе, будет продолжаться вот эти события. Следственная комиссия, которая существует, ООН, которая занимается именно уголовными вопросами, то есть совершением преступлений международных, она пришла к выводу, что пока достаточно доказательств, пока у нее нет для того, чтобы сделать вывод о геноциде. Но комиссия обратила внимание на то, что целый ряд российских официальных лиц, целый ряд заявлений, они могут потенциально рассматриваться как призывы к геноциду. Но призывы – это не то же самое, что сам геноцид.
2: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы разбираемся в том, что такое геноцид советского народа, и обсуждаем, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом. Глеб, каково ваше мнение о новом законе российском, в котором прописывается определение геноцида советского народа, и в целом о инициативе ответственности за его отрицание?
0: Тут целый клубок проблем, связанный с этой инициативой, она не на пустом месте возникла. Это процесс, который шел уже много лет. Отношение к понятию геноцида и к конвенции о геноциде у Советского Союза, потом России, он в целом был довольно таким последовательным. Конвенция была ратифицирована еще советским.

Союзом. Понятие геноцида в Российском уголовном кодексе, оно полностью соответствует тому, что есть в конвенции, за исключением того, что отдельно не криминализированы публичные призывы к геноциду. Россия всегда вот уже последние как бы десятилетия она критиковала тоже довольно последовательно выход за пределы этого понятия. Когда обсуждались вопросы, например, связанные с государствами Балтии, с их процессами по геноциду, всегда была такая достаточно сдержанная, строгая позиция. И потом возникла вот эта идея о геноциде советского народа. Первое, что надо сказать, что Советский Союз никогда сам не квалифицировал таким образом и не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Вообще вот этот конструкт, это первая проблема, что, собственно говоря, никогда вопрос так не стоял. Никаких сомнений нет в том, что население Советского Союза подвергалось огромные жертвы и огромное число преступлений. Да, и эти преступления оказались в тени других. Некая такая общая, не то что недооценка, но дисбаланс существует, безусловно. Но это не означает абсолютно того, что можно на этом основании подвергать вот такой ревизии вот эти выводы. И стоит вопрос о том, а как быть с другим геноцидом? Не является ли это отрицанием, например, геноцида других? Да, потому что получается, если мы исходим из российской инициативы новой, то есть можно отрицать, например, Холокост, можно отрицать геноцид евреев, который, если мы посмотрим и не только трибунал в Нюрнберге, но и судебную практику, это абсолютно доказанный исторический факт. И при этом устанавливается ответственность за отрицание того, что, в общем-то, даже в тот период, да, когда Советский Союз полностью контролировал как бы весь исторический нарратив, не использовалось такое понятие, не было оснований для такого рода вывода. Безусловно, совершались преступления, но они не характеризовались как геноцид. Ну и очень много проблем с самим этим выводом о том, что начался геноцид советского народа. Причем в России был запущен целый процесс такой. Суды разных регионов выносили решение о признании факта осуществления геноцида. Все это очень много проблем с собой несет. Во-первых, конечно, это все события 40-х годов, когда не было понятия этого в международном праве. Конвенция не имеет обратной силы. Здесь очень много вопросов относительно того, каким образом все это привести как бы воедино. Каким образом можно говорить о том, что геноцид советского народа является каким-то фактом. Что за группа такая, советский народ? Безусловно, можно считать советских граждан национальной группы, но кто это такие на самом деле, осуществлялся ли геноцид советского народа? На каком основании, собственно, сделан такой вывод? Ведь действия должны осуществляться геноцидальные с геноцидальным умыслом. Здесь большое число такого рода вопросов, которые не могут быть решены в рамках административного судопроизводства, того, что имело место в России, ну и при определенных условиях. Это были дела, где фактически не было какой-то второй стороны, там не было защиты, там не было полноценного исследования доказательств. Это были, по существу, такие вот, ну, шоу. В их ходе были установлены, например, факты того, что Финляндия тоже осуществляла геноцид, ну, в Карелии, в Ленинградской области, в частности. Здесь масса проблем, да, что, собственно, отрицается. Как можно говорить об отрицании того, что является, по меньшей мере, очень сомнительным моментом. Ну, сама по себе вот эта идея о том, что именно советские граждане являются на самом деле жертвой, это абсолютно не новое. Это, кстати, было такой политикой релятивизации или даже отрицания именно Холокоста, потому что так называемые мирные советские граждане, это была формула, которая применялась для того, чтобы не называть конкретно жертв, да, потому что, например, целый ряд преступлений, они были совершены конкретно против евреев, и они были мотивированы именно стремлением уничтожения еврейского населения, да, это, например, события в Бабьем Яру, я напомню, что долгое время единственная табличка, которая там была, она упоминала про мирных советских граждан. То есть вот эта идея как бы растворения конкретных геноцидальных действий в неком таком вот идее о геноциде советского народа, она и совершенно не новая. Я бы сказал, что это, ну, такая максимальная, доведенная до абсурда уже инструментализация памяти о Второй мировой войне. А, безусловно, огромных жертвах, которые понесла и Россия, и, я бы сказал, в особенности другие страны, которые входили в Советский Союз, добровольно или нет. И, соответственно, это, конечно, элемент такой вот войны исторической. Фактически эта норма, она просто продолжает то, что начала уже до этого действовавшая норма о реабилитации нацизма. Да? То есть это уголовное законодательство памяти репрессивного характера, которое, к сожалению, делает невозможным полноценную вообще дискуссию по поводу этого вопроса в обществе. Когда я говорю о том, что эти выводы, на мой взгляд, необоснованы,

спекулятивные о том, что был геноцид советского народа, я не считаю, что такого рода теории не может быть, да, или то, что те, кто это говорит, не должны иметь возможность это высказывать. Но это повод для научной дискуссии. Но вводить уголовную ответственность за отрицание того, что не является

0: законодательства. Причем он хуже, чем очень многое, что есть, да, потому что в данном случае речь идет о том, что что-то запрещено говорить, что-то запрещено обсуждать или что-то запрещено упоминать. Но, например, об этих событиях можно говорить только так. Только можно одну давать фактически правовую квалификацию. Если ты ее не даешь, ты отрицаешь тем самым то, что был геноцид советского народа. Хотя, если мы посмотрим, то в отношении Советского Союза тоже выдвигаются обвинения в геноциде. Если мы, например, будем говорить о Катынском преступлении, это как бы часть этого дискурса. Я не говорю, что я так думаю или я с этим согласен, но это часть значительного числа дискуссий о событиях Второй мировой войны. Каждый раз мы видим, что побочным результатом является релятивизация или даже отрицание преступлений. Эти нормы, которые вроде бы должны охранять жертв, вроде бы принимаются в целях охраны памяти о жертвах, на самом деле имеют прямо противоположный характер. Часто это приводит к обратному эффекту, к их оскорблению, к надругательству над их памятью.
1: Очень часто можно слышать, особенно в дискуссиях, такую фразу, как геноцид собственного народа, что вот советский – это не против Советского Союза нацисты вели геноцид против жителей Советского Союза, а сами власти вели геноцид собственного народа, сталинские репрессии тут же вспоминают и уничтожение огромного количества людей. Скажите, а с точки зрения правовой, юридической, формальной, возможен ли геноцид собственного народа, или это просто такая очень яркая метафора, которая говорит об отношении властей к своим жителям, гражданам, своим подданным? Или это может быть?
0: Это может быть, не само определение геноцида, конечно, этого не исключает. Оно не говорит ничего о принадлежности исполнителей, принадлежности как бы злодеев, так называемых геноцидариев, да, тех, кто совершает акты геноцида. И, наверное, мы вполне можем такое в истории встретить. Другое дело, насколько это то, что заслуживает внимания с точки зрения международного права, насколько это действительно должно называться геноцидом, а не каким-то другим понятием, каким-то другим словом. Поэтому теоретически, да, это возможно. Я бы хотел сказать бы еще об одном моменте. Геноцид – это преступление, которое ориентировано не на индивидов, не на ценность как таковой одной человеческой личности, а это преступление, которое ориентировано на группы. Норма о геноциде, она охраняет фактически разнообразие человечества. Вот в одном из приговоров Международного трибунала по бывшей Югославии очень хорошо это изложено. Тяжесть геноцида, серьезность этого преступления, она связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Человечество, оно состоит из национальностей, из этносов, из рас, из религиозных групп. И те, кто стремится уничтожить одну из этих групп, они посягают на вот это богатство человечества, на его разнообразие, то, что является условием его развития, выживания. Понятно, что вот это разнообразие и само существование вот этих групп, оно должно охраняться, и это правильная задача. Но геноцид, между тем, фактически, в реальности, он совершается не одиночками. Он может теоретически совершенно быть одиночкой, но это скорее, наверное, проблема психиатрии, чем международного права. На самом деле он осуществляется чаще всего в рамках государственной политики. И в общественном сознании есть не только вот эта жертва, группа жертвы, да, но есть и группа, которая осуществляет геноцид. В немецких дебатах сегодня это очень часто звучит, этот аргумент, называется это «Тета-фольк», да, то есть «народ-злодей». И вот это очень такое страшное, я бы сказал, очень тревожная часть вот этого дискурса о геноциде, поскольку в праве в международном народы и группы, какие-то национальные, этнические группы, они не совершают преступлений. И такая обратная дегуманизация очень опасна, потому что преступления совершают именно люди. Преступления могут совершать и лидеры государств, главы государств, должностные лица, но и обычные исполнители преступных актов. И вот это очень важно, важно помнить. Важно, когда мы говорим о геноциде, не забывать о том, что геноцид является следствием как раз вот этой дегуманизации. Вот этим растворением человеческой личности в этом бездушном коллективе, в этой массе, дегуманизация, она является составляющей любого геноцида. Поэтому очень важно, осуждая, борясь с геноцидом и стремясь к раскрытию правды о геноциде, не забывать о вот этом побочном эффекте, с тем, чтобы это не приводило к обратному результату. Потому что мы видим, что в истории очень

0: часто травма, которая связана с геноцидом, или, по крайней мере, с событиях, которые напоминают геноцид, она становится основанием для вот этой цепи новых преступлений. И это порочный круг такой может создаться. Поэтому очень важно видеть этот момент. Да? Поэтому не все, что совершается, это геноцид, и не любой геноцид, он является страшнее, опаснее других международных преступлений. Очень важно понимать задачу этого понятия. Она прежде всего в том, что это понятие защищает выживание отдельных групп демографических, в особенности меньшинств. Особенно важно, когда эти меньшинства являются объектом преследования, объектом дискриминации. И здесь действительно это может привести к тому, что такого рода политика, она может превратиться в настоящий геноцид. И здесь нужно называть вещи своими именами. В то же время нужно быть очень осторожным в том, чтобы не делать геноцид понятием, которое употребляется по любому поводу, и чтобы он не был исключительно и произвольно использованным. Должна проявляться сдержанность и объективность. И поэтому очень важно в таких ситуациях именно обращаться к международным механизмам, а не атаковать их, когда они говорят то, что тебе не нравится.
1: Юрист, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: Все свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой «первой волны» оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
3: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательств, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
4: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет, конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
3: Какая была первая книга, которую вы перевели?
4: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же, два разных автора.

0: пишут про их историю. Да потом сразу был Гибер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гибера.
1: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
0: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла, я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
1: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
0: Они не дружили. Я узнал о Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор, абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
1: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
0: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не

0: могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лорли Монжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Ле Монжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними со всеми познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
1: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
0: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот больше никого. Банда поэтического романа.
1: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
0: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
1: Понятно, почему ее главным поклонником был Реймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
0: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
1: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
0: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенно ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел Ларбо. Слава богу, Фермина Маркер

0: Это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с создателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России. И это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану. А он сказал, да-да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых. Мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга – это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с «Тургенев». Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный, и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
1: Вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
0: Да.
1: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи, именно бежать из России?
0: Так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, надо все, здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину про детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну что? Но в 2022 году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить. диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически.

0: Потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. И я сейчас только про волю, я не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
1: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
0: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбоне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы, я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные, так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
1: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесетт, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
0: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но, тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но, во всяком случае, всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
1: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
0: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например. И поехал бы. Или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах,

0: Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминаний о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имение теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
1: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
0: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и она с удивлением спрашивает, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
2: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Рад в очередной раз посетить Пекин.
11: Путин обратился к китайцам. Он снова едет в Пекин. Телевизор говорит, чтобы расширять партнерство. Сторонники войны уверены, чтобы усилить зависимость от Китая. Кто из них ближе к правде?
12: Опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего.
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, чего Кремль ждет от поездки Путина в Китай и почему сторонники войны не ждут от этой поездки ничего хорошего. Владимир Путин едет на 2 дня в Китай и берет с собой почти всех вице-премьеров. С ними же едут главы банков, «Газпрома», «Росатома», «Росхима» и прочих российских корпораций. Напоминает поездку Трампа. Но все совпадения случайно. Так, по крайней мере, говорит Кремль. Чего же он ждет от Пекина, сейчас вам расскажем.
10: Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня.
14: Владимир Путин в 5-й раз 2022 года попытается убедить Си Цзиньпина запустить газопровод «Сила Сибири-2». Проект обсуждают уже больше 10 лет. Формально Китай принял предложение в сентябре 2025 года на празднование победы во Второй мировой войне. Но финальный контракт до сих пор не подписан. Лишившись европейского рынка, Москва отчаянно нуждается в расширении экспорта газа в Китай. Тот, в свою очередь, не испытывает острой нехватки газа и старается не зависеть от одного поставщика.
15: 4-й год реализации проекта «Сила Сибири».
14: Пекин и Москва до сих пор не договорились о главном – о цене. По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, Китай требует снизить стоимость газа до внутрироссийской – это около $50 за 1000 кубометров. Сейчас Пекин платит $258.
16: Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные войной на Ближнем Востоке, сделают Китай гибче в переговорах по ценам на газ по силе «Сибири-2», сообщили Bloomberg источники, близкие к российскому правительству. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но пока нет существенного прогресса, сообщил один из российских чиновников.
14: Даже если соглашение подпишут, на строительство силы «Сибири-2» уйдут годы, отмечает русская служба BBC. Несмотря на продолжающийся торг, официальная риторика двух стран подчеркивает тесное партнерство. Нынешняя поездка Путина в Китай приурочена к годовщине подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве. Накануне вылета российский президент обозначил повестку предстоящих переговоров.
10: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
14: В китайском МИДе подчеркнули готовность расширять связи, чтобы вывести стратегическое партнерство на новый уровень и обеспечить глобальную стабильность.
17: Мы верим, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпиня и президента Путина прочная дружба между Китаем и Россией еще глубже укоренится в сердцах людей.
14: Российская делегация поехала в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай президента США Дональда Трампа. Источники газеты Financial Times утверждают, на встрече с американским лидером Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.
16: Комментарии Си о решении Путина начать полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну в 2022 году, судя по всему, зашли дальше, чем в прошлом. Источник, знакомый с деталями встречи Си с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры проводили откровенные и прямые беседы о России и Украине, Си не давал оценок Путину и войне.
14: В Пекине эту информацию назвали чистой выдумкой, а Москва и Вашингтон публикацию не комментировали. За ходом переговоров в Китае внимательно следят и в Европе.
18: Мы не ожидаем фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, естественно, связываем этот визит с надеждой, что председатель Си также призовет президента Путина завершить войну в Украине, которую тот не сможет выиграть. Напротив, эта война каждый день оборачивается для России тяжелыми человеческими потерями.
14: Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа поднять вопрос о прекращении войны на переговорах с Си Цзиньпином. Официально Китай продолжает настаивать на своем нейтралитете.
13: И о целях и возможностях Путина в Китае мы спросим политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эггерта. Константин Петрович, здравствуйте.
19: Привет, Сёр.
13: Телевидение российское говорит, что много чиновников вместе с Путиным – это показатель статуса визита. Мол, согласован большой прорыв. Но политолог Илья Грищенков пишет, что расширенный состав делегации из-за того, что Москва не согласовала основные вопросы. И Путину понадобится подстраховка для импровизации. Как вы объясняете состав и пафос, с которым Путин едет в Пекин?
19: Ну, во-первых, такого рода визиты готовятся заранее. Их нельзя подготовить за 2 дня. Поэтому я думаю, что привоз, вот моя первая инстинктивная такая реакция, если угодно, привоз такого огромного числа государственных чиновников топ-уровня, это как раз такая накачка с желанием показать всему миру стратегичность, простите уж за такой оборот, отношений между Москвой и Пекином. Ну, совершенно такой советский, по сути, подход. Вот чем больше ты привез там министров, вице-премьеров и так далее, тем, значит, мол, значительнее весь этот визит. Это номер один. Номер два. Где, я думаю, может быть элемент правды, это то, что какие-то доработки на месте нужно делать, но... Дело в том, что это гигантское досье. Вы везете людей, которые занимаются там энергетикой, сотрудничеством в военной сфере, логистикой, что угодно, там, производство, сельское хозяйство. Путину однозначно нужны все эти люди, просто чтобы подсказывать ему, условно говоря, повестку дня. Он совсем уже не сможет справиться. Вот, это номер один, номер два, точнее. Номер три. Мне кажется, что... Это также признак того, ну, если угодно, насколько серьезно сегодня проникновение Китая в российскую экономику во всех ее, так сказать, сферах прежде всего, ну и, по сути дела, через это в российскую политическую жизнь. Ну, если можно назвать политикой то, что происходит в России, но политика есть, даже в диктаторских режимах она существует. И это, конечно, для меня, ну вот, вот эти три пункта важны. Там, что они доработали, не доработали в программе, я не знаю, могли вносить какие-то, там, не знаю, поспешные коррективы, но это делается всегда. Во время таких визитов что-то может случиться, поэтому я бы сказал, что, скорее всего, все-таки это прежде всего для меня, если угодно, такая демонстрация статуса отношений. Но я бы так сказал, я не очень уверен, что какая-то даже часть такого пропутинского общественного мнения воспримет это с большой радостью. Такую поездку с таким набором людей, скорее всего, еще больше будет мемов на тему, ну вот, значит, губернатор западной провинции поехал к великому императору на поклон с большой свитой.
13: Константин Петрович, вы как будто прям в будущее заглядываете, потому что мы для зрителей заготовили подобный материал, но к нему подойдем чуть позже. А какой итог поездки Путин сможет считать для себя успехом?
19: Мне кажется, очень такая точная была бы отсылка к вашему собственному материалу, который вы показали. Сила Сибири для него очень важна. Для него важно наращивать мощности продажи, значит, углеводородов в Китай. Другое дело, что, правильно говорите, не могут договориться о цене, потому что Си Цзиньпин, китайцы хотят получить, ну, так сказать, все по максимуму, точнее, по минимуму в данной ситуации, по минимальной цене. И Путин, конечно, должен пытаться как-то ее поднять, ну, потому что просто ему деньги нужны, и потому что также он не может выглядеть в глазах, как это бы лучше сказать, ну, не правящей бюрократии, но бюрократии, которая подпирает его режим, вот так скажем. Он не может выглядеть совсем уж слабаком. Напомню, что, так сказать, была такая история, ну, я не знаю, я о ней знаю, условно говоря, первых уст почти, ну, не из уст Путина, а из уст людей, которые имели непрямое отношение к ней. Сразу после аннексии Крыма, вскоре, точнее, после аннексии Крыма, Китай, когда уже тогда, как мы помним, начиналось, так сказать, такое взрывное, бурное развитие отношений с Китаем, оно тогда было заложено. Китай предложил Путину бесплатно передать технологии высокоскоростных поездов китайских России в обмен на, если не ошибаюсь, 10% акций и место в совете директоров, одно для китайского представителя, в, как это называется, РЖД, российских железных дорог. И, насколько я знаю, как говорили мне мои источники, Путин тогда отказал. Дескать, нельзя пускать иностранцев, ну, даже вот таких типа дружественных, как Китай, нельзя пускать внутрь стратегических государственных предприятий. Вот мне интересно, что было бы сейчас. Потому что сейчас ситуация, очевидно, изменилась. Мне кажется, что Путину нужны по максимуму любые китайские технологии. Ему нужно продолжение закупок электроэнергии, прошу прощения, углеводородов Китаем, оговорился я. Ему нужно максимальное дипломатическое прикрытие. Но, как я думаю, я могу только думать об этом, потому что Путин живет, очевидно, в настолько серьезной изоляции от реальности, что теперь как-то просчитывать его политические шаги мне довольно трудно, и как любому, мне кажется, аналитику. Но я думаю, что в какой-то степени он понимает, должен понимать, что Китай, ну, скажем так, с ним не пойдет до конца. Китаю, мне кажется, как мы с вами это обсуждали в эфире, Китаю интересна такая ситуация, при которой вот эта война продолжается почти вечно. Россия слабеет, становится все более зависимой от Пекина, от китайских поставок, от китайских технологий, от китайского политического международного прикрытия. Но при этом Россия не выигрывает войну в Украине, против Украины, так сказать, условно говоря, не побеждает в ней. Потому что тогда Путин скажет, ну все, мы теперь победители. Мы победили НАТО, не просто там Украину. Он же говорит, это война со всем Западом. Победили весь Запад, теперь, господин Си, давайте поговорим и о ценах на там, нефть, газ, и на многом другом уже. Мы будем говорить с позиции победителей. Мы крутые. Но им также и не нужно поражение России. Ну, дело не только и не столько речь идет о военном поражении, о том, какие территории там вернут, а о политическом поражении, признании, что все, швах, дела. Потому что за этим, как опасаются в Пекине, в Москве произойдет очередной, ну, скажем так, сдвиг, маятник качнется в направлении Запада, нужно будет снимать санкции, нужно будет налаживать отношения, нужно будет выводить назад русскую элиту, в, условно говоря, в западный свет. И тут особенно ослабленная Россия навсегда прислоняется к Западу, и тут вот маятник качнется, и вдруг, скажем, в московской политике изменения начнутся не очень приятные для Китая. Ну, там, сближение с Японией, например. Вообще, сближение с глобальным Западом. Это Китаю не нужно. Поэтому, как мне кажется, китайское руководство устраивает нынешнее положение дел. Именно поэтому ни в какой мирный процесс, так сказать, наивный человек, Мерц, я не знаю, может, он не наивный, но говорит, по крайней мере, как наивный человек, думает, что вот это Китай придет и там что-то там разрулит, будет каким-то посредником. Не будет. И Зеленский, когда говорит об этом, он прекрасно знает, что Китай никаким посредником не будет, более того, он не будет честным посредником. А он говорит это для того, чтобы показать, что он, Зеленский, договороспособен. Но, конечно, если бы возникли какие-то намеки на переговоры, конечно, никакой Китай не будет принят в качестве посредничающей стороны, потому что все эти годы именно благодаря помощи Китаю Путин может осуществлять свою агрессию против Украины.
13: Ну и что любопытно, и Путин в своем обращении перед поездкой в Пекин указывает отдельно, что не собирается говорить о чем-то военном, что, мол, будем говорить о дружбе, которая не против кого-то другого, но к этому вернемся чуть позже, пока что...
19: Скажем так, конечно, он не будет говорить напрямую с Си Цзиньпином, там, пришлите мне там 3 эскадрильи китайских самолетов. Нет, об этом он говорить не будет, но, конечно, понятно, что вот это... неудачная война, назовем вещи своими именами, невыигрышная, 100%. Это тот фон, на котором проходят эти переговоры. Не надо об этом говорить, чтобы понимать, это и есть главное, что происходит сегодня в России. Если угодно, это главное, что происходит сегодня с Путиным по его же собственной вине и инициативе.
13: Ну вот пытается подать как-то государственная машина, медиа, эту поездку и показывают Кирилла Дмитриева, посланника Путина по переговорам. Он обещает золотые горы для бизнеса после поездки в Китай. Но Bloomberg при этом пишет, например, что Китай показывает российским военным технологии, как ими пользоваться, как пользоваться гаджетами для защиты от дронов. Об этом многие сторонники войны переживали, говорили, что у России таких технологий нет. Но, тем не менее, многие сторонники войны не очень позитивно воспринимает поездку Путина в Китай. Мы сейчас покажем зрителям, почему, и вернемся к этому разговору.
20: В ожидании поездки Владимира Путина в Китай российские провоенные авторы жалуются на экономическую зависимость России от Китая. Она сформировалась после начала большой войны против Украины.
16: 5-й год войны, мы все продолжаем покупать у Китая, хотя даже самый рукожопый коррупционер мог бы за этот период научиться делать сам. Но нет, это какой-то бич России. Или заговор. Пыпа обратился к братскому китайскому народу в преддверии своего визита в Китай. Как прежде, уже не будет. Вот это поворот.
20: Z-авторы критикуют и китайские власти, которые в обмен на большие скидки на энергоресурсы не торопятся делиться с Россией военными технологиями.
16: Все чаще в информпространстве всплывает половинчатая роль Китая-союзника. Полусоюзник России, полусоюзник Ирана, основной поставщик дронов и комплектующих для наших врагов, из-за чего СВО затянулось просто неимоверно, зайдя в тактический тупик.
21: В любом случае, простите, это неравноправные отношения.
12: Ну, это понятно. Тут в открытую, я, так сказать, вижу, что в открытую мы сейчас опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшей сестры в данном случае. Конечно, Россия женского рода.
20: В 2026 году Китай закрепил за собой статус основного покупателя российского трубопроводного газа, а ранее стал лидером по закупкам сырой нефти и угля. Разговоры о сугубо сырьевой заинтересованности Китая в отношениях с Россией звучат регулярно. В конце 2025 года глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что страна готова стать энергетической миской риса в руках Китая. На это также бурно реагировали пропагандисты.
16: Прошлое России – сырьевая база для Европы и США. Будущее России – сырьевая база для Китая. Ясно. Срочно нам, замполитам армии. Братцы, за что кровь льем? За сырьевую базу для Китая. Ура, товарищи!
0: То есть прямо сказано о том, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая, для развития Китая.
20: Разочарование в технологическом отставании от Китая можно услышать не только в провоенных каналах. На этой неделе во время посещения российско-китайской экспо в Харбине обеспокоенность высказал вице-премьер Юрий Трутнев.
16: Честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли, и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился.
20: Некоторые комментаторы вернули это расстройство самому Трутневу.
16: Так-то Трутнев в правительстве с 2004 года, с 2003

0: 13-го заместитель председателя. Так что мед и крабы вместо роботов и дронов – это итог и его работы тоже. Что мы скажем х**ам во время очередного налета беспилотников? Все спасики, все натуральное. Очень полезно для здоровья.
1: Критика зависимости России от китайских комплектующих вновь усилилась после ареста в мае бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Казаренко по обвинению в мошенничестве. Ранее он рассказывал Путину об отечественном производстве дронов.
2: Это свои статоры, роторы, моторы. Мы на сегодня все 9 комплектующих для своего электродвигателя можем делать самостоятельно. Причем в объемах 1 миллион в год. То есть это уже миллионный выпуск для того, чтобы конкурировать и с Китаем, и с другими странами по себестоимости экономической эффективности.
1: В Z-среде на преследование Казаренко тоже обратили внимание. Его продукцию российско-китайского производства в телеграм-каналах высмеивали военные.
3: Отлеталось.
0: Похоже, что очередные современные цеха, инновационные изделия и отечественные комплектующие в итоге оказались сказками, за которыми скрывались классическая перепродажа китайского импорта с наценкой.
1: Открытое и полноценное военное технологическое партнерство с Китаем по-прежнему остается мечтой многих провоенных авторов. Однако уже 5-й год эта мечта разбивается о политические реалии.
4: И про наценку со стороны Китая высказывался телеведущий Владимир Соловьев. Дорогое оптоволокно – это разрешенная тема на государственном телевидении. Однако винить здесь надо не китайцев. Экономический обозреватель Максим Блант считает, что так и работает российское импортозамещение.
5: Попытка оградить россиян от этого вала китайских товаров, чтобы спасти российских, которые делают еще хуже и еще сильно дороже. Тоже оптоволокно, да? Вот эти все разговоры о том, что Китай завышает цену, это, в общем, совсем не так. Потому что, начиная примерно с 2018 года, когда в России построили свой завод по производству оптоволокна, постоянно были разговоры о том, что Китай демпингует, чтобы убить внутрироссийское производство оптоволокна, да? И требовали ввести пошлины на китайское оптоволокно, ввести... А почему? Потому что китайское оптоволокно было дешевле из-за массового производства, из-за объемов, это масса фактов, из-за низких кредитов, из-за слабого юаня. А российские производители, они построили завод, который выпускает продукцию в полтора раза дороже и более низкого качества, чем можно купить в Китае. Защищать приходится. Такого рода импортозамещение, российское правительство до сих пор пытается поддерживать.
4: Но мы продолжаем разговор о возможностях Владимира Путина в Китае с Константином Эгертом. Константин Петрович, Путин, продолжая 5-й год войны, говорит о неком суверенитете. Но даже сторонники войны упрекают Кремль в том, что Россия отдает свой суверенитет Китаю. Может быть, они обманываются. А на ваш взгляд, Россия сейчас возможна без Си?
6: Россия возможна без Си. Вопрос, какая Россия возможна без Си? Путинская война без Си невозможна. Это понятно. В тот момент, когда Китай прекратит покупать нефть и газ российские, то все это дело схлопнется очень быстро. Останутся вот те самые мед и крабы. Мне ужасно понравился момент этого сюжета. Что же касается стенаний по суверенитету, равно как и стенаний в провоенных пабликах, сегодня уже и по поводу самого Путина. Значит, распустил коррупционера, все разворовали, упустили время и так далее. Это очень такая типичная история для такого типа режимов, находящихся в состоянии войны. Лоялисты, патриоты начинают говорить, что вот, дескать, политика-то правильная. Но ее реализуют неправильно, потому что, так сказать, на домашнем фронте непорядки. И этого стало, я не занимаюсь профессиональной медиа-аналитикой российских телеграм-каналов, но слежу за ними. Этих разговоров действительно стало больше. Не мудрено, потому что это неудачная война. Война, которая идет больше, чем война с нацистской Германией, а бои идут, простите за такое грубое сравнение, как в старом анекдоте «За избушку лесника». Для всех уже очевидно, что она никуда не зашла. Более того, если раньше это происходило на далеких фронтах Украины, а в городах можно было жить совершенно спокойно, сегодня это невозможно. там, в моей родной Москве, вот я там регулярно смотрю, что-то горит. Вот горит, насколько мне вроде потушили пожар на нефтебазе в Капотне, которая когда-то была видна с, так сказать, с балкона моего высотного дома, когда еще жил в Москве. Это, ну, прямо очевидно совершенно. Ситуация, при которой...

0: чем больше вот эта волна, как правило, тем больше это отражает две вещи. Первое – это народные настроения, несомненно, я уверен, что они есть. Разворовали, поэтому не смогли победить. Вот, ну, это, я думаю, думает большинство тех в России, я так думаю, предположу, из тех, кто сегодня в кавычках против войны, большая часть этих людей думает именно так. Могли бы, если бы был другой режим, если бы не воровали. Это номер один. Номер два. Учитывая то, что значительная часть этих телеграм-каналов финансируется, контролируется, раскручивается разными элементами, ну, скажем так, правящей верхушки, я бы уже не исключил, что такого рода, не хочу подать теорию заговора никаким образом, но учитывая тот факт, как Кремль контролирует ситуацию на вот этих всех, так сказать, телеграм-фронтах, я думаю, что, возможно, это уже игра каких-то элементов режима, которые начинают думать о выходе из ситуации. И под таким предлогом, вы знаете, мы на самом деле вот за войну, за победу, ну вот мы беспокоимся, как бы это все обеспечить правильно. Под этим предлогом можно, я думаю, начинать какую-то работу, ну, скажем так, по осторожно сформулирую, изменению политики режима. И вот это, мне кажется, очень интересным. Я повторяю, я могу звучать как какой-то, так сказать, конспиролог, но
1: Но
0: это
1: действительно, две такие, скажем, научные школы существуют. Об этом
0: было бы.
1: пишут и легальные в России политологи. И что любопытно, что будь то игра это, будь то не игра, а просто так складывается медиапространство, в этих публикациях Путина открыто называют вассалом, или Россию называют вассалом Китая. Но причем это
0: Именно.
1: всегда негативная коннотация. Но если
0: Да,
1: посмотреть глазами...
0: конечно.
1: А если глазами
0: Конечно.
1: Путина посмотреть, не глазами людей, которые будут переплачивать за товары, пользоваться некачественными,
0: А,
1: Путин
0: смотри,
1: что-то теряет?
0: возвращение с ними Китая следовало ожидать. А, в российской национал-патриотической, как это сказать, в истории взглядов российско-советских, постсоветских национал-патриотов, Китай это всегда либо голоштанные крестьяне, которых еще, так сказать, государь-император там у них отобрал земли и правильно сделал, конечно, в кавычках. Либо это вот те, кто постарше, там мой возраст, это враги, маоисты, убийцы наших пограничников на острове Даманский в конце 60-х годов. Это 4000 с лишним километров границы, которые Путин демаркировал, кстати, отдав этот самый остров Даманский китайцам в 2004 году. Это плохие люди, вот скажем так. А сейчас на фоне декларируемых Путиным специальных отношений это еще и люди, наносящие удар в спину, не поддерживающие нашу войну с Западом, люди, которые буквально занимаются дойкой России по части нефтегаза за копейки, это опять те же самые, ну, условно говоря, краснозвездные маоистские солдаты, которые убили наших пограничников. Россия не может зависеть ни от кого, потому что она великая держава, но Запад это хотя бы вот, ну, Запад это равный враг, а Китай это фальшивый друг. Это азиатский там кинжал в спину, дальше вы пойдете, можете взять любые, так сказать, писания русских националистических философов там, конца 19-го, начала 20 века и подбирайте неполиткорректный эпитет, пожалуйста. Поэтому это абсолютно логичный ход мышления у этих людей. И это опять классическая русская «царь неправильный, царь не тот». Царь ведет неправильную политику. Так все было бы хорошо, страна все может сделать. Но царь не такой.
1: Опасно ли
0: В
1: это
0: этом
1: сейчас
0: смысле.
1: Путину? Полминуты у нас остается, вот давайте
0: Что?
1: вывод попробуем сделать. Опасно ли это
0: А,
1: сейчас Путину?
0: каково Путину? Вы спросили меня, да? Смотрите, мне трудно посмотреть на это глазами Путина. Я не очень уверен, что он адекватно оценивает ситуацию. Я не думаю, что ему докладывают, например, о всех дроновых ударах по Москве. Это человек, который живет в бункерах и которому докладывает его королевский двор то, что он хочет слышать. Я думаю, что его взгляд на

0: сегодня несколько другой. Я думаю, что он реалистический, он там в него не влюблен в Китае, в Си Цзиньпина, но я не думаю, что он знает о том, какая волна может нарастать в России. Я уверен, что он по-прежнему убежден, как
1: Ну
0: любой
1: и,
0: сидящий
1: возможно,
0: дома
1: что и
0: казах,
1: выбора у него
0: что его
1: тоже нет.
0: добрый народ
1: Спасибо
0: его
1: большое,
0: любит.
1: Константин Петрович. Заканчивается наше время. Делитесь своими мыслями в комментариях и увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. «Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: „Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей“. Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей». Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований,

0: развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевски смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевски.
1: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки. После конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военные преступления во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление. И это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
0: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
1: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тавича был первым международным процессом за военное преступление, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 1997 осудили еще 3 человека в Гаге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
0: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Скажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
1: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время

0: войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее.
1: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
0: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. И в Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пыткам в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукатич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукатича, который ввелся перед косовским судом, доказали, что Вукатич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы. Это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии. Первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
1: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
0: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема — это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нету контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нету коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает его посадили в сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь. Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как и изнасилования, не исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
1: Вы рассказывали о том, что во время боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
0: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронена в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщины и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
1: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
0: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть, и которые есть у международных организациях, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций, и у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчин и женщин, которые об этом не рассказывали, или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулирует этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
1: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему

0: моему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
1: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
0: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
1: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
0: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
2: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, ну, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
0: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
2: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли. Пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора

0: против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебные расследования еще ведутся у нас, но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
1: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
0: Если мы говорим об обращениях в международные инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что возможно прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями, если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка. Но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже. Ну, это, конечно, другая категория, но, тем не менее, были такие случаи. Они даже сообщали, но это было раз, там, они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, как с любой другой страной по любому другому вопросу.
1: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
8: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Говорит Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 19 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что отложил на несколько дней по просьбе ряда стран Персидского залива возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Владимир Путин выступил с обращением накануне своего визита в Китай, но пока никак публично не прокомментировал недавние удары украинских беспилотников по Москве и Московской области. Три человека погибли при нападении на исламский центр в Сан-Диего в США. Также сегодня.
11: Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавди говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН.
10: Первый заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов выступил за цензуру в российских театрах после того, как актер и режиссер Олег Меньшиков раскритиковал новую постановку «Гамлета» в МХТ. В течение последних нескольких дней, прежде всего, пока проходил визит президента США Дональда Трампа в Китай в конце прошлой недели, а затем после его возвращения в Соединенные Штаты, никакой новой информации об обстановке в районе Персидского залива практически не поступало, хотя Трамп неоднократно требовал от Тегерана пойти на уступки по вопросу иранской ядерной программы, а иранские власти отвечали ему, что не будут поддаваться шантажу. В воскресенье появились сообщения о том, что в результате удара беспилотников на территории атомной электростанции Барака в Абу-Даби, это в Объединенных Арабских Эмиратах, загорелся электрогенератор. Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии выразили глубокую озабоченность по поводу этого инцидента. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заверили, что радиационный фон в районе АЭС остается в норме. Когда в Европе наступил вторник, а в Соединенных Штатах еще были вечерние часы понедельника, 18 мая, Трамп объявил, что отложил на несколько дней крупную военную операцию против Ирана по просьбе ряда стран-союзниц Соединенных Штатов.
12: «Мы готовились к очень масштабной атаке, запланированной на завтра. Я решил отложить ее на некоторое время. Надеюсь, что, возможно, навсегда, хотя не исключено, что лишь ненадолго. Причина в том, что у нас состоялись крайне важные переговоры с Ираном, и теперь мы ждем, к чему они приведут. Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других государств попросили меня отложить операцию на 2-3 дня. Они считают, что находятся очень близко к заключению соглашения, которое позволит предотвратить попадание ядерного оружия в руки Ирана. Я думаю, что если Иран будет удовлетворен результатом, то, вероятно, удовлетворены будем и мы. Мы проинформировали Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке, которые с нами сотрудничают. Это очень позитивное развитие событий, но к чему оно приведет, еще посмотрим».
10: Это был президент США Дональд Трамп.

0: Между тем, Владимир Путин сегодня направился с визитом в Пекин, то есть всего через 4 дня после того, как в китайской столице побывал с государственным визитом Дональд Трамп. Правда, Путин бывает в КНР гораздо чаще Трампа, это его уже 25-й визит туда. Перед поездкой Путин записал видеообращение, в котором назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим добрым другом и подчеркнул значение российско-китайских отношений для поддержания международной стабильности.
1: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах. Вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Это было обращение Владимира Путина накануне его визита в Китайскую Народную Республику. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине на прошлой неделе сказал Дональду Трампу, что Путин может в конечном итоге, цитата, «пожалеть» о вторжении в Украину. МИД Китая немедленно назвал содержание этой публикации выдумкой. Так или иначе, но Владимир Путин так пока публично и не комментировал массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, в результате которой погибли не менее 3 человек. Российские федеральные телеканалы уделили этой атаке не больше минуты своего эфирного времени. Удар показал уязвимость системы ПВО московского региона, несмотря на недавнее создание там нового кольца средств противовоздушной обороны. Подробнее об этом рассказывает журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
2: Вот это новое, самое большое, самое широкое кольцо ПВО. В нем пока не так много установок удалось найти. И по одной из версий оно призвано защищать не столько саму Москву от летящих украинских дронов, сколько критические энергоподстанции электрические, которые расположены буквально вот рядом с каждой из этих башен. По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее. По мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДа и так далее. Дрону удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки расположены дальше. Больше 100, не все это панцири, но в основном панцири, больше 100 вокруг Москвы. Но для сравнения, в Москве, там, в Московской области живет больше 10 миллионов человек, больше 15, даже если брать большую Москву и ближайшее Подмосковье. А вокруг Валдайской резиденции Путина, как мы ранее выяснили, 26 башен с панцирями, при том, что в Валдайском районе живет, ну, там, по-моему, меньше 100 тысяч человек. Тут проблема еще не только в качестве самого панциря, который, в общем-то, является не самой лучшей системой. И мы еще в 2020 году видели, как без проблем турецкие дроны в Сирии уничтожают панцири, которые Россия предоставляла режиму Башара Асада. Или, например, в Усть-Луге недавно, в начале этого года, когда, согласно российским же оценкам, панцирь около нефтяного терминала в порту Усть-Луги сбил один из 19 дронов в первый день атаки 23 марта. Дело еще и в том, что для панцирей нужны ракеты. Вопрос, сколько Россия их может производить, они довольно дорогостоящие. И возможно, что у вас есть 100 панцирей, но у вас просто не хватает ракет для них. Надо сказать, что вот со всеми объектами, рядом которым был причинен тот или иной ущерб, это нефтяная станция под Солнечногорском, дома в Зеленограде, этот дом в деревне под Химками и другие, всюду буквально вот в километре двух, максимум трех, можно найти либо башню, либо подиум с панцирем или другими системами ПВО. Это не означает, что обязательно противоракеты эти наносили ущерб, падая. Хотя такие случаи многократно фиксировались, когда разгонные блоки панциря, например, просто врезались в многоэтажки. Но это, вероятно, говорит о том, что жителям российской столицы и ближайшего Подмосковья стоит обращать внимание на то, где они находятся. Для этого можно и нашу карту использовать, и места, которые прямо вот рядом в 2-3 километрах вот таких систем ПВО, они, конечно, самые опасные, потому что там вам угрожает не только сам украинский дрон, сбитый или не сбитый, но и падение ракеты или разгонного блока.
0: Это был журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Главными целями украинских ударов по территории России остаются объекты российской нефтяной

0: нефтяной промышленности. По данным агентства Рейтер, беспилотники атаковали не менее 16 нефтеперерабатывающих заводов, включая все крупнейшие НПЗ на европейской части страны, останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти общей мощностью в 390 тысяч тонн в сутки. Подробнее о последствиях ударов в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
1: Беспилотники атаковали не менее 16 заводов, включая все крупнейшие предприятия в европейской части России. В результате ударов останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти, общая мощность которых составляет 390 тысяч тонн или 2 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. А среднесуточный простой мощности в первые 4 месяца года утроился по сравнению с тем же периодом 2025 года и достиг почти 100 тысяч тонн в сутки. Кроме того, в результате ударов сгорели крупные резервуары для хранения нефти в Татарстане, Перми, Ленинградской области и Краснодарском крае, а также была повреждена портовая инфраструктура на побережье Черного и Балтийского морей. Все это вынудило российские нефтяные компании снижать добычу, которая в апреле, по оценке Международного энергетического агентства, рухнула ниже 9 миллионов баррелей в сутки минимального уровня со времен пандемии. В пересчете на годовые объемы Россия откатилась в середину нулевых. Риск дефицита топлива из-за выхода из строя перерабатывающих мощностей вынудил правительство ввести до июля запрет на экспорт бензина. Однако эта мера в разгар посевной кампании может оказаться недостаточной. По словам участников российского топливного рынка, опрошенных изданием «Коммерсант», на оптовом рынке уже сформировался дефицит топлива. А теперь о последствиях. Взлет мировых цен на нефть из-за войны в Персидском заливе для российских нефтяных компаний в значительной степени компенсируется вынужденным сокращением добычи и необходимостью постоянно ремонтировать или заменять дорогостоящее оборудование. Между тем, уже по результатам прошлого 2025 года финансовое состояние отрасли резко ухудшилось. Прибыль Роснефти рухнула в 4 раза, у Татнефти и Газпромнефти вдвое, а Сургутнефтегаз и Лукойл ушли в минус. Причем убытки Лукойла из-за продажи зарубежных активов превысило 1 триллион рублей. На доходы государства все это влияет не лучшим образом. Падение добычи и отказ от экспорта бензина приводят к недобору нефтегазовых доходов федерального бюджета. И апрельские провальные результаты на фоне высоких мартовских цен – лишнее тому доказательство. Обвал, а то и отсутствие прибыли у нефтяных компаний – удар по региональным бюджетам, поскольку нет прибыли – нет и налога на прибыль. А налог на прибыль – один из основных источников пополнения казны регионов. В завершение остается лишь добавить, что приведенные данные не учитывают того, что с минувших выходных украинские беспилотники стали долетать и до московского НПЗ в Капотне, как и до нефтебаз, расположенных в Московской области. То есть до самых, казалось бы, защищенных мест на территории России. И если в Капотне повторится то же, что произошло в Туапсе, Перми или Рязани, гигантский пожар, нефтяной дождь, то паники на топливном рынке не избежать. Да и не только на топливном рынке.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский в своих последних заявлениях отметил, что украинская армия сейчас ведет себя более активно, чем российская. Зеленский также все чаще предупреждает Беларусь о неотвратимости тяжелых для нее последствий в случае, если российская армия вновь попытается использовать ее территорию для наступления на Украину с севера. Добавлю, что Беларусь сейчас вместе с Россией проводит учения по отработке применения ядерного оружия. Заявление Зеленского комментирует украинский военный аналитик Денис Попович.
2: Мы понимаем, что Беларусь является нашим противником, потому что с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в феврале 2022 года. И с территории Беларуси было развернуто наступление на Киев. Больше того, Беларусь помогала Российской Федерации очень активной техникой, и боеприпасами, и ремонтными предприятиями и так далее. То есть Беларусь непосредственно принимает участие вместе с Россией в войне против Украины. И это нужно понимать. И если мы не будем об этом забывать, да, то есть для нас не будет секретом, почему всякий раз мы должны помнить и предполагать, что попытка провести операцию «Киев-2.0» может повториться. Да, то есть то, что было один раз, то может повториться во второй раз. Это нужно понимать. Да, на сегодняшний день непосредственной угрозы со стороны Беларуси нет. И там не формируются войска. То есть сейчас нет той ситуации, которая была накануне полномасштабного вторжения в 2022 году, когда в Беларуси собирались войска для того, чтобы начать вторжение в Украину. Сейчас такого нет, безусловно. То есть на сегодняшний день утверждают, что

0: существует прямая угроза со стороны Беларуси для Украины, было бы абсолютно неправильно и преждевременно. Но все меняется, все может измениться очень быстро. Это, во-первых, нужно понимать. Дальше. Попытки втянуть Беларусь в войну предпринимаются Кремлем на протяжении всех этих 4 лет. Просто Лукашенко отбивается. Он прекрасно понимает, чем для него это может закончиться. То есть белорусская армия на сегодняшний день устарела. То есть она не знакома с современными средствами ведения войны. Она не знакома с дронными технологиями. Она не знает, как защищаться от этих дронов. То есть если Беларусь действительно, не дай бог, для себя, не дай бог, начнет военную операцию против Украины, то это очень быстро для нее закончится, очень плохо для нее закончится. И Лукашенко это прекрасно понимает. Поэтому я на сегодняшний день склонен думать, что все эти его, значит, заявления и даже конкретные действия, это не от того, что он очень хочет воевать, а от того, что он как раз очень не хочет воевать. То есть пытаться продемонстрировать, то есть какие-то действия для того, чтобы не обидеть своего, то есть сюзерена в лице Владимира Путина. Но в то же время пытается вот оттянуть, максимально оттянуть точку времени, когда вот действительно припут к стенке, нужно принимать какое-то решение. У Беларуси ядерного оружия своего нету. Есть российское ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси, и которым Лукашенко активно бравирует для того, чтобы показать, какой он сильный, какой он грозный. Не трогайте меня, и я вас не трону. Но в целом белорусская армия, она достаточно слабая вот в нынешнем отношении, то есть она не располагает теми средствами и не знакома с современными методами ведения войны. То есть любое телодвижение с своей стороны против Украины закончится плохо. А вот против европейских стран, там, например, Литва или Латвия, да, с которыми Беларусь граничит, то это немножко другое дело. То есть как раз в этом отношении я бы больше бы говорил об угрозе со стороны Беларуси для европейских стран, для стран Балтии. Вот это вот несколько другая ситуация. А против Украины любые их агрессивные действия для белорусской армии закончатся крайне печально.
1: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Не менее 3 человек погибли, еще несколько с ранениями доставлены в больницу в результате нападения на исламский центр в американском городе Сан-Диего, при котором действует крупнейшая в округе мечеть и школа. Как заявил начальник местной полиции Скотт Уолл, среди погибших охранник центра, действия которого, по-видимому, предотвратили гибель гораздо большего числа людей, в том числе детей. Уолл назвал действия охранника, у которого остались 8 детей, героическими. По словам Скотта Уолла, никто из учеников школы не пострадал. Вот как он описал развитие событий. We have 3 confirmed. В исламском центре подтверждена гибель 3 взрослых. Примерно в 11:43 поступило сообщение об активной стрельбе в здании центра. В течение 4 минут наши сотрудники прибыли на место происшествия и сразу обнаружили перед зданием 3 погибших, предположительно жертв нападения. Примерно в это же время начали поступать звонки из района всего в нескольких кварталах оттуда о новых случаях стрельбы. Работник ландшафтной компании, выполнявший свою работу, подвергся обстрелу, но, к счастью, не пострадал. Вскоре на место прибыли полицейские и обнаружили посреди улицы автомобиль с людьми, предположительно причастными к этому инциденту. Оба находившихся в автомобиле человека были мертвы. Это был начальник полиции города Сан-Диего в США Скотт Уолл. По предварительным данным, оба нападавших, а это подростки, покончили с собой. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как возможное преступление на почве ненависти, учитывая, что атака была совершена на религиозный объект. Кроме того, на это указывает записка, оставленная, предположительно, одним из подозреваемых в нападении. Нападение в Сан-Диего осудили президент США Дональд Трамп и губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом. Вы слушаете «Время свободы». Жюри присяжных Федерального окружного суда Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству корпорации OpenAI и ее генеральному директору Сэму Альтману. Присяжные единогласно решили, что Маск подал иск после истечения срока давности. По этому делу в иске Маск утверждал, что он вложил около 38 миллионов долларов в OpenAI как в некоммерческий исследовательский проект. Но Альтман и президент OpenAI Грег Брокман нарушили первоначальные договоренности и превратили организацию в коммерческий бизнес, тесно связанный с корпорацией Microsoft. Маск настаивал, что OpenAI создавалась в 2015 году именно как некоммерческая структура для разработки искусственного интеллекта на благо человечества, а не ради прибыли. В рамках иска Маск требовал отстранить Альтмана и Брокмана от руководства компании, прекратить деятельность ее коммерческого подразделения и вернуть организации некоммерческий статус. Размер нанесенного ущерба Маск оценивал в 130-150 миллиардов.

0: почти уверен, чтобы, как говорят в актерской среде, не расколоться. Но если горячие перегоны переделать в пьесу и поставить, то из зрительного зала ничего заметно не будет. И тогда и Дмитрий Певцов, и Олег Меньшиков точно будут довольны. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
7: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
8: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
7: это
8: ее.
7: Какие, например?
8: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
7: вот
8: долго...
7: Я смотрел в ВГИКе на закрытом показе, потому
8: например,
7: что я уже тогда...
8: Да, не да ее прикрыли смотреть. Сразу, да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят еще большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал, документальное кино по природе остро-социально и взыскательно по отношению к зрителю, оно

0: указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот. И с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
1: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
0: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском, и практически не читаю о российском.
1: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
0: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, «Тавр», который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятность.
1: Я понимаю вас, сталкивался. Поэтому не спрашиваю.
0: Поэтому, ну, понятно, да, но да. Тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
1: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
0: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу не сглазить

0: здесь не принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
1: А я как раз хотел спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
0: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим
0: это
1: большому кино.
0: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему,
1: да.
0: Конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет
1: уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там автора «Короны» и так далее.

0: и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо DC. Да. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». Угу. И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, не с кем режиссером, но в первую очередь там Кристофер Нолан,
1: да, да,
0: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способны охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так
0: прочее.
1: Далее, да.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб».
1: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор». Ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить.

0: ее заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр.
1: Да.
0: А вот он весь оказался вымыт, и он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил, не захватил.
0: Я очень в этом смысле благодарный зритель, я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним, я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, послевкусие. Для меня это очень дорогого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу, тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто
0: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим, вот, и я не могу похвастаться со знакомством с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
1: Да, по-пацански, да.
0: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный
1: вечер». Да, у него были
0: с этими героями.
1: «Барьеры».
0: У него были такие... «Барьеры», относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок», а до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
1: это
0: коллектив.
1: Это мы тоже помним,
0: так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыки, с 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством. Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что так
0: ведут
1: меняет?
0: Себя. Ну, как бы начинают сливать воду внутренне для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только
0: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба, и закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым, интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно тех, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным.

0: Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого-то. Напишут, наверняка же, еще. Да,
0: на здоровье, конечно, я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь, это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший, там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа – ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер

Сэр Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
10: Тяжесть геноцида связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это, прежде всего, геноцид в Руанде. Это ситуация в Сребренице. Было казнено значительная часть мужского населения. Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие является геноцидом или нет. Советский Союз никогда сам не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры.
11: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
11: А вы знаете, что в России можно на 5 лет отправиться в колонию за отрицание геноцида советского народа или его одобрение, оскорбление жертв или вандализм над мемориалами? Теперь вот так. С марта 2026 года в Уголовном кодексе появились соответствующие поправки. А чуть раньше, 1 января, вступил в силу федеральный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И сам этот закон и поправки к кодексу критиковали, называя еще одним инструментом цензуры. Но кого это останавливало?
12: В прошлом выпуске подкаста мы рассказали о том, что с точки зрения международного права считается геноцидом и как появилось это понятие. Причем часто мнение юристов разных стран о том, какие события считать геноцидом, то есть массовым целенаправленным истреблением целых народов или религиозных групп, могут не совпадать. Сегодня разберемся, почему так происходит, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом.
11: Относится ли к этому геноцид советского народа, что это вообще такое, и насколько оправданными могут быть обвинения властей в геноциде собственного народа? И поможет нам в этом научный сотрудник Кёльнского университета, специалист в области международного права Глеб Богуш.
12: Могу я вас попросить рассказать о тех событиях, которые на сегодняшний день признаны геноцидом в международном праве, и кто именно, только ли международный суд, принимает такие решения?
10: Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие, те или иные преступления, они являются геноцидом или нет. Дело в том, что не существует единой международной судебной системы, как уголовного правосудия, да, то есть есть Международный уголовный суд, он обладает юрисдикцией в отношении преступления геноцида, но он не может автоматически рассматривать любые дела. Нет, например, его юрисдикции в отношении событий в Мьянме. Потенциально он может рассматривать ситуацию в Палестине, потому что Палестина является участником статута, и, соответственно, события, которые там происходят, они подпадают под юрисдикцию. Но все равно

Но значительная часть вопросов вне юрисдикции Международного уголовного суда. Ну и, соответственно, другие трибуналы, если они создаются, это не является каким-то гарантированным вариантом. Некоторые государства, например, они, даже являясь участниками конвенции, тем не менее сделали оговорку к ней, которая не позволяет Международному суду осуществлять юрисдикцию в отношении споров. По этой причине, например, недавно обратился в суд Судан с иском против Объединенных Арабских Эмиратов. Суть состояла в том, что Эмираты обвинялись в том, что они содействуют геноциду, который происходит в Судане. Это все та же история, которая тянется еще с Дарфурского кризиса 2005 года, ситуация, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего президента Судана Аль-Башира. И вот по этому делу Международный суд пришел к выводу, что он не обладает юрисдикцией в силу оговорки, которую сделали в свое время при ратификации Конвенции Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому нет такого как бы единого международного органа. Есть комиссии, например, по расследованию, которые обладают большим серьезным авторитетом, следственные комиссии, которые в целом в ряде случаев рассматривали вопрос о наличии или признаков геноцида. Но, как правило, они ограничены, во-первых, довольно узкими вопросами, в частности, ответственности государства, а не ответственности физических лиц. Сами по себе выводы следствия, даже авторитетного, они, строго говоря, не являются каким-то решением, которое можно назвать международным признанием. С учетом этого всего, что я сказал, можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это прежде всего геноцид в Руанде, в отношении которого вынесено большое число решений Международного трибунала, который был специально создан для рассмотрения дел, в том числе о геноциде. Это ситуация в Сребренице, то есть не все события в бывшей Югославии, по которым практически всегда были отрицательные решения, но именно события в Сребренице, события, в ходе которых было казнено значительная часть мужского населения этого анклава, боснийские мусульмане, остальные гражданские лица были оттуда изгнаны. Сочетание вот этих двух факторов, а также тот факт, что, по мнению судов, сначала Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, а затем и Международного суда ООН, население Сребреницы представляло собой значимую часть группы, определенной как боснийские мусульмане, этнической группы и национальной группы. Вот эти две ситуации, они, наверное, могут быть единственными, когда международные суды приняли такое решение. Террор в Камбодже большей частью не описывается в международной практике как геноцид. Дело в том, что он в основном осуществлялся в отношении социальной группы. Он не был направлен на уничтожение одной из групп, которые конвенция охраняет. Лишь небольшое число преступлений, которые были совершены в отношении уже этнических меньшинств, в частности вьетнамцев, вот они были охарактеризованы рядом судов, не международным судом, как геноцид. Кроме того, конечно, целый ряд других событий, они в целом рассматриваются в качестве геноцида. Ситуации, которые связаны с теми событиями, которые были до принятия конвенции, в частности, конечно, это Холокост, уничтожение европейских евреев. Я думаю, что есть консенсус и по геноциду цыган. Есть современные ситуации, которых, скажем так, сложно говорить об окончательном решении, но мы можем сказать, что существенные основания, в том числе юридические для этого, это и геноцид езидов в 2014 году в Ираке. Это такой случай, когда не государство стояло за геноцидом, а, ну, скажем так, негосударственная группа, исламское государство, так называемое. Это события в Дарфуре, по которым вопрос, конечно, спорный, и сложно сказать, будет ли когда-то юридическая внесена ясность на судебном уровне, но, тем не менее, есть ордер на арест по этой ситуации. Это события в Судане в отношении так называемых африканских племен, нескольких. Есть также две ситуации, которые находятся сейчас на рассмотрении Международного суда. Это геноцид рохинджа в Мьянме и геноцид палестинцев в Газе. По обоим ситуациям есть споры. В обоих ситуациях проблема в том, что не существует на данный момент эффективного и особенно международного правосудия уголовного, то есть нету конкретных уголовных дел, где суды, независимые суды, не связанные со сторонами конфликта, могли бы вынести решение. Ведь в значительной степени суды межгосударственные, они опираются на эту практику, и они применяют в целом ряде ситуаций схожие стандарты. Стандарты очень высокие. Это связано прежде всего с тем, что необходимо доказать наличие умысла. Наличие умысла так называемого геноцидального. Это умысел на уничтожение группы. И, как правило, конечно, у нас нет каких-то прямых доказательств того, что те или иные действия осуществлялись

0: именно с целью уничтожения группы. Даже если мы будем говорить о Холокосте, да, мы имеем четкое представление, и этот факт, конечно, убедительно доказан, о том, что существовал вот этот приказ об окончательном решении еврейского вопроса. Но, как известно, самого этого приказа не существует как документа. Целый ряд историков, например, авторитетных, они спорят относительно того, в какой форме он был, какого содержания этот приказ был, и когда он был отдан. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда во всех ситуациях подобного рода мы имеем скорее дело с косвенными доказательствами. Когда вывод о наличии такого умысла делается из того, что называется в международной практике pattern of conduct. То есть это некий общий паттерн или линия поведения. То, что, например, осуществляются целенаправленные действия в отношении последовательно, в отношении членов группы. Выбор жертв, исходя из их принадлежности группы. То, каким образом осуществляется, конечно, пропагандистское обеспечение. Каким образом проводится так называемая дегуманизация. Это всегда спутник геноцида. Когда, скажем так, естественные для человека чувства, они нейтрализуются именно вот этой дегуманизацией. Очень часто геноцид осуществляется на фоне вооруженного конфликта, на фоне войны. И часто в отношении группы жертвы делаются различного рода обвинения, которые на самом деле имеют некую фактологическую базу. Я, например, напомню о геноциде в Намибии. Да, это событие начала 20 века, осуществленное Германией. И там в основе как бы вот этого замысла геноцидального как раз были акты насилие со стороны местного населения, со стороны партизан. И мы увидим это постоянно, эту линию оправдания. И нацисты, когда они, например, в значительной части насилия и геноцидальных действий в отношении евреев, они обосновывались тем, что евреи, они тесно связаны с партизанами и, в принципе, представляют собой одно и то же, так называемый еврейский большевизм. Это мы видим и сегодня. Поэтому международный суд, суды требуют, чтобы вывод о наличии геноцидального умысла, он был единственным разумным выводом из вот этого массива доказательств, скажем так, непрямых. К прямым доказательствам, наверное, можно отнести лишь заявления непосредственно лидеров, непосредственно тех, кто осуществляет контроль над вооруженными силами полиции, теми, кто, собственно говоря, обладает вот этими возможностями осуществлять массовые действия в отношении членов группы. И конвенция отдельно говорит о призывах к геноциду, публичных и прямых призывах к геноциду. Они криминализированы конвенцией непосредственно. То есть они наказываются, даже если самого геноцида не установлено. Ну и, наконец, если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно, можно сказать о двух ситуациях, в которых очень активно обсуждается геноцид. Первая ситуация – это, конечно, война в Газе, два дела в международном суде. Есть доклад комиссии по расследованию ситуации в Палестине, очень авторитетный и очень убедительный доклад, который был опубликован в прошлом году, где три члена комиссии, они пришли к выводу о том, что Израиль несет ответственность за акты геноцида, за 4 из 5 актов, которые перечислены в конвенции. Тем не менее, вот в этой ситуации, ситуации в Газе, нету, конечно, полного консенсуса. Есть растущее, я бы сказал, такое увеличивающееся понимание среди экспертов, прежде всего, среди тех, кто занимается геноцидом, и в том числе юристов, в том, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что совершены акты геноцида. И, наконец, это ситуация войны в Украине. Буквально через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину 26 февраля 2022 года, то есть через 3 дня после полномасштабного вторжения, Украина обратилась в Международный суд с иском на основании Конвенции о геноциде. Она не утверждала, что Россия совершает геноцид, но ссылалась на то, что Россия использовала ложное обвинение Украины в геноциде для оправдания вторжения. Это очень необычное дело в международном суде, но оно связано с тем, что российские официальные лица, и в частности Владимир Путин, неоднократно заявляли о том, что их вооруженная вот эта авантюра обусловлена в том числе целью предотвращения актов геноцида. В своей знаменитой речи 24 февраля 2022 года Путин об этом прямо упомянул.
1: 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются

0: только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
1: Много давалось и дается самых разных названий того, в отношении кого осуществляются эти акты геноцида. Это, собственно говоря, являлось первоначальным предметом рассмотрения дела между Украиной и Россией. В итоге суд пришел к выводу в решении, которое было принято по предварительным возражениям, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения вопроса о легальности, законности военной операции. То есть от дела осталось только один вопрос по существу. Это вопрос о том, являются ли ложными эти обвинения. То есть имеются ли достаточные основания для того, чтобы говорить о геноциде на Донбассе. Ну, очень сложно сказать, что предполагает рассматривать суд, потому что любой разумный человек понимает, что, конечно, таких оснований нет. Россия использовала это для того, чтобы предъявить встречные требования, и эти встречные требования были судом приняты. Они как раз касаются того, что Украина, по мнению Российской Федерации, осуществляла акты геноцида. Это фактически обвинение в том, что Украина нарушила все возможные положение Конвенции о геноциде, по мнению России. Поэтому вот это дело, оно превратилось, я бы сказал, в свою противоположность. И теперь вместо ответственности России, чего изначально требовала Украина, фактически суд будет рассматривать вопрос об ответственности Украины за геноцид. И мы видим, что обвинения в геноциде используются как оружие. Ну, по крайней мере, в информационной войне. Посмотрим, как это дело и как, в принципе, будет продолжаться вот эти события. Следственная комиссия, которая существует ООН, которая занимается именно уголовными вопросами, то есть совершением преступлений международных, она пришла к выводу, что пока достаточно доказательств, пока у нее нет для того, чтобы сделать вывод о геноциде, но комиссия обратила внимание на то, что целый ряд российских официальных лиц, целый ряд заявлений, они могут потенциально рассматриваться как призывы к геноциду. Но призывы – это не то же самое, что сам геноцид.
2: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы разбираемся в том, что такое геноцид советского народа, и обсуждаем, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом. Глеб, каково ваше мнение о новом законе российском, в котором прописывается определение геноцида советского народа, и в целом о инициативе ответственности за его отрицание?
1: Вот тут целый клубок проблем, связанных с этой инициативой. Она не на пустом месте возникла. Это процесс, который шел уже много лет. Отношение к понятию геноцида и к конвенции о геноциде у Советского Союза, потом России, он в целом был довольно таким последовательным. Конвенция была ратифицирована еще Советским Союзом. Понятие геноцида в Российском уголовном кодексе, оно полностью соответствует тому, что есть в конвенции, за исключением того, что отдельно не криминализированы публичные призывы к геноциду. Россия всегда вот уже последние как бы десятилетия она критиковала тоже довольно последовательно выход за пределы этого понятия. Когда обсуждались вопросы, например, связанные с государствами Балтии, с их процессами по геноциду, всегда была такая достаточно сдержанная, строгая позиция. И потом возникла вот эта идея о геноциде советского народа. Первое, что надо сказать, что Советский Союз никогда сам не квалифицировал таким образом и не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Вообще вот этот конструкт – это первая проблема, что, собственно говоря, никогда вопрос так не стоял. Никаких сомнений нет в том, что население Советского Союза

подвергалось огромные жертвы и огромное число преступлений. Да, и эти преступления оказались в тени других. Некая такая общая, не то что недооценка, но дисбаланс существует, безусловно. Но это не означает абсолютно того, что можно на этом основании подвергать вот такой ревизии вот эти выводы. И встает вопрос о том, а как быть с другим геноцидом? Не является ли это отрицанием, например, геноцида других? Да, потому что получается, если мы исходим из российской инициативы новой, то есть можно отрицать, например, Холокост, можно отрицать геноцид евреев, который, если мы посмотрим и не только трибунал в Нюрнберге, но и судебную практику, это абсолютно доказанный исторический факт. И при этом устанавливается ответственность за отрицание того, что, в общем-то, даже в тот период, да, когда Советский Союз полностью контролировал как бы весь исторический нарратив, не использовалось такое понятие, не было оснований для такого рода вывода. Безусловно, совершались преступления, но они не характеризовались как геноцид. Ну и очень много проблем с самим этим выводом о том, что начался геноцид советского народа. Причем в России был запущен целый процесс такой. Суды разных регионов выносили решение о признании факта осуществления геноцида. Все это очень много проблем с собой несет. Во-первых, конечно, это все события 40-х годов, когда не было понятия этого в международном праве. Конвенция не имеет обратной силы. Здесь очень много вопросов относительно того, каким образом все это привести как бы воедино, каким образом можно говорить о том, что геноцид советского народа является каким-то фактом. Что за группа такая, советский народ? Безусловно, можно считать советских граждан национальной группы, но кто это такие на самом деле? Осуществлялся ли геноцид советского народа? На каком основании, собственно, сделан такой вывод? Ведь действия должны осуществляться геноцидальные с геноцидальным умыслом. Здесь большое число такого рода вопросов, которые не могут быть решены в рамках административного судопроизводства того, что имело место в России, ну и при определенных условиях. Это были дела, где фактически не было какой-то второй стороны, там не было защиты, там не было полноценного исследования доказательств. Это были по существу такие вот, ну, шоу. В их ходе были установлены, например, факты того, что Финляндия тоже осуществляла геноцид, ну, в Карелии, в Ленинградской области в частности. Здесь масса проблем, да, что, собственно, отрицается. Как можно говорить об отрицании того, что является, по меньшей мере, очень сомнительным моментом. Но сама по себе вот эта идея о том, что именно советские граждане являются на самом деле жертвой, это абсолютно не новое. Это, кстати, было такой политикой релятивизации или даже отрицания именно Холокоста, потому что так называемые мирные советские граждане, это была формула, которая применялась для того, чтобы не называть конкретно жертв, да, потому что, например, целый ряд преступлений, они были совершены конкретно против евреев, и они были мотивированы именно стремлением уничтожения еврейского населения, да, это, например, событие в Бабьем Яру. Я напомню, что долгое время единственная табличка, которая там была, она упоминала про мирных советских граждан. То есть вот эта идея как бы растворения конкретных геноцидальных действий в неком таком вот идее о геноциде советского народа, она и совершенно не новая. Я бы сказал, что это, ну, такая максимальная, доведенная до абсурда уже инструментализация памяти о Второй мировой войне. А безусловно, огромных жертвах, которые понесла и Россия, и, я бы сказал, в особенности другие страны, которые входили в Советский Союз, добровольно или нет. И, соответственно, это, конечно, элемент такой вот войны исторической. Фактически эта норма, она просто продолжает то, что начала уже до этого действовавшая норма о реабилитации нацизма. Да? То есть это уголовное законодательство памяти репрессивного характера, которое, к сожалению, делает невозможным полноценную вообще дискуссию по поводу этого вопроса в обществе. Когда я говорю о том, что эти выводы, на мой взгляд, необоснованы, спекулятивные, о том, что был геноцид советского народа, я не считаю, что такого рода теории не может быть, да, или то, что те, кто это говорит, не должны иметь возможность это высказывать. Но это повод для научной дискуссии. Но вводить уголовную ответственность за отрицание того, что не является абсолютно никаким консенсусным выводом, не является историческим доказанным фактом, не является тем более юридическим фактом, это, конечно, говорит об уровне, в котором находится сегодня в целом российская правовая система и в особенности уголовное законодательство. То есть, конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры, который просто закреплен в уголовном законодательстве. Причем он хуже, чем очень многое, что есть, да, потому что в данном случае
речь идет о том, что что-то запрещено говорить, что-то запрещено обсуждать или что-то запрещено упоминать. Но, например, об этих событиях можно говорить только так, только можно одно.

0: Ну, давайте фактически правовую квалификацию. Если ты ее не даешь, ты отрицаешь тем самым то, что был геноцид советского народа. Хотя, если мы посмотрим, то в отношении Советского Союза тоже выдвигаются обвинения в геноциде. Если мы, например, будем говорить о Катынском преступлении, это как бы часть этого дискурса. Я не говорю, что я так думаю или я с этим согласен, но это часть значительного числа дискуссий о событиях Второй мировой войны. Каждый раз мы видим, что побочным результатом является релятивизация или даже отрицание преступлений. Эти нормы, которые вроде бы должны охранять жертв, вроде бы принимаются в целях охраны памяти о жертвах, на самом деле имеют прямо противоположный характер. Часто это приводит к обратному эффекту, к их оскорблению, к надругательству над их памятью.
1: Очень часто можно слышать, особенно в дискуссиях, такую фразу, как геноцид собственного народа, что вот советский – это не против Советского Союза нацисты вели геноцид против жителей Советского Союза, а сами власти вели геноцид собственного народа, сталинские репрессии тут же вспоминают и уничтожение огромного количества людей. Скажите, а с точки зрения правовой, юридической, формальной, возможен ли геноцид собственного народа, или это просто такая очень яркая метафора, которая говорит об отношении властей к своим жителям, гражданам, своим подданным? Или это может быть?
0: Это может быть, не само определение геноцида, конечно, этого не исключает. Оно не говорит ничего о принадлежности исполнителей, принадлежности как бы злодеев, так называемых геноцидариев, да, тех, кто совершает акты геноцида. И, наверное, мы вполне можем такое в истории встретить. Другое дело, насколько это то, что заслуживает внимания с точки зрения международного права, насколько это действительно должно называться геноцидом, а не каким-то другим понятием, каким-то другим словом. Поэтому теоретически, да, это возможно. Я бы хотел сказать бы еще об одном моменте. Геноцид – это преступление, которое ориентировано не на индивидов, не на ценность как таковой одной человеческой личности, а это преступление, которое ориентировано на группы. Норма о геноциде, она охраняет фактически разнообразие человечества. Вот в одном из приговоров Международного трибунала по бывшей Югославии очень хорошо это изложено. Тяжесть геноцида, серьезность этого преступления, она связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Человечество, оно состоит из национальностей, из этносов, из рас, из религиозных групп. И те, кто стремится уничтожить одну из этих групп, они посягают на вот это богатство человечества, на его разнообразие, то, что является условием его развития, выживания. Понятно, что вот это разнообразие и само существование вот этих групп, оно должно охраняться, и это правильная задача. Но геноцид, между тем, фактически, в реальности, он совершается не одиночками. Он может теоретически совершенно быть одиночкой, но это скорее, наверное, проблема психиатрии, чем международного права. На самом деле он осуществляется чаще всего, да, в рамках государственной политики. И в общественном сознании есть не только вот эта жертва, группа жертвы, да, но есть и группа, которая осуществляет геноцид. В немецких дебатах сегодня это очень часто звучит, этот аргумент, называется это «Тета-фольк», да, то есть «народ-злодей». И вот это очень такое страшное, я бы сказал, очень тревожная часть вот этого дискурса о геноциде, поскольку в праве в международном народы и группы, какие-то национальные, этнические группы, они не совершают преступлений. И такая обратная дегуманизация очень опасна, потому что преступления совершают именно люди. Преступления могут совершать и лидеры государств, главы государств, должностные лица, но и обычные исполнители преступных актов. И вот это очень важно, важно помнить. Важно, когда мы говорим о геноциде, не забывать о том, что геноцид является следствием как раз вот этой дегуманизации. Вот этим растворением человеческой личности в этом бездушном коллективе, в этой массе, дегуманизация, она является составляющей любого геноцида. Поэтому очень важно, осуждая, борясь с геноцидом и стремясь к раскрытию правды о геноциде, не забывать о вот этом побочном эффекте, с тем, чтобы это не приводило к обратному результату. Потому что мы видим, что в истории очень часто травма, которая связана с геноцидом, или, по крайней мере, с событиями, которые напоминают геноцид, она становится основанием для вот этой цепи новых преступлений. И это порочный круг такой может создаться. Поэтому

Очень важно видеть этот момент. Да? Поэтому не все, что совершается, это геноцид, и не любой геноцид, он является страшнее и опаснее других международных преступлений. Очень важно понимать задачу этого понятия. Она прежде всего в том, что это понятие защищает

0: осторожным в том, чтобы не делать геноцид понятиям, которые употребляются по любому поводу, и чтобы он не был исключительно и произвольно использованным. Должна проявляться сдержанность и объективность. И поэтому очень важно в таких ситуациях именно обращаться к международным механизмам, а не атаковать их, когда они говорят то, что тебе не нравится.
1: Юрист, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
6: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательств, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
7: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет. Конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
6: Какая была первая книга, которую вы перевели?
7: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. Да потом сразу был Гибер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гибера.
6: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
7: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграфы использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать.

0: Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла, я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
1: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
0: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать: «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
1: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
0: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Ле Монжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат

0: хотят права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Атилла». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем. Но и Жюльен Дуссино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
1: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
0: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот больше никого. Банда поэтического романа.
1: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
0: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
1: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
0: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
1: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
0: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенно ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну, что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал: да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий,

0: финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга – это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с «Тургенев». Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный, и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
1: И вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
0: Да.
1: Но давайте расскажем, какие причины вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи и именно бежать из России?
0: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать. Мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете. И уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали. Мы, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, ну, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину про детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают, напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию, я думаю, ну чё, но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
1: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы

0: отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
1: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбоне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я, миллион раз русскоязычной литературы и так далее. Он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Иммиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы, я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные, так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
0: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесетт, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
1: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но, во всяком случае, всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
0: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
1: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да, но сейчас такой возможности просто нет, то есть я неволен выбирать, мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии, ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминание о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имение теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
0: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свои библиотеки.

0: Но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
1: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Сиренко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
0: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода

0: Это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу в 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
4: В очередной раз посетить Пекин.
5: Путин обратился к китайцам. Он снова едет в Пекин. Телевизор говорит, чтобы расширять партнерство. Сторонники войны уверены, чтобы усилить зависимость от Китая. Кто из них ближе к правде?
6: Опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего.
7: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, чего Кремль ждет от поездки Путина в Китай и почему сторонники войны не ждут от этой поездки ничего хорошего. Владимир Путин едет на 2 дня в Китай и берет с собой почти всех вице-премьеров. С ними же едут главы банков, «Газпрома», «Росатома», «Росхима» и прочих российских корпораций. Напоминает поездку Трампа. Но все совпадения случайны. Так, по крайней мере, говорит Кремль. Чего же он ждет от Пекина, сейчас вам расскажем.
4: Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина.
8: Владимир Путин в 5-й раз 2022 года попытается убедить Си Цзиньпина запустить газопровод «Сила Сибири-2». Проект обсуждают уже больше 10 лет. Формально Китай принял предложение в сентябре 2025 года на празднование победы во Второй мировой войне. Но финальный контракт до сих пор не подписан. Лишившись европейского рынка, Москва отчаянно нуждается в расширении экспорта газа в Китай. Тот, в свою очередь, не испытывает острой нехватки газа и старается не зависеть от одного поставщика.
9: 4-й год реализации проекта «Сила Сибири».
8: Пекин и Москва до сих пор не договорились о главном – о цене. По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, Китай требует снизить стоимость газа до внутрироссийской. Это около $50 за 1000 кубометров. Сейчас Пекин платит $258.
10: Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные войной на Ближнем Востоке, сделают Китай гибче в переговорах по ценам на газ по «Силе Сибири-2», сообщили Bloomberg источники, близкие к российскому правительству. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но пока нет существенного прогресса, сообщил один из российских чиновников.
8: Даже если соглашение подпишут, на строительство «Силы Сибири-2» уйдут годы, отмечает русская служба BBC. Несмотря на продолжающийся торг, официальная риторика двух стран подчеркивает тесное партнерство. Нынешняя поездка Путина в Китай при урочена к годовщине подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве. Накануне вылета российский президент обозначил повестку предстоящих переговоров.
4: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
8: В китайском МИДе подчеркнули готовность расширять связи, чтобы вывести стратегическое партнерство на новый уровень и обеспечить глобальную стабильность.
11: «Мы верим, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпиня и президента Путина прочная дружба между Китаем и Россией еще глубже укоренится в сердцах людей».
8: Российская делегация поехала в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай президента США Дональда Трампа. Источники

0: Газета Financial Times утверждают, на встрече с американским лидером Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.
1: Комментарии Си о решении Путина начать полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну в 2022 году, судя по всему, зашли дальше, чем в прошлом. Источник, знакомый с деталями встречи Си с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры проводили откровенные и прямые беседы о России и Украине, Си не давал оценок Путину и войне.
0: В Пекине эту информацию назвали чистой выдумкой, а Москва и Вашингтон публикацию не комментировали. За ходом переговоров в Китае внимательно следят и в Европе.
2: Мы не ожидаем фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, естественно, связываем этот визит с надеждой, что председатель Си также призовет президента Путина завершить войну в Украине, которую тот не сможет выиграть. Напротив, эта война каждый день оборачивается для России тяжелыми человеческими потерями.
0: Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа поднять вопрос о прекращении войны на переговорах с Си Цзиньпином. Официально Китай продолжает настаивать на своем нейтралитете.
3: И о целях и возможностях Путина в Китае мы спросим политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эггерта. Константин Петрович, здравствуйте.
4: Привет, Сёр.
3: Телевидение российское говорит, что много чиновников вместе с Путиным – это показатель статуса визита. Мол, согласован большой прорыв. Но политолог Илья Грищенков пишет, что расширенный состав делегации из-за того, что Москва не согласовала основные вопросы. И Путину понадобится подстраховка для импровизации. Как вы объясняете состав и пафос, с которым Путин едет в Пекин?
4: Ну, во-первых, такого рода визиты готовятся заранее. Их нельзя подготовить за два дня. Поэтому я думаю, что привоз, вот моя первая инстинктивная такая реакция, если угодно, привоз такого огромного числа государственных чиновников топ-уровня, это как раз такая накачка с желанием показать всему миру стратегичность, простите уж за такой оборот, отношений между Москвой и Пекином. Ну, совершенно такой советский, по сути, подход. Вот чем больше ты привез там министров, вице-премьеров и так далее, тем, значит, мол, значительнее весь этот визит. Это номер один. Номер два. Где, я думаю, может быть элемент правды, это то, что какие-то доработки на месте нужно делать. Но дело в том, что это гигантское досье. Вы везете людей, которые занимаются там энергетикой, сотрудничеством в военной сфере, логистикой, что угодно, там производство, сельское хозяйство. Путину однозначно нужны все эти люди, просто чтобы подсказывать ему, условно говоря, повестку дня. Он совсем уже не сможет справиться. Вот, это номер один, а номер два, точнее. Номер три. Мне кажется, что это также признак того, ну, если угодно, насколько серьезно сегодня проникновение Китая в российскую экономику, во всех ее, так сказать, сферах прежде всего, ну и, по сути дела, через это в российскую политическую жизнь. Ну, если можно назвать политикой то, что происходит в России, но политика есть, даже в диктаторских режимах она существует. И это, конечно, для меня, ну вот эти три пункта важны. Там, что они доработали, не доработали в программе, я не знаю, могли вносить какие-то, там, не знаю, поспешные коррективы, но это делается всегда во время таких визитов, что-то может случиться. Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, все-таки это прежде всего для меня, если угодно, такая демонстрация статуса отношений. Но я бы так сказал, я не очень уверен, что какая-то даже часть такого пропутинского общественного мнения воспримет это с большой радостью, такую поездку с таким набором людей. Скорее всего, еще больше будет мемов на тему, ну вот, значит, губернатор западной провинции поехал к великому императору на поклон с большой свитой.
3: Константин Петрович, вы как будто прям в будущее заглядываете, потому что мы для зрителей заготовили подобный материал, но к нему подойдем чуть позже. А какой итог поездки Путин сможет считать для себя успехом?
4: Мне кажется, очень такая точная была бы отсылка к вашему собственному материалу, который вы показали. Сила Сибири для него очень важна. Для него важно наращивать мощности продажи, значит, углеводородов в Китай. Другое дело, что, правильно говорить, не могут договориться о цене, потому что Си Цзиньпин...

0: Китайцы хотят получить, ну, так сказать, все по максимуму, точнее, по минимуму, в данной ситуации, по минимальной цене. И Путин, конечно, должен пытаться как-то ее поднять, ну, потому что просто ему деньги нужны, и потому что также он не может выглядеть в глазах, как это бы лучше сказать, ну, не правящей бюрократии, но бюрократии, которая подпирает его режим, вот так скажем. Он не может выглядеть совсем уж слабаком. Напомню, что, так сказать, была такая история, ну, я не знаю, я о ней знаю, условно говоря, первых уст почти, но не из уст Путина, а из уст людей, которые имели непрямое отношение к ней. Сразу после аннексии Крыма, вскоре, точнее, после аннексии Крыма, Китай, когда уже тогда, как мы помним, начиналось, так сказать, такое взрывное, бурное развитие отношений с Китаем, оно тогда было заложено. Китай предложил Путину бесплатно передать технологии высокоскоростных поездов китайских России в обмен на, если я не ошибаюсь, 10% акций и место в совете директоров, одно для китайского представителя, в, как это называется, РЖД, российских железных дорог. И, насколько я знаю, как говорят мне мои источники, Путин тогда отказал. Дескать, нельзя пускать иностранцев, ну, даже под таких типа дружественных, как Китай, нельзя пускать внутрь стратегических государственных предприятий. Вот мне интересно, что было бы сейчас, потому что сейчас ситуация, очевидно, изменилась. Мне кажется, что Путину нужны по максимуму любые китайские технологии. Ему нужно продолжение закупок электроэнергии, прошу прощения, углеводородов Китаем, оговорился я. Ему нужно максимальное дипломатическое прикрытие. Но, как я думаю, ну, как сказать, я могу только думать об этом, потому что Путин живет, очевидно, в настолько серьезной изоляции от реальности, что теперь как-то просчитывать его политические шаги мне довольно трудно, и как любому, мне кажется, аналитику. Но я думаю, что в какой-то степени он понимает, должен понимать, что Китай, ну, скажем так, с ним не пойдет до конца. Китаю, мне кажется, как мы с вами это обсуждали в эфире, Китаю интересна такая ситуация, при которой вот эта война продолжается почти вечно. Россия слабеет, становится все более зависимой от Пекина, от китайских поставок, от китайских технологий, от китайского политического международного прикрытия. Но при этом Россия не выигрывает войну в Украине, против Украины, так сказать, условно говоря, не побеждает в ней. Потому что тогда Путин скажет, ну все, мы теперь победители, мы победили НАТО, не просто там Украину, он же говорит, это война со всем Западом, победили весь Запад, теперь, господин Си, давайте поговорим и о ценах на там нефть, газ, и на о многом другом уже, мы будем говорить с позиции победителей. Мы крутые. Но им также и не нужно поражение России. Ну, дело не только и не столько речь идет о военном поражении, о том, какие территории там вернут, о политическом поражении, признании, что все, швах, дела. Потому что за этим, как опасаются в Пекине, в Москве произойдет очередной, ну, скажем так, сдвиг, маятник качнется в направлении Запада, нужно будет снимать санкции, нужно будет налаживать отношения, нужно будет выводить назад русскую элиту условно говоря, в западный свет. И тут особенно ослабленная Россия навсегда прислоняется к Западу, и тут вот маятник качнется, и вдруг, скажем, в московской политике изменения начнутся не очень приятные для Китая. Ну, там, сближение с Японией, например, вообще сближение с глобальным Западом, это Китаю не нужно. Поэтому, как мне кажется, китайское руководство устраивает нынешнее положение дел, именно поэтому ни в какой мирный процесс, так сказать, наивный человек, канцлер Мерц, я не знаю, может, он не наивный, но говорит, по крайней мере, как наивный человек, думает, что вот это Китай придет и там что-то там разрулит, будет каким-то посредником, не будет. И Зеленский, когда говорит об этом, он прекрасно знает, что Китай никаким посредником не будет, более того, не будет честным посредником. А он говорит это для того, чтобы показать, что он, Зеленский, договороспособен. Но, конечно, если бы возникли какие-то намеки на переговоры, конечно, никакой Китай не будет принят в качестве посредничающей стороны, потому что все эти годы именно благодаря помощи Китаю Путин может осуществлять свою агрессию против Украины.
1: Ну и что любопытно...

0: Путин в своем обращении перед поездкой в Пекин указывает отдельно, что не собирается говорить о чем-то военном, что, мол, будем говорить о дружбе, которая не против кого-то другого, но к этому вернемся чуть позже, пока что...
1: Артем, извините, скажем так, конечно, он не будет говорить напрямую с Си Цзиньпином, там, пришлите мне там 3 эскадрильи китайских самолетов. Нет, об этом он говорить не будет, но, конечно, понятно, что вот эта неудачная война, назовем вещи своими именами, невыигрышная, 100%, это тот фон, на котором проходят эти переговоры. Не надо об этом говорить, чтобы понимать, это и есть главное, что происходит сегодня в России, если угодно, это главное, что происходит сегодня с Путиным по его же собственной вине и инициативе.
0: Ну вот пытается подать как-то государственная машина, медиа, эту поездку и показывают Кирилла Дмитриева, посланника Путина по переговорам. Он обещает золотые горы для бизнеса после поездки в Китай. Но Блумберг при этом пишет, например, что Китай показывает российским военным технологии, как ими пользоваться, как пользоваться гаджетами для защиты от дронов. Об этом многие сторонники войны переживали, говорили, что у России таких технологий нет. Но, тем не менее, многие сторонники войны не очень позитивно воспринимает поездку Путина в Китай. Мы сейчас покажем зрителям, почему, и вернемся к этому разговору.
2: В ожидании поездки Владимира Путина в Китай российские провоенные авторы жалуются на экономическую зависимость России от Китая. Она сформировалась после начала большой войны против Украины.
3: 5-й год войны, мы все продолжаем покупать у Китая, хотя даже самый рукожопый коррупционер мог бы за этот период научиться делать сам. Но нет, это какой-то бич России. Или заговор. Пыпа обратился к братскому китайскому народу в преддверии своего визита в Китай. Как прежде, уже не будет. Вот это поворот.
2: Z-авторы критикуют и китайские власти, которые в обмен на большие скидки на энергоресурсы не торопятся делиться с Россией военными технологиями.
3: Все чаще в информпространстве всплывает половинчатая роль Китая-союзника. Полусоюзник России, полусоюзник Ирана, основной поставщик дронов и комплектующих для наших врагов, из-за чего СВО затянулось просто неимоверно, зайдя в тактический тупик.
4: В любом случае, простите, это неравноправные отношения.
5: Ну, это понятно. Тут в открытую, я, так сказать, вижу, что в открытую мы сейчас опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшей сестры в данном случае. Конечно, Россия женского рода.
2: В 2026 году Китай закрепил за собой статус основного покупателя российского трубопроводного газа, а ранее стал лидером по закупкам сырой нефти и угля. Разговоры о сугубо сырьевой заинтересованности Китая в отношениях с Россией звучат регулярно. В конце 2025 года глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что страна готова стать энергетической миской риса в руках Китая. На это также бурно реагировали пропагандисты.
3: Прошлое России – сырьевая база для Европы и США. Будущее России – сырьевая база для Китая. Ясно. Срочно нам, замполитам армии. Братцы, за что кровь льем? За сырьевую базу для Китая. Ура, товарищи!
6: То есть прямо сказано о том, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая, для развития Китая.
2: Разочарование в технологическом отставании от Китая можно услышать не только в провоенных каналах. На этой неделе во время посещения российско-китайской экспо в Харбине обеспокоенность высказал вице-премьер Юрий Трутнев.
3: Честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли, и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился.
2: Некоторые комментаторы вернули это расстройство самому Трутневу.
3: Так-то Трутнев в правительстве с 2004 года, с 2013-го заместитель председателя. Так что мед и крабы вместо роботов и дронов – это итог и его работы тоже. Что мы скажем х**ам во время очередного налета беспилотников? Все с пасеки, все натуральное, очень полезно для здоровья.
2: Критика зависимости России от китайских комплектующих вновь усилилась после ареста в мае бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Козаренко по обвинению в мошенничестве. Ранее он рассказывал Путину об отечественном производстве дронов.
7: Это свои статоры, роторы, моторы. Мы на сегодня все 9 комплектующих для своего электродвигателя можем делать самостоятельно. Причем в объемах 1 миллион в год. То есть это уже миллионный выпуск для того, чтобы конкурировать и с Китаем, и с другими странами по себестоимости экономической эффективности.
2: В Z-среде на преследование Козаренко тоже обратили внимание. Его продукцию российско-китайского производства в телеграм-каналах высмеивали военные.
5: Отлеталось.
3: Похоже.

0: что очередные современные цеха, инновационные изделия и отечественные комплектующие в итоге оказались сказками, за которыми скрывались классическая перепродажа китайского импорта с наценкой.
1: Открытое и полноценное военное и технологическое партнерство с Китаем по-прежнему остается мечтой многих провоенных авторов. Однако уже пятый год эта мечта разбивается о политические реалии.
2: И про наценку со стороны Китая высказывался телеведущий Владимир Соловьев. Дорогое оптоволокно – это разрешенная тема на государственном телевидении. Однако винить здесь надо не китайцев. Экономический обозреватель Максим Блант считает, что так и работает российское импортозамещение.
3: Попытка оградить россиян от этого вала китайских товаров, чтобы спасти российских, которые делают еще хуже и еще сильно дороже. Тоже оптоволокно, да? Вот эти все разговоры о том, что Китай завышает цену, это, в общем, совсем не так. Потому что, начиная примерно с 2018 года, когда в России построили свой завод по производству оптоволокна, постоянно были разговоры о том, что Китай демпингует, чтобы убить внутрироссийское производство оптоволокна, да? И требовали ввести пошлины на китайское оптоволокно, ввести... А почему? Потому что китайское оптоволокно было дешевле из-за массового производства, из-за объемов, да, это масса фактов, из-за низких кредитов, из-за слабого юаня. А российские производители, они построили завод, который выпускает продукцию в полтора раза дороже и более низкого качества, чем можно купить в Китае. Защищать приходится. Такого рода импортозамещение, да, российское правительство до сих пор пытается поддерживать.
2: Но мы продолжаем разговор о возможностях Владимира Путина в Китае с Константином Эгертом. Константин Петрович, Путин, продолжая пятый год войну, говорит о неком суверенитете. Но даже сторонники войны упрекают Кремль в том, что Россия отдает свой суверенитет Китаю. Может быть, они обманываются. А на ваш взгляд, Россия сейчас возможна без Си?
4: Россия возможна без Си. Вопрос, какая Россия возможна без Си? Путинская война без Си невозможна. Это понятно. В тот момент, когда Китай прекратит покупать нефть и газ российские, то все это дело схлопнется очень быстро. Останутся вот те самые мед и крабы. Мне ужасно понравился момент этого сюжета. Что же касается стенаний по суверенитету, равно как и стенаний в... про военных пабликах, сегодня уже и по поводу самого Путина. Значит, распустил коррупционера, все разворовали, упустили время и так далее. Это очень такая типичная история для такого типа режимов, находящихся в состоянии войны. Лоялисты, патриоты начинают говорить, что вот, дескать, политика-то правильная. Но ее реализуют неправильно, потому что, так сказать, на домашнем фронте непорядки. И этого стало, ну, я не занимаюсь профессиональной медиа-аналитикой там российских телеграм-каналов, но слежу за ними. Этих разговоров действительно стало больше. Не мудрено, потому что это неудачная война. Война, которая идет больше, чем война с нацистской Германией, а бои идут, ну, что там, простите за такое грубое сравнение, как в старом анекдоте «За избушку лесника». Для всех уже очевидно, что она никуда не зашла. Более того, если раньше это происходило на далеких там фронтах Украины, а в городах можно было жить совершенно спокойно, сегодня это невозможно. Там, в моей родной Москве, вот я там регулярно смотрю, что-то горит. Вот горит, насколько мне вроде потушили пожар на нефтебазе в Капотне, которая когда-то была видна с, так сказать, с балкона моего высотного дома, когда еще жил в Москве. Это... Ну, прямо очевидно совершенно. Ситуация, при которой начинают задумываться, скажем так, искренние националисты и национал-патриоты, такие тоже есть. Но, что мне кажется интересным, Артем, это вот что. Чем больше таких публикаций, чем больше вот эта волна, как правило, тем больше это отражает две вещи. Первое – это... Народные настроения, несомненно, я уверен, что они есть. Разворовали, поэтому не смогли победить. Вот, ну, это, я думаю, думает большинство тех в России, я так думаю, предположу, из тех, кто сегодня в кавычках против войны, большая часть этих людей думает именно так. могли бы

0: Если бы был другой режим, если бы не воровали. Это номер один. Номер два. Учитывая то, что значительная часть этих телеграм-каналов финансируется, контролируется, раскручивается разными элементами, ну, скажем так, правящей верхушки, я бы уже не исключил, что такого рода, не хочу подать теорию заговора никаким образом, но учитывая тот факт, как Кремль контролирует ситуацию на вот этих всех, так сказать, телеграм-фронтах, я думаю, что, возможно, это уже игра каких-то элементов режима, которые начинают думать о выходе из ситуации. И под таким предлогом, вы знаете, мы на самом деле вот за войну, за победу, ну вот мы беспокоимся, как бы это все обеспечить правильно. Под этим предлогом можно, я думаю, начинать какую-то работу, ну, скажем так, по осторожному изменению политики режима. И вот это, мне кажется, очень интересным. Я повторяю, я могу звучать как какой-то, так сказать, конспиролог, но
1: действительно, две такие, скажем, научные школы существуют. Об этом пишут и легальные в России политологи. И что любопытно, что будь то игра это, будь то не игра, а просто так складывается медиапространство, в этих публикациях Путина открыто называют вассалом, или Россию называют вассалом Китая. Но причем именно. Это всегда негативная коннотация. Но да, если посмотреть глазами,
0: конечно.
1: А если глазами
0: конечно.
1: Путина посмотреть, не глазами людей, которые будут переплачивать за товары, пользоваться некачественными, Путин что-то теряет.
0: Возвращение с ними Китая следовало ожидать. В российской национал-патриотической, как это сказать, в истории взглядов российско-советских, постсоветских национал-патриотов Китай это всегда либо галаштанные крестьяне, которых еще, так сказать, государь-император там у них отобрал земли и правильно сделал, конечно, в кавычках. Либо это вот те, кто постарше, там мой возраст, это враги, маоисты, убийцы наших пограничников на острове Даманский в конце 60-х годов. Это 4000 с лишним километров границы, которые Путин демаркировал, кстати, отдав этот самый остров Даманский китайцам в 2004 году. Это плохие люди, вот скажем так. А сейчас на фоне декларируемых Путиным специальных отношений, это еще и люди, наносящие удар в спину, не поддерживающие нашу войну с Западом, люди, которые буквально занимаются дойкой России по части нефтегаза за копейки, это опять те же самые, ну, условно говоря, краснозвездные маоистские солдаты, которые убили наших пограничников. Россия не может зависеть ни от кого, потому что она великая держава, но Запад это хотя бы вот, ну, Запад это равный враг, а Китай это фальшивый друг. Это азиатский там кинжал в спину, дальше вы пойдете, можете взять любые, так сказать, писания русских националистических философов там, конца 19-го, начала 20 века и подбирайте неполиткорректные эпитеты, пожалуйста. Поэтому это абсолютно логичный ход мышления у этих людей. И это опять классическая русская «царь неправильный, царь не тот». Царь ведет неправильную политику. Так все было бы хорошо, страна все может сделать. Но царь не такой.
1: Опасно ли это сейчас Путину? Полминуты у нас остается. Вот давайте вывод попробуем сделать. Опасно ли это сейчас?
0: Каково Путину? Вы спросили меня, да. Смотрите, мне трудно посмотреть на это глазами Путина. Я не очень уверен, что он адекватно оценивает ситуацию. Я не думаю, что ему докладывают, например, о всех дроновых ударах по Москве. Это человек, который живет в бункерах и которому докладывает его королевский двор то, что он хочет слышать. Я думаю, что его взгляд на сегодня несколько другой. Я думаю, что он реалистический, он там в него не влюблен в Китай, в Си Цзиньпина, но я не думаю, что он знает о том, какая волна может нарастать в России. Я уверен, что он по-прежнему убежден, как любой...
1: Ну и возможно, что и выбора у него тоже нет. Спасибо большое, Константин Петрович. Заканчивается наше время. Делитесь своими мыслями в комментариях и увидимся завтра.

0: без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
4: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
5: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
4: это
5: ее.
4: Какие, например?
5: Ну, Левиафан тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там Елена и нелюбовь к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
4: Я смотрел в ВГИКе на закрытом показе, потому что ее же тогда не
5: давали
4: смотреть.
5: Да, ее прикрыли сразу. Да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну, так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остро-социально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
4: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
5: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
4: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна,

0: агрессор, развязавший войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое.
1: Слушайте,
0: большое.
1: Ну если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет «Кинотавр», который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как много из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
0: Я понимаю вас, сталкивался. Поэтому не спрашиваю.
1: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
0: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
1: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Ну, я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь, и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу, с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
0: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
1: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его

0: фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а по часу 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим это большому кино.
0: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему, да. Конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну, да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет
1: уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну, там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Marvel'ом, либо,
1: да,
0: либо DC. Да. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют

0: так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссером, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан, который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способные охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так
0: прочее.
1: Далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король Лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Fighting Club», а «Бойцовский клуб». Но
1: это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории, зрителей, фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, а вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил,
0: Захватил, я очень в этом смысле благодарный зритель, я могу прослезиться. Не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним, я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто
0: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот. И я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере 9-й роты, куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, его...
1: Вот
0: и пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы один раз он, пожав мне руку на 9-й роте, значит, плечом коснулся, знаете, как они это
1: делают. По-пацански,
0: да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный
1: вечер». Ну да, у него были
0: с этими героями.
1: «Барьеры».
0: У него были
1: такие...
0: «К барьеру», относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский коллектив.
1: Это мы тоже помним,
0: Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством.
1: Такие,
0: коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что так
0: ведут себя? Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только
0: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. Я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым, интеллектуально быстрым человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого кажется, еще. Да, да,
0: да, на здоровье, конечно, я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны.

0: Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем уж в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это, естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный-то потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту, я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа – ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране...

0: Нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
1: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
2: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
3: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
4: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
5: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
6: Радио «Свобода», оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 19 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что отложил на несколько дней по просьбе ряда стран Персидского залива возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Владимир Путин выступил с обращением накануне своего визита в Китай, но пока никак публично не прокомментировал недавние удары украинских беспилотников по Москве и Московской области. 3 человека погибли при нападении на исламский центр в Сан-Диего в США. Также сегодня.
1: Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавди говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН.
0: Первый заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов выступил за цензуру в российских театрах после того, как актер и режиссер Олег Меньшиков раскритиковал новую постановку «Гамлета» в МХТ. В течение последних нескольких дней, прежде всего, пока проходил визит президента США Дональда Трампа в Китай в конце прошлой недели, а затем после его возвращения в Соединенные Штаты, никакой новой информации об обстановке в районе Персидского залива практически не поступало, хотя Трамп неоднократно требовал от Тегерана пойти на уступки по вопросу иранской ядерной программы, а иранские власти отвечали ему, что не будут поддаваться шантажу. В воскресенье появились сообщения о том, что в результате удара беспилотников на территории атомной электростанции Барака в Абу-Даби, это в Объединенных Арабских Эмиратах, загорелся электрогенератор. Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии выразили глубокую озабоченность по поводу этого инцидента. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заверили, что радиационный фон в районе АЭС остается в норме. Когда в Европе наступил вторник, а в Соединенных Штатах еще были вечерние часы понедельника, 18 мая, Трамп объявил, что отложил на несколько дней крупную военную операцию против Ирана по просьбе ряда стран-союзниц Соединенных Штатов. «Мы готовились к очень масштабной атаке, запланированной на завтра. Я решил отложить ее на некоторое время. Надеюсь, что, возможно, навсегда, хотя не исключено, что лишь ненадолго. Причина в том, что у нас состоялись крайне важные переговоры с Ираном, и теперь мы ждем, к чему они приведут. Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других государств попросили меня отложить операцию на 2-3 дня. Они считают, что находятся очень близко к заключению соглашения, которое позволит предотвратить попадание ядерного оружия в руки Ирана. Я думаю, что если Иран будет удовлетворен результатом, то, вероятно, удовлетворены будем и мы. Мы проинформировали Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке, которые с нами сотрудничают. Это очень позитивное развитие событий, но к чему оно приведет, еще посмотрим». Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, Владимир Путин сегодня направился с визитом в Пекин, то есть всего через 4 дня после того, как в китайской столице побывал с государственным визитом Дональд Трамп. Правда, Путин бывает в КНР гораздо чаще Трампа, это его уже 25-й визит туда. Перед поездкой Путин записал видеообращение, в котором назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим добрым другом и подчеркнул значение российско-китайских отношений для поддержания международной стабильности.
2: «Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах. Вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран

0: и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Это было обращение Владимира Путина накануне его визита в Китайскую Народную Республику. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине на прошлой неделе сказал Дональду Трампу, что Путин может в конечном итоге, цитата, «пожалеть» о вторжении в Украину. МИД Китая немедленно назвал содержание этой публикации выдумкой. Так или иначе, но Владимир Путин так пока публично и не комментировал массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, в результате которой погибли не менее 3 человек. Российские федеральные телеканалы уделили этой атаке не больше минуты своего эфирного времени. Удар показал уязвимость системы ПВО московского региона, несмотря на недавнее создание там нового кольца средств противовоздушной обороны. Подробнее об этом рассказывает журналист-расследователь Русской службы радио «Свобода» Марк Крутов.
2: Вот это новое, самое большое, самое широкое кольцо ПВО. В нем пока не так много установок удалось найти. И по одной из версий оно призвано защищать не столько саму Москву от летящих украинских дронов, сколько критические энергоподстанции электрические, которые расположены буквально вот рядом с каждой из этих башен. По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДом. И так далее. Дронам удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше. Больше 100, не все это панцири, но в основном панцири, больше 100 вокруг Москвы. Но для сравнения, в Московской области живет больше 10 миллионов человек, больше 15, даже если брать большую Москву и ближайшее Подмосковье. А вокруг Валдайской резиденции Путина, как мы ранее выяснили, 26 башен с панцирями, при том, что в Валдайском районе живет меньше 100 тысяч человек. Тут проблема еще не только в качестве самого панциря, который, в общем-то, является не самой лучшей системой. И мы еще в 2020 году видели, как без проблем турецкие дроны в Сирии уничтожают панцири, которые Россия предоставляла режиму Башара Асада. Или, например, в Усть-Луге недавно, в начале этого года, когда, согласно российским же оценкам, панцирь около нефтяного терминала в порту Усть-Луги сбил один из 19 дронов в первый день атаки 23 марта. Дело еще и в том, что для панцирей нужны ракеты. Вопрос, сколько Россия их может производить, они довольно дорогостоящие. И возможно, что у вас есть 100 панцирей, но у вас просто не хватает ракет для них. Надо сказать, что вот со всеми объектами рядом, которым был причинен тот или иной ущерб, это нефтяная станция под Солнечногорском, дома в Зеленограде, этот дом в деревне под Химками и другие, всюду буквально вот в километре двух, максимум трех, можно найти либо башню, либо подиум с панцирем или другими системами ПВО. Это не означает, что обязательно противоракеты эти наносили ущерб, падая. Хотя такие случаи многократно фиксировались, когда разгонные блоки панциря, например, просто врезались в многоэтажки. Но это, вероятно, говорит о том, что жителям российской столицы и ближайшего Подмосковья стоит обращать внимание на то, где они находятся. Для этого можно и нашу карту использовать, и места, которые прямо вот рядом в 2-3 километрах от таких систем ПВО, они, конечно, самые опасные, потому что там вам угрожает не только сам украинский дрон, сбитый или не сбитый, но и падение ракеты или разгонного блока.
1: Это был журналист-расследователь Русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Главными целями украинских ударов по территории России остаются объекты российской нефтяной промышленности. По данным агентства Рейтер, беспилотники атаковали не менее 16 нефтеперерабатывающих заводов, включая все крупнейшие НПЗ на европейской части страны, останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти общей мощностью в 390 тысяч тонн в сутки. Подробнее о последствиях ударов в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
3: Беспилотники атаковали не менее 16 заводов, включая все крупнейшие предприятия в европейской части России. В результате ударов останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти, общая мощность которых составляет 390 тысяч тонн или 2 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. А среднесуточный простой мощности в первые 4 месяца года утроился по сравнению с тем же периодом 2025 года и достиг почти 100 тысяч тонн.

0: сутки. Кроме того, в результате ударов сгорели крупные резервуары для хранения нефти в Татарстане, Перми, Ленинградской области и Краснодарском крае, а также была повреждена портовая инфраструктура на побережье Черного и Балтийского морей. Все это вынудило российские нефтяные компании снижать добычу, которая в апреле, по оценке Международного энергетического агентства, рухнула ниже 9 миллионов баррелей в сутки минимального уровня со времен пандемии. В пересчете на годовые объемы Россия откатилась в середину нулевых. Риск дефицита топлива из-за выхода из строя перерабатывающих мощностей вынудил правительство ввести до июля запрет на экспорт бензина. Однако эта мера в разгар посевной кампании может оказаться недостаточной. По словам участников российского топливного рынка, опрошенных изданием «Коммерсант», на оптовом рынке уже сформировался дефицит топлива. А теперь о последствиях. Взлет мировых цен на нефть из-за войны в Персидском заливе для российских нефтяных компаний в значительной степени компенсируется вынужденным сокращением добычи и необходимостью постоянно ремонтировать или заменять дорогостоящее оборудование. Между тем, уже по результатам прошлого 2025 года финансовое состояние отрасли резко ухудшилось. Прибыль Роснефти рухнула в 4 раза, у Татнефти и Газпромнефти вдвое, а Сургутнефтегаз и Лукойл ушли в минус, причем убытки Лукойла из-за продажи зарубежных акций активов превысило 1 триллион рублей. На доходы государства все это влияет не лучшим образом. Падение добычи и отказ от экспорта бензина приводят к недобору нефтегазовых доходов федерального бюджета. И апрельские провальные результаты на фоне высоких мартовских цен – лишнее тому доказательство. Обвал, а то и отсутствие прибыли у нефтяных компаний – удар по региональным бюджетам, поскольку нет прибыли – нет и налога на прибыль. А налог на прибыль – один из основных источников пополнения казны регионов. В завершение остается лишь добавить, что приведенные данные не учитывают того, что с минувших выходных украинские беспилотники стали долетать и до московского НПЗ в Капотне, как и до нефтебаз, расположенных в Московской области. То есть до самых, казалось бы, защищенных мест на территории России. И если в Капотне повторится то же, что произошло в Туапсе, Перми или Рязани, гигантский пожар, нефтяной дождь, то паники на топливном рынке не избежать. Да и не только на топливном рынке.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский в своих последних заявлениях отметил, что украинская армия сейчас ведет себя более активно, чем российская. Зеленский также все чаще предупреждает Беларусь о неотвратимости тяжелых для нее последствий в случае, если российская армия вновь попытается использовать ее территорию для наступления на Украину с севера. Добавлю, что Беларусь сейчас вместе с Россией проводит учения по отработке применения ядерного оружия. Заявление Зеленского комментирует украинский военный аналитик Денис Попович.
2: Мы понимаем, что Беларусь является нашим противником, потому что с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в феврале 2022 года. И с территории Беларуси было развернуто наступление на Киев. Больше того, Беларусь помогала Российской Федерации очень активно и техникой, и боеприпасами, и ремонтными предприятиями, и так далее. То есть Беларусь непосредственно принимает участие вместе с Россией в войне против Украины. И это нужно понимать. И если мы не будем об этом забывать, да, то есть для нас не будет секретом, почему всякий раз мы должны помнить и предполагать, что попытка провести операцию «Киев-2.0» может повториться. Да, то есть то, что было один раз, то может повториться во второй раз. Это нужно понимать. Да, на сегодняшний день непосредственной угрозы со стороны Беларуси нет. И там не формируются войска. То есть сейчас нет той ситуации, которая была накануне полномасштабного вторжения в 2022 году, когда в Беларуси собирались войска для того, чтобы начать вторжение в Украину. Сейчас такого нету, безусловно. То есть постоянно сегодняшний день утверждать, что существует прямая угроза со стороны Беларуси для Украины, было бы абсолютно неправильно и преждевременно. Но все меняется, все может измениться очень быстро. Это, во-первых, нужно понимать. Дальше. Попытки втянуть Беларусь в войну предпринимаются Кремлем на протяжении всех этих 4 лет. Просто Лукашенко отбивается. Он прекрасно понимает, чем для него это может закончиться. То есть белорусская армия на сегодняшний день устарела. То есть она не знакома с современными средствами ведения войны. Она не знакома с дронными технологиями. Она не знает, как защищаться от этих дронов. То есть если Беларусь действительно, не дай бог, для себя, не дай бог, начнет военную операцию против Украины, то это очень быстро для нее закончится, очень плохо для нее закончится. И Лукашенко это прекрасно понимает. Поэтому я на сегодняшний день склонен думать, что все эти его, значит, заявления и даже конкретные действия, это не от того, что он очень хочет воевать, а от того, что он как раз очень не хочет воевать. То есть пытаться продемонстрировать, то есть, какие-то действия для того, чтобы не обидеть своего, то есть, сюзерена в лице Владимира Путина. Но в то же время пытается вот оттянуть, максимально оттянуть.

0: точку времени, когда его действительно припут к стенке, нужно принимать какое-то решение. У Беларуси ядерного оружия своего нету. Есть российское ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси, и которым Лукашенко активно бравирует для того, чтобы показать, какой он сильный, какой он грозный. Не трогайте меня, и я вас не трону. Но в целом белорусская армия, она достаточно слабая вот в нынешнем отношении, то есть она не располагает теми средствами и не знакома с современными методами ведения войны. То есть любое телодвижение с своей стороны против Украины закончится плохо. А вот против европейских стран, например, Литва или Латвия, да, с которыми Белоруссия граничит, то тут немножко другое дело. То есть как раз в этом отношении я бы больше бы говорил об угрозе со стороны Беларуси для европейских стран, для стран Балтии. Вот это вот несколько другая ситуация. А против Украины любые их агрессивные действия для белорусской армии закончатся крайне печально.
1: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Не менее 3 человек погибли, еще несколько с ранениями доставлены в больницу в результате нападения на исламский центр в американском городе Сан-Диего, при котором действует крупнейшая в округе мечеть и школа. Как заявил начальник местной полиции Скотт Уолл, среди погибших охранник центра, действия которого, по-видимому, предотвратили гибель гораздо большего числа людей, в том числе детей. Уолл назвал действия охранника, у которого остались 8 детей, героическими. По словам Скотта Уолла, никто из учеников школы не пострадал. Вот как он описал развитие событий.
2: We have 3 confirmed.
1: В исламском центре подтверждена гибель 3 взрослых. Примерно в 11:43 поступило сообщение об активной стрельбе в здании центра. В течение 4 минут наши сотрудники прибыли на место происшествия и сразу обнаружили перед зданием 3 погибших, предположительно жертв нападения. Примерно в это же время начали поступать звонки из района всего в нескольких кварталах оттуда о новых случаях стрельбы. Работник ландшафтной компании, выполнявший свою работу, подвергся обстрелу, но, к счастью, не пострадал. Вскоре на место прибыли полицейские и обнаружили посреди улицы автомобиль с людьми, предположительно причастными к этому инциденту. Оба находившихся в автомобиле человека были мертвы.
3: Это был начальник полиции города Сан-Диего в США Скотт Уолл. По предварительным данным, оба нападавших, а это подростки, покончили с собой. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как возможное преступление на почве ненависти, учитывая, что атака была совершена на религиозный объект. Кроме того, на это указывает записка, оставленная, предположительно, одним из подозреваемых в нападении. Нападение в Сан-Диего осудили президент США Дональд Трамп и губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом. Вы слушаете «Время свободы». Жюри присяжных Федерального окружного суда Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству корпорации OpenAI и ее генеральному директору Сэму Альтману. Присяжные единогласно решили, что Маск подал иск после истечения срока давности. По этому делу в иске Маск утверждал, что он вложил около 38 миллионов долларов в OpenAI как в некоммерческий исследовательский проект. Но Альтман и президент OpenAI Грег Брокман нарушили первоначальные договоренности и превратили организацию в коммерческий бизнес, тесно связанный с корпорацией Microsoft. Маск настаивал, что OpenAI создавалась в 2015 году именно как некоммерческая структура для разработки искусственного интеллекта на благо человечества, а не ради прибыли. В рамках иска Маск требовал отстранить Альтмана и Брокмана от руководства компании, прекратить деятельность ее коммерческого подразделения и вернуть организации некоммерческий статус. Размер нанесенного ущерба Маск оценивал в 130-150 миллиардов долларов, заявляя, что эти средства должны быть переданы не ему лично, а некоммерческому подразделению фонда OpenAI. Адвокат Сэма Альтмана Уильям Сэвит поблагодарил присяжных за их решение.
4: 9 очень преданных своему делу и очень внимательных жителей Калифорнии в течение 3 недель слушали показания о том, что произошло при основании и развитии OpenAI. Им не потребовалось и 2 часов, чтобы после рассмотрения сотен и сотен доказательств и многодневных слушаний прийти к выводу, что иск господина Маска – это не более чем запоздалая выдумка, не имеющая никакого отношения к реальности. И этот господин мог делать свои заявления и рассказывать свои истории, но 9 членов этого жюри пришли к выводу, что его истории были всего лишь историями, а не фактами. А факты таковы, что OpenAI – это некоммерческая организация, движимая своей миссией, которая была и будет оставаться верной этой миссии, как она это уже делает.

0: Это был адвокат компании OpenAI Уильям Сэвит. По мнению Сэвита, Илон Маск, который вначале не оценил потенциал рынка искусственного интеллекта, позже пытался взять компанию OpenAI под собственный контроль, и что его иск — это недобросовестная попытка устранить конкурента. Адвокат Илона Маска Марк Тоберов, в свою очередь, заявил, что Маск будет оспаривать вердикт суда присяжных. And this one is
1: not over. Это еще не конец. Если подвести итог одним словом, то это апелляция. Появилась, по сути, новая формула для стартапов. Вы получаете субсидии в виде благотворительного финансирования. Когда ваши амбиции требуют большего капитала, просто направляете все плоды этих вложений, в данном случае технологии, в коммерческий сектор. В результате директора и должностные лица благотворительной организации обогащаются на миллиарды. Это совершенно новая формула для Кремниевой долины.
0: Это был адвокат Илона Маска Марк Тоберов. Решение суда открывает для OpenAI путь к выходу на IPO. Речь идет о торговле акциями компании на фондовой бирже. IPO может увеличить капитализацию OpenAI до $1 триллиона. И последняя тема. Сегодня в России разгорелись бурные споры по поводу публичного выступления актера и режиссера Олега Меньшикова, который, сказав, что не может сдержаться и несколько раз матерно выругавшись, раскритиковал новый спектакль «Гамлет» в МХТ, поставленный молодым режиссером Андреем Гончаровым. Роль принца датского в этом спектакле сыграл актер Юра Борисов, номинированный в прошлом году на «Оскар» за роль второго плана в нашумевшем фильме «Анора». И вот фрагмент заявления Меньшикова. Мат я вырезал.
2: Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХАТ. Но то, что я увидел, это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел, значит, какой-то отклик, что это, оказывается, гениально, и что вообще это не каждому дано понять, что там какие-то смыслы скрыты. Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует. Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавдий говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН. Причем сегодняшний, а не вот тот, лучших лет. Знаете, Генрих Бёль когда-то написал, по-моему, Генрих Бёль где-то написал, что есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону.
0: Это был актер и режиссер Олег Меньшиков. Меньшиков добавил, что молодые режиссеры прикрываются словами «я так вижу», что, на его взгляд, неприемлемо. На следующий день после публикации видео Меньшикова заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов заявил, что, цитата, «не видел этот спектакль, но считает, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809-м указе президента. Это касается не возраста, а всех других вещей». Конец цитаты. Что касается перепродаж билетов на Гамлета в МХТ за 200 тысяч рублей, о чем писали СМИ, то это, по мнению Певцова, ничего не говорит о качестве спектакля. Если сейчас сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже, так что цена билетов ни о чем не говорит, полагает артист и депутат Певцов. Заявление Меньшикова, судя по реакции в соцсетях, заставило вспомнить выступление десятилетней давности худрука Московского театра «Сатирикон» Константина Райкина, говорившего тогда на съезде театральных деятелей о важности цеховой солидарности именно в борьбе с цензурой.
3: «Цеховая солидарность, как меня папа учил, обязует каждого из нас, работника театра, артиста ли, режиссера ли, не говорить плохо в средствах массовой информации друг о друге и в инстанциях, от которых мы зависим. Ты можешь сколько угодно быть несогласным творчески с каким-то режиссером, артистом. Напиши ему смс-ку злобную. Напиши ему письмо. Подожди его у подъезда. Скажи ему, но не надо в это вмешивать средства массовой информации и делать это достоянием всех, потому что наши распри, которые обязательно будут творческие несогласия, возмущения, но это нормально. Но когда мы, так сказать, заполняем этим газеты и журналы и телевидение, это на руку только нашим врагам, то есть тем, кто хочет прогнуть искусство, под интересы власти. Маленькие, конкретные, идеологические интересы.
0: Это был художественный руководитель Московского театра «Сатирикон» Константин Райкин. Заявление, сделанное 10 лет назад, в 2016 году, на съезде Союза театральных деятелей России. Вообще, нынешние выпады Олега Меньшикова и Дмитрия Певцова против нового «Гамлета» в МХТ могут быть направлены и против художественного руководителя театра Константина Хабенского, у которого, кстати, одной из первых ролей на сцене вот этого самого театра был Клавдий в том же «Гамлете» в постановке, увы, трагически погибшего недавно режиссера Юрия Бутусова. Мне самому очень хотелось бы посмотреть и оценить, подчеркну это для себя самого, новую постановку «Гамлета» в МХТ, в которой, как пишет пресса, герои одеты в костюмы из фольги, а вместо поединков на шпагах игры в настольный теннис книгами. У спектакля явно немало тех, кого мы называем хейтерами, и кроме Олега Меньшикова им ответила сыгравшая Гертруду, актриса Аня Чиповская.
4: Позиция «я не понимаю» или «мне не нравится» и «значит, это плохо» или «и значит, это просто какая-то фигня» – это позиция немножко незрелого, что ли, зрителя и исполнителя.
0: Это была актриса Московского художественного театра Аня Чиповская. Совсем недавно, в Международный день театра, я давал вам послушать очень смешной британский скетч, обыгрывающий фразу из монолога Гамлета «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Не знаю, соответствует ли теперь этот монолог критериям указа Путина номер 809. Подошел бы скорее монолог начальника железной дороги Уржумова из фильма 1983 года «Магистраль» по повести молодого тогда писателя Валерия Барабашова «Горячие перегоны». Барабашов в разное время был военным, крановщиком, инструктором горкома комсомола, служил в армии, он лауреат премии Министерства путей сообщения, КГБ, Союза писателей, Союза журналистов, трижды лауреат премии МВД, автор книг «Господа бандиты», «Белый кайф», «Операция Шакал», «Донская вендетта», «Стрелы мести» и многих других. Но вернусь к монологу Уржумова. Его фрагмент исполняет Кирилл Лавров.
5: Самое узкое место сейчас – это сортировочные станции. Они не справляются с возросшим вагонопотоком. Линейно-технические станции тоже работают с перегрузками. Поэтому, несмотря на парк мощных, современных, скоростных электровозов, скорость линейная на участках продолжает падать. А это влечет за собой задержку оборота грузовых вагонов.
6: Опять объективные причины.
5: Нет, ну почему? Есть и наши упущения. Но главное, вот скажите мне, товарищ Гаджиев, насколько увеличился выпуск продукции вашего завода за последнюю пятилетку?
7: У вас в полтора раза. Машина «Бур» в полтора раза. Экскаваторный завод в три раза. Количество перевозимых грузов выросло в несколько раз. А пропускная способность железной дороги осталась практически прежней. Мы запустили капитальное строительство вторых путей, сортировочных станций, депо, наших производственных железнодорожных мощностей. Вот, к примеру, сегодняшнее ЧП. Сегодняшнее ЧП, ведь тут, помимо ошибок службы движения, тут же есть еще одно. Короткие запасные пути. Они уже не вмещают тяжеловесные поезда. Я уж не говорю о сдвоенных составах, за которыми будущее железной дороги. Упустив время, не добившись капиталовложений, мы лишили себя транспортной силы, и вагонопоток захлестнул дорогу.
0: За этими словами следует реплика: «Ну а куда же вы смотрели?» в исполнении Владимира Меньшова, прикрывающего лицо рукой, почти уверен, чтобы, как говорят в актерской среде, не расколоться. Но если «Горячие перегоны» переделать в пьесу и поставить, то из зрительного зала ничего заметно не будет, и тогда и Дмитрий Певцов, и Олег Меньшиков точно будут довольны. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
9: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеей будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
10: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
11: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции.

0: Буду в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевский смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевский.
3: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки, после конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она вела с

0: в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление. И это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
1: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
0: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военное преступление, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 97-м осудили еще 3 человека в Гаге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
1: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
0: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что эти перемены в Косово приходят чуть медленнее.

0: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
1: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пыткам в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукатич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукатича, который велся перед косовским судом, доказали, что Вукатич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы. Это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии. Первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
0: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
1: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема – это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нет коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь? Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как изнасилование, они исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
0: Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали

0: стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
1: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, который во время войны использовался как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщины и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
0: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
1: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчин и женщин, которые об этом не рассказывали или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулируют этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
0: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
1: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
0: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
1: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилы на Влас», который я упомянула,

0: части Боснии и Герцеговины, которая называется Республика Сербская, он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
2: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
1: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
2: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли, пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебное расследование еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
1: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут
2: Смотрите,
1: в этих материалах?
2: Если мы говорим об обращениях в международные инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что возможно прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в

0: необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями. Если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка, но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее были такие случаи, они даже сообщали, но это было раз, там они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу.
1: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
3: Какие перемены нужны России?
4: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
5: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
6: Перемены нужны масштабные.
7: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
8: Да никаких, все нормально.
9: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
10: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
11: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: В очередной

0: Раз посетить Пекин,
1: Путин обратился к китайцам. Он снова едет в Пекин. Телевизор говорит, чтобы расширять партнерство. Сторонники войны уверены, чтобы усилить зависимость от Китая. Кто из них ближе к правде?
2: Опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего.
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, чего Кремль ждет от поездки Путина в Китай и почему сторонники войны не ждут от этой поездки ничего хорошего. Владимир Путин едет на 2 дня в Китай и берет с собой почти всех вице-премьеров. С ними же едут главы банков, «Газпрома», «Росатома», «Росхима» и прочих российских корпораций. Напоминает поездку Трампа. Но все совпадения случайны. Так, по крайней мере, говорит Кремль. Чего же он ждет от Пекина, сейчас вам расскажем.
0: Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина.
4: Владимир Путин в 5-й раз 2022 года попытается убедить Си Цзиньпина запустить газопровод «Сила Сибири-2». Проект обсуждают уже больше 10 лет. Формально Китай принял предложение в сентябре 2025 года на празднование победы во Второй мировой войне. Но финальный контракт до сих пор не подписан. Лишившись европейского рынка, Москва отчаянно нуждается в расширении экспорта газа в Китай. Тот, в свою очередь, не испытывает острой нехватки газа и старается не зависеть от одного поставщика.
5: 4-й год реализации проекта «Сила Сибири».
4: Пекин и Москва до сих пор не договорились о главном – о цене. По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, Китай требует снизить стоимость газа до внутрироссийской – это около $50 за 1000 кубометров. Сейчас Пекин платит $258.
6: Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные войной на Ближнем Востоке, сделают Китай гибче в переговорах по ценам на газ по «Силе Сибири-2», сообщили Bloomberg источники, близкие к российскому правительству. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но пока нет существенного прогресса, сообщил один из российских чиновников.
4: Даже если соглашение подпишут, на строительство «Силы Сибири-2» уйдут годы, отмечает русская служба BBC. Несмотря на продолжающийся торг, официальная риторика двух стран подчеркивает тесное партнерство. Нынешняя поездка Путина в Китай при урочена годовщине подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве. Накануне вылета российский президент обозначил повестку предстоящих переговоров.
0: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
4: В китайском МИДе подчеркнули готовность расширять связи, чтобы вывести стратегическое партнерство на новый уровень и обеспечить глобальную стабильность.
7: Мы верим, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпиня и президента Путина прочная дружба между Китаем и Россией еще глубже укоренится в сердцах людей.
4: Российская делегация поехала в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай президента США Дональда Трампа. Источники газеты Financial Times утверждают, на встрече с американским лидером Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.
6: Комментарии Си о решении Путина начать полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну в 2022 году, судя по всему, зашли дальше, чем в прошлом. Источник, знакомый с деталями встречи Си с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры проводили откровенные и прямые беседы о России и Украине, Си не давал оценок Путину и войне.
4: В Пекине эту информацию назвали чистой выдумкой, а Москва и Вашингтон публикацию не комментировали. За ходом переговоров в Китае внимательно следят и в Европе.
8: Мы не ожидаем фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, естественно, связываем этот визит с надеждой, что председатель Си также призовет президента Путина завершить войну в Украине, которую тот не сможет выиграть. Напротив, эта война каждый день оборачивается для России тяжелыми человеческими потерями.
4: Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа поднять вопрос о прекращении войны на переговорах с Си Цзиньпином. Официально Китай продолжает настаивать на своем нейтралитете.

0: И о целях и возможностях Путина в Китае мы спросим политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эггерта. Константин Петрович, здравствуйте.
1: Привет, Сёр.
0: Телевидение российское говорит, что много чиновников вместе с Путиным — это показатель статуса визита. Мол, согласован большой прорыв. Но политолог Илья Грищенков пишет, что расширенный состав делегации из-за того, что Москва не согласовала основные вопросы. И Путину понадобится подстраховка для импровизации. Как вы объясняете состав и пафос, с которым Путин едет в Пекин?
1: Ну, во-первых, такого рода визиты готовятся заранее. Их нельзя подготовить за 2 дня. Поэтому я думаю, что привоз, вот моя первая инстинктивная такая реакция, если угодно, привоз такого огромного числа, значит, государственных чиновников топ-уровня, это как раз такая накачка с желанием показать всему миру стратегичность, простите уж за такой оборот, отношений между Москвой и Пекином. Ну, совершенно такой советский, по сути, подход. Вот чем больше ты привез там министров, вице-премьеров и так далее, тем, значит, мол, значительнее весь этот визит. Это номер один. Номер два. Где, я думаю, может быть элемент правды, это то, что какие-то доработки на месте нужно делать. Но дело в том, что это гигантское досье. Вы везете людей, которые занимаются там энергетикой, сотрудничеством в военной сфере, логистикой, что угодно, там производство, сельское хозяйство. Путину однозначно нужны все эти люди, просто чтобы подсказывать ему, ну, условно говоря, повестку дня. Он совсем уже не сможет справиться. Вот, это номер один, а номер два, точнее. Номер три. Мне кажется, что это также признак того, ну, если угодно, насколько серьезно сегодня проникновение Китая в российскую экономику, во всех ее, так сказать, сферах прежде всего, ну и, по сути дела, через это в российскую политическую жизнь. Ну, если можно назвать политикой то, что происходит в России, но политика есть, даже в диктаторских режимах она существует. И это, конечно, для меня, ну вот эти три пункта важны. Там, что они доработали, не доработали в программе, я не знаю, могли вносить какие-то, там, не знаю, поспешные коррективы, но это делается всегда. Во время таких визитов что-то может случиться, поэтому я бы сказал, что, скорее всего, все-таки это прежде всего для меня, если угодно, такая демонстрация статуса отношений. Но я бы так сказал, я не очень уверен, что какая-то даже часть такого пропутинского общественного мнения воспримет это с большой радостью. Такую поездку с таким набором людей, скорее всего, еще больше будет мемов на тему, ну вот, значит, губернатор западной провинции поехал к великому императору на поклон с большой свитой.
0: Константин Петрович, вы как будто прям в будущее заглядываете, потому что мы для зрителей заготовили подобный материал, но к нему подойдем чуть позже. А какой итог поездки Путин сможет считать для себя успехом?
1: Мне кажется, очень такая точная была бы отсылка к вашему собственному материалу, который вы показали. Сила Сибири для него очень важна. Для него важно наращивать мощности продажи, значит, углеводородов в Китай. Другое дело, что, правильно говорить, не могут договориться о цене, потому что Си Цзиньпин, китайцы хотят получить, ну, так сказать, все по максимуму, точнее, по минимуму в данной ситуации, по минимальной цене. И Путин, конечно, должен пытаться как-то ее поднять, ну, потому что просто ему деньги нужны, и потому что также он не может выглядеть в глазах, как это бы лучше сказать, ну, не правящей бюрократии, но бюрократии, которая подпирает его режим, вот так скажем. Он не может выглядеть совсем уж слабаком. Напомню, что, так сказать, была такая история, ну, я не знаю, я о ней знаю, условно говоря, первых уст почти, ну, не из уст Путина, а из уст людей, которые имели непрямое отношение к ней. Сразу после аннексии Крыма, вскоре, точнее, после аннексии Крыма, Китай, когда уже тогда, как мы помним, начиналось, так сказать, это такое взрывное, бурное развитие отношений с Китаем, оно тогда было заложено. Китай предложил Путину бесплатно передать технологии высокоскоростных поездов китайских России в обмен на, если не ошибаюсь, 10% акций и место в совете директоров, одно для китайского представителя, в, как это называется, РЖД, российских железных дорог. И

0: насколько я знаю, как говорят мне мои источники, Путин тогда отказал. Дескать, нельзя пускать иностранцев, ну, даже под таких типа дружественных, как Китай, нельзя пускать внутрь стратегических государственных предприятий. Вот мне интересно, что было бы сейчас. Потому что сейчас ситуация, очевидно, изменилась. Мне кажется, что Путину нужны по максимуму любые китайские технологии. Ему нужно продолжение закупок электроэнергии, прошу прощения, углеводородов Китаем, оговорился я. Ему нужно максимальное дипломатическое прикрытие. Но, как я думаю, я могу только думать об этом, потому что Путин живет, очевидно, в настолько серьезной изоляции от реальности, что теперь как-то просчитывать его политические шаги мне довольно трудно, и как любому, мне кажется, аналитику. Но я думаю, что в какой-то степени он понимает, должен понимать, что Китай, ну, скажем так, с ним не пойдет до конца. Китаю, мне кажется, как мы с вами это обсуждали в эфире, Китаю интересна такая ситуация, при которой вот эта война продолжается почти вечно. Россия слабеет, становится все более зависимой от Пекина, от китайских поставок, от китайских технологий, от китайского политического международного прикрытия. Но при этом Россия не выигрывает войну в Украине, против Украины, так сказать, условно говоря, не побеждает в ней. Потому что тогда Путин скажет, ну все, мы теперь победители, мы победили НАТО, не просто там Украину, он же говорит, это война со всем Западом, победили вы Запад, теперь, господин Си, давайте поговорим и о ценах на там нефть, газ, и на многом другом уже, мы будем говорить с позиции победителей, мы крутые. Но им также и не нужно поражение России. Ну, дело не только и не столько речь идет о военном поражении, о том, какие территории там вернут, а политическое поражение, признание, что все, швах, дела. Потому что за этим, как опасаются в Пекине, в Москве произойдет очередной, ну, скажем так, сдвиг, маятник качнется в направлении Запада, нужно будет снимать санкции, нужно будет налаживать отношения, нужно будет выводить назад русскую элиту, в, условно говоря, в западный свет. И тут особенно ослабленная Россия навсегда прислоняется к Западу, и тут вот маятник качнется, и вдруг, скажем, в московской политике изменения начнутся не очень приятные для Китая. Ну, там, сближение с Японией, например, вообще сближение с глобальным Западом, это Китаю не нужно. Поэтому, как мне кажется, китайское руководство устраивает нынешнее положение дел, именно поэтому ни в какой мирный процесс, так сказать, наивный человек, Мерц, я не знаю, может, он не наивный, но говорит, по крайней мере, как наивный человек, думает, что вот это Китай придет и там что-то там разрулит, будет каким-то посредником, не будет. И Зеленский, когда говорит об этом, он прекрасно знает, что Китай никаким посредником не будет, более того, не будет честным посредником. А он говорит это для того, чтобы показать, что он, Зеленский, договороспособен. Но, конечно, если бы возникли какие-то намеки на переговоры, конечно, никакой Китай не будет принят в качестве посредничающей стороны, потому что все эти годы именно благодаря помощи Китаю Путин может осуществлять свою агрессию против Украины.
1: Ну и что любопытно, и Путин в своем обращении перед поездкой в Пекин указывает отдельно, что не собирается говорить о чем-то военном, что, мол, будем говорить о дружбе, которая не против кого-то другого, но к этому вернемся чуть позже, пока что...
0: Скажем так, конечно, он не будет говорить напрямую с Си Цзиньпином, там, пришлите мне там 3 эскадрильи китайских самолетов. Нет, об этом он говорить не будет, но, конечно, понятно, что вот это... неудачная война, назовем вещи своими именами, невыигрышная, 100%. Это тот фон, на котором проходят эти переговоры. Не надо об этом говорить, чтобы понимать, это и есть главное, что происходит сегодня в России. Если угодно, это главное, что происходит сегодня с Путиным по его же собственной вине и инициативе.
1: Ну вот пытается подать как-то государственная машина, медиа, эту поездку и показывают Кирилла Дмитриева, посланника Путина по переговорам. Он обещает золотые горы для бизнеса после поездки в Китай. Но Bloomberg при этом пишет, например, что Китай показывает российским военным технологии, как ими пользоваться, как пользоваться гаджетами для защиты от дронов. Об этом многие сторонники войны переживали, говорили, что у России таких технологий нет. Но, тем не менее, многие сторонники войны не очень позитивно воспринимает поездку Путина в Китай. Мы сейчас покажем зрителям, почему, и вернемся к этому разговору.
2: В ожидании поездки Владимира Путина в Китай российские провоенные авторы жалуются на экономическую зависимость России от Китая. Она сформировалась после начала большой войны против Украины.
3: Пятый год войны мы все продолжаем покупать у Китая, хотя даже самый рукожопый коррупционер мог бы за этот период научиться делать сам. Но нет, это какой-то бич России. Или заговор. Пыпа обратился к братскому китайскому народу в преддверии своего визита в Китай. Как прежде, уже не будет. Вот это поворот.
2: Z-авторы критикуют и китайские власти, которые в обмен на большие скидки на энергоресурсы не торопятся делиться с Россией военными технологиями.
3: Все чаще в информпространстве всплывает половинчатая роль Китая-союзника. Полусоюзник России, полусоюзник Ирана, основной поставщик дронов и комплектующих для наших врагов, из-за чего СВО затянулось просто неимоверно, зайдя в тактический тупик.
4: В любом случае, простите, это неравноправные отношения.
5: Ну, это понятно. Тут в открытую, я, так сказать, вижу, что в открытую мы сейчас опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего, младшей сестры в данном случае. Конечно, Россия женского рода.
2: В 2026 году Китай закрепил за собой статус основного покупателя российского трубопроводного газа, а ранее стал лидером по закупкам сырой нефти и угля. Разговоры о сугубо сырьевой заинтересованности Китая в отношениях с Россией звучат регулярно. В конце 2025 года глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что страна готова стать энергетической миской риса в руках Китая. На это также бурно реагировали пропагандисты.
3: Прошлое России – сырьевая база для Европы и США. Будущее России – сырьевая база для Китая. Ясно. Срочно нам, замполитам армии. Братцы, за что кровь льем? За сырьевую базу для Китая. Ура, товарищи!
6: То есть прямо сказано о том, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая, для развития Китая.
2: Разочарование в технологическом отставании от Китая можно услышать не только в провоенных каналах. На этой неделе во время посещения российско-китайской экспо в Харбине обеспокоенность высказал вице-премьер Юрий Трутнев.
3: Честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли, и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился.
2: Некоторые комментаторы вернули это расстройство самому Трутневу.
3: Так-то Трутнев в правительстве с 2004 года, с 2013-го заместитель председателя. Так что мед и крабы вместо роботов и дронов – это итог и его работы тоже. Что мы скажем х**ам во время очередного налета беспилотников? Все спасики, все натуральное, очень полезно для здоровья.
2: Критика зависимости России от китайских комплектующих вновь усилилась после ареста в мае бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Козаренко по обвинению в мошенничестве. Ранее он рассказывал Путину об отечественном производстве дронов.
7: Это свои статоры, роторы, моторы. Мы на сегодня все 9 комплектующих для своего электродвигателя можем делать самостоятельно. Причем в объемах 1 миллион в год. То есть это уже миллионный выпуск для того, чтобы конкурировать и с Китаем, и с другими странами по себестоимости экономической эффективности.
2: В Z-среде на преследование Козаренко тоже обратили внимание. Его продукцию российско-китайского производства в телеграм-каналах высмеивали военные.
5: Отлеталось.
3: Похоже, что очередные современные цеха, инновационные изделия и отечественные комплектующие в итоге оказались сказками, за которыми скрывались классическая перепродажа китайского импорта с наценкой.
2: Открытое и полноценное военное технологическое партнерство с Китаем по-прежнему остается мечтой многих провоенных авторов. Однако уже пятый год эта мечта разбивается о политические реалии.
1: И про наценку со стороны Китая высказывался телеведущий Владимир Соловьев. Дорогое оптоволокно – это разрешенная тема на государственном телевидении. Однако винить здесь надо не китайцев. Экономический обозреватель Максим Блант считает, что так и работает российское импортозамещение.
8: попытка оградить россиян от этого вала китайских товаров, ну, как бы, чтобы спасти российских, которые делают еще хуже и еще сильно дороже. Тоже оптоволокно, да? Вот эти все разговоры о том, что Китай завышает цену, это, в общем, совсем не так. Потому что, начиная примерно с 2018 года, когда в России построили свой завод по производству оптоволокна, постоянно были разговоры о том, что Китай демпингует, чтобы убить внутрироссийское производство оптоволокна, да? И требовали там ввести пошлины на китайское оптоволокно, ввести... А почему? Потому что китайское оптоволокно было дешевле из-за массового производства, из-за объемов, там, да, это масса фактов, из-за низких кредитов, из-за слабого юаня. А российские производители, они построили завод, который выпускает продукцию в полтора раза дороже и более низкого качества, чем можно купить в Китае. Защищать приходится. Вот так, такого рода импортозамещение, да, вот российское правительство до сих пор пытается поддерживать.
1: Но мы продолжаем разговор о возможностях Владимира Путина в Китае с Константином Эгертом. Константин Петрович, Путин, продолжая пятый год войну, говорит о неком суверенитете. Но даже сторонники войны упрекают Кремль в том, что Россия отдает свой суверенитет Китаю. Может быть, они обманываются. А на ваш взгляд, Россия сейчас возможна без Си?
0: Россия возможна без Си. Вопрос, какая Россия возможна без Си? Путинская война без Си невозможна. Это понятно. В тот момент, когда Китай прекратит покупать нефть и газ российские, то все это дело схлопнется очень быстро. Останутся вот те самые мед и крабы. Мне ужасно понравился момент этого сюжета. Что же касается стенаний по суверенитету, равно как и стенаний в... про военных пабликах, сегодня уже и по поводу самого Путина. Значит, распустил коррупционера, все разворовали, упустили время и так далее. Это очень такая типичная история для такого типа режимов, находящихся в состоянии войны. Лоялисты, патриоты начинают говорить, что вот, дескать, политика-то правильная. Но ее реализуют неправильно, потому что, так сказать, на домашнем фронте непорядки. И этого стало, ну, я не занимаюсь профессиональной медиа-аналитикой там, российских телеграм-каналов, но слежу за ними. Этих разговоров действительно стало больше. Не мудрено, потому что это неудачная война. Война, которая идет больше, чем война с нацистской Германией, а бои идут, ну, что там, простите за такое грубое сравнение, как в старом анекдоте «За избушку лесника». Для всех уже очевидно, что она никуда не зашла. Более того, если раньше это происходило на далеких там фронтах Украины, а в городах можно было жить совершенно спокойно, сегодня это невозможно. Там, в моей родной Москве, вот я там регулярно смотрю, что-то горит. Вот горит, насколько мне вроде потушили пожар на нефтебазе в Капотне, которая когда-то была видна с, так сказать, с балкона моего высотного дома, когда еще жил в Москве. Это... Ну, прямо очевидно совершенно. Ситуация, при которой начинают задумываться, скажем так, искренние националисты и национал-патриоты, такие тоже есть. Но, что мне кажется интересным, Артем, это вот что. Чем больше таких публикаций, чем больше вот эта волна, как правило, тем больше это отражает две вещи. Первое – это... Народные настроения, несомненно, я уверен, что они есть. Разворовали, поэтому не смогли победить. Вот, ну, это, я думаю, думает большинство тех в России, я так думаю, предположу, из тех, кто сегодня в кавычках против войны, большая часть этих людей думает именно так. Могли бы, если бы был другой режим, если бы не воровали. Это номер один. Номер два. Учитывая то, что значительная часть этих телеграм-каналов финансируется, контролируется, раскручивается разными элементами, ну, скажем так, правящей верхушки, я бы уже не исключил, что такого рода, не хочу подать теорию заговора никаким образом, но учитывая тот факт, как Кремль контролирует ситуацию на вот этих всех, так сказать, телеграм-фронтах, я думаю, что, возможно, это уже игра каких-то элементов режима, которые начинают думать о выходе. ситуации. И под таким предлогом, вы знаете, мы на самом деле вот за войну, за победу, ну вот мы беспокоимся, как бы это все обеспечить правильно. Под этим предлогом можно, я думаю, начинать какую-то работу, ну, скажем так, по осторожному изменению политики режима. И вот это, мне кажется, очень интересно. Я повторяю, я могу звучать как какой-то, так сказать, конспиролог, но...

0: Ну, действительно, две такие, скажем, научные школы существуют. Об этом пишут и легальные в России политологи. И что любопытно, что будь то игра это, будь то не игра, а просто так складывается медиапространство, в этих публикациях Путина открыто называют вассалом, или Россию называют вассалом Китая. Но причем это всегда негативная коннотация. Но
1: да,
0: если посмотреть глазами Путина посмотреть, не глазами людей, которые будут переплачивать за товары, пользоваться некачественными, Путин что-то теряет?
1: Возвращаясь к ними Китая, следовало ожидать. В российской национал-патриотической, в истории взглядов российско-советских, постсоветских национал-патриотов, Китай это всегда... либо галаштанные крестьяне, которых еще, так сказать, государь-император там у них отобрал земли и правильно сделал, конечно, в кавычках. Либо это те, кто постарше, там мой возраст. Это враги, маоисты, убийцы наших пограничников на острове Даманский в конце 60-х годов. Это 4000 с лишним километров границы, которые Путин демаркировал, кстати, отдав этот самый остров Даманский китайцам в 2004 году. Это плохие люди, вот скажем так. А сейчас на фоне декларируемых Путиным специальных отношений, это еще и люди, наносящие удар в спину, не поддерживающие нашу войну с Западом, люди, которые буквально занимаются дойкой России по части нефтегаза за копейки, это опять те же самые, ну, условно говоря, краснозвездные маоистские солдаты, которые убили наших пограничников. Россия не может зависеть ни от кого, потому что она великая держава, но Запад это хотя бы вот, ну, Запад это равный враг, а Китай это фальшивый друг. Это азиатский там кинжал в спину, дальше вы пойдете, можете взять любые, писания русских националистических философов там, конца 19-го, начала 20 века и подбирайте неполиткорректный эпитет, пожалуйста. Поэтому это абсолютно логичный ход мышления у этих людей. И это опять классическая русская «царь неправильный, царь не тот». Царь ведет неправильную политику. Так все было бы хорошо, страна все может сделать. Но царь не такой.
0: Опасно ли это сейчас Путину? Полминуты у нас остается, вот давайте вывод попробуем сделать. Опасно ли это сейчас
1: Путину? Каково Путину? Вы спросили меня, да. Смотрите, мне трудно посмотреть на это глазами Путина. Я не очень уверен, что он адекватно оценивает ситуацию. Я не думаю, что ему докладывают, например, о всех дроновых ударах по Москве. Это человек, который живет в бункерах и которому докладывает его королевский двор то, что он хочет слышать. Я думаю, что его взгляд на сегодня несколько другой. Я думаю, что он реалистический, он там в него не влюблен в Китай, в Си Цзиньпина, но я не думаю, что он знает о том, какая волна может нарастать в России. Я уверен, что он по-прежнему убежден, как любой...
0: Ну и возможно, что и выбора у него тоже нет. Спасибо большое, Константин Петрович. Заканчивается наше время. Делитесь своими мыслями в комментариях и увидимся завтра.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете радио.

Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку.

0: он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
1: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
2: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
1: это
2: ее.
1: Какие, например?
2: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
1: вот
2: долго...
1: Я смотрел в ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда...
2: Да,
1: не
2: да ее прикрыли смотреть. Сразу. Да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
1: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
2: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
1: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
2: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, «Тавр», который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и отчетливо

0: здорово помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятность.
1: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
0: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
1: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
0: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно... Ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
1: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей. Любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
0: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф.

0: Кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да, ничуть не уступающим
0: это
1: большому кино.
0: Ничуть абсолютно не уступающим, а очень часто и превосходящему, да, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет
1: уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо DC. Да. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллиардов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллиардов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан, который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способны охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500

0: фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так далее, да.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да, понятно,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа — это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Fighting Club», а «Бойцовский клуб».
1: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой, как бы, сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы, когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил, не захватил.
0: Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться. Не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним, я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорогого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги, вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». А вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: «Тогда был другой». Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто говорить?
0: Ну, слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот. И я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, и пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
1: По-пацански.
0: А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный вечер».
1: Ну да, да, у него были...
0: С этими героями.
1: «Барьеры».
0: У него были
1: такие... «Барьеры»,
0: да, да, да, относительно да. приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». Угу. А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
1: это мы
0: коллектив.
1: Это тоже помним, да.
0: Да, да. да. Ну, да. так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я... относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством.
1: Такие, да.
0: Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что так,
0: ведут
1: меняет?
0: Себя.
1: Да, да.
0: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
1: Угу.
0: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там, сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только,
0: я смотрю,
1: да,
0: видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
1: ну да, Матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком. Угу. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого-то. Кажется, еще. Да, да,
0: да, на здоровье, конечно, да. Я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, 5-й год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно он же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший, там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это, естественно, идет война, денег особенно не хватает. Угу. Рынок небольшой. Но международная репутация украинского кино и вот то, что называется

0: Такая известность оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметно и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф во всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 19 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что отложил на несколько дней по просьбе ряда стран Персидского залива возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Владимир Путин выступил с обращением накануне своего визита в Китай.

0: Китай, но пока никак публично не прокомментировал недавние удары украинских беспилотников по Москве и Московской области. 3 человека погибли при нападении на исламский центр в Сан-Диего в США. Также сегодня.
1: Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавди говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН.
0: Первый заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов выступил за цензуру в российских театрах после того, как актер и режиссер Олег Меньшиков раскритиковал новую постановку «Гамлета» в МХТ. В течение последних нескольких дней, прежде всего, пока проходил визит президента США Дональда Трампа в Китай в конце прошлой недели, а затем после его возвращения в Соединенные Штаты, никакой новой информации об обстановке в районе Персидского залива практически не поступало, хотя Трамп неоднократно требовал от Тегерана пойти на уступки по вопросу иранской ядерной программы, а иранские власти отвечали ему, что не будут поддаваться шантажу. В воскресенье появились сообщения о том, что в результате удара беспилотника на территории атомной электростанции Барака в Абу-Даби, это в Объединенных Арабских Эмиратах, загорелся электрогенератор. Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии выразили глубокую озабоченность по поводу этого инцидента. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заверили, что радиационный фон в районе АЭС остается в норме. Когда в Европе наступил вторник, а в Соединенных Штатах еще были вечерние часы понедельника, 18 мая, Трамп объявил, что отложил на несколько дней крупную военную операцию против Ирана по просьбе ряда стран-союзниц Соединенных Штатов. «Мы готовились к очень масштабной атаке, запланированной на завтра. Я решил отложить ее на некоторое время. Надеюсь, что, возможно, навсегда, хотя не исключено, что лишь ненадолго. Причина в том, что у нас состоялись крайне важные переговоры с Ираном, и теперь мы ждем, к чему они приведут. Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других государств попросили меня отложить операцию на 2-3 дня. Они считают, что находятся очень близко к заключению соглашения, которое позволит предотвратить попадание ядерного оружия в руки Ирана. Я думаю, что если Иран будет удовлетворен результатом, то, вероятно, удовлетворены будем и мы. Мы проинформировали Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке, которые с нами сотрудничают. Это очень позитивное развитие событий, но к чему оно приведет, еще посмотрим». Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, Владимир Путин сегодня направился с визитом в Пекин, то есть всего через 4 дня после того, как в китайской столице побывал с государственным визитом Дональд Трамп. Правда, Путин бывает в КНР гораздо чаще Трампа, это его уже 25-й визит туда. Перед поездкой Путин записал видеообращение, в котором назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим добрым другом и подчеркнул значение российско-китайских отношений для поддержания международной стабильности.
2: «Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах. Вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности».
0: Это было обращение Владимира Путина накануне его визита в Китайскую Народную Республику. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине на прошлой неделе сказал Дональду Трампу, что Путин может в конечном итоге, цитата, «пожалеть» о вторжении в Украину. МИД Китая немедленно назвал содержание этой публикации выдумкой. Так или иначе, но Владимир Путин так пока публично и не комментировал массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, в результате которой погибли не менее 3 человек. Российские федеральные телеканалы уделили этой атаке не больше минуты своего эфирного времени. Удар показал уязвимость системы ПВО московского региона, несмотря на недавнее создание там нового кольца средств противовоздушной обороны. Подробнее об этом рассказывает журналист-расследователь Русской службы радио «Свобода» «Свобода» Марк Крутов.
3: Вот это новое, самое большое, самое широкое кольцо ПВО. В нем пока не так много установок удалось найти. И по одной из версий оно призвано защищать не столько саму Москву от летящих украинских дронов, сколько критические энергоподстанции электрические, которые расположены буквально вот рядом с каждой из этих башен. По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДом и так далее. Дрону удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки расположены дальше. Больше 100, не все это панцири, но в основном панцири, больше 100 вокруг Москвы, но для сравнения, в Москве, там, в Московской области живет больше 10 миллионов человек, больше 15, даже если брать большую Москву и ближайшее Подмосковье, а вокруг Валдайской резиденции Путина, как мы ранее выяснили, 26 башен с панцирями, при том, что в Валдайском районе живет, ну, там, по-моему, меньше 100 тысяч человек. Тут проблема еще не только в качестве самого панциря, который, в общем-то, является не самой лучшей системой. И мы еще в 2020 году видели, как без проблем турецкие дроны в Сирии уничтожают панцири, которые Россия предоставляла режиму Башара Асада. Или, например, в Усть-Луге недавно, в начале этого года, когда, согласно российским же оценкам, панцирь около нефтяного терминала в порту Усть-Луги сбил один из 19 дронов в первый день атаки 23 марта. Дело еще и в том, что для панцирей нужны ракеты. А вопрос, сколько Россия их может производить, они довольно дорогостоящие. И возможно, что у вас есть 100 панцирей, но у вас просто не хватает ракет для них. Надо сказать, что вот со всеми объектами рядом, которым был причинен тот или иной ущерб, это нефтяная станция под Солнечногорском, дома в Зеленограде, этот дом в деревне под Химками и другие, всюду буквально вот в километре двух, максимум трех, можно найти либо башню, либо подиум с панцирем или другими системами ПВО. Это не означает, что обязательно противоракеты эти наносили ущерб, падая. Хотя такие случаи многократно фиксировались, когда разгонные блоки панциря, например, просто врезались в многоэтажки. Но это, вероятно, говорит о том, что жителям российской столицы и ближайшего Подмосковья стоит обращать внимание на то, где они находятся. Для этого можно и нашу карту использовать, и места, которые прямо вот рядом в 2-3 километрах от таких систем ПВО, они, конечно, самые опасные, потому что там вам угрожает не только сам украинский дрон, сбитый или не сбитый, но и падение ракеты или разгонного блока.
0: Это был журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Главными целями украинских ударов по территории России остаются объекты российской нефтяной промышленности. По данным агентства Reuters, беспилотники атаковали не менее 16 нефтеперерабатывающих заводов, включая все крупнейшие НПЗ на европейской части страны, останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти общей мощностью в 390 тысяч тонн в сутки. Подробнее о последствиях ударов в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
4: Беспилотники атаковали не менее 16 заводов, включая все крупнейшие предприятия в европейской части России. В результате ударов останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти, общая мощность которых составляет 390 тысяч тонн или 2 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. А среднесуточный простой мощности в первые 4 месяца года утроился по сравнению с тем же периодом 2025 года и достиг почти 100 тысяч тонн в сутки. Кроме того, в результате ударов сгорели крупные резервуары для хранения нефти в Татарстане, Перми, Ленинградской области и Краснодарском крае, а также была повреждена портовая инфраструктура на побережье Черного и Балтийского морей. Все это вынудило российские нефтяные компании снижать добычу, которая в апреле, по оценке Международного энергетического агентства, рухнула ниже 9 миллионов баррелей в сутки минимального уровня со времен пандемии. В пересчете на годовые объемы Россия откатилась в середину нулевых. Риск дефицита топлива из-за выхода из строя перерабатывающих мощностей вынудил правительство ввести до июля запрет на экспорт бензина. Однако эта мера в разгар посевной кампании может оказаться недостаточной. По словам участников российского топливного рынка, опрошенных изданием «Коммерсант», на оптовом рынке уже сформировался дефицит топлива. А теперь о последствиях. Взлет мировых цен на нефть из-за войны в Персидском заливе для российских нефтяных компаний в значительной степени компенсируется вынужденным сокращением добычи и необходимостью постоянно ремонтировать или заменять дорогостоящее оборудование. Между тем, уже по результатам прошлого 2025 года финансовое состояние отрасли резко ухудшилось.

0: Рубль Роснефти рухнул в 4 раза. У Татнефти и Газпромнефти вдвое. А Сургутнефтегаз и Лукойл ушли в минус. Причем убытки Лукойла из-за продажи зарубежных активов превысило 1 000 000 000 000 рублей. На доходы государства все это влияет не лучшим образом. Падение добычи и отказ от экспорта бензина приводит к недобору нефтегазовых доходов федерального бюджета. И апрельские провальные результаты на фоне высоких мартовских цен – лишнее тому доказательство. Обвал, а то и отсутствие прибыли у нефтяных компаний – удар по региональным бюджетам, поскольку нет прибыли, нет и налога на прибыль. А налог на прибыль – один из основных источников пополнения казны регионов. В завершение остается лишь добавить, что приведенные данные не учитывают того, что с минувших выходных украинские беспилотники стали долетать и до московского НПЗ в Капотне, как и до нефтебаз, расположенных в Московской области. То есть до самых, казалось бы, защищенных мест на территории России. И если в Капотне повторится то же, что произошло в Туапсе, Перми или Рязани, гигантский пожар, нефтяной дождь, то паники на топливном рынке не избежать. Да и не только на топливном рынке.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский в своих последних заявлениях отметил, что украинская армия сейчас ведет себя более активно, чем российская. Зеленский также все чаще предупреждает Беларусь о неотвратимости тяжелых для нее последствий в случае, если российская армия вновь попытается использовать ее территорию для наступления на Украину с севера. Добавлю, что Беларусь сейчас вместе с Россией проводит учения по отработке применения ядерного оружия. Заявление Зеленского комментирует украинский военный аналитик Денис Попович.
2: Мы понимаем, что Беларусь является нашим противником, потому что с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в феврале 2022 года. И с территории Беларуси было развернуто наступление на Киев. Больше того, Беларусь помогала Российской Федерации очень активно и техникой, и боеприпасами, и ремонтными предприятиями, и так далее. То есть Беларусь непосредственно принимает участие вместе с Россией в войне против Украины. И это нужно понимать. И если мы не будем об этом забывать, да, то есть для нас не будет секретом, почему всякий раз мы должны помнить и предполагать, что попытка провести операцию «Киев-2.0» может повториться. Да, то есть то, что было один раз, то может повториться во второй раз. Это нужно понимать. Да, на сегодняшний день непосредственной угрозы со стороны Беларуси нет. И там не формируются войска. То есть сейчас нет той ситуации, которая была накануне полномасштабного вторжения в 2022 году, когда в Беларуси собирались войска для того, чтобы начать вторжение в Украину. Сейчас такого нету, безусловно. То есть, постоянно на сегодняшний день утверждать, что существует прямая угроза со стороны Беларуси для Украины, было бы абсолютно неправильно и преждевременно. Но все меняется, все может измениться очень быстро. Это, во-первых, нужно понимать. Дальше. Попытки втянуть Беларусь в войну предпринимаются Кремлем на протяжении всех этих 4 лет. Просто Лукашенко отбивается. Он прекрасно понимает, чем для него это может закончиться. То есть белорусская армия на сегодняшний день устарела, то есть она не знакома с современными средствами ведения войны, она не знакома с дронными технологиями, она не знает, как защищаться от этих дронов. То есть если Беларусь действительно, не дай бог, для себя, не дай бог, начнет военную операцию против Украины, то это очень быстро для нее закончится, очень плохо для нее закончится. И Лукашенко это прекрасно понимает. Потому я на сегодняшний день склонен думать, что все эти его, значит, заявления и даже конкретные действия, это не от того, что он очень хочет воевать, а от того, что он как раз очень не хочет воевать. То есть пытаться продемонстрировать, то есть какие-то действия для того, чтобы не обидеть своего, то есть сюзерена в лице Владимира Путина. Но в то же время пытается вот оттянуть, максимально оттянуть точку времени, когда вот действительно припут к стенке, нужно принимать какое-то решение. У Беларуси ядерного оружия своего нету. Есть российское ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси, и которым Лукашенко активно бравирует для того, чтобы показать, какой он сильный, какой он грозный. Не трогайте меня, и я вас не трону. Но в целом белорусская армия, она достаточно слабая вот в нынешнем отношении, то есть она не располагает теми средствами и не знакома с современными методами ведения войны. То есть любое телодвижение со стороны против Украины закончится плохо. А вот против европейских стран, там, например, Литва или Латвия, да, с которыми Беларусь граничит, то тут немножко другое дело. То есть как раз в этом отношении я бы больше бы говорил об угрозе со стороны Беларуси для европейских стран, для стран Балтии. Вот это вот несколько другая ситуация. А против Украины любые их агрессивные действия для белорусской армии закончатся крайне печально.
1: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Не менее 3 человек погибли, еще несколько с ранениями доставлены в больницу в результате нападения на исламский центр в американском городе Сан-Диего, при котором действует крупнейшая в округе мечеть и школа. Как заявил начальник местной полиции Скотт Уолл, среди погибших охранников,

0: поединков на шпагах, игры в настольный теннис с книгами. У спектакля явно немало тех, кого мы называем хейтерами, и кроме Олега Меньшикова им ответила сыгравшая Гертруду актриса Аня Чиповская.
1: Позиция «я не понимаю» или «мне не нравится» и «значит, это плохо» или «и значит, это просто какая-то фигня» – это позиция немножко, ну, как незрелого, что ли, зрителя и исполнителя.
0: Это была актриса Московского художественного театра Аня Чиповская. Совсем недавно, в Международный день театра, я давал вам послушать очень смешной британский скетч, обыгрывающий фразу из монолога Гамлета «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Не знаю, соответствует ли теперь этот монолог критериям указа Путина номер 809. Подошел бы скорее монолог начальника железной дороги Уржумова из фильма 1983 года «Магистраль» по повести молодого тогда писателя Валерия Барабашова «Горячие перегоны». Барабашов в разное время был военным, крановщиком, инструктором горкома комсомола, служил в армии, он лауреат премии Министерства путей сообщения, КГБ, Союза писателей, Союза журналистов, трижды лауреат премии МВД, автор книг «Господа бандиты», «Белый кайф», «Операция Шакал», «Донская вендетта», «Стрелы мести» и многих других. Но вернусь к монологу Уржумова. Его фрагмент исполняет Кирилл Лавров.
2: Самое узкое место сейчас – это сортировочные станции. Они не справляются с возросшим вагонопотоком. Линейно-технические станции тоже работают с перегрузками. Поэтому, несмотря на парк мощных, современных, скоростных электровозов, скорость линейная на участках продолжает падать. А это влечет за собой задержку оборота грузовых вагонов.
3: Опять объективные причины.
2: Нет, ну почему? Есть и наши упущения. Но главное, вот скажите мне, товарищ Гаджиев, насколько увеличился выпуск продукции вашего завода за последнюю пятилетку?
4: У вас в полтора раза. Машина «Бур» в полтора раза. Экскаваторный завод в три раза. Количество перевозимых грузов выросло в несколько раз. А пропускная способность железной дороги осталась практически прежней. Мы запустили капитальное строительство вторых путей, сортировочных станций, депо, наших производственных железнодорожных мощностей. Вот, к примеру, сегодняшнее ЧП. Сегодняшнее ЧП, ведь тут, помимо ошибок службы движения, тут же есть еще одно. Короткие запасные пути. Они уже не вмещают тяжеловесные поезда. Я уж не говорю о сдвоенных составах, за которыми будущее железной дороги. Упустив время, не добившись капиталовложений, мы лишили себя транспортной силы, и вагонопоток захлестнул дорогу.
0: За этими словами следует реплика: «Ну а куда же вы смотрели?» В исполнении Владимира Меньшова, прикрывающего лицо рукой, почти уверен, чтобы, как говорят в актерской среде, не расколоться. Но если «Горячие перегоны» переделать в пьесу и поставить, то из зрительного зала ничего заметно не будет, и тогда и Дмитрий Певцов, и Олег Меньшиков точно будут довольны. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
6: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
7: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
8: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
9: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play.

0: выбирай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. «Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших, от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: „Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей“». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевский смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Ивана Георгиевский.
3: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки. После конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, Но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление. И это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
2: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
3: Первый случай, когда трибунал в Гааге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военные преступления, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 1997-м осудили еще 3 человека в Гааге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
2: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
3: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее,
2: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными?

0: И, может быть, они называли какие-то имена. То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
1: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. И в Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пыткам в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукатич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукатича, который велся перед косовским судом, доказали, что Вукатич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы, это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии, первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
0: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
1: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема — это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нету коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно. Как называлось, например, это подразделение? Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь. Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как изнасилование, не исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
0: Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
1: Причина в том, что в Боснии

0: существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронена в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчин и женщин и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
1: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
0: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть, и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций, и у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчин и женщин, которые об этом не рассказывали, или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулирует этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
1: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
0: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
1: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
0: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилы на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали начать.

0: ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
2: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, ну, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
1: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
2: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли, пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебные расследования еще ведутся у нас, но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность, были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
1: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
2: Если мы говорим об обращениях в международную инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что, возможно, прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения.

0: Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями. Если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка, но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее были такие случаи, они даже сообщали, но это было раз, там они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, как с любой другой страной по любому другому вопросу.
1: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах 21:05 с повторениями в течение недели.
3: Какие перемены нужны России?
4: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
5: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
6: Перемены нужны масштабные.
7: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
8: Да никаких, все нормально.
9: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
10: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
11: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. О чем спорят, говорят.
6: 3 бы.

0: бывших зэка о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Ведет передачу из нью-йоркской студии «Четвертый зэк» Владимир Юрасов. Эфир 8 февраля 1974 года.
1: Со мной в студии сегодняшние гости «Радио Свободы». Писатель Геннадий Андреевич Хомяков, биолог Сергей Георгиевич Мюге и юрист Юрий Львович Гендлер. Все они бывшие заключенные советских лагерей. Геннадий Андреевич просидел в разных лагерях 8 лет, с середины 20-х годов до начала 30-х. Сергей Георгиевич Мюге просидел в карагандинских лагерях 4 года, с 49 по 53. Юрий Львович Гендлер сидел 3 года в мордовских лагерях, с 68 по 71. Кстати, Сергей Мюге и Юрий Гендлер выехали из Советского Союза за границу только в прошлом году. Я сам тоже бывший ЗК, был арестован в Ленинграде в 1937 году и сидел в Сигежлаге НКВД в Карелии до 1941 года. В начале войны, во время бомбардировки этапного эшелона, бежал. И таким образом из 10-летнего срока просидел только 4 года. Тема нашей сегодняшней беседы – книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». На 38-й странице Солженицын пишет, что его огромное исследование о терроре в Советском Союзе потребует, привожу его слова, «много дополнений от людей, знающих и оставшихся в живых». Мы четверо собравшихся сегодня в студии «Радио Свободы», и есть такие люди, жившие в разное время на разных островах этого самого архипелага ГУЛАГа, по-разному спасшиеся, оставшиеся в живых. А главное, мы сейчас живем в мире, где можем откровенно, без оглядки, рассказывать о своем опыте бывших советских заключенных. Вот, например, Геннадий Андреевич, старый соловчанин, в 50-х годах опубликовал за границей две книги очерков об этом своем опыте «Трудные дороги» и «Соловки». Я в своем романе «Параллакс», вышедшем по-английски в 66-м году в Нью-Йорке, а по-русски в 72-м году, описал женский послевоенный лагерь на Урале, известного генерала Серова, когда он был заместителем начальника СМЕРШа и заместителем главноначальствующего советской военной администрации в Германии, и других работников органов, от простых следователей до начальника областного управления МГБ. Юрий Львович Гендлер в последнее время много выступает по американскому телевидению и перед представителями американской академической интеллигенции и тоже рассказывает о своей жизни в лагерях. Все мы читали книгу Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», вернее, первые ее две части, недавно опубликованные в Париже «Вимко Пресс». Что вы думаете об этой книге? Начнем с вас, Геннадий Андреевич.
2: Книга эта, по ее значению, огромна. В ней стопудовая тяжесть правды. Она давит на ваше сознание, на совесть и приковывает себя прежде всего в целом, а потом уже в деталях. Одолев ее, надо дух перевести. Без этого ее не охватишь. А без общего охвата в массе деталей можно попросту утонуть, раствориться без остатка. Общеизвестно, что о большевистском терроре давно есть десятки книг русских иностранных авторов. Многие-многие из нас испытали его на себе, на собственном опыте. Но даже и на нас, знающих, книга Солженицына все равно производит огромное впечатление. Очевидно потому, что она показывает этот террор на десятках примеров в сгущенном, сконцентрированном виде. Прежние свидетельства тоже важны, говорили больше о единичном опыте. В книге Солженицына этот единичный опыт собран, показан в обобщении и в его истории, в развитии натиска на людей. В такой полноте этот небывалого трагизма опыт никем еще не освещался, и потому получился неотразимой силы документ, мимо которого отныне никто не может пройти из думающих о жизни нашей Родины. У Солженицына получилось, можно сказать, не боясь впасть в ложный пафос, как бы соборное, всенародное свидетельство, игнорировать которое немыслимо, и в этом его необычайное, я бы сказал, грозное значение. Читая книгу Солженицына, нельзя не спрашивать себя, о чем это?

0: Откуда? Почему? Официальное объяснение говорит, это все от культа личности, а он давно партией осужден, и незачем ворошить прошлое. Но это объяснение ничего не объясняет. Террор начался не в 30-е годы, а тогда, когда ни о каком культе и помина не было. Почему же он возрастал и возрастал, захватывая миллионы людей? Так называемое разоблачение культа личности, проделанное еще при Хрущеве, было далеко не полным, половинчатым, но и о нем теперь предпочитают помалкивать. Между тем, без вскрытия причин преодолеть эту одну из главных язв режима немыслимо. Солженицын в отношении причин не ставит точек над «и» со всей отчетливостью. В одном месте он соглашается с Кестлером в том, что так покорно, без сопротивления, признавались в несодеянном крупные коммунисты типа Бухарина, Рыкова, Зиновьева. Но это относится только к ним. А почему сажали, расстреливали, уничтожали в лагерях миллионы и миллионы некоммунистов, простых смертных? И в то же, и в другое время, до Ежовщины и после. Сажают и теперь, хотя и в меньшем числе. Террор большевизма многим непонятен и теперь. Слишком он бессмыслен, неоправдан, чудовищен, нелеп. Ему придумывались и придумываются нередко тоже нелепые же объяснения. Например, бывший социал-демократ Валентинов, хорошо знавший Ленина и написавший о нем за границей несколько книг, говорил о Ежовщине, что никакого рационального объяснения не может быть. Она – результат сумасшествия Сталина, его заболевания паранойей. Архипелаг ГУЛАГ помогает увидеть и понять не только весь этот террор и его технику, но и его причины. Читая эту книгу, вы видите беспрерывную, нескончаемую борьбу так называемых органов диктатуры против народа, борьбу, перерастающую в жуткое, иррациональное явление. И чтобы справиться с ним, преодолеть его, надо его увидеть полностью и полностью осознать, так, как делает это Солженицын в своей книге. Без этого, я в этом убежден, никакого оздоровления общественной жизни в стране добиться нельзя.
1: Спасибо, Геннадий Андреевич, спасибо. Теперь Юрий Львович Гендлер. Юрий Львович, что вы думаете о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»?
2: На меня книга «Архипелаг ГУЛАГ» тоже оказала колоссальное впечатление, даже ни с чем не повторимое впечатление. Я читал ее несколько ночей подряд, и поочередно то плакал, то смеялся. Это без всякого преувеличения. Я сравнивал свое впечатление с впечатлением о книге многих других людей, и русских, и американцев, которые прочли эту книгу пока по-русски. И их мнение о книге совпадает с моим. Безусловно, есть разные мнения об этой книге. Некоторые не согласны с отдельными деталями, но все в целом признают, что эта книга одно из уникальных явлений в литературе нашего столетия. На мой взгляд, это лучшая книга нашего столетия. Как-то в начале 50-х годов Пастернак сказал, что на такие темы нужно писать также с таким же талантом, как Достоевский. И мне кажется, что наконец появилась книга, которая написана именно с таким талантом. И книга Солженицына написана не только талантливо. Это смесь таланта, ума, знаний, фактического материала, личного опыта. И что очень важно, эта книга исключительно искренняя. Солженицын исключительно искренне сам анализирует

0: свою позицию, свой духовный рост. Он показывает, как от молодого человека, который уважал Ленина и, в общем, был промарксистски настроенным, он пришел к совершенно противоположным взглядам под воздействием своего опыта в архипелаге ГУЛАГ, под воздействием встреч и бесед с людьми, которых он встретил, путешествуя по этому архипелагу. Я тоже имею определенный опыт лагерной жизни. И, конечно, мой опыт несравним по своему значению с опытом Солженицына, потому что я уже сидел в несколько иных лагерях, в тех лагерях, где все-таки проблема выжить не стояла так остро, как она стояла во времена Солженицына. И тем не менее, весь слог Солженицына, весь его подход к теме, весь его встречи с людьми мне страшно напоминают мне мой собственный опыт, мои собственные встречи, разговоры, которые Солженицын вел с заключенными в свое время. Мне страшно напоминают разговоры, которые я вел со своими друзьями в тюрьме и в лагере. Я боюсь, что юмор Солженицына не будет иногда понятен западному читателю, что книга Солженицына исключительно трудна для перевода. Но, тем не менее, я уверен, что достоинство и смысл книги дойдут до всякого читателя, как до западного, так уж, конечно, и до советского. И еще мне хочется отметить, помимо всех прочих литературных достоинств книги, то, что эта книга является, помимо всего прочего, героический акт. Я понимаю, насколько это было трудно в лагерях собирать материалы, перевозить эти материалы из лагеря в лагерь, спасать их во время так называемых шмонов, то есть обысков. Это был подвиг писателя, человека и гражданина.
1: Спасибо, Юрий Львович, спасибо. Теперь Сергей Георгиевич Мюге. Сергей Георгиевич, ваше мнение о книге «Архипелаг ГУЛАГ»?
2: Эта книга произвела на меня неизгладимые впечатления. Она заставила вспомнить о судьбах людей, прошедших перед моими глазами на Лубянке, в Бутырках, в лагерях. Это были люди, посаженные в самые различные годы советской власти, по самым различным делам. Мой опыт общения с ними позволяет мне со всей ответственностью заявить, все, что описывает Солженицын, это сущая правда. Его книга напомнила мне о том, что я знал, но начал забывать. А ведь память о погибших – это показатель культуры народа. Вот представьте себе, что в СССР или за рубежом кто-то заявит о том, что всех погибших в войну солдат, неважно, геройски они погибли или по глупости командования, следует забыть. Думаю, что такое заявление вызвало бы гнев не только в семьях погибших, но и всего советского народа. Но разве мало в СССР семей, члены которых погибли в бескрайних просторах архипелага ГУЛАГ? Почему призыв к их забвению не вызывает справедливого гнева? Только потому, что этот призыв исходит не от частного лица, а от правящей верхушки? И почему эта верхушка так заинтересована в забвении погибших? Не для того ли, чтобы скрыть свои преступления? Не для этого ли она объявляет Солженицына клеветником? Тогда возникает жгучий вопрос, почему нынешнее советское правительство хочет скрыть преступления своих предшественников? Ведь неразоблаченные преступления могут снова повториться.
1: Спасибо, Сергей Георгиевич, спасибо. Вот вы сказали, что стали забывать о лагерной своей жизни, об аресте, следствии. Может быть, это своеобразная защитная реакция человека – но в Советском Союзе партийное руководство после разоблачения некоторых преступлений сталинского террора, после 20-го и 22-го партсъездов, приказало забыть о прошлом, вычеркнуть из памяти народа страшный полувековой террор, погубивший миллионы безвинных людей и искалечивший жизни другим десяткам миллионов людей. Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» на странице 305 пишет: «Мы все забываем. Мы помним не быль, не историю, а только

0: тот штампованный пунктир, который хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением. Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа – да. Обидное свойство. Может быть, оно и есть от доброты, а обидное. Оно отдает нас добычею лжецам. Вот в чем, по-моему, великое значение подвига Солженицына, его книги «Архипелаг ГУЛАГ». Она восстанавливает в памяти то, что забывать нельзя, то, что советское руководство заставляло и заставляет людей забывать. А забыть такое значит отдавать себя добычею лжецам. Появление книги «Архипелаг ГУЛАГ», написанной лучшим и честнейшим русским писателем нашего времени, это противоядие против возможного повторения ужасов, пережитых советским народом. Когда я читал «Архипелаг ГУЛАГ», я поймал себя на мысли, что почти все, о чем в книге рассказывается, я знаю по своему заключению, по бесконечным рассказам в тюремных камерах, в лагере, где довелось сидеть, наконец, по десяткам книг, опубликованным за границей бывшим ЗК, советскими гражданами и иностранцами, вырвавшимися на волю. Наконец, по некоторым книгам самиздата. Но книга «Архипелаг ГУЛАГ» потрясла меня тем, как она написана, тем, как автор систематизировал опыт всех потоков террора, а также своими предельно точными обобщениями, показав корни и причины советского террора. И еще Александр Солженицын показал себя мудрым человеком тем, что опубликовал эту свою книгу сейчас, когда в мире происходят события, от которых зависит, быть человеку на земле или не быть, быть людям и народам, человечеству, добычей лжецов или нет. Если раньше, скажем, Ллойд Джордж говорил, что торговать можно и с каннибалами, то сегодня все думающие люди громко заговорили на страницах газет, журналов, по радио, по телевидению, в академических, политических кругах, правительственных, даже во многих деловых кругах, что и во всех делах, внутренних и международных, главная решающая сторона дела – моральная. И книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» сыграла, а еще больше сыграет, огромную роль в этом нравственном пробуждении в мире, в переоценке ценностей, которая началась. А теперь спасибо всем участникам беседы.
1: Мы передавали беседу о книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В беседе участвовали Владимир Юрасов, писатель Геннадий Андреевич Хомяков, юрист Юрий Львович Гендлер и биолог Сергей Георгиевич Мюге. Все бывшие в разное время заключенные советских лагерей, бывшие жители разных островов архипелага ГУЛАГ.
2: Эфир 8 февраля 1974 года.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
2: Золотой запас свободы. К столетию со дня рождения Николая Бердяева. Предлагаем отрывок из его работы «Истоки и смысл русского коммунизма». Эфир 7 февраля 1974 года.

По случаю исполняющейся 6 марта столетней годовщины со дня рождения Николая Александровича Бердяева мы включили в программу «С другого берега» несколько наиболее известных произведений этого русского философа. Несколько слов о Николае Бердяеве. Николай Александрович Бердяев родился 6 марта 1874 года в Киеве в военной дворянской семье. В юности он увлекался идеями марксизма и принимал участие в социалистических кружках, за что был сослан в Вологду. Сравнительно рано Бердяев осознал

несостоятельность материалистической идеологии, по своей логике отрицающей духовную ценность человека. Бердяев стал последователем трансцендентального идеализма, который он довольно долго соединял с социальной программой марксизма. В годы революции Бердяев принял участие в создании Вольной религиозно-философской академии. В 1922 году вместе с другими философами-учеными он был выслан из России и поселился в Берлине. Впоследствии он переехал на жительство в Париж. Николай Александрович Бердяев скончался 23 марта 1948 года. Сегодня мы продолжим чтение книги профессора Николая Александровича Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». На русском языке эта книга вышла в издательстве «Имко-пресс» в 1955 году в Париже. В предыдущих разделах этой книги Бердяев показывает противоречивость русской души и противоборство в ней восточного и западного начала. Автор делит русскую интеллигенцию на две категории – западническую и славянофильскую. В главе «Русский социализм и нигилизм» Бердяев пишет о Белинском как о первом выразителе типа революционного интеллигента. Далее, говоря о нигилизме, автор логически доказывает, что русский нигилизм был уходом из мира, лежащего во зле. Проводя сравнение между идеалистами 40-х и мыслящими реалистами 60-х годов XIX века, Бердяев показывает полярность их взглядов и мышления. Идеалистам 40-х годов были свойственны высокие стремления, любовь к прекрасному. Тип мыслящего реалиста носил обратные черты. Он был чужд мечтательности и романтизма, склонен к цинизму, враг эстетики, признавал лишь естественные науки. В начале главы «Русское народничество и анархизм» Бердяев, объясняя происхождение народничества, пишет, что огромную роль в психологии народничества играло чувство вины перед народом. Народничество видело, что вся их жизнь и культурная основа построены на эксплуатации народного труда. Сейчас мы продолжим чтение книги Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Передача продлится приблизительно 25 минут и начнется через 15 секунд.

Начало 60-х годов было эпохой либеральных реформ, освобождения крестьян, судебной реформы, учреждения земства. Было несколько лет большей гармонии, относительной примиренности левой интеллигенции с властью и желания участвовать в осуществлении реформ, идущих сверху. Герцен и даже Чернышевский пишут хвалебные статьи о крестьянской реформе Александра II и готовы поддерживать в этом деле правительство. Мечта интеллигенции об освобождении крестьян осуществляется. Но эти весенние настроения продолжались недолго. Реакционное настроение сверху и революционное настроение снизу стали нарастать, и атмосфера делалась все более и более нездоровой. Очень скоро при дворе и в дворянстве, по которому ударило освобождение крестьян, обнаружились реакционные настроения, враждебные реформам. По отношению к интеллигенции победила обычная регрессивная тенденция. Аффект страха стал преобладающим в правящем слое. Да он и всегда был преобладающим у русской власти вследствие раскола русской жизни и неорганического характера русского государства. Началось революционное движение, которое выразилось в террористических актах против Александра II. Реакционные настроения командующих классов вызывались их интересами и страстями. Эти настроения реализовались

оказались в репрессиях, которые, в свою очередь, вызывали революционные настроения и акты. Получался порочный круг. Революционные акты изменить строя не могли, так как огромная масса народа все еще

0: земли, и, значит, пролетаризация их оказалась побежденным. Но крестьяне, несмотря на то, что владели большой частью земли, остались неустроенными и недовольными. Уровень сельскохозяйственной культуры был низкий, примитивный, и крестьянам не хватало земли для пропитания. Сословный строй остался, и человеческое достоинство крестьянства осталось униженным. В бытовом отношении Россия продолжала быть страной дворянской, и феодализм не был вполне преодолен. До самой революции 1917 года оставались магнаты, владевшие огромными землями. Нравы были феодальными. Несмотря на огромное значение реформы, все были недовольны. После освобождения крестьян революционное однородничество, аграрный социализм получили новые мотивы. В России началось развитие капиталистической индустрии, хотя и в слабой степени возрастала буржуазия. Деревенские кулаки превратились в буржуазию. Вопрос о том, может ли Россия миновать капиталистическую стадию, стал более острым.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Инкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: Для крайних максималистических революционных течений конца 60-х годов наибольший интерес представляет зловещая, жуткая фигура Нечаева, характерная русская фигура. Он был основателем революционного общества «Топор» или «Народная расправа». Нечаев составил катехизис революционера, документ необычайно интересный, единственный в своем роде. В этом документе нашли себе предельное выражение принципы безбожной революционной аскезы. Это правила, которыми должен руководствовать настоящий революционер, как бы наставление к его духовной жизни. Нечаевский катехизис революционера до жуткости напоминает вывороченную православную аскетику, смешанную с иезуитизмом. Это что-то вроде Исаака Сириянина и вместе с тем Игнатия Лойолы революционного социализма, предельная форма революционного аскетического мироотвержения, совершенной революционной отрешенности от мира. Нечаев был, конечно, совершенно искренний, верующий фанатик, дошедший до изуверства. У него психология раскольника. Он готов сжечь другого, но согласен в любой момент и сам сгореть. Нечаев напугал всех. Революционеры и социалисты всех оттенков от него отреклись и нашли, что он компрометирует дело революции и социализма. Даже Бакунин отверг Нечаева. Нечаев и нечаевское дело послужило поводом к написанию «Бесов» Достоевского. Дело об убийстве нечаевцами студента Иванова, заподозренного в провокаторстве, поразило воображение Достоевского и изображено им в убийстве Шатова. Петр Верхоменский, конечно, мало походит на Нечаева и производит впечатление пасквиля, но психологически Достоевский раскрыл много верного. В катехизисе Нечаева есть что-то мистическое. Для нас особенно интересно, что Нечаев во многом предвосхищает тип большевистской организации партии, крайне централизованной и деспотической, в которой все идет сверху. Нечаев хотел покрыть всю Россию такими маленькими революционными ячейками с железной дисциплиной, для которых все дозволено для осуществления революционной цели. Нечаев презирает народные массы и хочет их сверху вести к революции. Он отрицает демократию. Как рисует Нечаев тип революционера? Революционер – обреченный человек. Он не имеет личных интересов,

0: дел, чувств, привязанностей, собственности, даже имени. Все в нем захвачено одним исключительным интересом, одной мыслью, одной страстью – революцией. Революционер порвал с гражданским порядком и цивилизованным миром, с моралью этого мира. Он живет в этом мире, чтобы его уничтожить. Он не должен любить и науки этого мира. Он знает лишь одну науку – разрушение. Для революционера все морально, что служит революции. Слова, которые потом повторит Ленин. Революционер уничтожает всех, кто мешает ему достигнуть цели. Тот не революционер, кто еще дорожит чем-нибудь в этом мире. Революционер должен проникать даже в тайную полицию, всюду иметь своих агентов. Нужно увеличить страдания и насилие, чтобы вызвать восстание масс. Нужно соединяться с разбойниками, которые настоящие революционеры. Нужно сосредоточить этот мир в одной силе, всеразрушительной и непобедимой. Психология революционера по Нечаеву требует отречения от мира и личной жизни, исключительной работоспособности, исключительной сосредоточенности на едином, на потребу, согласия на страдания и пытку, к перенесению которой нужно готовиться. Психология эта таинственна потому, что при этом нет веры в помощь Божьей благодати и вечную жизнь, как в христианстве. Многие же христианские добродетели отречения требуются от революционера, хотя и для другой цели. Великое отличие от христианства в том, что христианский катехизис не требует лжи для осуществления высшей цели и не допускает пользования всеми средствами, самыми преступными.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Имкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: Что-то от нечаевского аскетического революционного типа перешло к Дзержинскому, создателю и руководителю ЧК. Дзержинский был, конечно, верующий фанатик, допускавший все средства во имя осуществления царства социализма. Он причинял страшные страдания. Он был весь в крови, но согласен был сам на жертвы и страдания. Он был 15 лет на каторге. Верующий католик в юности и молодости, готовившийся в священники, он переключил свою религиозную энергию. И это произошло со многими революционерами. Коммунисты все-таки смягчили нечаевский катехизис, но многое от этого катехизиса вошло в русский коммунизм, особенно в первоначальный период. Сейчас коммунисты представляют государство, заняты строительством, а не разрушением, и потому очень меняются, перестают быть революционерами по своему типу. Но и для них нет ближнего, а есть лишь дальний. Но и для них мир делится на два лагеря, и все дозволено в отношении к лагерю враждебному. Сам Нечаев просидел 10 лет в каторжной тюрьме Алексеевском Равелине в ужасающих условиях. Там он распропагандировал и превратил в своих агентов всю стражу тюрьмы и через нее сносился с партией народной воли, которой давал советы. Это был человек исключительной силы. Но торжество такого человека не могло предвещать ничего доброго. Анархизм – столь же характерное порождение русского духа, как и нигилизм, как и народничество. Это один из полюсов в душевной структуре русского народа. Русский народ – народ государственный. Он покорно согласен быть материалом для создания великого мирового государства. И он же склонен к бунту,

0: к вольнице, к анархии. Русская дионисическая стихия анархична. Стенька Разин и Пугачев характерно русские фигуры, и память о них сохранилась в народе. Элемент анархический очень силен и в русской мысли XIX века. Вся русская интеллигенция не любила государства и не считала его своим. Государства это были они, чужие. Мы же жили в ином плане, чуждом всякому государству. Если русским свойственна была мысль о священном помазании власти, то им же свойственна была мысль, что всякая власть есть зло и грех. Мы видели, что обоснование славянофилами самодержавной монархии заключало в себе сильный анархический элемент. Константин Аксаков был настоящим анархистом. У него есть места, напоминающие Бакунина. Сильный анархический элемент есть и у Достоевского. Русские народники не понимали значения государства и не думали о том, как овладеть властью в государстве. В этом упрекает их Ярославский в своей истории коммунистической партии. Идеальное будущее всегда представлялось безгосударственным. Государство есть постылое настоящее. Поразительнее всего, что идеология анархизма есть по преимуществу создание высшего слоя русского барства, и этот русский анархизм приобрел общеевропейское значение. Барри Бакунин, князь Кропоткин, граф Толстой – создатели русского и мирового анархизма. Центральной является фигура Бакунина. Бакунин – фантастическое порождение русского барства. Это огромное дитя, всегда воспламененное самыми крайними и революционными идеями, русский фантазер, не способный к методическому мышлению и дисциплине, что-то вроде Стеньки Разина русского барства. Он был еще человеком 40-х годов, другом Белинского, Герцена, славянофилов, в то время идеалистом и гегельянцем. Но значение, и притом европейское значение, он приобрел в 60-х и особенно в 70-х годах. В качестве эмигранта он участвовал во всех европейских революциях. Он борется с Марксом из-за Первого интернационала, в который хотел ввести анархические принципы, децентрализацию и федерализм. Сначала Бакунин был с Марксом в хороших личных отношениях, и он даже оказал влияние на Маркса в учении о мессианском призвании пролетариата. Но потом он делается смертельным врагом Маркса. Маркс для него – государственник и пангерманист. Бакунин не любил немцев, предпочитал латинские народы, и главная книга его называется «Кнуто-германская империя и социальная революция». У Бакунина был очень сильный славянофильский элемент. Его революционный мессианизм есть мессианизм русско-славянский. Он верил, что мировой пожар будет зажжен русским народом и славянством.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Имкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: И в этом русском революционном мессианизме он является предшественником коммунистов. Бакунину принадлежат слова. «Страсть к разрушению есть творческая страсть». Анархизм Бакунина есть бунтарство. Он хочет поднять мировой бунт, зажечь мировой пожар, хочет разрушить старый мир. Он верит, что на развалинах старого мира, на пепелище – возникнет сам собой новый мир. Бакунин хочет взбунтовать народные пролетарские массы всего мира. Он хочет обращаться к черни, к низам, и верит, что взбунтовавшаяся чернь, сбросив все оковы истории и цивилизации, создаст лучшую вольную

0: образованных, читателей просветительных брошюр и среди людей малообразованных, их руководителей, которые получили к тому времени прозвище полуинтеллигентов. Великая Октябрьская социалистическая революция, если понимать под этим не один переворот, но и культурные последствия этого переворота, была сделана пусть и не просто их руками, но их умами. Полуинтеллигенты эти получили в свое распоряжение Россию, не только тело ее, но и ее душу. Не только жизнь русских людей, но и то, чем эти русские люди жили. Душами они распоряжались столь же самоуверенно, как и телами. Всякую поповщину, пользуясь любимым термином их вождя, то есть все то, о чем не говорилось в просветительных брошюрах и что не вмещалось в таблицу умножения, истребляли ревностно. Некоторые из них обладали чертами характера вовсе непрезренными, о чем свидетельствует, например, старинная уже книга о том, как закалялась сталь, и человеческий облик автора этой книги. Но на стали литейных заводов, да еще работавших на Сталина, культура не создавалась. А понятия и нравы литейщиков этих не Николай Островский изобразил, а Зощенко. Теперь они вымерли. Теперь в России нет интеллигенции, в кавычках, со Златовратским, но без Пушкина. А есть интеллигенция, как везде, только живущая в условиях тех же, что и для всех вокруг. Но для нее нужно думать особо тягостных. Нынче об интеллигентах и не говорят. Придумали уродливое словцо «интеллектуалы». Но дело это не меняет. Интеллектуалы обладают интеллектом, то есть разумом и мыслями. Они все громче заявляют о себе. Они свободы требуют своему интеллекту. Будущее России им принадлежит.
1: У микрофона выступал Владимир Васильевич Вейдли.
2: Эфир 28 января 1974 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков

0: политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
1: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
3: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? Мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
5: В очередной раз посетить Пекин.
6: Путин обратился к китайцам. Он снова едет в Пекин. Телевизор говорит, чтобы расширять партнерство. Сторонники войны уверены, чтобы усилить зависимость от Китая. Кто из них ближе к правде?
7: Опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего.
8: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, чего Кремль ждет от поездки Путина в Китай и почему сторонники войны не ждут от этой поездки ничего хорошего. Владимир Путин едет на 2 дня в Китай и берет с собой почти всех вице-премьеров. С ними же едут главы банков, «Газпрома», «Росатома», «Росхима» и прочих российских корпораций. Напоминает поездку Трампа, но все совпадения случайно. Так, по крайней мере, говорит Кремль. Чего же он ждет от Пекина, сейчас вам расскажем.
5: Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина.
9: Владимир Путин в 5-й раз 2022 года попытается убедить Си Цзиньпина запустить газопровод «Сила Сибири-2». Проект обсуждают уже больше 10 лет. Формально Китай принял предложение в сентябре 2025 года на празднование победы во Второй мировой войне. Но финальный контракт до сих пор не подписан. Лишившись европейского рынка, Москва отчаянно нуждается в расширении экспорта газа в Китай. Тот, в свою очередь, не испытывает острой нехватки газа и старается не зависеть от одного поставщика.
10: 4-й год реализации проекта «Сила Сибири».
9: Пекин и Москва до сих пор не договорились о главном – о цене. По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, Китай требует снизить стоимость газа до внутрироссийской – это около $50 за 1000 кубометров. Сейчас Пекин платит $258.
11: Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные войной на Ближнем Востоке, сделают Китай гибче в переговорах по ценам на газ по «Силе Сибири-2», сообщили Bloomberg источники, близкие к российскому правительству. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но пока нет существенного прогресса, сообщил один из российских чиновников.
9: Даже если соглашение подпишут, на строительство «Силы Сибири-2» уйдут годы, отмечает русская служба BBC. Несмотря на продолжающийся торг, официальная риторика двух стран под